сегодня, Господи, все дороги наши, все пути наши, все молитвы наши, они к Тебе, Отче. Ты открыл однажды нам эту удивительную дверь в небеса. Господи, Ты разорвал эту завесу, которая отделяла нас от святого. И сегодня Ты наполняешь святостью своей. Сегодня Ты называешь нас по имени, Отче. Сегодня Ты даруешь благодать свою, Господи, даруя мир, покой и радость во Христе Иисусе. Милостью Твоей, слава Тебе, Господи.

Евангелие от Луки, 11 глава. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Удивительная просьба. Научи нас молиться. И кто задал? Кто задал эту просьбу? Один из учеников своих, из его. Его ученик задал, который был иудей, от молодых ногтей, от молока матери, ходивший в церковь, знавший живого Бога, единого Бога, умевший молиться, потому что иудеи все умели молиться в то время. И вот вопрос: научи нас молиться. А если мы посмотрим чуть раньше, с 9 главы, эти ученики, созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных. 12 учеников. Также, если мы посмотрим дальше, также мы можем найти 70 учеников он посылает. Дальше он посылает 70 учеников. И тоже они проповедуют Господа. Они тоже учат. Они тоже молятся. И вот после этого всего возникает вопрос: научи нас молиться. Удивительное дело. Вся наша жизнь – это школа в духовном смысле. И никто не может сказать, что я прошел всю школу, и я все знаю. Это только могут сказать первоклассники. Я все знаю. Но чем больше с Господом, тем ты осознаешь, что больше и больше я ничего не знаю. Потому что Господь непостижим, невозможно понять, невозможно постичь. Я хотел бы вспомнить свидетельство Ивана Федоровича. Он посещал одну сестру в лисьем корпусе. И вот эта старица сидит в подушках уже в немощи. И просьба: «Господи, дай молитву, дай молитву». Эта старица, которая прошла годы гонения, с довоенным прошлым, прошла сталинские гонения, прошла хрущевские гонения, прошла брежневские гонения, прошла, это все прошла. И вот человек просит молодого служителя в то время: «Господи, дай молитву, дай молитву». Удивительно, удивительное дело, как это может быть? Ты с таким опытом, перед тобой молодой служитель, и ты просишь: дай молитву. Чем ближе к Господу, тем больше человек осознает. Ученики. За Господом ходило много людей. Много людей. Толпа, которая ходила постоянно. Господь проповедовал им притчами. И у них не было вопросов. Все ясно и понятно. Спаситель сказал притчу, и было все ясно. Но кто с ним находился рядом? Ученики его. Они не понимали. Истолкуй нам эту притчу. И Господь истолковал. Господь говорил эту притчу. Потому что чем ближе, тем ты осознаешь, что невозможно понять, невозможно внять. Это все, чтобы слишком большой объем для человеческого мозга. У нас есть произведение Фон Визина «Недоросль». Там просто и понятно было. Не хочу учиться, хочу жениться. Я все знаю. Все просто и понятно. И арифметику знаю, и все знаю. Слово «дверь» – это прилагательное слово, потому что оно прилагается к косяку. Все ясно, никаких вопросов нет. И тут же есть
ученые, академики, изучающие тайны мозга, которые изучают глубины океана. Все понятно, когда там на глубине до 200 метров. Но есть океанские впадины, которые мало-мало-мало кто... Спускались туда какие-то аппараты, было, но они не изучены до конца, и невозможно понять. Тайны космоса. Кто знает, что дальше за нашими Марс, Венера, а дальше что? Кто был? Кто там знает точно? Все опять же догадки, и мы стоим на пороге великих открытий. И в прошлом веке стояли, и сейчас стоим, и в будущем веке будем стоять на пороге великих открытий. Потому что это понять это неизвестно. Господь не открыл свою тайну перед людьми. Как Он создал Вселенную? Как эти звезды были созданы? Как это глубины морские были созданы? Как создан был человек? Кто не знает, для того все ясно. А кто вникает, больше и больше вникает, тот начинается вопрос: а как это? А как это? Как часто наши молитвы обо всем и ни о чем. Все ясно, мы умеем все молиться, все понятно. Но когда мы начинаем, и снова мы не знаем, как молиться. Господь, проходя по одному месту, встретил слепых. Они кричали, «Спаситель, спаси нас!» Он подошел к ним и сказал: «Что вы хотите?» Ясно и понятно. Это слепые люди. Хотим прозреть. И Господь дал им зрение. Но Он сказал: «Что вы хотите?» Как часто в наших молитвах мы не знаем, что мы хотим. Мы молимся обо всем, обо всем, обо всем. И конкретно: «А что ты хотел-то?» И мы не знаем. Мы не можем ответить: «Что ты хотел?» В Исходе 20 глава, 7 стих: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». А как часто мы грешим в молитвах, произнося имя Господа Бога напрасно. Просто говорим: «Господи, Господи, Господи, Господи, а что ты хочешь-то? Что ты хочешь, дорогой брат, дорогая сестра? Что ты хочешь сказать в этой молитве?» «Ну, я хочу с тобой поговорить». Просто. О чем? Ты скажи, что ты хочешь. Ветхий Завет уделяет большое внимание Давиду. Давид прожил жизнь большую, длинную и очень такую разную. Маленький мальчик на дальнем дворе, пастушок, оруженосец, воин, царь. У него все было в его жизни. Он все прошел. И он нам оставил большое наследие. Свои псалмы. Что ты хочешь? Псалом 50. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Ясно и понятно, что ты хочешь. Вопрос понятен. Я хочу, чтобы Господь меня простил. И молитв таких много.
Молитв много. Если мы будем читать дальше, 56-й, что ты хочешь? Что ты хочешь? 56-й псалом, начальнику хора, не погуби. Понятно? Ясно и понятно. Что ты хочешь? Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне, и Он пошлет с небес спасение, с небес и спасет меня, и посрамит ищущих поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Это пример для каждого из нас. Для каждого из нас. Что ты хочешь? Как часто мы не можем ответить. Также 57-й псалом тоже, не погуби. 58-й, не погуби. Это для нас, для каждого, назидание. Что ты хочешь сказать в своей молитве? Ты обращаешься к Господу, и что ты хочешь? Начальнику хора, 58-й псалом, начальнику хора, не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня, избавь меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадного, ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, и не за преступление мое, и не за грехи мои, Господи. Без вины моей сберегаются и вооружаются. Подвигнись в помощь мне. Ясно и понятно, что ты хочешь сказать. Что ты хочешь? Это пример для каждого из нас. Как часто мы уходим куда-то в сторону. И что ты хочешь сказать? Что ты хочешь сказать? Давид прожил очень длинную, очень сложную жизнь. И он знал эти гонения, когда смерть была совсем рядом. Это многие говорят, вот у меня это горе, вот у меня трудности, вот у меня проблемы. Но Давид то же самое. Это реально было, когда его хотели убить. Хотел. Но так получилось, Господь сохранил его от смерти. Господь также, Давид также и благодарил Господа. В 39-м псалме мы читаем. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Ясно и понятно. Я хочу тебя поблагодарить, Господи. Что ты хочешь? Вопрос один. Что ты хочешь своей молитвой получить? Что ты хочешь услышать? Но как часто в нашей жизни мы берем на себя то, что нам Господь не давал. Есть личная молитва, а есть молитва предстоятеля, священническая молитва. И как часто мы согрешаем в этих молитвах. Как часто. Господь тебе не давал, а ты взял. Зачем ты это взял? Это не твое. Это слишком тяжелое для тебя. Есть место, которое народ Божий израильский захотел царя. Захотел царя, и Господь ответил на их просьбу. Дал царя. Да, царь был высокий, сильный. Но удивительная одна вещь, что он из лучших побуждений
В 13 главе мы читаем, 1 Царств, 13 глава, с 8 стиха. «И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных. И вознес всесожжение. Но едва кончил он всесожжение, вот приходит Самуил, и вошел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал, Саул? Отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не попросил Господа, и потому решил принести все сожжения. Удивительная вещь. Ты царь, и тебе не положено приносить все сожжения. Из лучших побуждений он принес всесожжение, сделал его. Казалось бы, что такого? Но Господь-то тебе это не поручал. Господь не давал тебе поручения делать. Есть священники, есть пророки, которые должны это делать. Тебе это не положено. Потом мы читаем в 15 главе. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колена Израилева? И Господь помазал тебя царем над Израилем. И послал тебя Господь в путь, сказав, иди и передай заклятию нечестивых амаликян. И воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу? И сделал зло пред очами Господа. И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь. И привел Ага-Ага, царя амаликянского. И амаликан истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу твоему в Галгале. И отвечал Самуил, неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Всего лишь два раза царь отступил от того, что ему сказал Самуил. Саул отступил. Два раза он нарушил. И мы знаем удивительная вещь. Господь отошел от него. Господь отошел. И Господь не убил, не уничтожил. Он просто отошел. Мы живы. Мы ходим в этом мире, потому что Господь держит нас. Господь охраняет нас. Мы в руке Его. Но как часто мы берем то, что нам не положено. Как часто мы молимся, делаем, возлагаем руки, а тебе не положено, дорогой брат, дорогая сестра. Как часто мы слышим в нашей церкви вообще, прости нас грешных. А посмотришь, это молодая девочка молится и берет на себя такую ответственность, просит, прости нас грешных. Как это может быть? И вот таких вопросов возникает много. Как это может быть? Человек может брать на себя, простой человек может брать на себя такую ответственность. Это так тяжело. Встать в пролом за всех. Прости нас. Нас это кого? Кто знает, какие грехи совершили? Кто это? Вы рукоположены, вы кто? Как часто люди берут на себя, а потом начинается. Господь меня не слышит. Господь просто отошел, потому что тебе это не положено. Как Саулу. Он взял на себя, и Господь просто отошел от него. И Дух
Господь не отошел от него. Он был жив, он был царем. Но вот так случилось. Просто я захотел помолиться. Просто я захотел совершить то, что мне не положено. Часто мы совершаем такое, и Господь просто отходит. Господь просто не слышит. Хотя в Писании сказано –

происходит. И мы мучаемся, болеем. Непонятно почему. Пристают все болячки. Болячки, проблемы возникают, на работе возникает, то возникает. Как же так? Ну я же молюсь, я же с таким, из лучших побуждений. Но Господь почему-то не слышит, почему-то не отвечает. А потому что ты взял не свое. Ты взял не свое, дорогой брат, дорогая сестра. Посмотри на свои молитвы, пересмотри каждую молитву. Посмотри, отвечает ли она простому вопросу. Что ты хочешь сказать в этой молитве? Если ты хочешь помолиться за кого-то, помолись. Но не бери на себя то, что тебе Господь не давал. Помолись. Попроси Господа, чтобы Господь дал покаяние, Господь открылся перед кем-то. Но не бери то, что тебе не положено. Господь сам усмотрит. Господь даст. Не я нашел Господа, а Господь нашел меня. Господь меня коснулся. И сколько бы я ни хотел бы, сколько бы я ни просил бы, Господь не даст, пока Он сам не откроет свои глаза на меня, по чьей-то молитве, по чьей-то просьбе. Дорогие братья, дорогие сестры, отвечайте каждый перед молитвой, что я хочу спросить у Господа. Я хочу поблагодарить Его. Я хочу попросить у Него. Я хочу попросить защиты. Я хочу попросить охраны. Я что хочу? Сконцентрируйте свое внимание. Что я хочу? И в многословии в нашем не согрешайте. Потому что Господь, что поручил вам, то и делайте. Есть, конечно, домашние церкви, где муж, отец, предстоятель это своей домашней церкви, он может молиться за... Но когда в собрании есть рядом священники, есть рядом братья и слова «Прости нас, грешных, прости». Потому что у нас часто бывает, я не знаю, может быть, сегодня кто-то в посте, может, всю неделю постился, и какая-то там девочка, молодая сестра говорит, прости нас грешных. Как она берет на себя такую ответственность? Как она может взять? Не надо брать на себя то, что Господь вам не давал. Аминь.

0: Радио «На пути» предлагает вам послушать 15-минутную передачу из поэтической тетради. После нее выйдет в эфир молодежная программа «Пит-стоп». За 15 минут до окончания часа слушайте передачу «Хочу знать».
1: Если рану, причиненную обидой, вовремя не вылечить прощением, она воспалится и может заразить весь организм. Сколько христиан отравили себе жизнь скрытым непрощением или даже ненавистью? Человек, не желающий простить ближнему, теряет общение с Богом и может погубить свою душу. Встав на молитву, прежде всего прощайте, и если имеете обиду, не ожидая, пока другая сторона попросит вас об этом. Прощайте так, как Бог простил вас во Христе задолго до того, как вы попросили Его об этом. Как часто мы, столь несовершенная и полная греха, осуждаем ближнего сознательно или бессознательно, но если мы будем сидеть по своим углам и вести счет нанесенных нам обид, ожидая извинений за них, то умрем от полученных ран. Прощать без всяких условий и требований – это единственное средство для восстановления испорченных отношений. Старайтесь прощать так, как прощает Иисус Христос. Вспомните, сколько раз вы огорчали Его, а Он все еще не отвернулся от вас. Будем же прощать до 70 раз. Каждый день – вот лучшее лекарство для здоровья души. Кто будет пользоваться этим чудодейственным средством, тот не только приобретет сердце ближнего, но сам возрастет духовно, одержав победу над самим собой. А это величайшая из всех побед. Только побеждающего Господь облечет в белые одежды и не изгладит имени его из книги жизни.
2: Обида. Не теряйте друзей из-за глупых обид. У закрытых дверей пусть любовь не стоит. Пусть не гаснет огонь, что зажгли вы вдвоем. Добрых чувств ты не тронь, пожалеешь потом. Зло в душе потуши, там обитель добра. Ты прости от души то, что было вчера. Друг уже все забыл, и ты должен забыть. Бог нам столько простил, и ты должен простить. Протяни руку вновь, и обида пройдет. Все покроет любовь, сердце мир обретет. Евгения Долгая.
3: Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Матфея, 6 глава, 14-15 стихи.
1: Как трудно брата нам порой простить. Уж слишком глубоко он душу ранил. Но голос Божий внутренне твердит: прости его, покрой греха изъяны. Бог сладость даст, уча нас, как прощать. Мы по своей природе так жестоки, но лишь Христа живая благодать прольет с небес прощение потоки. Такой науки нет, чтоб изучить. Есть у креста божественная сила для тех, кто под струей крови стоит, что непрощение навек омыло. И на душе нет горечи, вражды, прощение не ставит свои сроки. Подать обидчику стакан воды и помолиться за его пороки. Прощение — это свыше Божий дар, сокровище неба, неземная благость, что вместо пепла украшенье даст и вместо плача истинную радость. Разрушит цепи дьявольских оков, ввысь поднимая дух с Христом в общении. Блаженны, кто других прощать готов, кто приобрел у Господа прощение.
4: Жили-были два друга. Однажды они поспорили, и один из них дал пощечину другому. Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину». Они продолжали идти и пришли к оазису, в котором решили искупаться. Тот, который получил пощечину, едва не утонул, и друг его спас. Едва он пришел в себя, сразу написал на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь». Тот, кто дал пощечину и который спас жизнь своему другу, спросил его: «Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему?» Друг ответил: «Когда кто-либо из нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это».
1: Дай мне силы прощать. Начинаю Петра понимать, когда он у Иисуса спросил: «Сколько можно прощать и прощать, когда нет уже больше сил? Когда все начинается вновь, как рассвет сменяет закат, и кипит от обиды кровь, разум грозно твердит: виноват! Когда слезы струятся рекой, и так дальше не хочется жить, но Иисус, Учитель благой, мне опять говорит: простить! Я склоняюсь у ног Христа, дай мне силы прощать и любить. Изменяй сначала меня, чтоб смогла обиды забыть». Марина Тихонова.
3: «Прощайте взаимно». Колоссянам 3 глава 13 стих.
2: Это просто простить. Это просто простить, позабыть об обиде и стереть чье-то имя из книги долгов. Это просто оставить терзание и, выйди из себя, не вернуться под проклятый кров. Это просто проставить все знаки и баллы и все точки над «и», да и нет таковых, а из слов возмущения, которых немало, благозвучно сплести ослепительный стих. Это, как все это просто бывает, без пролития крови, порой и без слез, только вот, чтоб простить, иногда умирают, а один даже умер за всех и всерьез. Веселков Юрий.
3: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих.
5: Мы ждем прощения от любимых и не очень. Проступки наши, совершая не шутя, лишь тот, кто мелочен и бесконечно склочен, не может попросить прощения, как дитя. Не плакать горько от обиды, не гордясь своим достоинством и ложным самомнением, не утолить души божественным прощением, не веря, не любя и не молясь. Зажав кулак и совесть, и сомнения, фантазии в нелепость обратив, искусно месть в законы превратив, он ищет в низких душах одобрения, забыв слова учителя и друга, что Бог прощает милосердные сердца, и что прощение не платная услуга, но дар благой Небесного Отца.
1: Обида. Обидели умышленно, случайно, как будто камень бросили большой, обида сделала тебя печальным, или ты простил обиду всей душой? Обидеться легко, простить труднее, так кажется на первый взгляд. Но нет, прощать легко и тяжелее хранить в душе обиды горький яд. Обидевшись, лишаешься покоя, и мир из сердца убегает прочь. Обиды тяжесть среди дня с тобою, и облегчение не приносит ночь. Обидчик для тебя — гость нежеланный. Не можешь ты смотреть ему в глаза и помнишь нанесенные им раны. Обидевшись, ты грех на душу взял. Ни радости, ни мира, ни молитвы. Пустеет сердце и молчат уста. Ты дьяволу проигрываешь битву, когда обиженным решаешь стать. Иисуса люди обижали часто, но никогда не обижался Он. И если ты любви Христа причастник, обидчик должен быть всегда прощен. Обида ляжет ли тяжелым грузом на сердце, что Спасителю поют? Ты веришь, что принадлежишь Иисусу? Так почему обида сердце жмет? Взгляни, перед тобой Христос распятый, который все грехи твои простил. И вправе ли ты обидеться на брата, какую бы он боль ни причинил? Когда любовью Божией наполнен, в душе твоей глубокая вода. Над камнем брошенным сомкнутся волны, обида не оставит и следа. Нас учит обижаться сила вражья, прощать обиду учат небеса. Тебя обидел кто-нибудь? Не страшно. Страшнее, если ты обидел сам. Не обижай ни делом, ни словами, какая б рядом ни была душа. Не бросит пусть рука в кого-то камень, ни брата, ни врага не обижай. Обидел ли Христос кого? Ни разу. Он всех любил, Он всех хотел простить. Вручи Иисусу волю, чувства, разум, тогда Его любовью будешь жить. И пусть никто от слов твоих не плачет и не страдает от жестоких ран. Христос в тебе, а это что-то значит. Он Бог любви великой и добра. Пусть голос Божий достигает слуха, чтоб ты умел любить, умел прощать. Учись у Иисуса жить по духу, не обижаться и не обижать.

0: Говорит радио «На пути». Звучит молодежная передача «Пит-стоп». После нее слушайте программу «Хочу знать».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Это молодежный проект «Пит-стоп». Вы заехали к нам сегодня в наш гараж. И мы представляем вам Наташу, Анжелу, Андрея и я, Сергей. Наша тема сегодня – кредиты и долги.
3: Люди сейчас реально берут кредиты на одежду, просто тупо на еду.
4: Ну, зачем им покупать такую дорогую одежду?
3: Да, реально существует.
5: Рабом ты становишься тогда, когда ты полностью осознаешь, что ты не можешь выплатить этот кредит, ну, или выплатить этот долг.
4: Да, а мне-то не нужна эта квартира, я хочу игрушку. Вот. И мне приходилось там, вот я работать начала, ну, с раннего возраста, подрабатывать и зарабатывать деньги себе, на, там, чтобы с друзьями сходить в кино.
2: Друзья, первый вопрос к вам. Вы когда-то занимали долги или брали кредиты у государства, у банков, у кого-либо?
5: Лично я могу сказать, что брал в долг только у друзей, либо у знакомых моих друзей. Вот.
2: И отдал долги? То есть
5: да,
2: ты сейчас
5: отдал,
2: не должен?
5: Беспроцентные, можно так сказать. Дружеские займы.
4: Ну, я тоже взяла вот рассрочку, беспроцентный, не дружеский
2: беспроцентный займ.
4: Да.
6: Я буквально вот, может быть, 2 недели назад купила стиралку.
2: Купила стиралку? Нет, но...
6: В кредит.
2: А, в кредит.
6: Да, оформила рассрочку.
2: То есть это в рассрочку, без процента?
6: Там не бывает рассрочки без процента.
4: Ну да, ты все равно платишь за пользование карты, там платишь, если ты задержался и так далее.
2: А кто-то брал когда-то в своей жизни вот реально большой кредит, ну, в десятках тысяч рублей?
6: Для чего?
2: Для чего угодно, не знаю.
4: Ну, мне вот 20 было, если соединить 2, то 40.
2: То есть брали, имели дело, в общем, с кредитом. И, ну, я уже не спрашиваю про ипотеку. Ипотеку, наверное, еще пока никто не брал.
4: Да.
2: Вот. Ну, может быть, когда-то в жизни придется, да? В общем, у нас как раз сегодня задача выяснить. Надеюсь, что нет, да? Задача выяснить. Задача выяснить, хорошо это или плохо брать кредит. Хорошо это или плохо. Вот есть уже опыты у вас, кто не брал, Андрей, например, да, только долги у своих друзей, а кто брали кредит. И вот это мы должны сегодня выяснить. Дать такую оценку, добро это или зло.
6: Это очень неоднозначно.
4: Да. Есть и хорошие стороны.
6: Где бы была моя стиралка?
4: Да, как бы она стирала?
6: В
2: магазине ждала бы, пока ты не заработаешь на нее нужную сумму.
6: А если бы это была не стиралка, а что-то более важное? Вот действительно, как купить квартиру сейчас без ипотеки? Я вообще не представляю, как можно на это заработать.
4: Да, я вообще думаю, что кредиты и вообще вот все рассрочки – это хороший шанс, если они, конечно, там с нормальным процентом, не слишком большим, да. Хороший шанс как-то реализовать себя, приобрести то, что необходимо именно. Главное тут подходить с умом к этому делу, вот что самое главное.
2: Ну, вопрос. Тогда получается, что человек может, ну, имея этот инструмент, кредит, он может себе позволить взять все, что ему хочется, даже если это ему сейчас не особо надо.
4: Что нужно скорее.
2: Но вопрос, что нужно и что хочется, это уже относительное.
6: Я не думаю, что
2: ты
6: человек...
2: Ты думаешь, что-то тебе очень нужно. Вот прямо сейчас так тебе это нужно, на самом деле ты бы без этого прожил вот сколько времени, пока нормально, пока я мог заработать на это. Например, машина. Человек очень много сегодня, да, приобретает автомобили в кредит. И можно приобрести машину, конечно, и за 100 тысяч, а можно и за 1 000 000. И вот тут, конечно, то есть вопрос человек, нужна ли ему эта машина за 1 000 000, когда он может без кредита взять, например, за 100 тысяч, или немножко добавить кредит, взять один, а потом все-таки, ну, а почему бы не взять чуть побольше, а почему бы еще чуть побольше. И так может дойти до такой суммы, что получается, он залезет в кредит на долгие годы.
6: Нужно включить мозги.
4: Согласна.
6: Ну, серьезно. Потому что если ты берешь кредит только из-за того, что тебе прямо сейчас срочно что-то нужно, ты можешь проиграть в итоге. Ну, как бы ты отдаешь ту сумму, которую ты... Ты же каждый месяц, получается, отдаешь какую-то определенную часть своих денег, да, своих там сбережений, зарплат или что-то. И если бы ты, например, на протяжении какого-то времени откладывал бы эти денежки и просто бы хранил, то, возможно, ты бы купил что-то и сам, и лучше бы даже, ну, на тот момент. Или, например, ты бы накопил, и у тебя была бы возможность также взять кредит и приобрести более, например, привлекательный для тебя товар. Ну, а не то, что вот я сейчас возьму кредит, и ты там 10 лет платишь, или там 5 лет платишь за этот. А этот товар уже, вот, ну, у меня был случай, да? То есть я взяла кредит на фотоаппарат, а фотоаппарат, как мы знаем, что он быстро очень становится очень старым, и тебе, и ты понимаешь, что ты хочешь уже новый.
4: А только расплатился, и уже надо другой.
6: Да, и я только расплатилась, и буквально, может быть, еще полтора года, и все, я поняла, что мне нужен другой.
2: А бывает момент, например, как с телефонами, как телефоны сегодня, ну, меняются.
4: Да.
2: Ты взял на телефон в кредит, и тебе еще 3 года или 4 отдавать,
6: а он уже старый,
2: что он не стоит давно таких денег уже, да? То есть такие ситуации. Хорошо, мы сейчас немножко мнениями так вот обменялись. А сейчас хочу, чтобы мы почитали статистику небольшую, почитали библейский текст, и уже на фоне этого обсудили предмет на этот вопрос. А в 2019 году вот есть такая статистика, сколько задолжали россияне. Были изучены данные более 80 миллионов граждан Российской Федерации. Активный рост начался в 2017 году, когда банки не досчитались 11 триллионов. Однако в прошлом году в общей сложности жители нашей страны, то есть в 2018 году, задолжали сумму, равную 13 триллионам рублей. Вы представляете, сколько это? Нет? Очень это много. Да, это не миллионы, не миллиарды, а триллион. Это означало, что в сравнении с 2017 долги россиян возросли почти на 12%. Общая сумма задолженности, теперь внимание, россиян достигает отметки в 55 триллионов рублей. 55. Ну, я не знаю, для такой большой страны, конечно, может быть, это не так много. Но сумма звучит очень внушительно. И это за последние 2 года действительно очень возрос процент. О чем это говорит, как вы думаете?
6: Что люди не могут себе купить обувь.
2: Шубу. Да?
6: Вообще ничего.
4: Тут именно такие вот предметы, которые нам навязывает реклама, то, что нам не так и нужно, но... Мы хотим
6: это. Да ладно,
4: нам
6: нет, люди сейчас реально берут кредиты на одежду, просто тупо на еду.
4: Ну, зачем им покупать такую дорогую одежду?
6: Да, реально существуют. Ну, дают какие-то деньги, я не знаю, банки это оформляют или там магазины как-то помогают оформлять. Реально ты можешь купить еду в кредит. Представляете, ну как бы...
2: Да.
5: Мне кажется,
6: к чему мы идем?
5: Есть определенные проблемы, ну, понимание у людей, зачем они берут кредит. Вот ты берешь кредит, по сути, и ты его тратишь, вот эти средства, на то, чтобы, возможно, прожить, ну, или купить себе что-то новое. Но дело в том, что в кредите, ну, в кредитах, наверное, есть один плюс. Это очень хороший старт для тебя, если ты, ну, или, может быть, продолжение, если ты занимаешься каким-то делом,
4: да,
5: или бизнесом.
4: Да, да, согласна, потому что по-другому ты никак не начнешь, если у тебя нет денег.
5: К примеру,
6: да
5: не только, это даже если ты, ну, просто, допустим, владеешь недвижимостью, ты можешь приобретать с помощью ипотеки одну недвижимость, и за счет другой недвижимости, за счет того, что ты ее сдаешь, ты уравниваешь, как бы, дебет с кредитом, и выходит так, что ты взял ипотеку, может быть, кредит, но выходит так, что ты выходишь в плюс с этим всем. Вот. И ты, по сути, за счет кредита ты расширяешь свой бизнес. То есть в каком-то смысле у некоторых людей это является неотъемлемой частью их бизнеса.
4: Но ты должен понимать, что твой бизнес точно заработает, потому что иначе ты пролетишь.
2: Да.
4: Ну,
2: и вот здесь тоже такая неопределенность. Конечно, это риск. В любом случае определенный риск. Потому что ты не знаешь, что будет завтра с твоим бизнесом, что будет завтра с тобой. Кредит у тебя висит, и точно тебе надо платить. Но мы как раз об этом немножко дальше поговорим. А сейчас я хочу, чтобы мы прочитали один текст. Второзаконие, 15 глава, 6 текст. Анжел, прочитай, пожалуйста.
6: «Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать».
2: это обещал Бог народу своему, народу израильскому, когда просил их в том, чтобы они жили по его заповедям, соблюдали его заповеди, слушались его, Бога. И говорил, что если вы меня будете слушаться, я вас благословлю. И что это означало благословение? Вы не будете брать взаймы. Вы, наоборот, будете давать другим народам, которые не будут жить по моей заповеди.
4: Это если есть достаток.
2: Вот. И потом он сравнивает. И не вы будете господствовать, они будут господствовать над вами, а вы будете господствовать над ними. То есть есть определенное сравнение о том, что жизнь в достатке, не брать долг, это значит жить и господствовать над кем-то, а не кто-то над тобой господствует.
4: Конечно, так.
6: Потому что это действительно бремя.
2: Это бремя, да. Это своего рода рабство. И есть в Библии стих также: богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Это Соломон писал. Вот он не зря был мудрый человек, что должник, он делается рабом взаимодавца. Вы согласны? Вот
4: да.
2: Те, кто брали кредиты и долги, чувствуется своего рода такое, как будто ты сейчас перед этим человеком имеешь какое-то обязательство.
6: Вначале такое ощущение, что о, круто, новая вещь, там или еще что-то. Ну, ты приобрел, ты купил, и у тебя, наоборот, такой прилив. А потом ты, когда вот это вот утихает уже эти эмоции, чувства, да, ты понимаешь, что вот сейчас тебе нужно будет все. Где-то чего-то подвязаться или еще что-то.
4: Ты не можешь выехать куда-то с большими кредитами.
6: Кто берет большие кредиты, там что-то у них все сложно так с поездками или еще что-то. Но я не думаю, что там
5: ты привязываешься. Мне кажется, вот именно, как там говорится, рабом ты становишься тогда, когда ты полностью осознаешь, что ты не можешь выплатить этот кредит, или выплатить этот долг. Да, понятно, ты взял в долг, и ты должен вернуть, и ты возвращаешь. По сути, это нормально. Это нормально, это твой план. Но именно вот...
6: Но все равно каждый месяц ты вот это вот вычеркиваешь.
5: Ты же знал это, когда брал.
6: Нет, понятно, но я имею в виду, все равно ты не свободен в этом плане.
5: В этом да.
2: Еще я хочу добавить небольшую статистику, которая, так скажем, мне кажется, дает кредиту знак «плюс». То есть, что это нормально. В основном кредит в России берут больше. 31% из всех, кто берет кредиты, это люди в возрасте от 30 до 40 лет. То есть это люди, которые молодые семьи, которые начинают жить, кредит или ипотека, то есть они должны развиваться. И, соответственно, у них нет пока такого-то заработка, или, может, бизнес еще не развит, да, и им приходится брать кредит, и это им государство в этом помогает. Кредит в этом в помощь, так скажем, да, поэтому в этом возрасте больше всего процент, когда люди берут кредит. И следующий по размеру – это от 40 до 49, до 50. То есть вот этот возраст…
6: Работающий.
2: От 30 до 50 люди больше всего берут кредит. И это получается, действительно, помощь для людей, которые вот сейчас вот нуждаются в этом, затем может дети, то есть жилищные условия улучшить, автомобиль купить для семьи. Значит, это все-таки нормально, это все-таки хорошо.
4: Да, но я читала, что такие семьи, которые ввязнуты в этих кредитах больших, как правило, семейные люди, они не берут там на 30 даже тысяч, они берут больше, даже от 100 и так далее. И у них в семье, такой интересный момент, у них могут портиться отношения из-за этого кредита, потому что дети хотят на чай,
2: на чай.
4: Дети
2: сказано.
4: Дети хотят
2: карманных денег.
4: Да, карманных денег.
2: Что-нибудь посмейся, Наташа, все нормально. Родители.
4: Мы работали, мы приносили еду на стол, мы мыли посуду, дайте на чай.
2: Да, и дети хотят очень большего, а родители не могут им позволить.
4: У меня было такое то, что...
2: Даже какую-то мелочь. И родители это аргументируют тем, что, извини, у нас
4: нет денег, и я понимала...
6: Зато у нас есть квартира.
4: Да, а мне-то не нужна эта квартира, я хочу игрушку. Вот. И мне приходилось я работать начала, с раннего возраста, подрабатывать и зарабатывать деньги себе, чтобы с друзьями сходить в кино. Это же тоже нужно учитывать. Ты должен понимать, чтобы твой ребенок не чувствовал какую-то вот такую вот. Потому что ребенок чувствует, что его не любят.
6: В эти моменты.
5: Смотри, есть плюсы, ты выросла более ответственной в этом плане.
6: Ну, ее заставили. Мне пришлось.
5: Есть плюсы ведь. Ну, как бы сейчас ты можешь работать, и ты уже к этому, ну, как бы...
6: И сама брать кредиты, да?
4: Ну, есть и минусы. Не исключено, что от своих детей буду ждать того же, что делала я. Но это же неправильно, потому что все люди, они разные. Вот, и как бы кому-то тяжело работать сразу начинать.
5: Это ясно, что как бы каждый родитель, ну, желает ребенку только самого лучшего.
4: Ну, понятно.
5: Ну, иногда возможности нет.
2: Хочу, ребят, чтобы мы еще один стих прочитали с Библии, которая нам поможет. Книга Левит, 25 глава. Наташа, у тебя можно попросить? Андрей, можно тебя попросить? Нет? Левит, 25 глава, 35-36.
7: «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы жил с тобою. Не бери от него роста прибыли и бойся Бога твоего. Я Господь, чтобы жил брат твой с тобою».
2: Это уже объясняет позицию Бога относительно того, стоит, можно ли и нужно ли тебе давать долг людям, если у тебя есть возможность. И как видим, Бог говорит, если рядом с тобой нуждается человек, то ты дай ему сколько нужно и не бери в рост, то есть процентное. Угу. По сути, кредит. Не давай в кредит, ты просто давай человеку в рассрочку беспроцентную. Не надо там на ком-то наживаться, не надо на братья твоем, на друге, там, на том, кто нуждается, наживаться. Вот. И я отсюда делаю вывод, что лучше всего, если вы нуждаетесь в деньгах, попросите это у близких людей, которые бы могли вам дать это без рассрочки.
4: Ну, если есть возможность, конечно, это самый лучший вариант, потому что у них тоже же иногда нет возможности тебе дать.
2: Да. То есть, и если такой возможности нету, может быть, тогда стоит подождать, может, стоит это повременить и не смотреть на этот дорогой iPhone или новый автомобиль.
4: Ну, разные же ситуации бывают. iPhone и автомобиль одно, а вот, допустим, ты заболел или кто-то там из твоих друзей заболел, и операция, она стоит больших денег. Угу. Тоже безвыходная ситуация, тебе срочно нужны деньги и кредиты. Потому что бывают деньги, эти операции стоят просто...
2: Но мы сегодня очень много говорили, знаете, о таких вещах, о необходимости такой. Вот, когда вот действительно болезнь, когда нужно что-то купить вот именно сейчас. Бизнес, например, движется, и нужно там сейчас вот вложиться, потому что по-другому не развивается бизнес. Да? Но мы читали сегодня статистику, что Россия, у нас граждане, с каждым годом все больше и больше берут кредиты. И, как по мне, это похоже на такую иглу, на которую подсели люди.
5: Мне кажется, эта статистика в основном ипотечная.
2: Ипотечная.
5: Ты, ну, не кредитную сказала, а именно долговую.
4: Когда надо уже
5: долг.
4: Семью содержать.
2: Ну да, и ипотека тоже.
5: Именно она так быстро растет и увеличивается за счет того, что она ипотечная, потому что квартира это, ну, 2-3, и иногда, ну, если центр,
2: больше.
5: Больше.
4: Повезет, если два.
5: Да, и это от одного человека. А у нас
2: да, и я действительно знаю людей, которых вот просто садятся на тему кредита не потому, что им что-то уже надо, да, это вопрос, но потому, что они привыкают к этому, они привыкают к тому, что можно иметь больше, чем вот ты можешь себе позволить. И это им нравится. И просто кредит – это становится образом жизни.
4: А я же заплачу, отдам сейчас. Просто я хочу именно съесть. Да, и, кстати, начинают они с малого. Вот пойду там расплачусь в Макдональдсе.
2: Да, с малого и доходит до того, что ты берешь такие кредиты, которые тебе не позволяют в будущем. Это большой риск. Последний стих я хочу попросить, чтобы мы прочитали притчи 27.1. Пожалуйста, Наташа.
4: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день».
2: Бог советует, Бог через Соломона, да, опять же, не хвали завтрашний день, потому что не знаешь, что этот день принесет. Поэтому надо быть очень осторожным, когда мы принимаем какие-то решения, берем какие-то деньги, мы не знаем, что с нами будет, что с нами случится завтра, сможем ли мы отдать этот долг. А это может повлиять не только на нас, а на нашу семью, на наших родных.
4: Если ты не можешь отдать, они, на них это все переходит, да.
2: Спасибо вам за то, что вы делились своими мнениями, за то, что вы нам рассказывали о своих случаях в жизни. Вот, надеюсь, Бог нам поможет принимать правильные решения. Друзья, это была программа «Питстоп», и мы сегодня говорили о кредитах и долгах. Дай вам Бог мудрости принимать правильные решения в этом вопросе. Спасибо. Пока.
4: Пока.
2: Пока.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам тех, кто имеет вопросы о разных аспектах христианской жизни. Мы составили передачу, которая называется «Хочу знать» по мотивам одноименной книги Николая Александровича Водневского. Возможно, вы сможете получить ответ на ваш вопрос, слушая эту программу.

Святая Ниссия. 8 лет я читала ваши ответы на вопросы в «Новой заре» с большим интересом. Я привыкла к ним. Теперь я прочитала вашу газету и очень рада, что вы взялись за это святое дело. На первый раз я прошу вас ответить мне на такой вопрос. Почему Христос пошел в Иерусалим, зная заранее, что его распнут иудеи? Ответ на ваш вопрос очень простой. Христос шел в Иерусалим открыто, и то, что случилось в Иерусалиме перед Пасхой, для Христа не было неожиданностью. Он хорошо знал, что в Иерусалиме его ожидает мученический крест. Он заранее сказал ученикам: «Мне должно идти в Иерусалим». Вход Христа в Иерусалим был в Божьем плане. Христос не уклонялся от добровольной миссии искупить на кресте род человеческий. В этом была его цель пришествия на землю.

Кто духовнее? Мне часто приходится слышать критику западного христианства, что оно духовно омертвело, увлеклось материализмом. А вот восточное христианство, наоборот, отличается искренностью, теплотой, духовностью, и потому учиться у Запада нечему. Согласны вы с этим мнением? Если по совету Козьмы Прудкова посмотреть в корень, то разницы не обнаружим. Грехи у всех одинаковы, противны Богу, а Бог – Отец всех рожденных свыше христиан, и во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Это фундамент. Формы богопоклонения могут быть различны, ибо каждый народ имеет свои особенности, а суть поклонения одна. Духовная жизнь меряется делами, а не разговорами о делах. Да, славяне часто критикуют западных христиан, называя их мертвыми христианами, но эти мертвые христиане возвещают

восточных есть горящие светильники и балласт, который Господь придет время отсеет. Не критиковать, а обмениваться опытом. Вот что нам нужно.

Что значит быть спасенным? Много лет тому назад я доверил мою жизнь Христу, но потом, спустя некоторое время, я духовно упал и отошел от Него. Неделю тому назад, после долгого размышления и чтения христианской литературы, я снова призвал имя Господа и просил Его войти в мою жизнь снова и простить меня за все прошлое, за мое отступление, за мое падение. Но вот прошла неделя, и я снова не устоял в моих обещаниях и снова упал, снова у меня конфликт. Я 3-4 раза в день просил у Бога прощения, но в душе чувствую разочарование. И мне кажется, что все люди, верующие и неверующие, только грешники, и грешниками останутся до смерти. Я вспоминаю мою маму. Я вместе с ней ходил на собрание женского кружка еще мальчиком. Там она вела себя как христианка, но когда приходила домой, вела себя деспотически и по отношению к отцу и к семье. Это меня, помню, очень смущало. Я знаю, что я не имею права судить никого, тем более свою мать, но этим я хотел сказать, что какие бы ни были хорошие христиане, но мы остаемся грешниками, и наше спасение под вопросом. Может быть, и я еще не спасен? Как можно об этом знать? По всему видно, что вы не усвоили себе одну истину. Что значит быть спасенным? От чего грешник должен быть спасенным? Эти вопросы должны быть выяснены прежде всего. Многие верующие, к сожалению, спасение видят в перемене своих привычек и обычаев, но спасение означает много больше. С Божьей помощью я хочу вам объяснить, что означает спасение грешника. Прежде всего, вы и каждый человек должны знать, что все мы родились грешниками и находимся в состоянии погибели. Мы все грешники, и спасти сами себя не можем. Но Библия имеет для нас радостную весть. Спасение возможно, и спасение приготовлено самим Богом. Спасение от чего? Прежде всего, от вечного наказания за наши грехи, за противление Богу, спасение от власти князя мира сего сатаны, от власти греха и зла. И это возможно через Господа Иисуса Христа. Как это сделать? Прежде всего, человек должен признать себя грешником, увидеть свое погибельное состояние. Кто может воззвать «Спасите, я погибаю»? Только тот, кто увидит себя погибающим. Вот так и в деле спасения от вечного наказания. Когда человек осознает свое погибельное состояние и поверит благой вести Евангелия, он взывает к Богу: «Боже, я грязный, погибший человек. Я знаю, что я заслуживаю наказания и вечное отчуждение от Твоей любви, и никто и ничто спасти меня не может. Поэтому я взываю к Тебе, Боже, и во имя Христа прошу, будь милостив ко мне, грешнику, спаси меня. Я верю, что Христос умер на кресте за мои грехи, и принимаю Его как моего личного Спасителя». Если вы, дорогой друг, взывали к Богу в таком духе, Бог не может не принять молитву покаяния. Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Что происходит в это время? Отец Небесный во имя Христа прощает вас и дает вам новую жизнь, новое рождение, вечное спасение. Бог дает спасение как дар, без платы, только по вере вашей. Произошло ли это с вами, когда вы впервые обратились к Богу? Я не знаю, но если вскоре впали в грех и жили без Бога много лет –

Это не беспокоило вашу совесть, похоже, что вы не пережили рождение свыше. Отсюда и причина вашего быстрого отпадения. Теперь же, когда вы снова воззвали к Господу и просили у Него прощения, вам нужно помнить, что ваша старая Адамова природа не уничтожена, она существует. Старое прошло. Все должно быть новым, кроме вашего греховного тела. Оно остается с вами. И через него сатана может и будет снова пытаться увести вас от Христа. Плоть, тело ваше, будет желать противного духу. Они друг другу противятся. Древний Адам не умирает. Его природа навсегда остается поврежденной грехом. От подошвы ноги и до самой головы нет в нем здорового места. Раны, ушибы, болячки. Вот почему главным условием для полной победы над властью греха, над плотью, над Адамом, является пребывание во Христе. Со дня отдачи Христу нашего сердца и рождения свыше, Христос пребывает в нас, и мы в Нем. Но это не одно и то же. Когда христианин пребывает во Христе, сатана бессилен взять его в плен. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», — писал апостол Павел. Помните, что если вы отдали свое сердце Христу, вы теперь не принадлежите себе самому. Вы куплены дорогой ценой. Это и означает спасение. Христос – царь вашей души, вашей жизни. Раньше, до обращения ко Христу, вы полагали, что вы сами себе хозяин. Но на самом деле это было не так. Сатана управляет жизнью необращенных грешников. Грешники до обращения принадлежат ему – они рабы греха. Они противятся Богу по внушению сатаны. Теперь же, когда грешник отдает свою жизнь Христу, он не хозяин над своей жизнью. Он дитя Божие, и все попечение над ним берет на себя Бог. Он заплатил за нас великую цену, и потому имеет на нас полное право. Если вы это осознаете, это поможет вам иметь духовную победу над искушениями и соблазнами. Если они приходят, сразу же обращайтесь ко Христу. «Господь, я бессилен, но я Твое достояние. Ты купил меня дорогой ценой. Возьми меня в свои руки и дай мне силу победить искушения». Господь даст вам нужную силу иметь победу над грехом, если вы Ему доверитесь. Апостол Иаков писал верующим: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Помните, что дьявол вас не боится, но он боится Христа, как удушливого газа. Вот почему важно наше пребывание во Христе. Поэтому я советую вам принять в своем сердце твердое решение пребывать в Господе, иметь с Ним молитвенные контакты. Помните, что произошло тогда с вами, когда вы призвали имя Господа, но не бодрствовали. Какова бы ни была ваша прошлая жизнь, но если вы теперь твердо решили отдаться Господу и сделали это, значит, Господь принял вас. Теперь вы дитя Божие, рожденное в семью Божью. Вы носите Его имя. Христос теперь Духом Святым живет в вашем сердце. Ваше имя написано на небесах. У вас есть полное основание благодарить за спасение. Вы пишете, что согрешили снова. Так поступите же по Слову Божию. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. Советую вам читать Слово Божие, в котором Бог говорит о Его планах для вас. Читайте ежедневно. Найдите для этого время. Начните
с Евангелия от Иоанна. Читайте второй и третий раз. С каждым новым чтением вам будет открываться новая глубина истины. Во-вторых, не забывайте молиться. Знаю, что вы молитесь, когда вы бываете в нужде, но пусть молитва станет вашей жизнью. Вы дышите непрерывно, потому что ваша жизнь зависит от притока воздуха в ваши легкие. Вы принимаете пищу регулярно, потому что нуждаетесь в новой силе. Вот так же регулярно молитесь Господу, потому что вам, как и каждому христианину, нужно постоянное обновление духовных сил. Слово Божие говорит: «Вы не имеете, потому что не просите». Открывайте Богу свои сердечные желания. Доверяйтесь Ему во всем. И еще совет. Дорожите общением с другими верующими. Не ищите дружбы с теми, которые уничижают Бога, отвергают Его план спасения. Посещайте церковные собрания, свидетельствуйте о Христе другим, приобретайте души для Христа, если вы утверждены в Его истине. Размышляйте в сердце о том небесном наследии, которое обещано Богом для верующих в Него. Ходите в свете присутствия Божия, и вы не будете падать, как вы падали до сих пор. Да поможет вам Господь в этом.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите следующие программы: «Путь веры», затем радиожурнал «Истина сегодня», и в конце часа выходит в эфир передача «Божья правда».
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
3: В сегодняшней передаче прозвучит вторая часть статьи Эрика Эмента «Лжеучение» или «Как беседовать с культистами». Обобщая передачу неделю тому назад, можно сказать следующее.
2: Во-первых, надо тех любить, кому мы благовествуем. Это относится и к таким людям, которые постучались к нам в дверь или позвонили и просят, чтобы они могли растолковать свою точку зрения. Любить не их учение, дорогие, а любить их самих. Христос ведь тоже так поступал. Он любил грешников, но в то же самое время Он ненавидел грех. И, может быть, то важно не то, что мы говорим, а как мы к ним относимся. Надо узнать как можно больше о учении, которое нам хотят преподнести, и, разумеется, надо знать Библию, дорогие друзья. Для того, чтобы нам правильно различить верное от неверного, нам надо знать Священное Писание, надо знать истину.
3: Сейчас мы предлагаем вам вторую часть статьи «Как беседовать с людьми любого культа». Читает Владимир Сорокин из Санкт-Петербурга.
4: В разговоре упомяните о том, что искренность не может быть гарантией спасения или правоты. На свете много искренних людей, но ведь они могут и чистосердечно ошибаться. Павел говорит: «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея». Деяния 26:9. Откройте их глаза на нечестность, ложь и лжепророчество, которые имеют место в их организации. Конечно, если это действительно так. Нередко культисты, которых не беспокоят ошибки в богословии или учении культа, уходят от него, когда убеждаются в нечестности или неэтичном поведении своих вождей, так как культист привык считать своего руководителя или руководителей гласом Божьим. Поэтому, прежде чем утратить веру в слова лидера, он должен разочароваться в нем самом. В разговоре держитесь уверенно. Если вы чувствуете затруднение в каком-то вопросе учения или богословия, особенно их богословия, договоритесь о новой встрече с тем, чтобы вы могли заново проверить свои сведения. Впоследствии вы продолжите беседу, но после дополнительной подготовки будете чувствовать себя гораздо увереннее. Однако, если в вашем собеседнике чувствуется работа Духа Святого, то не останавливайтесь на полпути, не откладывайте продолжение беседы на следующий раз. Как и всякий грешник, ваш собеседник менее всего хочет покориться Богу и отдать свою жизнь в руки Христа. Поэтому за его душу надо бороться, не упускать благодатные возможности. Вы должны ясно и твердо объяснить ему в этот момент его колебания. Что по данному вопросу говорит Евангелие, но при этом помните: умение вовремя замолчать так же важно, как и умение начать разговор. Ваша цель не победить в споре, а привести своего собеседника ко Христу. Не посещайте никакие заранее подготовленные семинары или уроки по изучению Библии, чтобы узнать, во что они верят. Эти уроки – ничто иное, как тщательно продуманный метод подачи информации, рассчитанный на то, чтобы завлечь вас в культ. Ложные учения, которые насторожили бы любого христианина, на них никогда открыто не проповедуется. Не рекламируйте свою церковь или деноминацию. Говорите о Христе, Обычное заблуждение культистов в том, что спасение зависит от принадлежности к какой-то организации, церкви, движению и тому подобное. Это не так. Спасение приходит только через Иисуса Христа. Не затевайте споров и не ввязывайтесь в спор. В споре вы можете потерять контроль над собой, а это лишит вас доверия собеседника, и он может никогда больше не пожелать встречаться с вами. Подробнее об этом смотрите пункт 7. Помните слова Павла. «Рабу же Господа не должно ссориться. Ему, как гласит вторая часть стиха, нужно быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 24-25 стихи. Другой стих, о котором мы всегда должны помнить, это послание Иакова, 1 глава, 19 стих. «Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Не отвлекайтесь от основной темы разговора. Чаще всего культист попытается свести разговор к малозначительным вопросам и избежать разговора Евангелия. Например, он может спросить вас, откуда Каин взял жену или какая разница между гиеной и адом. Культисты мастерски умеют менять тему и уходить от основных вопросов. Сосредоточьтесь на фундаментальных вопросах – грехе, Христе и искуплении Его кровью. Если ваш собеседник имеет неверное представление о Евангелии или о личности Иисуса Христа, этого достаточно, чтобы он потерял свою душу. Рядом с крестом всякая другая тема бледнеет. Не говорите с человеком свысока и не старайтесь доказать, что вы святее его. Доктор Уолтер Мартин, отдавший более 25 лет благовестию членам культов, предостерегает: «Христианин не может себе позволить чувство превосходства или мысли вслух о том, что он искуплен, а культист погибнет». Мы убедились в правоте этих слов, когда отправились вместе с братьями из нескольких других христианских церквей благовествовать членам организации «Путь», которые собрались на свой очередной конгресс. Среди нас была группа людей, абсолютно незрелых в эмоциональном отношении. Они расхаживали взад-вперед по тротуару, потрясали руками и библиями, размахивали кулаками и, указывая на прохожих пальцами, выкрикивали фразы типа: «Эй, ты, грешник с сигаретой! Горе тебе! Тебя ждет гиена огненная!» Мы приехали на конференцию организации «Путь» с желанием продемонстрировать культистам духовное единство христиан, но уже через 3 дня мы говорили сбитым с толку и разгневанным членам «Пути», что у нас нет ничего общего с этой орущей и топающей ногами компанией. Многие культисты признавались нам, что будь мы из этих, они никогда не стали бы нас слушать. Предложите собеседнику позитивное личное свидетельство об истине. Расскажите о том, что вера во Христа сделала для вас. Говорите о конкретных, простых вещах, разговаривая с ним как с равным. Встреча с вами может стать для вашего собеседника единственной возможностью увидеть Христа. Помните, что Павел в течение 3 лет, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого. Деяния, 20 глава, 31 стих. Не начинайте долгий разговор, не найдя каких-то точек взаимного соприкосновения. Если вы не найдете общий язык, общую почву для разговора, то дальнейшая беседа выльется в бесконечный спор, поток взаимных обвинений, и вы окажетесь втянутыми в изнурительный марафон по вопросам истории, писаний, философии и богословия. Если вы не найдете какой-то опоры, то ваш собеседник может просто пропустить все ваши слова мимо ушей. Прежде всего, разберитесь с его источниками авторитета. Проблема не в том, что его мнение расходится с вашим, так что мы на равных, скажет он. Суть состоит в том, что его источник авторитета противоречит Писанию. Постоянно молитесь за вашего собеседника. Многие из нас получили спасение благодаря чьим-то настойчивым молитвам. Возможности молитвы беспредельны. Не ограничивайтесь одной встречей. Культиста редко удается привести к Богу не только при первой беседе, но даже и при десятой. Слово Божие не возвращается к нему тщетным. Но в общении с культистом посаженное семя нужно терпеливо поливать и взращивать. Одна супружеская пара в течение 6 месяцев каждую неделю встречалась у себя дома с молодым свидетелем Иеговы, и 3 года спустя, благодаря зерну, однажды посаженному этой христианской четой, молодой человек отдал свою жизнь Христу. Иногда, посадив семя, мы сможем увидеть плоды своего труда только спустя месяцы и годы. Один мой друг потратил целых 9 месяцев на то, чтобы открыть мне глаза на заблуждение мормонизма. Не прерывайте ваших встреч даже тогда, когда вам кажется, что они ничего не меняют. Попав на небеса, вы никогда не пожалеете о проявлении своей любви и о затраченных усилиях. И уже там, по ту сторону, вы, возможно, встретите среди спасенных того человека, которому рассказывали о Христе. Сейчас, в последние годы 20 века, по мере того, как наш мир становится все менее и менее стабильным, все больше людей станут искать духовности. Наше стремление трудиться ради Христа должно быть больше энтузиазма культистов. Наши жизни должны засиять Божьей любовью. И никто уже не должен с горечью говорить, что культы – это неоплаченные счета церкви. Культистам нужна наша любовь, им нужно наше внимание, а не презрение, им нужны не пустые сенсации, а истина, которая может вывести их из безводной духовной пустыни. Им нужно видеть нашу целостную и уравновешенную жизнь, жизнь зрелых христиан, не боящихся говорить правду и не пренебрегающих молитвой. И мы должны протянуть им истину, но не в плотно стиснутом кулаке, а на раскрытой ладони.
2: Дорогие друзья, приглашаем вас написать нам о том, каков ваш опыт в беседах с людьми, представляющих самые разные культы и лжеучения. Напишите нам об этом. В одной из передач мы, возможно, прочтем из ваших писем несколько строк. Вот наш адрес.
3: Трансмировое радио, русский отдел, почтовый индекс 35573, город Ветцлар, Германия.
2: Наш рабочий телефон 064-41-957-440.
3: До свидания, дорогие друзья. С Богом. Всего вам самого доброго.

Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По его окончании, за 15 минут до окончания часа, слушайте программу «Божья правда».

«Толкование священных писаний». Так называется серия бесед, которую вы сейчас слушаете. На страницах Библии Бог разговаривает с человеком через человека на человеческом языке. Писание использует лексику, грамматику, условности и стиль, которыми пользуются люди. Соответственно, в Библии мы можем найти практически все, что характеризует человеческую речь. Как мы общаемся друг с другом, используя образный язык, так и Бог общается с нами образным языком. Никто не спорит, что Библия хотя бы иногда прибегает к образному, иносказательному, метафорическому языку. Поэтому нам нужно ответить на несколько вопросов. Как понимать образный язык в Писаниях? Как узнать, когда используется образный язык? Какие разновидности образного языка присутствуют в Библии? Мы ответим на каждый из этих вопросов, но прежде необходимо разобраться с более важным вопросом. Какова природа языка? Итак, первое, что нужно понять относительно образного языка, это что вообще язык есть система символов. Мы должны различать между, прежде всего, предметом и, во-вторых, звуками, которые мы произносим, когда называем этот предмет, и, наконец, тем, как мы передаем эти звуки на письме. Например, стул — это вещь, предмет, на котором можно сидеть. Этот предмет мы называем «стул». Слово «стул» является определенным звуком, вернее, сочетанием звуков, которые на письме выражаются буквами «S-T-U-L». Стул существовал до того, как был назван. Мог ли существовать без названия? Стал бы он чем-то другим, если бы мы решили назвать его по-другому? Ответ на первые два вопроса — «да», а на третий — «нет». Предмет существует независимо от слова, которым он назван. Предмет — это не слово, как и слово — это не предмет. Стул есть стул, и он остается стулом, как бы его мы ни называли. Звуки и буквы, передающие на письме звуки, вместе образующие слово «стул», являются символами стула. Весь язык представляет собой набор символов. Второе, что нужно признать, это то, что язык есть условный набор символов. Люди, составляющие некую группу, уславливаются, что определенный звук или комбинация звуков будут символизировать вещь и что эти звуки будут писаться определенным образом. Например, люди, разговаривающие на одном языке, используют определенные звуки для обозначения книги, а у людей, разговаривающих на другом языке, для книги существуют другие звуки. Книга остается книгой, как бы она на этих языках ни называлась. Люди разных культур договорились называть книгу по-разному. Предположим, какая-то группа решила назвать стол «креб». «Идите к кребу ужинать», — позвала бы мама детей. И если те люди договорились назвать стол «кребом», тогда для них это стал бы «креб», а не «стол». Язык таким образом имеет общинный или социальный аспект. Чтобы слова стали частью языка, люди, использующие этот язык, должны условиться об их значении. Это говорит о том, что язык всегда изменяется. Нет никакого совета редакторов языка, который сидел бы на вершине Олимпа или в конференц-зале знаменитого нью-йоркского небоскреба Empire State Building. У нас нет никакой официальной группы, которая бы издавала директивы относительно значений слов. Люди, пользующиеся словами, могут решить использовать их иначе. Затем редакторы словарей отражают эти изменения в своих словарях. Неупотребление слов меняется в соответствии с изменениями, внесенными в словарные определения, а слова меняют свои значения в зависимости от их употребления. Людям почему-то стало удобнее употреблять слова иначе, чем раньше, и поэтому слово может обрести значение, совершенно отличное от того, какое имело когда-то. Что касается образного языка, то нужно отметить следующее. Раз значение слов меняется, то значение слова, которое когда-то было образным, может стать нормальным или даже начать называться буквальным его значением. Клингтон Локхарт разделяет эту точку зрения. Вот что он пишет. «Образное значение слова — это всегда не главное или производное его значение. И если это значение станет привычным, и особенно если изначальное значение устареет, то производное значение начнет считаться буквальным. Соответственно, не всегда легко провести границу между буквальным и образным».
В качестве примера возьмем слово «Холокост». Если сегодня мы слышим о Холокосте, то как мы понимаем это слово? В словаре за 1963 год приводятся такие значения термина «Холокост». Первое. Приношение, которое полностью сжигается. Всесожжение. И действительно, это слово близкородственно еврейскому слову, обозначающему жертву всесожжения в Ветхом Завете. Второе. Полное уничтожение огнем, особенно о животных или людях. Третье. Массовое или полное истребление. В недавно изданном словаре это слово уже представлено как имя собственное – «Холокост», и дается такая дефиниция – геноцид европейских евреев и других фашистами во Вторую мировую войну. Именно это последнее значение почти все в наше время связывают со словом «Холокост». Является это значение, значение, принятое практически всеми в западном мире, образным или буквальным? Ясно, что изначально слово «Холокост» в таком контексте употреблялось образно, иносказательно. Однако поскольку люди понимают именно это значение, то, которое все люди в современном мире связывают со словом «Холокост», значит, о нем можно говорить как о буквальном значении. Другой пример – слово «ходить» в Новом Завете. По-гречески это слово звучит «перипатео», и обычно в Евангелиях и в Деяниях это слово употребляется в своем первом значении «хождение» в буквальном смысле. Например, мы читаем в Евангелии от Марка, 2 глава, 9 стих. Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми постель и ходи»? Также это слово мы находим в буквальном смысле в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 8 стих. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Также прочитаем Деяния, 3 глава, 6 стих. «Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Однако Павел часто употреблял это слово в значении «вести себя» или «жить». Например, прочитаем 6 главу послания к римлянам, 4 стих. «Итак мы погребли с ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Второе послание к Коринфянам, 5:7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стих. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». 2 Коринфянам, 12 глава, стих 18. «Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тот воспользовался ли чем от вас? Ни в одном ли духе мы действовали? Ни одним ли путем ходили?» Послание к Колоссянам, 2 глава, 6 стих. «Посему, как вы приняли Иисуса Господом, так и ходите в Нем». Книги по исследованию слов трактуют это второе значение как переносное. Однако можно спросить, следует ли нам во всех этих примерах считать, что слово «ходить» употреблено в непрямом значении. Для Павла, судя по его писаниям, это значение явно было главным. Когда мы произносим фразу «ходить с Богом», слово «ходить» мы употребляем иносказательно. В подобном контексте мы не думаем вначале, что кто-то в буквальном смысле ходит с Богом, а затем трансформируем это слово в своем сознании и уже понимаем его как «жить должным образом». Нет, мы сразу же думаем, что это значит «жить так, как должно», то есть сами того не замечая, мы образное значение употребляем как буквальное. И поэтому не всегда легко решить, образно или буквально на самом деле употреблено то или иное слово. Какое значение все это имеет для нас, когда мы сталкиваемся с образным языком в Библии? Во-первых, понимание природы языка помогает нам определить, что значит образный язык. Разница между буквальным и образным лежит в разнице между обычным, общепринятым, нормальным употреблением слова и другими его употреблениями. Эта идея близка к определению Бергхофом отдельных фигур речи, согласно которому в этих фигурах слова или словосочетания употребляются в другом смысле, чем тот, который им в принципе присущ.
Локхарт говорит, фигура — это отход, отклонение от изначального или обычного значения слова или обычного способа выражения мысли. Микельсон пишет, под буквальным значением писатель понимает обычный или привычный смысл, передаваемый словами или словосочетаниями. Под образным значением писатель подразумевает передачу одного понятия терминами другого, так как природа этих двух вещей допускает проведение подобной аналогии. В одном английском учебнике для вузов сказано, язык, согласующийся со стандартным значением слов, называется буквальным языком, но писатели часто бывают вынуждены выходить за рамки буквального значения и использовать образный язык, язык, который использует образные сравнения, называемые фигурами речи. Вторая польза понимания природы языка состоит в том, что это помогает нам избежать ошибок в работе с образным языком. Вот некоторые из этих ошибок. Во-первых, мы можем недооценить образные значения. Одна ошибка, которую мы можем совершить, это думать, что образный язык менее важен, чем буквальный. Да тут просто образный язык, иногда говорит читатель, выбрасывая из головы какой-нибудь отрывок. Понимание природы языка поможет нам увидеть, что истины, которым учит Библия с помощью образного языка, ни в чем не уступают тем, которым она учит буквальным языком. Вторая ошибка – толкование образного языка так, как если бы он был буквальным. Ошибочно требовать, чтобы каждое слово или каждая фраза воспринимались буквально. Иногда люди говорят, толковать употребленные Богом слова и выражения в каком бы то ни было ином смысле, значит идти против Божьего слова, хотя в то же время они придают отрывку так называемое буквальное значение, о котором автор и не помышлял. Иногда люди толкуют как буквальный отрывок, который явно был задуман как образный. Например, Откровение говорит о тысяче лет, Откровение 20 глава 2 стих, и о 144 тысячах спасенных в Откровении 7 главе 4 стихе. Большинство толкователей считает, что оба числа следует воспринимать образно, и все же находятся такие, которые понимают их буквально. Мы должны следить за тем, чтобы не оказаться виновными в такой же ошибке. Возможно, Евангелие от Иоанна 21:25 служит таким примером. Иоанн пишет, «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Кто-то может сказать, «Если бы все, что сотворил Иисус, можно было записать, то и всей планете не вместить бы написанных книг. Так говорит об Иисусе Библия, и я верю этому». Однако говорить так значит не понимать того, что Иоанн имел в виду. Иоанн выражает свою мысль, используя гиперболу, преувеличение. Иисус действительно совершил много и очень много других дел, которые Иоанн не описал. Говорить «Бог так сказал, и я этому верю» — хорошо, но вначале мы должны понять, что же именно сказал Бог, истолковав слова, употребленные богодухновенным автором. Иоанн не ставил целью, чтобы слова из стиха Иоанна 21:25 понимались буквально. Третья ошибка – толкование буквального языка так, как если бы он был образным. Некоторые под влиянием допущений, которые они привносят в изучение Библии, считают, что рассказы о чудесах в Библии, включая рассказы о воскресении Иисуса Христа, не историчны. Писание они рассматривают как набор назидательных историй. Другие сомневаются, что Иисус придет снова, чему ясно учит Новый Завет, считая, что предсказания о Его возвращении уже исполнились. И те, кто сомневается в чудесах, и те, кто отрицает второе пришествие Христа, простые буквальные тексты толкуют как образные. Им следует помнить то правило, что любой текст нужно воспринимать буквально и понимать в соответствии с его обыкновенным смыслом, если только нет ясной и веской причины толковать его иначе. Все это приводит нас к тому выводу, что, определяя буквален данный отрывок или образен, мы должны задавать тот же вопрос, что и при анализе слов. Как бы поняли это слово или текст первые слушатели или читатели? Это самый важный вопрос. И в этом же контексте нужно задавать вопрос о том, написан ли рассматриваемый отрывок образным или буквальным языком. Эдвард Майерс предлагает поэтому следующие принципы определения того, буквальный это язык или образный.
Во-первых, образное выражение или нет обычно указывает сам смысл, в котором оно употреблено. Выражение нужно понимать буквально, если это не противоречит очевидному смыслу. В предложении «Господь пастырь мой» слово «пастырь» явно употреблено образно. Во-вторых, выражение однозначно образное, когда буквальное значение предполагает невероятное. Например, когда Иисус сказал «представь мертвым погребать своих мертвецов» в Евангелии от Матфея 8:22 или «я лоза, а вы ветви» Иоанна 15:5, он употребил язык, который, если его понимать буквально, предполагал бы нечто невероятное. Третье. Выражение является образным, если оно требует того, что этически недопустимо или запрещает то, что правильно. Например, представить себе Иисуса буквально требующим от человека отсечь свою руку или вырвать свой глаз, как мы читаем в Евангелии от Матфея 18 глава 8 и 9 стихи, значит извратить смысл образного языка. Принцип номер 4. Отрывок образный, если буквальное понимание противоречит другому ясному отрывку. Между «не умрет вовек» Иоанна 11:26 и «в Адаме все умирают» 1 Коринфянам 15:22 нет противоречия. Одно высказывание буквальное, тогда как другое нужно понимать образно или духовно. Принцип 5. Некоторые тексты или их контексты сами утверждают, что они образные. В Иоанна 2:19 Иисус говорит «разрушьте храм этот, и я в 3 дня воздвигну его». В стихе 21 поясняется, что Иисус говорил не о буквальном храме, а о храме тела своего. Принцип номер 6. Высказывания с целью поднять насмех обычно понимаются как образные. Когда Иисус назвал Ирода лисицей, он говорил не буквально. Он употребил этот язык, чтобы указать на хитрость Ирода. 7. Иногда то, что язык образный, подскажет здравый смысл. Например, когда Иисус разговаривал с женщиной у колодца в 4 главе Евангелия от Иоанна. Он рассказал ей про воду живую, что всякий, пьющий эту воду, больше никогда не будет жаждать. Конечно же, он говорил не о воде из того колодца или какого бы то ни было другого буквального колодца. Большинство из этих правил – принципы здравого смысла. Их суть в том, что толкователь должен осознавать, что иногда сказанное библейским героем или автором сочинения нельзя воспринимать буквально. В качестве иллюстрации возьмем Колоссянам 1 главу 23 стих, где говорится о благовествовании, которое вы слышали, которое возвещено всему творению поднебесному, которого я, Павел, сделался служителем. Высказывание Павла может вызвать вопрос: всему творению поднебесному, что и людям в Восточной Азии или Южной Африке, и древним племенам в обоих Америках, разве кто-нибудь благовествовал им в то время, то есть в начале 60-х годов, когда было написано послание к Колоссянам? Некоторые могут ответить: «Библия говорит это, и я верю, хотя и в это трудно поверить, и нет никаких других свидетельств, подтверждающих эту идею». Но правильный вопрос в этой связи: может, Павел говорил образно, употребив слово «всему» не в очевидном, прямом смысле, а в каком-то ином? Давайте рассмотрим следующие отрывки, где употреблено то же греческое слово, что и в стихе Колоссянам 1:23. В каждом из этих случаев интересующее нас греческое слово «пас» мы выделим особо. Вот, например, Деяния 2 глава 5 стих. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого», вот это слово «всякого народа под небом». Возможно ли, чтобы в Иерусалиме находились иудеи со всего света, из Северной и Южной Америки, из Австралии, из Японии? Или вот место из Марка 1:5. «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Возможно ли, чтобы все люди до единого в этих местах выходили и крестились от Иоанна? Также в Деяниях 19:27 мы читаем: «Димитрий сказал:

на каждый час каждого дня. Читая эти и другие места Священного Писания, мы понимаем, что «всякий», «вся» и прочее не означает буквально «всякий» или «все без исключения». В этих отрывках мы видим аналог нашего сегодняшнего «на этой вечеринке были все». Мы ведь имеем в виду не буквально «все без исключения», а что-то вроде «много людей», «большая часть класса» или «большинство моих друзей». Также и в Колоссянам 1:23 не имеется в виду, что всем людям без исключения на планете Земля было возвещено Евангелие. Не верить, что Господь мог позволить вдохновенным мужам говорить «все», «всякий», когда они имели в виду нечто меньшее, чем «все без исключения», значит не видеть, что Бог разговаривает с людьми через людей на человеческом языке. А раз так, то Бог общается с человеком таким же образным языком, какой в своем большинстве употребляют сами люди. Здравый смысл подсказывает нам, что Павел имел в виду, что благовестие было возвещено всему известному миру или всей Римской империи. Такой смысл должен быть для нас так же очевиден, как и значение слов «все», «всякий» в других процитированных нами отрывках. Иными словами, здравый смысл, наряду с пониманием древнего мира и употреблением слова «все» в других контекстах, открывает, что слово «всему» в стихе Колоссянам 1:23 нельзя воспринимать буквально. В Писаниях встречается много разновидностей образного языка. Бог говорит с человеком, используя условности человеческого языка. Как мы находим идиомы и фигуры речи в других сочинениях, так мы находим их и в Библии. В каждом языке есть свои идиоматические выражения или идиомы. Словарь говорит, что идиома — это присущий только данному языку и непереводимый на другие языки устойчивый оборот речи, значение которого не вытекает из суммы значений, составляющих его элементов. Иногда идиома может означать противоположное имеющимся в ней словам, как слова «да ничего» в ответ на вопрос «как жизнь» стали означать «все хорошо». В английском языке слова «как дела» — «how are you doing» — это идиоматический способ приветствия, все равно, что сказать «привет». Эта фраза не требует подробного рассказа о здоровье или состоянии дел. В русском языке выражение «ну, давай» — это дружеский способ сказать «до свидания». Аналог этого в Соединенных Штатах — «come back now», что буквально переводится «возвращайся». Один австралиец, приехавший в Америку, оплатил счет в аптеке закусочной и направился к выходу. Кассир вслед ему бросил «возвращайтесь», и посетитель повернулся и снова подошел к кассе, потому что он не понял этой идиомы. Толкователь Библии должен быть готов к тому, что в рассматриваемом отрывке могут оказаться идиомы. Например, Роберт Стайн приводит свидетельство, что когда в Библии противопоставляются слова «ненавидеть» и «любить», то «ненавидеть» может быть идиомой, означающей «любить меньше». Он пишет, другие идиомы в Библии говорят об утрате мужества, ослабело сердце наше или сердце их, сердце народа растаяло, упадет духом. Это такие места, как Иисуса Навина 2.11, 5.1, 7.5, 2 Царств 17.10 и другие. О божественном вмешательстве в историю либо для благословения, либо для осуждения «Звезды, солнце и луна, не дающие света» — это Исаии 13 глава с 9 по 11 стихи, а также 24 глава, стих 23, книга пророка Иезекииля 32 глава, стихи 7 и 8, Иоиль 2:10. Дальше. О большом количестве написано «как звезды небесные и как песок на берегу моря» — Бытие 22:17, 26:4, 32:12, Исход 32:13. Идиома, которая говорит о страшном горе и утрате, и которая звучит так «плач и скрежет зубов». Плач Иеремии 2:16, Матфея 8:12, 13:42 и 50 и 22 глава, 13 стих. Идиома о великой победе, которая говорит «не осталось ни одного человека». Мы читаем Иисус Навин 8:17, Судьи 4:16, 4 Царств, 10 глава, 21 стих.
Кроме идиоматических выражений, в Библии есть еще особые фигуры речи. Прежде чем рассмотреть некоторые из них, следует отметить, что библейские авторы использовали фигуры речи не ради них

самих. То есть Павел или Иоанн не садились и не говорили: «Думаю, здесь нужно вставить метафору для разнообразия. Какую бы мне метафору взять?» Нет, автор думал примерно так: «Вот мысль, которую я должен выразить. Как мне лучше всего это сделать?» И затем он употреблял метафору, сравнение или другую фигуру речи, не думая, какой это стилистический прием. Сначала возникали разные обороты речи, а уж потом их классификация и научное наименование. Какие фигуры речи мы находим в Библии? Ниже приведенный список составлен Майерсом. К нему добавлены некоторые современные примеры. Первое. Сравнение. В этой фигуре сравниваются две вещи с помощью союзов «как» или «подобно». Например, кто-то может сказать: «Он ест, как свинья». В книге Иеремии, 23 глава, 29 стих, говорится, что Слово Божье подобно огню. А в Евангелии от Матфея, 13:33, что Царство Небесное подобно закваске. Еще одна фигура речи — это метафора. Тогда, когда две вещи могут также сравниваться без союзов «как» или «подобно». Можно просто сказать: «Он свинья». В Бытие, 49 глава, 9 стих, говорится: «Молодой лев Иуда». В Евангелии от Матфея, 5 глава, с 13 по 16 стихи, Иисус излагает идею, говоря: «Вы — соль земли», а в Иоанна 8:12 заявляет: «Я — свет миру». Следующая фигура речи — это метонимия. В этом стилистическом приеме одно заменяется другим. Например, можно вместо «король» сказать «корона», потому что эти два понятия очень тесно связаны друг с другом. Мы говорим «Вебстер», подразумевая словарь под редакцией Вебстера. Подобным образом «Белый дом» может символизировать президента Соединенных Штатов или сам институт президентства. Иаков и Израиль говорят, когда хотят указать на израильский народ в целом. Амос 7:9. Моисей и пророки соответствуют вдохновенному учению этих мужей или писаниям, авторами которых они были. Евангелие от Луки, 16 глава, 29 стих. Слово «чаша» употребляется, когда говорят о ее содержимом. Евангелие от Матфея, 26 глава, 27 стих. Следующее — это синекдоха. Часть может представлять целое, или целое может быть названо по части чего-то. Скотовод может спросить: «Сколько у тебя голов скота?» А отец семейства сказать: «5 ртов кормлю». Слово «голова» означает все животное целиком, а рот — всего человека едока. Данген в качестве примера синекдохи цитирует несколько новозаветных отрывков, которые говорят обо всем мире, но в действительности подразумевают только его часть. Вот некоторые из этих ссылок. Деяния 24:5, Луки 2:1, Римлянам 1:8, Деяния 19:27. Следующее — гипербола. Это стилистический прием, заключающийся в чрезмерном преувеличении каких-либо свойств изображаемого предмета, явления и тому подобного с целью усиления впечатления, как в этом ироничном и забавном замечании. «Я тебе миллион раз говорил, чтобы ты не преувеличивал». Бог сказал, что потомков у Авраама будет больше, чем звезд на небе, читаем мы в Бытие в 15 главе с 1 по 6 стихи. Можно также посмотреть следующие примеры гиперболы. Числа 13:33, Второзаконие 1:28, Бытие 41:49, Судьи 7:12, Третье царство 4:29, Евангелие от Иоанна 21 глава 25 стих. Далее персонификация — это олицетворение, представление неодушевленного предмета как одушевленного. Кто-то может сказать: «Мой компьютер не любит меня, не хочет работать», или «Мотор сдох». Исаия написал об Иерусалиме: «И будут издыхать и плакать в ворота столицы». Исаия 3:25. Иисус сказал: «Завтрашний день пусть сам будет заботиться о своем». Матфея 6:34. Вот еще несколько примеров. Книга Аввакума 3:10-11, книга Иова 28:14-22 стихи, книга пророка Исаии, 14 глава, 7 и 8 стихи, Псалом 113, 3 и 4 стихи.
Следующий прием – это ирония. Это когда говорят одно, а подразумевают противоположное. Эффект шутки, насмешки или легкого сарказма обычно достигается не только словами, но и соответствующим тоном. Если человека спросить «Как тебе понравилось?» метель, он может ответить: «А что, я люблю покидать лопатой снег и замерзнуть до полусмерти?» В Иова 12:2 говорится: «Подлинно, только вы, люди, и с вами умрет мудрость». Другой пример мы находим в Третьей книге Царств 18:27. «Кричите громким голосом, ибо Он Бог». Разновидность иронии – это сарказм. Сарказм – это едкая ирония. Воины саркастически кричали Иисусу: «Радуйся, царь иудейский» – Матфея 27:29. Иногда иронию или сарказм можно распознать только по тону говорящего. Можно посмотреть следующие места Писания. Амоса 4 глава 4 и 5 стихи, книга Судей 10:14, Третья книга Царств, 22 глава с 15 по 18 стихи и первое послание к Коринфянам, 4 глава, стих 8. Следующее – апострофа или обращение. Иногда слова прямо обращены к неодушевленному предмету или к отсутствующему человеку или к людям. Канадский национальный гимн начинается с обращения к самой стране. «О, Канада, наш дом и родная земля!» В своем плаче по Саулу и Иоаннафану Давид обращается к израильским женщинам и к Иоаннафану во второй книге Царств в 1 главе 24 и 26 стихах. Иисус сказал: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих», обращаясь ко всему городу Иерусалиму. Евангелие от Матфея 23 глава 37 стих. А вот еще пару примеров. Вторая книга Царств 18:33, 1 Коринфянам 15:55. Следующий прием – это литота или миозис. Это утверждение чего-то положительного с помощью отрицания. В книге Деяний, 1 глава 5 стих, в переводе Славянского евангельского общества, есть фраза «по истечении немногих этих дней», в значении «через несколько дней». Далее. Прием, который носит название апосиптезис или умолчание. Это остановка в середине предложения, когда известная часть мысли остается недосказанной, и слушатель сам должен ее угадать. Еще один такой прием – это пословица. Пословица – это мудрое изречение с назиданием, выраженное в краткой, лаконичной форме. Знакомые примеры – «копейка рубль бережет», «делу время, потехе час». В книге Притчей, 17 глава, 1 стих сказано: «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором». Книга Притчей полна таких изречений, но их можно также найти и во всей Библии. Еще одно образное выражение – это гендиазис, тогда, когда два слова могут быть соединены союзом «и» для формирования одной идеи. «Сера» и «огонь» в Бытие 19:24 означает «горящая сера». Мы употребляем этот прием в выражении «страх и ужас» по отношению, например, к проявлению огромной военной силы. «Жуть и кошмар», говоря о чем-то очень страшном. «Хлеб и соль» — это оборот речи, использующий гендиазис и синекдоху для изображения жизненно необходимых вещей. Еще один прием – эвфемизм. Это слово или выражение, заменяющее другое, которое может посчитаться неприличным. Обычно приводят в пример знакомую фразу «мне нужно освежиться», вместо того, чтобы сказать «мне нужно пойти в туалет». В первой книге Царств, 24 глава, 4 стих, говорится, что Саул зашел в пещеру для нужды. Это выражение является эвфемизмом. Далее аллегория, расширенная метафора. В Писаниях аллегория – это рассказ, который учит какой-нибудь духовной истине. Все детали рассказа существенны, они имеют аналоги в духовной реальности, которой учит рассказ. Смотрите, например, Псалом 79, далее Притчи 5 глава с 15 по 18 стихи, Ефесянам 6 глава с 11 по 17 стихи, Послание к Галатам 4 глава с 21 по 31 стихи.
Притча. Притча — это расширенное сравнение, рассказ с нравственным поучением. Этот стилистический прием отличается от аллегории тем, что притча обычно рассматривает только один пункт сравнения между рассказом и духовной реальностью, которую представляет. Иисус часто учил притчами, их можно встретить и в Ветхом Завете, например, 2 книга Царств, 12 глава, 1-6 стихов. Уметь распознавать каждую фигуру речи, которую мы встречаем в Писаниях, не обязательно, но важно знать, что все эти литературные приемы используются и используются часто. Умение видеть разницу между буквальным и образным языком при изучении Библии может уберечь от неправильного толкования. В некотором смысле образный язык следует истолковывать как буквальный. Но мы все равно должны спрашивать, что автор хотел этим сказать, как эти слова понимали первые читатели. Ответить на эти вопросы помогут следующие советы. Определите, является или нет рассматриваемое слово или выражение образным. Спросите, употребил автор идиому или фигуру речи. Если употреблена фигура речи, постарайтесь определить, какая. Спросите, что он хотел подчеркнуть этой фигурой в данном контексте. Иисус, называя Ирода лисицей, в Евангелии от Луки 13:32 указал на его хитрость. Тот же прием может быть использован в разных контекстах по отношению к разным людям и событиям. Истолковывая данную фигуру речи, исследуйте контекст, как непосредственный, так и более широкий. Если говорящий или автор дал свое объяснение этой фигуре, то оно должно иметь решающее значение. В истолковании значения старайтесь не заходить слишком далеко. Например, «Иисус придет снова, как вор ночью», написано в 1 Фессалоникийцам 5:2. Но в каком смысле он придет как вор? Он придет неожиданно. Было бы ошибочно сравнивать приход Иисуса со всяким другим поведением вора. Как следует использовать информацию нашей сегодняшней беседы? Во-первых, толкователь должен знать, что Библия содержит образный язык. Говорить, что слова, написанные вдохновенным автором в том или ином тексте, употреблены образно, не значит подвергать сомнению богодухновенность Библии. Бог говорит с человеком на человеческом языке, а люди часто используют образный язык. Во-вторых, толкователь должен помнить, что образный язык — это язык, то есть слова, употребленный в ином, отличном от обычного смысле. В-третьих, он должен помнить, что важно определить значение слова или группы слов в данном контексте, будь оно буквальное или образное. В-четвертых, он должен иметь представление о разных фигурах речи, чтобы распознавать их в процессе изучения Библии. И в-пятых, он может научиться различать, как употреблено слово, буквально или образно, помня при этом, что иногда только контекст и здравый смысл позволяет изучающему Библию сделать вывод, что данное слово или выражение образное. В толковании образного языка всегда нужно руководствоваться принципами, основанными на здравом смысле.

Уважаемые друзья, в эфире программа «Божья истина». Сегодня мы начинаем серию бесед о существовании закона добра и зла в человеке. Мы также будем говорить о Боге, источнике этого закона, и о христианстве, об учении, основанном на Священном Писании, на Христе. Приглашаем вас и ваших друзей слушать эти еженедельные передачи на этой станции. Вопросы направляйте по адресу станции или по адресу Михаил Локтев, почтовый ящик 561, город Лос-Алтос, в штате Калифорния, зип-код 94022, Соединенные Штаты Америки. В прошлой передаче мы пришли к заключению, что при исследовании целесообразности Вселенной и внутренней информации души человека можно заявить, что существует нечто или некто, стоящее за видимым миром, которое имеет интерес в человеке и пытается направить поведение человека в определенную форму через закон человеческой природы. Эту силу можно назвать разумом или абсолютным добром или Богом. Последней мыслью прошлой передачи было определение, что человек нуждается в этом разуме, но противится ему. Сегодня мы подойдем ближе к настоящему объекту нашей дискуссии, к Богу христианства. Вот что верят христиане. Я начну с рассказа о том, вот что они не верят. Мы, христиане, не должны смотреть на все остальные религии, как на ложные от начала до конца. Атеисты, разумеется, верят, что в основе всех религий мира лежит гигантская ложь. Христианин же имеет право считать, что все эти религии, в том числе самые странные, содержат в себе хотя бы крупицу истины. Когда я был атеистом, я пытался убедить себя в том, что люди в своем большинстве всегда заблуждались в вопросе, который имеет для человечества наиважнейшее значение. Когда же я стал христианином, у меня появилась возможность занять более либеральную позицию. Но при этом быть христианином, безусловно, означает считать, что во всех вопросах, в которых христианство расходится во взглядах с другими религиями, правда на стороне христианства. Человечество делится на две основные группы. На большинство, которое верит в существование какого-то бы ни было Бога, и на меньшинство, которое не верит ни в какого Бога вообще. В этом вопросе христиане примыкают к большинству. Они находятся в одном лагере с древними греками и римлянами, современными дикарями, стоиками, платонистами, индусами, магометанами и так прочее, против современного западноевропейского материализма. Это общее деление можно еще более раздробить. Людей, верящих в Бога, можно разделить по видам богов, в которых они верят. В этом вопросе существуют две очень разные точки зрения. Одна точка зрения утверждает, что Бог стоит за пределами добра и зла, что мы, люди, считаем одну вещь хорошей, а другую плохой. Но, по мнению некоторых, понятие хорошего и плохого существует только в нашем человеческом понимании. Такие люди говорят, что по мере того, как мы приобретаем мудрость, у нас остается все меньше и меньше желания называть что-то плохим или хорошим. Мы все яснее начинаем видеть, что в мире все имеет свои хорошие и плохие стороны. В результате умудренные опытом люди думают, что еще задолго до того, как мы подойдем к божественной точке зрения, всякое различие в понятиях между добром и злом исчезнет. Другая, противоположная точка зрения в отношении понимания Бога состоит в том, что Бог совершенно определенно есть добро, что Бог праведен, что это Бог, стоящий на стороне добра. Он любит любовь
ненавидит ненависть. Он хочет, чтобы мы поступали определенным образом. Первое из этих двух мнений, идея о том, что Бог находится за пределами добра и зла, называется пантеизмом. Эту идею разделял великий немецкий философ Гегель. Ее также разделяют индусы. Вторую идею о Боге разделяют евреи, магометане, христиане. Большим различием между пантеизмом и христианством в понимании Бога является то, что пантеисты, как правило, верят в то, что Бог оживляет, обновляет Вселенную, что Вселенная почти то же самое, что Бог, и поэтому, если бы она не существовала, Бога также не было бы. И все, что находится во Вселенной, является частью Бога. Христиане придерживаются совершенно другого мнения. Они считают, что Бог задумал и создал Вселенную, подобно тому, как человек создает картину или мелодию. Картина — это не то же самое, что художник. И художник не умрет, если его картина будет уничтожена. Могут сказать, он вложил часть самого себя в эту картину. Под этим подразумевается лишь то, что вся красота и притягательность картины зародилась у него в голове. Его мастерство, отразившееся в картине, не принадлежит в той же степени ей, в какой оно принадлежит его голове и рукам. Я надеюсь, что вы теперь видите, как одно различие между пантеизмом и христианством неизбежно ведет к другому. Если вы не принимаете всерьез различие между добром и злом, то очень легко прийти к выводу, что все во Вселенной является частью Бога. Но если вы считаете определенные вещи настоящим злом, а Бога абсолютным добром, то тогда вы не можете называть все существующее во Вселенной частью Бога. Вы тогда должны верить, что Бог отделен от мира, и что определенные вещи, которые мы видим в мире, противоречат Его воле. Столкнувшись с таким явлением, как рак или трущобы, пантеист может сказать: «Если бы только мы смогли увидеть это с божественной точки зрения, мы бы поняли, что это также Бог». Христианин считает такое мнение абсурдом, потому что христианство — это религия борцов. Христианство считает, что Бог сотворил мир, это пространство и время, жара и холода, все цвета и все вкусы, все животные и все растения. Бог задумал все это подобно тому, как писатель придумывает сюжет книги. Христианство считает, что многое из того, что сотворил Бог, свернуло с правильного пути, предназначенного для них Богом, и что Бог настаивает и настаивает очень решительно, чтобы все повернуло опять на правильный путь. Такое положение вещей поднимает один большой вопрос. Если мир был сотворен хорошим, правильным Богом, то почему этот мир свернул на неправильный путь? На протяжении многих лет я просто отказывался слушать то, что отвечали мне христиане, потому что я рассуждал так. Что бы вы ни говорили, и каким бы умным аргументами ни пользовались, не проще и не легче ли было бы просто признать, что мир не был создан разумной силой? Не являются ли ваши все аргументы просто услуженной попыткой избежать очевидное? Но затем мои взгляды привели меня к другой трудности. Мой аргумент против существования Бога состоял в том, что Вселенная выглядит жестокой и несправедливой. Как же пришла мне в голову сама идея о справедливости и несправедливости? Человек не станет называть линию кривой, если он не имеет представления о прямой линии. С чем же сравнивал я эту Вселенную, когда называл ее несправедливой? Если все на свете от А до Я плохо и бессмысленно,
то почему я сам, частица Вселенной, возмущаюсь против него с такой страстью? Человек чувствует себя мокрым, когда падает в воду, потому что человек не водяное животное. Рыба не чувствует себя мокрой. Я, конечно, мог бы отказаться от мысли о справедливости, заявив, что это всего лишь моя личная мысль. Но если я сделаю это, весь мой аргумент против существования Бога рухнет, потому что этот аргумент базируется на заявлении, что мир несправедлив на самом деле, а не с моей точки зрения. Таким образом, сам факт попытки доказать, что Бог не существует, иными словами, что вся объективная реальность лишена смысла, заставил меня предположить, что это одна часть объективной реальности, а именно, моя идея о справедливости имела смысл. Следовательно, атеизм оборачивается сверхупрощенной идеей. Если бы вся Вселенная не имела смысла, мы бы никогда не смогли обнаружить то, что не имеет смысла. Точно так, как если бы во Вселенной не было света, и, следовательно, не было бы существ с глазами, мы бы никогда не знали, что нас окружает тьма. Слово «тьма» была бы для нас лишена смысла.

Уважаемые радиослушатели, я на этом сегодня заканчиваю. Приглашаю вас слушать программу «Кто говорит» на следующей неделе. В это же самое время, на этой же станции. Пишите по адресу станции или по адресу Михаил Локтев, почтовый ящик 561, город Лос-Алтос, Калифорния, zip code 94022, Соединенные Штаты Америки. До свидания.

На нашей волне в течение этого часа вы услышите две 30-минутные передачи «Новые нивы» и «Песни неба».

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воскресенье».

0: Дорогие друзья, каждый год в осеннее время мы отмечаем праздник жатвы. Праздник жатвы – это праздник благодарения и прославления Бога за все земные дары, которые мы получаем из рук Небесного Отца.
1: В наши молитвенные дома дети Божии приносят в этот день фрукты и овощи, чтобы украсить ими стол перед кафедрой, стены. И это во свидетельство об изобилии, которое даруется нам свыше. И мы благодарны за это Богу, так как Он является неиссякаемым источником всех благ, земных и небесных.
0: Древнеизраильский праздник жатвы, или праздник седмиц, завершался в 50-й день после принесения Господу первого снопа. Этот день означал окончание земледельческого года и начало жатвы.
1: Праздник жатвы назывался еще днем первых плодов. Это был праздник радости и веселья. Народ Божий радовался успешному сбору урожая.
0: Радость по случаю окончания жатвы сравнивалась в глазах первых христиан с радостью ангелов, которые в этот праздник ликовали при виде первых покаявшихся грешников.

белым колосом, нива волнистая, праздник жатвы встречает в полях, и на гумнах снопы золотистые земледельцев сердца веселят.

наклоняя кусты отягченные, аромат разливают сады. Восковые, румяные, желтые для садовника зреют плоды.

0: В диких зарослях леса дремучего под листочком торчит боровик. В скорлупе золотистой задумчиво пожелтевший орешек поник.
1: Клуб и заинька бегает, кружится под охраной зайчихи в кустах. Журавленок несмысленный учится над болотом летать в небесах.
0: Все рожденное Богом творение на земле, под землей, у воды, все имеет свое назначение, в свое время приносит плоды.
1: Приближается праздник торжественный собирания нетленных плодов. Праздник жатвы на ниве божественной, праздник Божий во веки веков.

0: Посмотри, как лопатою тщательно очищает Спаситель гумно, чтоб собрать в небеса окончательно драгоценное Божье зерно.
1: Долго вместе росли неразлучными на соломке мякина, зерно, но скорбями тяжелыми, жгучими разделило их Божье гумно.

0: Дети Божьи, пора долгожданная приближается быстро для нас. Только с Богом для всех ли желанная будет встреча в решительный час?
1: Как ты прожил в нужде или блистательно в наш лукавый изменчивый век? Перед Богом твоим обязательно дашь ответ ты за все, человек.

0: непотребства, бесчинства и ереси, лицемерие и пламя вражды, гнев и ненависть, ссора по зависти – это горькие плоти плоды.
1: Пламя вечное, муки кромешные, плач, рыданья и скрежет зубов, тьма, проклятие и боль безутешная – вот где место для этих плодов –

плод же духа, дела милосердия, радость, вера, любовь, Божий страх, в добром деле к служению усердие, кротость, мир и согласие в делах.

0: Если эти плоды драгоценные ты с любовью блюдешь для Творца, Царство Божье, награды нетленные ожидают тебя у Отца.
1: Да возносится Господу Вечному ароматы от наших плодов, и да будет Ему бесконечному честь и слава во веки веков.
2: В послании Галатам, в 6 главе, в 7 и 8 стихах написано:
3: «Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную».
2: Кто сеет пшеницу, тот может пожать только пшеницу. Кто сеет волчцы, тот не может пожать смоквы. Кто сделал посев, должен собирать и жатву. И никто другой не может сделать этого для него. И только тогда можно рассчитывать на жатву, когда семя ложится в почву, где оно может расти. Очень важно, друзья, откуда берется это семя. Из амбара Господня или из мешка дьявола? И куда мы рассеваем его? Мы будем и должны сеять. Запас у Господа велик, можно брать и сеять. Жатва, дорогие друзья, составляется не из того, во что верит человек, но что он сеет. Не допускайте, друзья, вашим талантам праздно лежать, но пускайте их в оборот. Что посеет человек, то и пожнет. А это значит, что посев умножается в 30, 60 или во 100 крат. Уже здесь, на земле, есть жатва. Но это только предварительная жатва. Настоящая жатва настанет вечность.

0: Господь трудится в нас, чтобы мы были плодоноснее. И это основание для великой радости. В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в 1 стихе сказано:
1: «Всякую у меня ветвь, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода».
0: Это драгоценное обетование для каждого, кто хочет любой ценой приносить плод.
2: Если мы хотим принести нашему Господу больше плода, тогда с радостью подвергаем себя очищению. В обетовании о плодоношении гораздо больше утешения, чем в обетовании богатства, здоровья и славы.
0: Нам нужно молить Господа, чтобы Он исполнил свое милостивое слово в нас и помог нам принести обильный плод в Его славу.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой вместе с Дмитрием Гусевым мы изучаем книгу «Псалтырь».
1: 48-й псалом. Мы движемся с вами по книге «Псалтырь». Таким образом, мы как бы зависим не от того, что с нами здесь происходит в теме проповеди. Бывает такое, что проповедник выбирает тему, чтобы ответить кому-то на какие-то вопросы или даже на выпады. Но здесь само Писание ведет нас псалом за псалмом. И удивительно, как было на прошлую Пасху, что псалом подошел прямо к Пасхе и к Рождеству. В общем, всегда было все на своем месте. Как-то Господь так усмотрел. Потому что все Писание богодухновенно. И все как-то так вот вовремя. Ну, итак, 48-й псалом. Давайте стоя выслушаем Слово Божие. Начальнику хора, сынов Кореевых, псалом. Слушайте сие, все народы. Внимайте сему, все живущие во вселенной. И простые, и знатные, богатые, равно как и бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знания. Преклоню ухо мое к притче, и на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющийся на силы свои и хвалящийся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа.

0: за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилища их в рот и рот, и земли свои они называют своими именами, но человек в чести не пребудет. Он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила – жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе, но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Непростой, надо сказать, псалом, особенно когда пытаешься понять, а с чего началось, с чего начался разговор, какая тема. И сегодня продолжается серия псалмов, да, вы если записываете, делаете конспекты, это очень хорошо и полезно, и научитесь иметь блокнотик и записывать основные мысли из проповеди, и даже если проповедник не очень талантливый, то вы все равно поймете его в 4 раза лучше, чем все остальные. А если проповедь толковая, то вы еще сможете к ней вернуться и потом пересмотреть, перечитать на неделе, может быть, на домашней группе, вспомнить свои размышления. И так сегодня, так странно, может быть, интересно называется проповедь «Боги и звери». И мы придем к тому моменту, когда поймем, а с чего это такое название. Это будет. Итак, первое, что я вижу в этом псалме, вам видно нормально, разборчиво, что здесь? Что происходит? Костер, привал, что на привале у костра происходит? Байки травят, да, это хорошо сказано, спасибо, это прям литературно сказано, прекрасно. То есть человек рассказывает что-то, и как люди на него реагируют? Все реагируют на него, и кто на лошади в другую сторону направлен, лошадь стоп, и он смотрит и слушает, и все, может быть, даже немножко благодарны ему, потому что время проходит приятно, лучше, чем обычно. И здесь, в нашем псалме, автор с этого и начинает. Друзья, говорит, я возьму гусли, и я расскажу вам загадки, и я расскажу вам истории, и вы все будете слушать. Все любят истории. Это универсальный стиль. Если вы будете в центре Африки, или вы приедете к чукчам на север, или, может, будете в Европе в каком-нибудь большом городе, везде люди любят истории одинаково. В некоторых местах люди прям ничего больше и не хотят. Была одна миссионерка, и вы можете про нее книжку прочитать или фильм посмотреть. Она приехала в Китай, и прежде чем рассказывать Евангелие, она научилась хватать... В общем, идет караван, и она должна первую лошадь или верблюд, если это первого, хватает и заводит себе на постоялый двор. И тогда весь караван теряется, ну, не имеет больше выбора, и все за первым идут. Все, они в этой гостинице заночуют. Но чтобы они пришли еще раз, нужно рассказывать им истории. И она таким образом рассказывала им Евангелие. В Библии много историй. И вот здесь псалмопевец говорит: друзья, я сейчас вам расскажу и взрослым, и детям, богатым и бедным, знатным и простым. Все слушают, и какой-нибудь знаменитый человек слушает, и какой-нибудь, ну простите, бомж, все слушают, когда история интересная. Он говорит о вещах, понятных в любой культуре, в любом сословии, в любом возрасте, и из хорошей истории каждый человек делает какие-то выводы. Его притча на гуслях, он поет. И вы знаете, когда просто история – это запоминающаяся вещь. Но когда, например, скажем, Валентин Анатольевич рассказал мне историю, я рассказал Игорю Геннадьевичу историю, Игорь Геннадьевич приходит домой жене рассказывать, и это уже немножко не та история. Кто-то из нас где-то что-то, а Валентин Анатольевич еще кто-нибудь рассказал. И тут жена его говорит: подожди, да это я той соседке рассказала, а соседка тому, а тот Валентину Анатольевичу. И говорит: нет, это не та история. Но если это песня, правда, я понял сегодня, что с песнями тоже можно так делать. Но если это песня, то обычно слова сохраняются один в один. И человек слышит, и тысячный человек слышит то же самое, и миллионный человек слышит то же самое и может воспроизвести слово в слово. Правда, конечно, когда в Советском Союзе, в армии, там были разные люди разных национальностей, и один поет: «Этот день победа, наши победили». Ну, тоже могут люди делать такие штуки и с песнями, но не всегда, далеко не всегда. И я хочу сказать просто к слову, что очень важно, что вы слушаете и смотрите, какие песни у вас, какое радио у вас в машине включено или дома. Есть христианские песни, а есть нехристианские. И те, и другие начинают потом крутиться не только в нашей голове, но и в нашей жизни. Важно, что вы слушаете. Наполняйте себя. Если вам нужна христианская музыка, обратитесь. Я вам дам 3 гигабайта христианской музыки. Можете дарить людям фильмы христианские, песни. Я вам покажу, где это все искать, где это находить, может быть, где можно купить, где можно бесплатно что-то уже, то, что не продается. Но вернемся к нашему псалму. Откройте, пожалуйста, чтобы у вас этот псалом был перед вами. О чем этот человек рассказывает? Посмотрите, откройте, 48-й псалом сегодня. Правда, я, наверное, на заставке оставил циферку 47, да? Ай-яй-яй, дайте посмотрим, как я плохо сделал. Ой, точно. Ну, простите меня, я сегодня вообще в 5:30 встал. Но я делал это раньше, конечно, я не делаю в последний момент. Но забыл, виноват. Так вот, о чем он рассказывает? Рассказывает какую-то притчу. Ну, притча – это рассказ. Вы знаете, кстати, чем притча от басни отличается? К слову. В басне обычно неправдоподобная история, сказочная происходит. А в притче – это обычная история, то, что может быть в жизни. Там свиньи не разговаривают в притче, вот и так далее. То есть это не сказка, это простая история. О чем он рассказывает? Он говорит: а чего бояться мне, когда беззаконие придет и все такое. И вот эта строчка очень непонятная здесь. Если у вас есть доступ к современному переводу, к любому, вы увидите, что там написано очень просто, что человек верующий говорит, что я... там оно может по-разному быть переведено. Например, верующий говорит: я не боюсь, если беззаконник придет ко мне со всеми своими там крутыми ребятами. И второй смысл этой фразы в том, что беззаконник приходит со своими крутыми ребятами и говорит: а чего мне бояться? Со мной же крутые ребята. Или у человека есть деньги, и он перешагивает через нормы закона. У человека есть власть, и он забирает чужой бизнес, например. Или у человека есть влияние, и он оговаривает клеветой другого человека. И говорит: мне нечего бояться. И с другой стороны, понимаете, такая фраза интересна, что праведник говорит: а мне тоже нечего бояться. И дальше он это объясняет. Ну, это универсальная история. Если вы расскажете эту историю детям, они сразу вспомнят, что во дворе есть пацан, который достает всех детей. Да, вот Дима знает хорошо, он был таким пацаном. Или девочки, которые сплетни сплетают, и потом просто не знаешь, как вообще во двор выходить. Ну, в детстве, понимаете, там глобальные проблемы, не то, что у взрослых. И все знают эту историю про беззаконника, у которого есть сила, и он ничего не боится. Если ты рассказываешь это молодежи, они говорят: да, я знаю, у меня в школе есть такие ребята. Золотая молодежь, какие-нибудь мажоры, с которыми даже директор не связывается. А они ведут свою политику. Или в классе, или у кого-то, опять же, язык злой. Если это ты взрослым рассказываешь, они сразу себе скажут, кто, про кого это, кто это имеет влияние и не боится ничего, и делает зло. Единственное, что, знаете, как в жизни получается, те, которые в детстве терроризировали всех, во взрослом возрасте как-то их уже не видно и не слышно. Бог нам показывает, что со временем все это уходит куда-то. И здесь, конечно, автор в первую очередь обращается к взрослым и говорит, давайте посмотрим на одну простую вещь. Когда у человека есть богатство, кто понимает что-то в этом, вы понимаете, что ну, вы не живете в доме с таким крыльцом, так, чтобы это был только ваш дом. Наверное, тут одно крыльцо стоит столько, сколько чей-нибудь дом или квартира. Вот. Ну и машинка, которая название даже кто-то один здесь знает во всем зале. Да. Ну, кто ездил, тот знает. Вот. Я понятия не имею, что это за штука, но выглядит дорого. Я думаю, что если собрать тут человек 10 и продать квартиры, то можно купить такую тачку. Нет? То есть всем надо... Не будем это... Ладно, все, не будем на нее сбрасываться. Тем более, что мы в нее не поместимся все. И человек, обладая такими вещами, он чувствует себя хозяином жизни. Он говорит, чего мне бояться? Ну, беззакония путей моих. Ну и что? Ну и что? У меня все схвачено, и все работает на меня. И такой человек считает себя божеством. Это очень просто. Он говорит, я владею жизнью. Другими словами, он говорит, что я божество, я Бог. Но потом, говорит Псалом, он умирает так же, как умирает какая-нибудь собака. Одинаково. И эти люди вроде боги, а вроде животные. И обладая имением, человек дает ему свое имя. И я размышлял об этом, ну дал какой-нибудь граф имя какому-нибудь своему поместью. Потом он умер, или что-то произошло в политике, и вот уже другие люди сидят в этом поместье. И они прекрасно понимают, что этот предыдущий не удержал вот это богатство в своих руках. Он ушел из этого богатства и ушел вообще из жизни, но они все равно согласны с ним. Они продолжают находиться в этом безумии, они тоже дают этому имению либо свое имя, либо наоборот, да, это имение имени того-то графа, а я, получается, такой же, я круче даже. Теперь я этим обладаю. И таким образом люди сами себе накручивают, что богатство – это обладание жизнью, или власть, или известность – это обладание жизнью. И не понимают одной вещи. Бог называет это безумием. Когда ты гонишься за известностью, за богатством, за властью, Бог говорит, подожди, в чем безумие? Так вкладывать свою жизнь недальновидно. Сколько у тебя жизней? У кого две хотя бы осталось? Здесь не компьютерная игра, а одна жизнь. Это невозможно одну жизнь вложить в две, в три вещи. Как, например, если бы у тебя был миллион. Ну, просто раз и свалился лишний миллиончик. И ты решил, хорошо, у меня миллион. Хватит это, чтобы начать, приступить к покупке квартиры. Нормально, первый капитал, это неплохо, можно с миллиона начать. Окей, еще на что миллион пойдет? О, можно съездить по миру прокатиться. Путешествие на двоих. Миллиона хватит? Хватит. А еще можно положить миллион в какой-нибудь банк на год под проценты. И будет каждый год капать проценты. Нормально. В чем проблема? Нельзя. Ну, например, есть. Но он один. Нельзя его вложить и сюда, и сюда, и сюда. И поэтому Бог говорит, подожди, то, куда ты вкладываешь свою жизнь, как ты видишь цель своей жизни. Я заметил, что не только уже американские фильмы, но и разные наши фильмы заканчиваются тем, что человек получает большие деньги. И это хэппи-энд. И вот у него эти большие деньги, и мы думаем, ха, а дальше какие проблемы? Все у него дальше пойдет нормально. Но человек живет всего одну жизнь. И он может распорядиться каждым днем своей жизни только один раз. И безумно гнаться за известностью, за властью и за богатством. Причем человек, здесь же автор описывает человека, который, гонясь за богатством, совершает беззаконие. Используя свою власть, совершает беззаконие. Будучи известным, совершает беззаконие. И превозносить себя при помощи своих земных ресурсов – это безумие. Нельзя увековечить свое имя. Вот о чем Псалом. Он говорит, не бывает такого, чтобы кто-то жил, что написано, и не умер. Нет такой возможности у человека. Он не может увековечить себя. Человек не может быть хозяином жизни. Он не может быть божеством. Это невозможно для него. Конечно, отчасти иногда у людей, простите за такую картинку, я хотел бы уважительно отнестись к этому человеку и не вижу, как бы, что он, ну, родственник той вот обезьяни. Нет. Просто таких картинок много на самом деле, где мимика и как-то черты лица совпадают с каким-нибудь зверьком. Неважно. Важно, что один человек – это президент в свое время самой мощной в мире державы, а другой портрет как бы вообще не человек. И такую штуку китайцы ловят и едят мозги у нее. Фу. Ну, делают так. Достают мозги и едят. И отношения совершенно разные. И вот мы, будучи, пока мы живем на этой земле, пока вы дышите, пока вы мыслите, вы как бы боги. У вас есть возможности. Вы можете куда-то двигаться, вы можете принимать какие-то решения. И единственный способ увековечить, запечатлеть свое имя, знаете какой? При помощи материального богатства и какого-то достатка или таланта или известности. Единственный способ запечатлеть свое имя навеки – это вложить свои финансы или свои таланты или свое время, свои возможности в дело Божие. Это единственный способ. Ты придешь к Богу, и если ты был верующий, Он скажет, вот тебе награда, потому что ты добрый и верный раб. Потому что в этой жизни ты не владел этой жизнью. Ты мог только распорядиться. Ты мог только как-то использовать эту жизнь. В одном псалме написано, мы к нему еще придем, может быть, не скоро, это 111-й псалом, написано, Он расточил, раздал нищим. Кто помнит, что дальше написано? Правда. Правда его пребывает вовек. Спасибо. Пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Человек раздал все, отдал на дело Божие свою жизнь. Ясное дело, что он живет в квартире, ездит на машине, у него есть одежда, он это просто не взял и не выкинул куда-то, отдал все в церковь. Нет, но все, что у него есть, все служит Богу. И правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Это единственная возможность, когда твоя правая рука не знает, что делает левая, когда ты просто скромно из любви к Господу жертвуешь. У нас сегодня было пожертвование, ты жертвовал финансы. Или ты жертвуешь свою квартиру раз в неделю, чтобы там проходила домашняя группа. Или ты возишь на своей машине кого-то на служение или сослужение, или еще что-то помогаешь. Тратишь свое время, чтобы прийти и сделать какой-то ремонт в доме молитвы. Это ты вкладываешь свою жизнь в вечность. Если у тебя есть вера, в этом есть смысл. Без веры же Богу угодить невозможно. И более того, автор прямо говорит, что все умирают, но... Что говорит автор про себя? Посмотрите в этом псалме, пожалуйста. Бог избавит душу мою от власти, там используется слово «шеол». Шеол – это в Ветхом Завете царство мертвых. Кто может избежать власти смерти? Просто кто-то может отложить, а кто-то сталкивается с этим раньше. Но избежать не может никто. Но он говорит, Бог, ты избавишь меня от этой власти. И таким образом автор показывает разницу, где настоящая ценность. У Бога есть жизнь вечная, у Него есть воскресение. Мы будем вспоминать сегодня страдания Христа, но Христос и воскрес. И воскресение из мертвых – это победа. Апостол Павел говорит, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Христе, в Иисусе, Бог приведет с Ним. Воскресение дает нам возможность вкладывать свою жизнь правильно, сохранять не свою просто, грубо говоря, звериную природу, но божественную природу сохранить. Не просто прожить эту жизнь, как бы ты мог прожить, что-то назвать своим именем и умереть, но прийти туда, где Бог избавит тебя от власти смерти навсегда, и там ты увидишь плоды своей жизни. Какие-то временные вещи ты смог реализовать так, что они будут с тобой в вечности в качестве награды от Господа. Вы знаете, что ад – это место вечных желаний без их исполнения. И если человек здесь живет только желаниями, он живет звериной природой, он как животное. Все до себе, побольше, побольше. И он попадает в ад, где желания остаются, а исполнения никакого нет. Не страшно, если ты в жизни чего-то никогда не имел. Вы знаете, может быть, вас посещало, так как и меня, какая-то вот такая тоска при песне Вячеслава Бутусова «Goodbye, Америка». О, где я не буду никогда. Ну, кто-то был в Америке, но, возможно, посещает кого-то мысль, а вдруг больше никогда не буду. А кто-то никогда не был и думает, слушай, никогда и не буду. И что, и как жить после этого? Кто-то не был в Америке, кто-то не знает, что такое Бугатти, у кого-то не было своего дворца, а у кого-то не было здоровья всю жизнь, а у кого-то не было таланта или голоса. И человек запускает в душу кошек, которые скребут, но вы знаете, не страшно, если чего-то в жизни у тебя не было. Как тот мужик достал бутылку из моря, открывает, там джин. Джин говорит, исполню любое твое желание. Он говорит, джин, хочу, чтобы у меня все было. Он говорит, мужик, у тебя все было. И вот так иногда мы себя чувствуем, что вроде как все было, а где оно? Ничего нету. Не переживай, если ты живешь не так, если ты не ездишь на такой машине, как у других, или у тебя не такая квартира, как у других, или ты так спеть не можешь, как другие, или сказать, или ты не такой умный, или продвинутый, или известный, как кто-то другой. Не переживай об этом никогда. Все земное закончится, и ничего не вспомнится вообще. Но мы все, будучи людьми, окажемся в одном из двух мест. Это будет либо тьма, где плач и скрежет зубов, и червь не умирает, и огонь не угасает. Либо свет, где у тебя будет общение любви с твоим Господом, которого ты всегда ждал и к которому всегда стремился. И на небе не будет так, что сядут люди вспоминать, у кого сколько денег было, или кто как мог петь, а ты какую на земле ноту брал самую верхнюю. Никто не будет об этом вспоминать. Какая машина, или какое здоровье у тебя было, или сколько ты мог на память сколькизначное число умножить на сколькизначное. Никто не будет вспоминать, точно так же, как если вы сегодня посмотрите за окно, вы не увидите там звезд. Они там есть, но когда взошло солнце, звезд больше не видно. Ты видишь только солнце. И будешь там, и не будешь вспоминать, что там у тебя было и как оно было. Или мучительная тьма навеки, или Божий свет и любовь навсегда. Все зависит от твоих отношений с Иисусом Христом, а не от твоих успехов. Самое главное – твои отношения с Иисусом Христом, а Иисус еще хочет, чтобы ты любил ближнего своего и прощал. Итак, несколько моментов. Все-таки классно, что я в прошлый раз, позапрошлой, верою провозгласил, что эта штука действует. Она работает. Аллилуйя. Итак, первое. Люди этой жизнью, я постарался коротко, потому что хотел крупный шрифт, чтобы вам было видно, поэтому не все слова здесь есть. Люди в жизнью этой не владеют, а только временно распоряжаются. Это надо понять. Что бы ни было у тебя или у другого человека, которому ты завидуешь или ты негодуешь на него, Нету этого у вас, ни у него, ни у тебя. Ты только распоряжаешься, и все, это чужое. Оно тебе на время только дано. Поэтому не бойся, не завидуй, не преклоняйся, не гонись. Пойми, это всего лишь распоряжение, но не владение. И второе, то, что у тебя есть, распорядись, пожалуйста, правильно. Попробуй то, что у тебя есть, от всего сердца вложить в вечность, чтобы все, что у тебя есть, работало для Бога сегодня. Старайся быть добрым к людям, любить, прощать, потому что без этого ты не сможешь никому послужить. И посмотри, что у тебя есть, всем этим помогай людям во имя Иисуса. И последняя, может быть, тоже самая мысль. Ну, воскресение из мертвых дает нам жизнь в настоящее владение. Поскольку Иисус воскрес, а ты веруешь в Иисуса, у тебя есть некоторые вещи, которыми ты можешь завладеть, отдавая их. Иисус говорит, что если хочешь сберечь свою жизнь, ты должен ее потерять, ты должен ее отдать. Так это работает. Знаете, в этом году 100 лет революции, ужасной террористической революции, кровопролитию в нашей стране. И перед революцией были такие же церкви, как наши с вами. И было много в ней богатых братьев. Достаточно. Были люди, которые владели, ну, они были почти олигархами. И в то же время были тысячи людей, которые шли по всей тогдашней Российской империи, проповедуя Евангелие. И руководство Союза Церквей обращается к богатым братьям: «Братья, пожалуйста, жертвуйте щедро на этих миссионеров, когда тысячи людей вызываются, вот я пойду проповедовать Евангелие. Дайте нам возможность платить им зарплату, чтобы они действительно занимались проповедью Евангелия». И знаете, как люди богатые, они же тоже думают не только о том, как отдать свои деньги, иначе они бы не были богаты. И они думают, потом, сейчас чуть-чуть бизнес устоится, вот еще немножко, и потом, а потом наступил 1917 год, и прокатилась революция, гражданская война. И вот в 20-м году сидят эти братья, в руках у них кирка и лопата, а деньги их служат победе коммунизма. И они говорят сами себе: лучше бы я все свои деньги отдал тогда на проповедь Евангелия, чем красные заберут их у меня, забрали и отдали на безбожие. Конечно, мы не знаем, как жизнь движется, и мы должны управлять своим имуществом и во благо своим детям, и, может быть, просто, чтобы оно не поступать неразумно как-то с ним. Но иногда надо думать, что только воскресение из мертвых дает нам возможность как-то овладеть тем, что у нас есть. И мы можем использовать земное для приобретения небесного. Речь сегодня не только была о деньгах, я хочу напомнить. У кого-то силы есть, здоровье, свобода, времени много, может быть, достаточно свободного. У кого-то есть таланты, голос, там, рисовать что-нибудь. Кто-то разбирается в каких-то вещах. Все, всем могут послужить Господу, если только у тебя есть вера в Господа Иисуса Христа. А без веры Богу угодить невозможно. Аминь.
1: В Сиэтле 9 вечера.
2: Говорит радио «На пути».

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Все было хорошо в этом мире, который Бог сотворил. Он позаботился о пище и питье для всякой твари. Первые люди были окружены его заботой и любовью. Бог предназначил им быть его друзьями, наблюдать и заботиться обо всем на земле. Бог дал им прекрасный дар — свободную волю. Он не создал их подобными роботам, которые бы механически любили и повиновались ему. Невозможно заставить кого-либо любить. Любовь может возникнуть только свободно и естественно. Дар свободы воли, выбора — это как раз то, что отличает род человеческий от животных. И мужчине, и женщине дана была способность отличать добро от зла, хорошее от плохого. Они были свободны любить друг друга или нет, любить Бога или не любить, делать то, что ему угодно, или исполнять свои собственные желания, жить для Бога или жить для себя самих. И вдруг они избрали непослушание. Они сочли себя более правыми и разумными, чем Бог. Почему же это произошло? Как и откуда грех вошел в их жизнь? Все зло и грех пришли от дьявола. Каждый, кто верит в существование зла, по сути своей верит в то, что существует дьявол, воплощение всего наихудшего, и что он существует как личность. Но не является ли он комической фигурой, снабженной рогами и длинным извивающимся хвостом? Библия говорит о дьяволе абсолютно серьезно. Эта библейская фигура далека от чего-либо комичного. Он был одним из ангелов славы на небесах. Тогда его звали Люцифер, что означает «носитель света». Но гордость и зависть возбудили в нем желание быть равным Богу. Он был изгнан из Божьего присутствия и теперь старается сделать все возможное, чтобы настроить каждого человека против Бога. Дьявол или сатана — это имя означает «обманщик», «лжец». Путем обольщения увлек Адама и Еву на путь греха и неповиновения Богу. Таким образом, грех и зло вошли в наш мир и в нашу жизнь. Дьявол, искуситель, увел людей от Бога в самом начале человеческой истории. И поскольку люди слушают и принимают дьявольскую ложь, то попадают на путь зла и своеволия. Таким образом вошли в нашу жизнь преступление, зло и страдания. Поэтому вокруг так много несправедливости, разрушенных союзов между людьми, движимыми самолюбием и алчностью. Не Бог стоит в центре нашей жизни, а наш эгоизм. Это относится не только к нам самим, но и ко всем и каждому, с кем нам приходится сталкиваться в жизни. Библия называет это состояние грех и утверждает, что весь мир лежит во зле. Это относится и к тебе, и ко мне. Почему же нам всем гораздо легче грешить, чем идти правильным путем? Ведь мы не учим детей быть послушными эгоистами. Оказывается, что эгоизм, естественно, исходит из их натуры. И нам приходится учить их быть хорошими и послушными. Каждому хочется, чтобы именно его желания были исполнены. Мир полон ненависти, неверности, себелюбия, эгоизма и предательства. Новости радио и телевидения свидетельствуют об этом непрерывным потоком. Каждый старается отстоять свои права, не заботясь о других. Если мы честно заглянем в самих себя, то увидим, что наша жизнь не отличается от других. Мы все хотим идти своей собственной дорогой себялюбия. И это как раз то, что Библия называет грехом. Многим не нравится слово «грех», и они стараются заменить его другим, например, проступок, ошибка, недостаток, слабость. Ты можешь изменить его название, этикетку,
Но от этого не изменится его сущность. В аптеке, например, убрать этикетку с надписью «Яд» и заменить ее другой не только глупо, но и смертельно опасно. Поэтому Библия строго придерживается истинного значения слова «грех». Грех – это не только убийство, воровство, ложь или прелюбодеяние. Грех – это когда я поступаю только по своей воле, делаю только то, что я хочу. В этом корень всех наших бед, несчастий и раздоров. Грех – это когда я не могу быть с Богом. Он сотворил меня и дал мне все, что я имею. Здоровье, тело, душу, способности. Я не мог бы дать их сам себе. Всем этим я обязан Богу. Поэтому грех – это когда я говорю: «Я сам хозяин своей жизни, она принадлежит мне, и я могу делать с ней, что захочу». В этом и заключается грех. Грех – это когда я люблю Бога не всем сердцем. Иисус дал нам величайшую заповедь из всех: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь в законе. Никто из нас не любит Бога так, как здесь сказано. Мы все нарушили эту заповедь. Мы все в сердце своем себя предпочитаем Богу. И в этом вся наша трагедия.

Все, что мы делаем, отражается на окружающих. Доброта приносит счастье другим людям. И напротив, результатом эгоизма является несчастье и боль. Библия говорит, что мы посеем, то и пожнем. Моя эгоистичная натура влияет не только на мою жизнь, но и на всех людей, с которыми мне приходится сталкиваться. Грех. Грех подобен грязной кляксе на чистой странице. Самовлюбленность, беспечность, хитрость, ложь, непристойные дела и разговоры не только постепенно искажают наш собственный характер, но и отравляют окружающих нас людей. Как часто мы не отдаем себе отчета в том, каким образом наши слова и мысли влияют на других. Пьяница-отец приносит неописуемое несчастье в свой дом и причиняет огромный вред семье. Самолюбивое «я всегда прав» предпосылка к быстрому разрушению дружбы или брака. Власть и влияние греха. Грех подобен сорной траве в саду. Если ее не выдергивать с корнем, она скоро заполнит весь сад. Даже самый маленький бесчестный поступок может скоро перейти в пагубную привычку, от которой мы не можем избавиться. Первая затяжка наркотиком, которую мы необдуманно делаем, становится ловушкой, из которой часто уже невозможно убежать. Одно грубое слово, если за ним не последует объяснение и просьба о прощении, может разрушить дружескую связь. Грех разделяет. Прежде всего, грех отделяет нас от Бога. Грех подобен тяжелым сплошным облакам, скрывающим солнце. Поэтому нам кажется, что Бог далек и недоступен, а Он так близко. Он окружает нас повсюду. Но грех воздвигает как бы непреодолимый барьер между нами и Богом. Грех препятствует нашему общению с Богом. Бог свят и чист. Он ненавидит грех, но любит нас. Наш грех закрыл нам путь к Нему. Он знает, как нам помочь, но не может до тех пор, пока наш грех препятствует этому. Что же мы можем с этим поделать? Ответ: ничего. Мы не можем разрушить барьер сами. Мы не можем приблизиться к Богу сами по себе. Библия использует ряд наглядных примеров притч, чтобы нам стало понятно наше положение. Мы закованы в цепи в глубоком подземелье, из которого нет выхода. Мы завязли в болоте, и чем больше прилагаем усилий, чтобы выбраться, тем глубже погружаемся в смрадную тину. Мы заблудились и бесцельно блуждаем по лабиринту, все дальше и дальше удаляясь от выхода. Мы тонем, погружаемся все глубже, не умея плавать и не имея понятия, что значит плавать. Ни наша искренность, ни даже религиозность, ни добрые дела и исполнение религиозных обрядов не спасают положение. Что же делать? Где выход?

Мы нуждаемся в спасении. Мы нуждаемся в том, кто нашел бы нас и вывел бы из подземелья, кто вытащил бы нас из трясины, кто нашел бы нас и привел домой, кто спас бы нас и не дал утонуть, кто избавил бы нас от бесполезных усилий и не давал бы бесполезных советов. Мы нуждаемся в Спасителе.

поражен житейской битвой и бесцельной суетой, я с горячей молитвой преклоняюсь пред тобой. Об одном молю в смиренье, чтоб на жизненном пути мне хватило сил, терпенья крест до гроба донести. Не скажи, что нет спасения, что в страданиях изнемог. В темной ночи ярче звезды, в час страдания ближе Бог.

Библия говорит об этом такими словами: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это доказательство того, что Бог любит нас и заботится о нас. Он пришел Сам в образе Иисуса Христа. Иисус сказал, что Он пришел взыскать и спасти погибшие и освободить пленных. Он пришел не только для того, чтобы мы увидели, каков Бог, и не для того только, чтобы поучать нас и наставлять в правильной жизни. Он пришел избавить нас и спасти ценой своей собственной жизни.

Мы не можем вернуться к Богу сами по себе, да и Бог не может принять нас такими, как мы есть. Нужен кто-то другой, не имеющий наших пороков, кто мог бы восстановить наше общение с Богом. Прежде чем это может случиться, должна быть решена проблема человеческого греха. Мы нуждаемся в ком-то, кто бы искупил нас от власти греха. Для этого пришел Христос, Божий Искупитель. Если ты упал в реку и не умеешь плавать, то в этот момент ты нуждаешься не в том, кто бы мог научить тебя плавать, а в том, кто бы спас тебя. Если тебе грозит беда из-за огромного долга, ты нуждаешься в ком-то, кто заступился бы за тебя, уплатив за тебя долг. Но как может Христос, который жил и умер 2000 лет тому назад, искупить мои сегодняшние грехи? Подумай о двух особенностях Божьего характера. Правосудие с одной стороны и любовь с другой. Что касается правосудия, то Божья праведность требует, чтобы мы были наказаны за наш грех и вину перед Ним. Мы сами не оправдали бы судью, позволившему уйти на свободу преступнику, признанному виновным. Но Бог – это прежде всего любовь, и поэтому Он стремится к тому, чтобы каждый мужчина и каждая женщина стали Его друзьями. Не забудем, что перед Богом стоит проблема – Он должен еще простить людей, виновных в грехе. Когда Иисус Христос умер на кресте, Божье правосудие и Божья любовь были удовлетворены наилучшим образом. Грех был наказан тем, что Бог в Своей великой любви послал Сына Своего умереть вместо нас, претерпеть смерть, которая является следствием нашего греха. Поэтому Иисус воскликнул на кресте: «Боже, Боже, почему Ты меня оставил?» На Христа было возложено полное наказание за наш грех. Он был оставлен Своим Небесным Отцом из-за нас. Петр, один из последователей Иисуса, видевший Его смерть, писал: «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». В этом доказательство того, как бесконечно любит Бог тебя и меня. У Него не было другого пути искупить нас от нашего себялюбия и гордости. Перед самой смертью Иисус воскликнул: «Совершилось!» Это не был крик поражения: «Я заслужил это!» Нет, это был крик победы: «Я совершил это!» Огромный счет за наш грех был оплачен однажды и за всех.

И теперь путь к Богу опять открыт. Прощение за все наши грехи получено через добровольную жертву Христа. И дружба, общение с Богом – прекрасная реальность для всякого, кто пожелает ею воспользоваться.

Вы прослушали музыкально-литературную композицию «Проступок или грех». В работе принимали участие Андрей Поддубинский, Игорь Нечитайло, Андрей Соколовский, Валентина Бойко –

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Висолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: Лучше бы и не вспоминать. Одно тебе скажу. Под лицом я оказался. Ну, раз сам признаешься в чем, то наоборот, вспоминать как раз-то надо. Вспомнить и покаяться. Это чтобы Бог тебя, твой грех простил. Покаяться! Всем телом подался вперед Сенькин. В ушах тотчас зазвучали отголоском того набатного призыва. Молись! Ивановна, покаяться — это значит молиться?
1: Это самое и значит. В молитве каяться.
0: Понял. Но перед кем? Медленно обвел он взглядом горницу и в недоумении развел руками. «У тебя ни божьей иконы, ни образа. Кто ж меня услышит?» И без всякой иронии. «Только ты, Ивановна». «Нет, Бог услышит, Иннокентий». Первый раз назвала она его по имени. «Перед ним и покайся, пред Богом, не предо мной». Он сейчас с нами и слышит нас, потому что сам Христос сказал, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Это значит, он сейчас с нами. Так в Библии написано. Я хоть и неграмотная, но как эти слова от Божьего человека услышала, то запомнила раз и навсегда. А еще запомнила, как Христос своим ученикам сказал: «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Да-да, так и сказал. Ивановна наморщила лоб, стараясь еще что-то припомнить. «А как же дальше-то?» «А, вот! Когда, мол, будете иметь любовь между собою, то и другие люди узнают, что вы мои ученики. Видишь, как выходит? Что с тобой, милок? Ты чё соскочил-то?» «Ивановна!» — взволнованно взяла Иннокентий ее руку. «А того человека, ну, Божьего, не Игнатом звали?»
1: «Игнатом?» Его волнение передалось и ей. «Игнат, бедарь! А тебе откуда знать-то?»
0: «Так мы же...»
1: Сенькин запнулся.
0: «Что? Что мы же? Договаривай!» Заторопила она, но Кеша молчал.
1: Взявшись за голову, он стиснул виски и медленно осел на кровать. На лице его отразилась буря эмоций. Надо ли говорить доброй старушке, что как раз, чтобы арестовать столь обожаемого ею Божьего человека, и ехал ее нынешний хворый гость? Вот этот, которого она выходила от болезней?
0: Ну нет, это значит отплатить великим злом за ее добро.
1: Злом?
0: Тут же обожгла мысль. Это сейчас злом, а потом? А если вдруг кто узнает? Вдруг, да ему еще и прикажут взять этого человека под стражу? Он что, пойдет выполнять приказ? И тогда это уже не будет злом?
1: И следом мгновенно принято решение: ни за что не пойду. Кончился сегодня милиционер Сенькин. Завтра же подаю рапорт на увольнение и попрошусь на фронт. Взяли в оперативники, возьмут и воевать. Только волю надо проявить.
0: Он так углубился в размышления, что забыл об Ивановне. И она с тревогой тихо окликнула, взяв его за руку. «Что ты, Иннокентий? Плохо тебе?» «Нет, все ладом.
1: — встряхнулся он. — Ивановна, а когда Игнат последний раз был в вашей деревне?
0: — Ну так прошлой осенью и был, если я ничего не путаю.
1: — Нет, все верно. Аккурат перед первым снегом дело было.
0: — Так ты знаешь его, чё ли?
1: — Нет, но очень хотел бы увидеть. Только не так, как могло быть сейчас. Даже не знаю, как сказать. Кеша совсем смешался и вновь смолк. Видя его смятение, старушка догадалась, что по какой-то причине ему трудно говорить об этом, и не стала допытываться, а тихо предложила: «А давай, милок, помолимся. Сними камень с души. А? Давай?» И так же, как в том забытьи, он огорченно покачал головой.
0: «Не умею я, Ивановна, не обучен».
1: «Тогда, если хочешь, я за тебя помолюсь. Хочешь?» Ответить он не успел. Дверь широко распахнулась, и в горницу вместе с облаком морозного пара ввалился огромного роста мужик, о которых говорят, косая сажень в плечах.
2: «Фрося, вы тут оглохли все, что ли? Стучу, будто вымерли!»
1: Вместо приветствия пророкотал он густым басом и, отряхнув шапку, ей уже стал деловито сбивать снег со своего долгополого тулупа. Лишь потом осмотрелся и, не дожидаясь приглашения, прошел к столу, сел, вальяжно сложив руки на груди и вытянув ноги. Затем достал пачку папирос белого мороканал, эффектным щелчком вышиб папиросу и, зажав ее зубами, бесцеремонно воззрился на полуодетого парня.
2: «Ты что ли тот самый хворый будешь?» — спросил чуть насмешливо. Хозяйку он как бы совсем не замечал.
1: «Кто это тебе тут тот самый?» — опережая Сенькина, сердито сверкнула глазом Ивановна. Она совсем не оробела, как того можно было ожидать, а наоборот, грозно напустилась на нового незваного гостя. «Ты это с какого перепугу сюда залетел? Да еще без спросу, не поздоровавшись, за стол. Тебе кого тут надо, Григорий? Кого потерял? Или думаешь, если в район взяли на службу какую-то, так тебе все можно? Может, я перед тобой теперь расшаркиваться должна? Гли, наследил варнак ты этакий, да еще и закурить хочешь. Кто убирать-то будет за тобою?» Все это старушка выпалила разом и так воинственно двинулась к столу, что вся спесь вмиг слетела с незадачливого мужика. Он невольно вскочил с места и, часто-часто моргая длинными белесыми ресницами, стал суетливо совать папиросу обратно в пачку. При этом у него был вид провинившегося перед учительницей школьника. Обомлел от неожиданности и Сенькин. Столь решительный окорот мужика, да еще таких внушительных размеров, совсем не вязался с кротким нравом Ивановны, с ее образом, который он уже привык видеть перед собой. Впрочем, секрет такого ее превращения и строгости к гостю открылся тут же.
2: «Ты че, Фрося, ты че разошлась-то?» — отступил он на шаг.
1: «Да стучался я, стучался, хотя мог бы и без стука. К своей сестре поди пришел, не к злой мачехе. Сама не дослышишь, а меня виноватишь. Иди вон, у Вальки спроси, если не веришь. Она тебе скажет». И, повернув голову, зычно крикнул: «Валя!»
0: «Да будет орать-то!» —
1: сердито прикрыла уши Иванна и махнула рукой появившейся внучке.
0: «Ничего, Валя, ступай пока. Потом тут уберешь за своим крестным. Вон ведь, че нагурасил».
1: «Ох уж и беду нашла!» — с легкой укоризной приложил руку к груди крестный.
0: «Пусть лучше крестница за Буланом присмотрит.
2: Больно ходка мы шли, так сено бы задала, да напоила. А, Валюш, задашь?»
1: И, увидев расплывшееся от удовольствия лицо девчушки, улыбнулся.
2: «Знаю, знаю, как любишь его холить. Ну, иди, иди, пока я передохну да обогреюсь, если бабка твоя не прогонит».
1: «Ладно уж, обогревайся», — все еще строго, но уже более миролюбиво разрешила Иванна.
2: «Ну, наперво говори, что тебя принесло ко мне?»
3: «С этого бы и начала», — пробурчал Григорий. «А то напустилась ни с того ни с сего, что даже неловко перед чужим человеком».
2: «Ишь ты, теперь ему неловко, а ловко было и себя перед ним барина-то строить. Ладно, рассказывай, зачем тебе мой гость понадобился?»
3: «А вот кто кому больше понадобился, это еще вопрос», — загадочно ухмыльнулся несостоявшийся барин и снова присел к столу.
2: «Может, это я ему больше надобен?»
1: Он хоть и глядел на Ивановну, но слова, конечно, были обращены к ее гостю. И Кеша, успевший за время их незлобной перепалки одеться, сразу это уловил.
2: «Что это вы имеете в виду?» — насторожился Иннокентий. «И кто вы?»
3: «Кто я?» — притворно удивился тот. «Так Попов я, Григорий, из...»
2: «Брат это мой сродный, Гришка», — перебила Ивановна. «Раньше человек как человек был, а как при районном начальстве курьером взяли работать, так и заважничал».
3: «Ну, перестань, Фрося!»
2: «Никакого я не заважничал», — возразил курьер.
3: «По делу я приехал, по-серьезному. Вот как раз за ним. Ты ведь Сенькин?»
2: «Да, а что?»
3: «А то!» — хмыкнул со значением Григорий. «Ты у Торопа, то есть у Ильи Семеновича, был на Медне? С Никитой Букиным, племянником егоным?»
2: «Так точно, был».
3: «Так вот, арестовали его».
2: «Кого, Никиту?»
3: «Ага, Никиту арестуешь», —
1: презрительно, как показалось Кеше, усмехнулся Попов.
2: «Торопова! Торопова вчера взяли под белые рученьки».
1: «А при чем здесь он?» — вяло удивился Сенькин. Судьба Торопова его мало интересовала, потому что с нетерпением ждал известий об Анне, а не о ком-то другом. Вдруг она объявилась.
2: «Живехонькая!» — к этому вопросу и повел Попова. «Мы проворонили Аню, с нас и спрос», — осторожно обронил и замер в ожидании.
3: «Вот и я говорю, что надо кое-что прояснить насчет Букина», — оживился Григорий, проигнорировав упоминание об Анне. «Это ведь как раз Илья попросил тебя найти. А твой Никита сам кого хошь под монастырь подведет.
2: Он такой же мой, как и ваш», —
1: мрачно огрызнулся Кеша. Стало ясно, что курьера больше заботит судьба Торопова.
3: «Но напарник-то он твой. А что до меня, то я бы с таким...»
1: Тут он осекся и сделал вид, что закашлялся.
2: «Фрося, подай водички, а то что-то в горле запершило».
1: Ивановна, внимательно следившая за разговором, быстро подала воды, подождала, пока он напьется, и, принимая пустую кружку, спросила:
2: «Криша, а это какой Торопов, который в Брагино?»
3: «Он самый».
2: «Батюшки, да за что ж его арестовали? Сколько раз слышала, что он как участковый, уж больно хороший мужик, совестливый, каких поискать».
3: «А у нас по большей части совестливых-то и арестовывают», —
1: с ниоткуда взявшейся непонятной злобой процедил сквозь зубы Попов.
2: «Только на этот раз опера совсем палку перегнули. Это ж надо додуматься, чтобы Илью в таком обвинить.
3: Он осуждающе покачал головой.
0: «Ну и ну! Ну и Никита! И ведь знал Илья, что он скользкий, как угорь! А поди ж ты, поверил!»
1: «Да ты толком-то скажи, что там стряслось?» — попросила Иванна. «А то вон гляжу, гость мой уже в путь-дорогу засобирался. Ну куды ты так заторопился, Иннокентий?»
0: «Надо, надо, Иванна, а то залежался я тут у вас, да и человек ждет».
1: «Подождет, ничего с ним не сделается», — тоном, не допускающим возражений, отрезала она. Подошла и пощупала его лоб. «Жар-то вроде прошел, но это не значит, что ты уже оклемался как следует».
0: «Нет-нет, со мной уже все в порядке», — благодарно взял он ее руки в свои. «Спасибо вам за заботу, но если сейчас не поторопиться, то, боюсь, дела мои будут намного хуже». И уже к Попову. «Скажите, а почему вы так о Никите? Что он сделал?»
3: Я скажу, только...»
1: Григорий смолк и в упор посмотрел на него.
3: «Только скажи сперва, ты, паря, и скажи честно, ты за кого из них больше переживаешь? За Илью или Никиту? Вот тогда и разговор будет. Так за кого? За напарника своего?»
1: Сенькин выдержал его взгляд. «Нет, Григорий, я ни за кого. Илью я толком не знаю, а с Никитой мне не по пути. И это честно. А почему не по пути, не отвечу. Расскажу в другом месте».
3: «Вот это годится!» — расцвел Григорий. «Значит, правильно о тебе Торопов подумал. Тогда слушай, что вчера было-то, а там уж суди сам, чью сторону принять.
1: В общем, Илье сообщили, что Букин на него телегу накатал. Ну, он и примчался в районную управу, чтоб подать встречку о пьянстве своего племеша в ключах. Да поздновато оказалось. Пока с его кляузой на себя знакомился, пока собирался с мыслями, что писать, тут как снег на голову НКВДшники свалились с ордером на его арест. И все его объяснения им уже до лампочки. Хорошо хоть нашим-то успел рассказать и об Анне, и о сыночке ее, и как племяш его вокруг пальца обвел. Да вот теперь еще и пособником врагов народа выставил. Такое Никита в своем отчете по прибытии в город написал. Правильно это было бы сказать, но это, по моему разумению, конечно, не в отчете, а в доносе. Торопов, мол, прилюдно вступился за Анну, жену дезертира, которая помогает своему мужику скрываться от советских органов.
0: «Чушь какая-то!» — невольно вырвалось у Сенькина. В душе его уже зародилось тревожное чувство беды, но не в той мере, чтобы паниковать. «Аня — больной человек, еле-еле душа в теле. Кто ж этому поверит?»
3: «У нас-то, понятно, никто. Но у Никиты есть свидетели их стычки с Ильей. И они подтвердили, что да... Мол, мало того, что он препятствовал аресту Анны, так еще и угрожал Букину расправой. А раз угрожал, стало быть, превышал свои полномочия. Это в тот самый день, когда сержант с теми свидетелями самогонку глушил, а Торопов их и застукал».
1: «Застукать-то застукал, а пожалел, не сдал парня, только слово с него взял не трогать больную девку с сыном. А как только Илья уехал, Букин тут же донос состряпал и передал с теми свидетелями в управу. Они-то под рукой. Ну, знамо кто. Тужиков, да его прихлебатель Ипат. Этот вообще в каждой бочке затычка. Да еще милиционера местного подговорили. Основательно подготовился гаденыш. Короче говоря, нашим ничего не оставалось, как только подчиниться. с операми из НКВД спорить себе дороже. И сдали Торопова. Такие вот дела. Мрачно мотнул головой Григорий и шумно выдохнул. Ух, давно уже столько-то за один присест не говаривал.
0: Ну, а об Анне-то что-нибудь известно?
1: Уже напрямую спросил Сенькин. И каким боком Никита сюда Илью приплел?
3: О, тут он такого дыма напустил, не продохнешь. Главное, он утверждает, что она, мол, избежала-то потом от вас не без его участия.
0: «Но это еще один бред», — тихо прошептал Сенькин, чувствуя, как слабость растекается по всему телу.
3: «Погоди, еще не то услышишь», — пообещал Попов. «Во всяком случае, у оперов пока нет оснований сомневаться в его показаниях. Аню ведь сколько ни искали, так и не нашли. Поди теперь, проверь».
0: «Все», — обреченно выдохнул Кеша и, закрыв лицо руками, вновь опустился на кровать. Рухнула тлевшая в душе слабая надежда на то, что она как-то избежала гибели. Чудо не произошло.
3: «Что все-то?» — изучающе взглянул на него Григорий.
0: «Это еще не все, парень. Слушай дальше.
3: Следствию осталось только услышать от тебя подтверждение его показаний. И Илью законопатят на всю катушку. А сомнений в том, что ты все подтвердишь, у них, как я уже сказал, нету. Особенно учитывая то, что Никита тебя из полыньи спас».
0: «Спас? Меня?» Так и подпрыгнул на месте Кеша и с неожиданной злостью, ухватив Григория за рукав тулупа, прохрипел срывающимся от негодования голосом. «Он спас! Ты гляди, как повернул мужик, а?» Удивилась Ивановна. «Да это же Иннокентий его из полыньи-то вытащил, а не наоборот!» Прихвастнул, однако, Никитка. Оказал себя перед начальством. Похвалы, видать, захотелось. Она еще что-то говорила Григорию, но Сенькин не слушал. Гнев, как мгновенно появился, ровно так же и исчез. А вот грудь что-то сдавила, как клещами, и стеснило дыхание. Все же он, хватая воздух открытым ртом и кругами, как от ушиба, растирая грудь, сподобился промычать. «Поехали, Григорий, быстрее! Он ведь еще там, в районе!»
3: «Не!» — качнул головой Попов. «Он должен был быть там, но, как сказал один опер, аккурат перед отъездом».
0: Тут он успел подхватить побледневшего Сенькина.
3: «Фрося, отдай ему воды, пусть успокоится!» «Вот так! Сядь, паря! Охолонись! Да вдумай все ладом, пока мы здесь одни. А как полегчает, так сразу и поедем. О чем это я говорил? А, да, так вот, в последний момент увезли его в больницу. Вроде как тяжелое воспаление легких. После вашего купания в полынье, как я полагаю».
0: «Дева!» — невольно сплеснула руками Ивановна и завздыхала, и чуть ли не запричитала. «Ведь говорила же, предупреждала, не послушал. Ой, беда, беда с этими молодыми, ой, беда!»
3: «Вот сестра у меня так сестра!» — неодобрительно хмыкнул Попов, кивая на Сенькина. «Всем сестрам сестра, всех ей жалко. И Торопова, что арестовали, и этого урода, из-за которого Илью сцапали. Но его-то за что жалко? Ведь только что сама удивлялась, как он друга подставил».
0: «Ну как же?» —
3: горестно вздохнула Ивановна. «Тоже ведь человек».
0: «Нелюдь он, а не человек. Иуда Галимый».

Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует...

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В программе этого часа вы услышите передачу «В гостях у дедушки», затем 15-минутный блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».
2: Глава 131. Богач. После отъезда Славика Валентину Ивановичу пришлось сидеть возле больной самому. Светлана Сергеевна быстро угасала. Есть она уже не могла. Ее страдания были очень сильными. Но всякий раз она встречала взгляд своего мужа спокойно, с милой улыбкой. «Я иду домой», – тихо шептала она. «Там я увижу нашего сыночка и буду с моим спасителем. Я видела ангелов. Если бы ты только знал, как чудесно они поют. Я думаю, что на земле нет подобных звуков». Светлана Сергеевна говорила спокойно и уверенно. И того страха, который она испытывала раньше, узнав о своей болезни, больше не было. После обеда мальчики направились к дедушке. «Я думаю, — начал Сергей, — не потому ли Лазарь оказался в месте блаженства, что был бедным? И не из-за богатства ли попал богач в место вечного наказания? Может быть, Господь отвергает богатых и принимает бедных?» «Нет, — возразил Саша, — я считаю, что богатство и бедность тут ни при чем. Богач попал в ад только потому, что не признал себя перед Богом грешником. Он не поверил Богу, что тот пошлет Избавителя, который спасет его от власти сатаны, греха и смерти. В погоне за богатством он не нашел времени, — добавил Юра, — чтобы подумать о Боге или уверовать в его слово. Он лишь наслаждался в земной жизни своими богатствами. Он жил для себя и не думал ни о Боге, ни о людях. Лазарь, хотя и был бедным, признавал себя пред Богом грешником и покаялся. Он верил в то, что Бог пошлет Спасителя», — продолжал рассуждать Саша. В это время они подошли к дедушкиному дому, и разговор прекратился.
3: «Сегодня мы с вами посмотрим, что же было дальше с богачом. Помните, мы с вами вчера читали, что богач увидел Авраама и Лазаря?»
2: «Да, еще богач попросил, чтобы Авраам послал Лазаря освежить его язык, потому что он мучается в пламени», — сказал Славик.
3: «Давайте откроем Евангелие от Луки, главу 16, и прочтем 26 стих.
4: «И огромная пропасть лежала между тобой и нами. Никто не может перейти через нее и помочь, и никто к нам не может перейти».
3: «Когда человек умирает и попадает в ад, оттуда ему уже не выбраться. Для него нет пути избавления, ему суждено вечно оставаться в аду. Если вы отказываетесь слушать Слово Божие и умрете неугодными Господу, то непременно попадете в ад. Те, кто умирает отлученными от Бога за свои грехи, остаются отлученными навсегда». Читай нам, Юра, дальше 27 и 28 стихи.
4: «И сказал богач: тогда прошу тебя, отец, пошли Лазаря в дом отца моего, ибо у меня есть пятеро братьев. Пусть он предупредит их, чтобы и они не попали сюда на мучение».
3: Несмотря на ужасное мучение, богач все же помнил о своих братьях и родственниках. Люди, находящиеся в аду, по-прежнему помнят этот мир. Они помнят все, что делали при жизни. Также помнят родственников и друзей, которых оставили в этой жизни.
4: «Почему богач хотел, чтобы Авраам послал Лазаря в дом, где жили его братья?» – спросил Сергей.
3: «Богач хотел, чтобы Авраам позволил Лазарю вернуться на землю и предупредить его родственников. Он знал, что они тоже попадут в это место наказаний, если не покаются».
4: «Дедушка, разве Лазарь мог вернуться в этот мир?» – спросил Юра.
3: «Нет, Бог не позволит умершему возвратиться в этот мир».
4: «А что Авраам ответил богачу?» – спросил Славик.
3: «Давайте мы это прочтем в стихе 29 из 16 главы Евангелия от Луки».
4: «Но Авраам сказал, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их».
3: «Авраам ответил богачу, что его братья должны знать то, о чем Моисей и все пророки написали в Библии. Никому не следует оказываться в аду. Если мы будем слушать Божье Слово, Он научит нас, как через Господа Иисуса Христа обрести вечную жизнь». Прочти, Славик, 30 и 31 стихи.
4: «Тогда богач сказал, нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, они раскаются. На это Авраам ответил ему, если Моисея и пророков не слушают, то даже и тому, кто воскреснет из мертвых, они все равно не поверят».
3: «Если люди отказываются верить написанному Слову Божьему, то они не поверят даже тому умершему, кого Бог отправит предупредить их. Враг рода человеческого обманывает людей. Многим людям деньги, вещи, даже собственное здоровье важнее Бога. Около 2000 лет минуло с той поры, когда Иисус рассказал о богаче и Лазаре. Оба эти человека до сих пор пребывают в том же состоянии, в котором находились и тогда. Лазарь пребывает вместе с Богом, богач находится в аду. Их место пребывания изменить невозможно. Их будущее определилось еще на земле при их жизни. Лазарь верил в Бога, богач не верил, во всяком случае, пока он находился на земле. Но когда он испытал адские муки, возвал к Аврааму и попросил его послать Лазаря, предупредить его родственников о наказании, которое также было ему готовано, но Лазарь и Авраам ничего не могли ему помочь. Авраам сказал ему, что родственники богача должны верить свидетельствам Моисея и пророков. То место, где вы проведете вечность, будет определяться верой в Слову Божьему и обещанием Господа простить наши грехи.
4: Мальчики сидели задумавшись. Да, они уже верили, они хотели идти за Иисусом.
3: Иисус Христос ясно сказал в Евангелии от Марка, 8 главе, 36 стихе.
4: «Ибо что проку для человека, если, приобретя весь мир, потеряет он душу свою?» В это самое время Аня попросила у учительницы труда иголку и нитки и пошла в комнату к малышам. Они затихли и смотрели на старшеклассницу. «Девочки, не нужно ли вам что-нибудь зашить?» – спросила она. «Может быть, пуговица оторвалась или резинка лопнула?» Дети все еще в недоумении смотрели на незваную гостью. «У меня оторвался помпон от шапки», – несмело проговорила Верочка. «Давай я пришью», – предложила Аня. Шить она на самом деле не умела, но решила, что маленькие вещички починить она бы смогла. Заглянув в комнату, воспитательница на минутку остановилась. Аня рассказывала детям какую-то историю, и они тихо стояли и внимательно ее слушали. Вечером все желающие стали собираться в игровой комнате. Мальчики в окружении ребят эмоционально рассказывали о богаче и Лазаре. Валентина Николаевна слушала с большим интересом. Вскоре мальчики стали отвечать на вопросы –

Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения».
2: Жизнь в крутом кипятке. Практически все основатели современной науки верили в Создателя. Методы, которые они развивали, были основаны на той истине, что все сущее создано сознательно и намеренно. А это означает, что Бог не ограничен тем, что позже получило название научных законов. Бог может сделать все, что Он захочет и как захочет. Наука не делается в тиши уютных кабинетов. Ученый должен работать в полевых условиях и на практике изучать, что происходит в природе. Следуя этому пути, наука приходит к удивительным открытиям. Одним из недавних таких открытий стало то, что в океанских глубинах имеются источники горячей воды. Когда в земной коре образуются разломы, горячая вода вырывается наружу. При этом она достигает такой температуры, при которой, к примеру, может загореться бумага. И только огромное давление удерживает эту воду в жидком состоянии. Исследуя эту среду, ученые сделали еще более потрясающее открытие. Они обнаружили бактерии, которые способны жить в воде температурой до 400 градусов по Цельсию. Для этих невероятных существ нормальная температура кипения воды чересчур прохладна. Исследователи по сей день пытаются выяснить, как эти создания умудряются выжить при таких температурах, которые в норме убивают все живое. С каждым новым открытием мы все больше узнаем о чудесных делах Создателя. Именно в этом и состоит подлинная цель науки. Вспоминайте об этом всякий раз, когда услышите, что наука и вера в Творца несовместимы.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Есть на земле особые люди, судьи. В Писании мы находим такие слова. Псалом 57, стих 2. «Подлинно ли правду судите вы, судьи, и справедливо ли судите, сыны человеческие?» От решения судей зависит жизнь других. В США суд постановил, что убийство, в котором обвинили Глина Симмонса, было совершено другим лицом. Внимание! Суд установил этот факт спустя 48 лет нахождения мужчины в тюрьме. Его приговорили к смертной казни в 1975 году, а в 1977 году изменили наказание на пожизненное заключение. В данный момент мужчине 71 год. Представляете? 48 лет находился в тюрьме. Суд человеческий таков. Может быть допущена ошибка. А может быть специально невинного осудят. Примеров тому огромное множество. Только один праведный истинный судья никогда не допустит никакой ошибки. Иисус Христос. Откровение 19 глава стих 11.

несколько лет назад, после цунами, что там случилось с атомной электростанцией Фукусима-1. Что-то подобное опять происходит, конечно, не в таких масштабах. Что интересно, в мире существует 440 ядерных реакторов. Что было, когда взорвался один в Чернобыле? Все это знают. Это повлекло за собой то, что люди были вынуждены уехать из места проживания, то, что поменялась экология, появилась зона отчуждения, там, где никто не должен жить. Кроме, конечно, зверей, их оттуда никто не выгнал. Но все получили, многие и звери, и люди, получили большую дозу радиации, потому что население вовремя не проинформировали об аварии. С одной стороны, вообще АЭС безопасны, они производят много энергии. С другой стороны, они представляют огромную опасность. Большинство АЭС расположено на реках, а некоторые в относительной близости от океана. При аварии на всех станциях вода станет непригодной для употребления. Именно об этом сказано Откровение 8 глава стих 11. Мы прочитаем Откровение 8 глава с 10 по 11 стих. Третий ангел вострубил, упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя этой звезды – Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Непригодная вода для питья. Именно так случится, если одномоментно рванут все эти атомные реакторы. Притча, 1 глава, там с 8 по 16 стих, содержится очень много ценной информации для детей, а также для родителей, чтобы родители правильно воспитывали своих детей. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Они скажут, наполним дома наши добычу. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними. Удержи ногу твою от пути их». Мудрый царь и пророк Соломон знал, что наставление детей словом Бога – это одна из главных основ их будущей жизни. И ведь действительно это так. Все закладывается в детском возрасте. Если вы читаете Библию, вы знаете эту истину. Однако не все люди Библию читают. Некоторые прочитают другие книги и называют их богодухновенными. Палестинских детей с раннего детства учат войне, учат ненависти. Одно такое видео вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Их учат ненавидеть Израиль, евреев. Каким потом вырастают эти дети? Они вырастают такими, что им, в кавычках, прикольно творить звезды и снимать это все на видео, как было недавно, в прошлом. Только Бог и его истинное слово способны детей наставить на правильный жизненный путь. Все остальное часто приводит к самым плачевным последствиям. Китай, Шанхай. Там маленький ребенок был отделен от родителей, потому что у него был положительный тест на корону. У родителей ребенка вируса не нашли, поэтому ребенок без их сопровождения чужими людьми был припроважен к машине, которая отвезла его на место отбывания карантина. Дети часто становятся жертвой взрослых или просто разменной монетой. В таких государствах, как Канада и Австралия, например, детей аборигенов отнимали у родителей, чтобы воспитать их в цивилизации. В контексте времени Великой Скорби, Марка 13, глава стих 19, отдельно о детях не сказано, однако нет никаких сомнений, что дети верующие, которые будут находиться в это время на земле, Откровение 13, глава стих 8, станут первыми жертвами власти Антихриста. Ведь именно через угрозы детям на родителей намного легче влиять. Это похититель, требующий выкуп, знают. Уж тем более это будут знать звериные власти, которые сделают все, чтобы люди поклонились дьяволу. Откровение 13 глава, стих 15. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны без всякого недостатка». Послание Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стих. Воля Божья в жизни верующих зиждется в том, чтобы они были, как сказано, без всякого недостатка. Слово Божье учит, какими путями и как Бог в жизни человека созидает эти прекрасные духовные качества. Одним из таковых качеств христианина является терпение и даже долготерпение. Так, в этом же послании апостол Яков в 5 главе 7 стихе под воздействием Святого Духа побуждает верующих: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Не всеми обращается внимание на это качество, то есть долготерпение, да и оно нелегко дается. И все же Библия говорит о терпеливом как о личности, обладающей несметным сокровищем. Например, в притчах 16:32 сказано: «Долготерпеливый лучше храброго». Кстати, о Господе сказано в Писании следующее: «Он долготерпеливый и многомилостивый» — Иаиля 2:13. А это значит, долготерпение является чудесной характерной чертой Господа, которую Он по Своей святой воле желает посредством тех или иных обстоятельств в жизни человека развить это качество среди тех, кто желает идти путем подражания Господу Иисусу Христу. Как раз об этом и говорит нам апостол Иаков в своем послании. В своем послании апостол говорит, что таковое качество приобретается через искушение, как и написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Различные искушения. Что это значит? Кто является инициатором этого искушения? Ибо, например, в Евангелии от Матфея в 6 главе и 13 стихе в молитве «Отче наш» есть такие слова: «И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого». А в послании Иакова в 1 главе и 13 стихе сказано: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает». И если апостол Иаков говорит нам о различных искушениях, они воистину могут различно происходить. Греческое слово, переведенное на русский язык словом «искушение» в послании от Иакова 1:2, часто употребляется в значении влечения ко злу или вовлечения в зло. Например, будучи на земле, Господь Иисус Христос многократно подвергался такового рода искушению. Они приходили к Нему в разных видах и формах. Вот некоторые из них. Прямые искушения от искусителя, то есть сатаны. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Мы читаем из Евангелия от Матфея 4 главы 1 стих. Здесь дьявол старался вызвать недоверие Христа к Слову Божью, поставить под сомнение свидетельство Божье, то есть со стороны дьявола было влечение ко злу. Ничего не добившись, окончив все искушение, дьявол отошел от Господа до времени, как написано в Евангелии от Луки 4:13. Искушение через противников. То, что дьявол не может достичь сам, пробует достичь через других. Он умело пользуется людьми для достижения своих гнусных замыслов. Таковое и испытал Господь. ибо, как сказано, приступили фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать им знамение с неба. Матфея 16:1. В этом было какое-то лукавство, на что Господь назвал их родом лукавым и прелюбодейным, оставил их и отошел. Искушение через ближних. Не осознавая способностей дьявола, люди изображают его часто в безобразном виде, с рогами и хвостом. Я думаю, что если бы он приходил к людям только в таком виде, то во многих случаях терпел бы неудачу. К беде людей он принимает часто и вид ангела, 2 Коринфянам 11:14, используя, казалось бы, хорошие чувства, и все же для достижения своего коварного дела. Таковое мы видим и в жизни Господа Иисуса Христа. Читаем из Евангелия от Матфея 16, 21-23. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Здесь дьявол, используя Петра как свой инструмент и его кажущуюся любовь ко Христу, старается остановить исполнение цели, ради которой пришел Господь Иисус Христос на эту землю. Ничего удивительного в том, что Господь не так гонит Петра, а более всего гонит сатану словами: «Отойди от меня, сатана». Итак, источник таковых искушений – дьявол. И цель такового рода искушений – вовлечение во зло. Оно идет от внешнего источника дьявола, посягающего на душу человеческую. Но то, что не могло быть со Христом, происходит с человеком. Есть еще искушение, исходящее из внутри человека. А сем апостол Иаков говорит так: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Иакова 1:14-16. Предпосылки вовлечения ко злу в той или иной форме, в той или иной степени заложены внутри человека. Это очень опасный враг. Враг внутренний бывает страшнее врага внешнего. Он влечет человека ко злу. Увлечение собственной похотью многие понимают как только аппетиты плоти, желания ее. Но здесь мы можем понимать и аппетиты помыслов, Ефесянам 2:3. Страстные желания сами по себе не грех, но зло кроется в том, что в испорченной человеческой натуре эти страстные желания идут и влекут человека против воли Божией. Например, о браке в Священном Писании сказано как о прекрасном единении двух личностей: «Будут одна плоть». Бытие 2:24. Но вот что люди, водимые голосом испорченной плоти, превратили это желание? Читаем из послания апостола Павла к евреям, 13 главы, 4 стих. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». То есть превратили в прелюбодеяние. Увлечение и обольщение в жизни человека является сетью и крючком, западней. Лот попал в Содом и Гоморру, ибо он возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую. Бытие 13:10. Давид никогда не совершил бы прелюбодеяние, если бы его глаза смотрели туда, куда нужно. Да, Как говорит нам апостол Яков, человек сам, увлекаясь и обольщаясь похотью, искушается ко злу. И для того, чтобы устоять против таковых искушений, верующие получают все оружие Божие, с помощью которого можно устоять против всех козней дьявольских. Об этом очень ясно пишет нам апостол Павел в послании к Ефесянам в 6 главе с 10 стиха и по 20 стих. «Оставляя времена неведения, Бог по Своей милости учит нас, что и как делать, чтобы не только устоять в сражении с внешним врагом, то есть дьяволом, но и устоять против внутреннего врага, вожделений плоти, восстающих на душу». Послание апостола Павла Галатам, 5 глава, 16 стиха по 25 стих. Но апостол Иаков говорит нам словами следующее: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Имеет в виду определенные искушения, о которых мы будем говорить в следующей беседе.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: В эфире радио «На пути».
0: Радио «На пути» предлагает вам две получасовые передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Романа Рейнхарта.

Приветствую вас вечными словами великого вождя Иисуса Христа, кто сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком».

Сегодня мы будем обсуждать вопросы, какая религия истинная? Не утверждает ли каждая религия, что только она одна обладает истиной? И еще посмотрим, есть ли нечто более, нежели религия. У нас сегодня будет довольно интересная передача. Беседу нашу мы начнем после следующего музыкального исполнения –

У микрофона Владимир Кулаков. Сегодня мы будем рассматривать, какая же религия истинная. И насчет этой мысли, мне кажется, что каждому из нас известен тот рассказ Лессинга о трех перстнях. А если вам он не известен, то давайте его повторим, чтобы освежить наши мысли. Рассказ идет так. У отца было три сына, которых он одинаково любил. У отца был драгоценный перстень, который, по обычаю тех времен, должен был наследовать любимец отца. Чтобы не огорчить никого из сыновей, отец прибегает к обману. Он тайно повелевает мастеру сделать два перстня, подобные первому, но далеко уступающие по качеству и даже ценности первого кольца. Чувствуя приближение смерти, отец призывает каждого сына по отдельности и говорит каждому одно и то же. «Сын мой, возьми этот перстень, ибо ты мой любимый сын». После смерти отца между братьями возник спор. Кто из них является обладателем настоящего перстня? Каждый утверждал, что он, но ни один не мог доказать этого. Дорогой радиослушатель, смысл притчи, конечно, ясен. Перстни — религии народов. Каждый народ утверждает, что только он обладает истинной религией и радуется этому. Но ни один народ не может доказать правильности своего религиозного убеждения. Лессинг был типичным представителем начинающегося либерализма, делающий все ценности относительными. Каким бы удивительным ни казался довод Лессинга, и как бы часто он ни цитировался поклонниками этого поэта, все же постановка его вопроса ложна. Через повторение, цитирование, заблуждение не превращается, конечно, в истину, и мы все это знаем. Обратимся к нашему вопросу. Какая религия истинная? Праздный вопрос. Если религия приводит нас в общение с Иисусом Христом, тогда она истинная. Какой в этом интерес? Уравнивать религии народов и рас, когда они только выражение тоски народов по Боге, к которому мы должны прийти, если хотим обрести мир и гармонию в своей жизни. Каждый на свой лад может призвать имя Божье. Африканец иначе, нежели азиат. Хоралы немцев звучат иначе, нежели духовые песнопения англичан. Ритм духовных песнопений у русских другой, нежели у французов. Автор одной книги Священного Писания, будучи в городе философов и богоискателей в Афинах, возмутился духом, увидев их религиозные формы. Ему стало известно о религиозных ритуалах в греческих храмах, и все же он начал свою знаменитую речь в Ареопаге не с критики. Он не обратился к ним с такими словами: «Вы неразумные люди, ваше богослужение ложное, и у вас ложная религия». А наоборот, в искреннем подтверждении он обратился к ним с такими словами: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Выразив современным языком, это звучало бы приблизительно так: «Я вижу, вы искренне религиозные люди». А алтарь с надписью «Неведомому Богу» не казался Павлу разочарованием усталого скептицизма. Как мы, люди, можем познать тогда истинного Бога, которого мы предчувствуем? Он ведь не является предметом нашего исследования, подобно какой-либо области знания. Ни философия, ни созерцание мистики, ни пылкая религиозная страсть не в состоянии проникнуть в эту тайну. Бесовская религия становится тогда, когда она старается казаться большим, чем она в действительности есть, когда она больше обещает, чем может дать, когда она выставляет себя, как будто она уже есть отчий дом.
через гордость и заносчивость так называемые богослужения могут превратиться в идолопоклонство, а закон Божий — в фарисейство, вспоминание о таинствах Божиих — в магию. Мы многое выиграли бы во взаимном понимании, если бы в этих вопросах пришли к единому способу выражения. Тогда мы перестали бы, с одной стороны, недооценивать искреннюю религиозность, если она и проявлялась в формах чужих нам, а с другой стороны, мы не подвергались бы опасности переоценивать наше собственное благочестие и придавать ему такое значение, которое обладало бы только Господу Богу. Дорогой радиослушатель, все религии слышат эхо собственного голоса. В этом самообман мистики, погружение в самого себя. Какие бы формы мистика ни принимала, увлечение природой, привлечение сознания собственного достоинства, она только мистика. Человек только думает, что он проник в тайну высших миров. Мистика может только описать пространство, но не в состоянии дать ему содержание. Стоит ли пустая чаша на столе? Берем мы ее в руки? Поднимаем ли мы ее выше нашей головы? Она останется такой же, какой и была. Через это чаша не наполнится. Тогда у вас есть, наверное, вопрос приблизительно такой. Есть ли нечто большее, нежели религия? Для нас имеет решающее значение тот факт, желаем ли мы удовлетвориться религией, или есть нечто большее религии. Здесь пути расходятся. Очень важно иметь ясность в наших понятиях, чтобы устранить самые большие недоразумения, препятствующие плодотворному обмену мнений. По этому поводу Ранке выражается так. «Я не знаю, можно ли преодолеть скептицизм, не принимая откровения Божьи. Этого как раз и не желал Фридрих Великий». Этим утверждением великий историк помогает нам в наших рассуждениях сделать решающий шаг вперед. Религия имеет отношение к делам человека. Она чувствует напряженное состояние и нашу несостоятельность, дает место тоске и тянется к вечному. Она размышляет о Боге, стараясь представить себе невидимого. Но разве Бог только это оставил человеку, тоскующему по потерянному раю, только вспоминание о потерянном? Современный религиозный философ говорит, «В каждом человеке живет первобытный феномен. Если человек ничего большего не получит, то у него и не остается другого выбора, как только положится на религиозный инстинкт. Таким вот поведением мы отрицаем активную деятельность Бога и в явном высокомерии видим только самих себя, человека в его делах. Это и есть богоотрицание. Существует не только человек со своей тоскою по отчему дому, но и тот, кто приготовляет ему возвращение домой. Существует не только человек со своими вопросами и нуждой, но есть Бог, отвечающий на все наши вопросы и восполняющий нашу нужду. Мне хочется еще затронуть на демоническую сторону религии. Но прежде чем мы затронем эту тему, выслушайте коротенькое музыкальное исполнение.

есть демоническая сторона религии, начиная от примитивного язычества до лжепонимаемого христианства, ставящий себя наравне с Богом в его ревности и в его делах. Конечно, тоска и странное желание могут привести душу в такое состояние, что она в своем возбужденном воображении думает, что она уже достигла желаемого. Но в действительности это только сокровенная мечта. Кто многие годы провел вдали от родины и родных, тому часто так живо и сильно снятся моменты, что вот он находится дома, в круг друзей и родных. Утром, конечно, он просыпается в разочаровании. Это только был сон. Но кто действительно пережил возвращение домой и поздно вечером, стоя у родительского дома, смог смотреть матери в глаза, тот знает, что это значит вернуться домой. Как бы живо не представляла тоска нашей душе отчий дом, но возвращение домой больше всего этого. В своем прославленном романе «Хипатия» Кинсли описывает старания благородной женщины-философа через собственные усилия душевной концентрации вознестись до Бога. Она пробуждается от экстаза с воплем. Она увидела себя обманутой. Если бы это было возможно, тогда, конечно, Иисус из Назарета был бы только одним из многих, рекомендующих новый метод прийти к Богу. Тогда христианская вера не что иное, как только новая попытка нашими усилиями и стараниями подняться до Бога. Миллионы номинальных христиан так и, конечно, понимают. Они берут молитвенник в руки и идут в церковь, думая, что Бог этого хочет, и они не хотят его огорчить. Человек соблюдает церковные обряды, потому что в глубине души он думает, что этим он заслужит, можно сказать, благосклонность Бога к себе. Все это делается с законнической добросовестью. С такой же добросовестью, как и Магометы, ежедневно совершают свои предписанные молитвы по направлению к Мекке. Человек молится, принимает причастие, но все это делается собственными силами в ожидании вознаграждения. Когда при всем этом спрашиваю, правильно ли я все это делал? Не должен ли я попробовать другую религию? Когда же приходит разочарование или какое-либо потрясение, вот такой человек теряет, как он сам говорит, свою религию, свою веру. Фактически, он ее никогда не имел. Он был всегда лишь только религиозным. Если ему предоставляется новый метод, более соответствующий его характеру, быть религиозным, чтобы в другой форме выразить свою религиозную тоску, то он становится на этот путь. Дорогой радиослушатель, я имею для вас потрясающие слова. Тот, который называет себя Иисусом Христом, ходя по этой земле, сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Интересно, что апостол Павел, автор одной книги, книги Римлянам, говорит так: «Конец закона — Христос, к праведности всякого верующего человека». Поэтому, дорогой радиослушатель, Иисус имеет великий титул «Христос». Почему? Потому что Он — конец всех религий. Он открыл путь к Богу и сам стал путем к Богу,
Он сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. Благодарю вас за внимание. Оканчивая нашу радиопередачу, послушайте следующее пение. После пения вы услышите потрясающее свидетельство девушки. И потом наша передача придет к концу.

Мать моя умерла, когда мне было 3 года. В полном смятении я спрашивала о ней. Доброжелательные соседи сказали мне, Бог взял ее к себе. Это была его воля. Я не понимала, о чем эти люди говорят. Бог был совершенно незнаком мне. Никто никогда не рассказывал мне о нем. Мой отец считал, что я сама должна составить себе свое мнение, найти свою точку зрения, когда я вырасту. Смерть моей матери глубоко потрясла меня, и я стала ненавидеть Бога, который забрал ее к себе. Я кое-как закончила школу. Накануне моего 20-летия я вышла замуж за парня, с которым была знакома лишь 1 месяц. 7 лет мы прожили вместе, потом разошлись. Я с моими 3 дочерьми переехала в маленькую квартиру и стала работать невдалеке в ночном клубе. Выходить еще раз замуж я не хотела и жила поэтому с моим другом без официальной регистрации. У нас родился сын. На вопрос о моей связи я высокопарно рассуждала о ненужности формальной женитьбы. «Свидетельство о браке, — говорила я, — это лишь клочок бумаги, и вообще жениться в наше время вышло из моды». Но однажды я случайно стала свидетелем одного разговора между моей 6-летней дочерью и ее сверстником. Она объясняла ему, что не будет выходить замуж, а будет просто жить с кем-нибудь вместе. Это были слова, услышанные от меня. Мне вдруг стало не по себе при мысли, что моя дочь может последовать моему примеру и стать такой же, как я. Хотя мои дочери были совсем еще детьми, я постоянно предупреждала их об опасностях злоупотребления наркотиков. Но потом я поймала себя на том, что запросто сама проглатывала горсть таблеток в раз. Я внушала себе, что нуждаюсь в средствах, подстегивающих мою энергию, чтобы выдержать целый день. Я сама себя презирала за свое лицемерие перед детьми. Вскоре я стала наркоманом. Алкоголь, марихуана и другие наркотики владели моей жизнью. Как и прежде, я посещала гуляния, вечера, но они все скучнее и скучнее казались мне. Мое внутреннее беспокойство и душевная пустота увеличивались. Я стала увлекаться разными религиозными течениями и философиями, надеясь, что они заполнят пустоту во мне. Одновременно я посещала богослужения, собрания и встречи многих деноминаций, сект и обществ культа, и становилась все неувереннее. Между прочим, я слышала и о Христе. То, что я о нем услышала до сих пор, было убедительнее, чем все другое. Я не знаю почему, но его призыв любви имел что-то потрясающее. Я осознала, что если где-то есть еще надежда для моей неудачной разбитой жизни, то у него. Не знала лишь, что могу сама поговорить с ним об этом. Никто не сказал мне, что Иисус так доступен людям, и что я могу познакомиться с ним. Как-то раз я все же не выдержала. Совершенно потерявшись среди советов и наказов людей разных религиозных течений, я однажды упала, обессиленная, на пол в ванной комнате и просила Иисуса в слезах, чтобы Он лишил меня жизни. Я поставила Ему ультиматум. В отчаянии я кричала так громко, что крик мой эхом отдавался в стенах ванной. «Иисус, или Ты убьешь меня сейчас же, прежде чем я совершу что-то ужасное? Или Ты возьмешь мою жизнь в свои руки? Я знаю, что Ты существуешь». Но должно быть, есть еще что-то больше того, что я слышала о тебе. Если же это неверно, я не хочу жить больше. В тот миг, когда я в отчаянии кричала к Богу, меня вдруг наполнило необъяснимое чувство покоя, невероятная тишина, которых я никогда не испытывала. Я не слышала голоса с неба, не видела видений, но с неожиданной уверенностью я знала вдруг, что Иисус живет и что Он руководит теперь моей жизнью. Мой друг, которому я рассказала об этом, беспомощно посмотрел на меня. Моя новая точка зрения, мои убеждения стали неудобны ему, и вскоре он покинул нас. Но люди из общины, в которой я нашла друзей, молились о нем и обо мне. Как-то мой друг совершенно случайно увидел по телевидению евангелизацию. Проповедь изменила всю его жизнь, и он уверовал во Христа. Он снова пришел к нам домой, и мы поженились, став совершенно новой семьей. Иногда люди прямо с завистью говорят мне, «Вы пережили в жизни абсолютную перемену, о которой мы знаем лишь понаслышке. Вы действительно узнали обе стороны, темную и светлую». Я же, напротив, завидую людям, которые с детства уже вырастали с верой в Бога. Они избежали тех болей и шрамов, что были в моей жизни. Но одно я знаю, кто через такие бездны прошел, как я,
интенсивнее пережил любовь Христа, потому что эта любовь подняла его из бездны.

Дорогой радиослушатель, эту передачу вы можете слушать каждую неделю в это же время на этой волне. Желающие написать, пишите лично мне, Владимиру Кулакову, по адресу, который вы услышите в конце следующего пения. Если у вас есть просьбы, вопросы, молитвенные пункты, вы напишите, и мы с радостью будем вести перепись с вами. До следующей встречи в эфире.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня на тему «Возвращение». Можно также сказать «Обращение». Поэтому обратимся в Ветхий Завет к пророку Амосу и прочитаем в главе 4, стихи 4 и 5. «Идите в Вефиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления, приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые 3 дня». Приносите в жертву, то есть курите жертву благодарение квасное. Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них. Ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Возьмем это место Писания за наш главный текст. И рассмотрим сегодня это Слово Божье, которое пророк Амос нам сообщил. Если в Ветхом Завете царь Соломон в книге Экклесиаста говорит, что нет ничего нового под солнцем, как читаем в книге Экклесиаста, глава 1, стихи 9 и 10, «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться». И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. И если в Ветхом Завете Соломон в этом тексте говорит, нет ничего нового под солнцем, то и сегодня мы находим аналогию тех дней. В духе Израиль находился на дне, подобным образом, как и церковь Иисуса сегодня, а именно потому, что израильтяне не любили своего Бога, как и Господь Иисус желает быть нами возлюбленным, и как мы должны Его прославлять. Пришельцы наверняка ничего особенного не видели на израильтянах, что на них являлось негативным. Каждое утро они приносили жертву заклания, каждый 3-й день они приносили свою десятину, жертву благодарения, и их даже приглашали, чтобы они приносили добровольные дары. Именно это любит наша плоть. Поэтому и читаем, ибо это вы любите, сыны Израилевы. Но заметим себе, что это высказывание Господь Иисус говорил в адрес израильтян не ради того, чтобы их восхвалять. Нет-нет, грех израильского народа начинается не в этом пункте. Он начинается не в их состоянии при Амосе. Но там он заканчивается. Таким образом, израильтяне идут в Вефиль, что символично означает «дом Божий». Но тем не менее они грешат. Они идут также в Галгал, что означает «сваливание с себя вины». Там их грехи становились явными, и там они должны были получать прощение. Но, к сожалению, оттуда они возвращались с умноженными, с еще большими преступлениями. Поэтому в этом месте у нас возникает вопрос. Что является причиной того, что с приносимыми жертвами и хождением израильтян связана их собственная любовь, но не любовь к Богу? Поэтому мы должны спросить, что израильтяне делали тогда неверно? В чем заключалась главная причина? В чем заключался исход их греха? Это был вопрос их любви к Богу Израилеву. все перечисленные жертвы израильтяне приносили, и плюс к этому их призывали даже к приношению добровольных жертв. Провозглашайте о добровольных приношениях ваших. Следовательно, они делали намного больше, чем требовалось на основании закона. Но когда они ходили в Галгал, на это место сваливания с себя вины, то они приходили с умноженными преступлениями, с преступлениями намного большими, чем при уходе в Галгал. И по отношению этого сообщения мы должны спросить, как это возможно? Ответ мы видим в том, что они приносили все эти жертвы и делали все без очищения своих сердец. И при всем этом Господь Иисус смотрит именно на их сердца. О том, что Бог смотрит на сердце человека, мы читаем уже в первой книге Царств, в главе 16, стих 7. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, то есть на Саула. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек». Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Как Господь сказал, так мы и должны его слово оставить. А поскольку израильтяне в своем греховном состоянии с неочищенными сердцами пошли в Галгал, то на основании их лицемерия они возвращались с еще большими грехами назад. Мы видим, что невыполненное очищение является перед Богом лицемерием как тогда, так и сегодня. Почему израильтяне не любили Бога так, как это должно было быть? Потому что приходящие вещи они больше любили, чем живого Бога. Мы можем сказать, что они поголовно были материалистами. Такими мы видим еврейский народ и сегодня. Поэтому они накапливали вину суда. Некоторые верующие сегодня говорят, кто верит в Бога, тот на суд не приходит. Конечно, это в Библии написано, и мы это знаем. Но мы также читаем то, о чем эти верующие не говорят. Что суд Божий должен начаться с Дома Божьего, как читаем у апостола Петра в первом его послании в главе 4, стих 17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» А этим Домом Божиим являемся мы, все дети Божии. Во всяком случае, так говорит Новый Завет, что мы являемся духовным домом, как читаем тоже в первом послании Петра, глава 2, стихи 4 и 5. «Приступая к Нему, то есть к Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Половина Евангелия является также только половиной истины. Мы, все дети Божьи, должны привыкнуть к тому, чтобы жить в полной истине, но не только в какой-то его части или в существенной его части. Грех израильтян заключался в том, что они не полностью ходили с Богом в истине. Именно по этой причине наш Господь Иисус так много хлопотал и в своей любви и долготерпении занимался со своим народом Израилем, чтобы этот земной народ привести в обещанные Богом обетования и благословения, чтобы выполнить свой конечный план спасения. Ведь он начал с Израиля и закончит Израилем в тысячелетнем мирном царстве. Бог вывел израильтян из плена египтян. Он привел их в страну, о которой он сказал, что она должна быть их собственностью. И, как написано в книге Исход, глава 3, стихи 7 и 8, «И сказал Господь, я увидел страдание народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Господь освободил их от их врагов. Он дал им полноту его благословений. Но тем не менее, этот народ любил приходящие вещи богов Ханаана больше, чем живого Бога. Такое пренебрежение своим Богом и Творцом. Это был Иеровоам, который сделал сразу двух золотых тельцов –

«Отца кровавому царю иудейскому». Стих 28. «И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Вефиле, а другого в Дане». Стих 32. «И установил Иеробоам праздник в восьмой месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике. Тоже сделал он в Вефиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вефиле священников высот, которые устроил. На основании этого идолопоклонства Господь Иисус предупредил израильский народ через пророков и объявил ему о грядущем суде. Но от своего намерения народ и царь Иеробоам не отказались. Внешне все выглядело хорошо. Они совершали это служение якобы для Бога, но фактически в их сердцах, во внутренней области, это было идолопоклонство. Они служили чужим богам. В наше время к этому идолопоклонству относится многое в нашем хождении и собственное «я», которое занимает не последнее место в этой очереди. Вещи, которые Господь Иисус запретил исполнять своему народу, они, тем не менее, совершали. Поэтому Бог навел на них суд. Он лишил свой народ, как читаем в ниже следующих пяти пунктах. Первый пункт – лишил их хлеба. По этому поводу читаем у пророка Амоса в главе 4 стих 6. «Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь». Это значит, что Бог не давал что-нибудь своему народу Израилю, чтобы они могли кусать и жевать. Поэтому зубы оставались чистыми. Это является методикой нашего Бога, что недостаток хлеба ощущался тогда во всех селениях Израиля. А затем Бог вынужден все же жаловаться. «Но вы не обратились ко мне, потому что израильтяне не сделали из этого Божьего наказания вывода». Во-вторых, Бог лишил израильтян воды, как дальше читаем в стихах 7 и 8 у этого же пророка. При этом Бог давал одному городу дождя, а другим городам не давал дождя. Дождь он давал в зависимости от того, кому тот или другой город служил. Если там Богу служили, то он давал им дождя. А если они занимались идолопоклонством, то он им не давал дождя. А затем Бог опять же вынужден жаловаться. «Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь». Между прочим, это испытание некоторых селений Израиля путем отсутствия дождя мы находим даже в тысячелетнем мирном царстве. Там будет такой порядок, чтобы каждое колено Израиля приходило периодически в Иерусалим для преклонения и прославления Бога. Но по причине отсутствия любви к Богу, некоторые из них будут этот порядок нарушать, как читаем у пророка Захарии в главе 14 стих 17. «И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них». Хороший метод для воспитания своевольных.
Я думаю, что при таких обстоятельствах они не

немедленно побегут в Иерусалим, чтобы получить прощение и поклониться Господу Иисусу. В-третьих, в стихе 9 Бог лишил свой народ, как мы там читаем: «Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба, множество садов ваших и виноградников ваших и смоковниц ваших и маслин ваших пожирала гусеница», прообраз губителя. Из маслин, как мы знаем, добывается оливковое масло, которое прообразно указывает на Святого Духа или на Божий Дух. Поэтому мы можем сказать, что Бог лишал израильтян плода Духа, хотя Бог и давал им желание их сердца, но Он посылал худобу в их души. Об этом мы читаем в Псалме 105, стих 15. «И Он исполнил желание, то есть прошение их, но послал худобу или язву на души их». Это является также симптомом поместных собраний сегодня во Всемирной Церкви Иисуса. А затем снова Бог вынужден жаловаться: «И при всем том вы не обратились ко мне», говорит Господь. В-четвертых, в стихе 10 мы читаем о том, что Бог посылает болезнь. «Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши». И снова Бог вынужден жаловаться: «И при всем том вы не обратились ко мне», говорит Господь. Жестоковыйный народ. И вот в стихе 11, пункт 5, Бог наводит на свой народ за все непослушание суд, о котором Он неоднократно израильтян предупреждал. Несколько пророков получали от Бога задание, чтобы они в деталях сообщили Израилю о грядущем суде. Об этом суде читаем в стихе 11. «Производил я среди вас разрушения, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня». И снова жалоба Бога в отношении Израиля гласит: «И при всем том вы не обратились ко мне», говорит Господь. Даже эти 5 видов мощного Божьего суда не могли возбудить израильский народ к желаемому Богу послушанию, чтобы исполнилось то, о чем мы читаем в Псалме 80, стихи с 9 по 11. «Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их». В нескольких псалмах мы читаем обо всем том, что только Бог хотел дать своему народу Израилю, и кем Он хотел для них быть. Пророки говорят также в псалмах о том, что Бог хотел Израилю дать мед из скалы. Израильтяне могли бы в течение 40 лет пути в пустыне получать мед из скалы, если бы они слушали своего Бога. В течение 40 лет они не исполняли бы никакого служения, если бы слушали Бога. Даже в том случае, когда израильтяне частично обращались, то их поведение все же так складывалось, что его не хватало для сохранения жизни всех израильтян. По этому поводу мы можем сказать: это такое обращение, которое не доходило до Господа Иисуса, не достигало желаемой цели Господа Иисуса.
Дорогие братья и сестры, еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что мы имеем вокруг нас целый христианский мир, который является погибшим, потому что эти люди обращаются не до Господа Иисуса. Они говорят о Нем, но не приходят к Нему с покаянием в своих грехах. Это значит, что эти люди всего лишь религиозны. Но именно это стало или становилось ветхозаветникам злой участью, что они совершали только половинчатое обращение к своему Богу Иегове. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны знать и ощущать, как Он нас видит в своем свете. Не видим ли мы этот симптом двух упавших в грех учеников Иисуса, Петра и Иуды? Они оба отреклись, но и оба вернулись, как говорит Слово Божье. Иуда вернулся до храма, в который он бросил 30 серебряников, за которые он предал Иисуса. А Петр, к великому счастью, вернулся до самого Господа Иисуса. Я надеюсь, что вы теперь все понимаете. Мы с вами видим, что религиозная система не является исполнением и, тем более, не является заменой для нашего Господа Иисуса. Мы также видим, что только у Иисуса Христа возможно полное обращение, но не в какой-то религиозной системе. Я думаю, что никто из вас не отрицает, что мы, как дети Божьи, тоже еще постоянно согрешаем в нашей плоти. В доказательство привожу сообщение Иоанна, ученика Иисуса, из первого его послания в главе 1 стих 8. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Поэтому он же, этот ученик Иисуса Иоанн, зная, что все дети Божьи согрешают, призывает нас к обращению к Иисусу не для спасения и получения жизни вечной, которую мы уже имеем, но для очищения сердца от вновь содеянных грехов. Об этом мы читаем в его первом послании, главе 2, стихи 1 и 2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Дети мои, которым Иоанн здесь пишет, это такие верующие, такие дети Божии, которые пришли к Господу Иисусу через Иоанна. Поэтому они являются одновременно духовными детьми Иоанна. В том, что мы выше рассмотрели, мы заметили с вами очень поучительные слова Святого Писания, которые Святой Дух нам здесь сообщил. Поэтому для нас возникает теперь вопрос, чему учат нас эти убедительные сообщения Святого Писания? Если мы только слушаем Слово Божье и не уносим его в молитвах в наших сердцах к Божьему трону, чтобы Господу дать возможность нас изменять, то мы останемся бесплодными. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Глава 9. Выиграть сражение. Стратегия. Она была права. Реальность может быть суровой. И если вы закрываете на это глаза, то делаете это на свой страх и риск. Потому что если вы не встретитесь лицом к лицу с врагом во всей его темной силе, то в один из мрачных дней враг подойдет к вам сзади и уничтожит вас в тот момент, когда вы будете ждать его с другой стороны. Фредерик Бучнер. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею, и всем украшений твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины. Псалом 44. Будучи воином армии Христовой, вы маршируете в шеренге доблестных душ. Каждый из ваших товарищей по оружию – сын или дочь царя. Некоторые, подобно вам, находятся на поле боя в разгар сражения, осаждаемые со всех сторон бедами и искушениями. Другие, после многих атак на их веру и ответных ударов, уже стоят у врат рая, как победители. Оттуда они смотрят на вас и призывают вас, своих товарищей на земле, идти за ними наверх. Вот их призыв. Бейтесь до последней капли крови, и город будет принадлежать вам, как сейчас он принадлежит нам. Уильям Гернер.

Вторжение во Францию в конце Второй мировой войны на самом деле началось за ночь до того, как войска союзников достигли берегов Нормандии, когда 82-я и 101-я воздушно-десантные дивизии были высажены в тылу врага, чтобы отрезать подкрепление гитлеровской армии. Если вы смотрели фильмы «Самый длинный день» или «Спасение рядового Райна», то вы должны помнить ту опасность, с которой пришлось столкнуться десантникам, участвовавшим в этой операции. В одиночку или маленькими группами они пробирались темной ночью по местности, которую никогда раньше не видели, чтобы сразиться с врагом, появление которого они не могли предсказать. Это были минуты беспримерной храбрости и трусости. Потому что далеко не каждый десантник вел себя как настоящий мужчина в ту решающую ночь. Конечно, они десантировались, но после этого многие из них спрятались. Страх настолько парализовал десантников в одной из групп, что они стали вести себя удивительным образом. Многие засели в кустах, чтобы дождаться рассвета, некоторые даже умудрились заснуть. Рядовой Фрэнсис Пейлис из 506-й стал свидетелем поразительно халатного отношения солдат к своим обязанностям. Он стоял с группой десантников под Вервилем. Услышав издалека невероятный шум и пение, он и его люди незаметно подкрались к фермерскому дому. Там он увидел десантников из обеих американских дивизий. Они нашли в подвале ликер и напились хуже, чем деревенские парни во время субботней попойки. Невероятно!

0: и в самом деле невероятно. Эти мужчины знали, что они на войне, и все же отказывались вести себя подобающим образом. Они выбрали неправильную линию поведения, не признавая, что их жизни грозит опасность. Этим самым они поставили под угрозу не только свою жизнь, но и в значительной степени жизнь тех, чья судьба зависела от того, насколько хорошо они справятся со своим заданием. Эта история может служить прекрасной иллюстрацией того, как Западная Церковь относится к духовной битве. На одном из собраний приходского совета один мой друг выразил предположение, что некоторые трудности, с которыми они сталкиваются, могут быть кознями дьявола. «Как вы думаете?» – спросил он остальных. «Ну, я полагаю, что такие вещи имеют место», – ответил один из пасторов. «Например, в странах третьего мира или во время подготовки массовых призывных собраний. Сами понимаете, там, где происходит что-то важное в деле служения». «Невероятно! Добровольная капитуляция! Ничего опасного не происходит! Те, кто так думает, добровольно сдались на милость врага, так как не разглядели самой первой атаки дьявола. Меня здесь нет! Во всем, что с тобой происходит, виноват ты сам! Вы не можете сражаться, если не понимаете, что идет война». Это прекрасно описал Клайв Стейплз Льюис в «Письмах Баламута», где старый бес инструктирует новичка и говорит следующее.
1: «Мой дорогой Гнусик, меня удивляет твой вопрос. Ты интересуешься, важно ли, чтобы подопечный знал или не знал о твоем существовании. Наша политика состоит в том, чтобы скрываться».
0: Что же касается тех, кто хочет быть опасным, я бы посоветовал им прочесть стихи из первого послания Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». О чем Святой Дух предупреждает нас устами Петра? О том, что дьявол атакует нашу душу. Этот отрывок не о неверующих. Петр пишет о наших братьях. Для него очевидно, что на любого верующего постоянно совершаются нападения. И что, по его мнению, нам необходимо делать? Противостоять дьяволу, наносить ответные удары, быть начеку. Мне очень горестно писать о том, что на этой неделе распалось одно христианское общество, в котором мой дорогой друг занимал один из ключевых постов. Его организация сотрудничала с другой христианской организацией, пытаясь нести Евангелие людям, живущим в разных городах Соединенных Штатов. Конференции, которые были организованы этим обществом, имели большой успех. Присутствующие плакали счастливыми слезами, когда говорили об исцелении, свободе и облегчении, которые они испытали. Их сердца исцелялись, и их отношения с Богом становились такими близкими, какими никогда прежде не были. Это было прекрасно и впечатляюще. Так неужели вы думаете, что враг позволил бы этому обществу беспрепятственно заниматься своей деятельностью и не стал бы вмешиваться? Общество столкнулось с некоторыми трудностями. Ничего серьезного, ничего невероятного, обычная ситуация, когда дело касается человеческих взаимоотношений. И все же некоторые члены общества решили просто прервать сотрудничество и расстаться, не закончив начатое. Произошло ли это по причине чьих-то личных проблем? Конечно, без этого не обходится. Но эти проблемы были незначительными. В большинстве случаев речь шла о недопонимании и чьей-то ущемленной гордости. Насколько я вижу эту ситуацию, за многими словами и мыслями людей, состоящих в этом обществе, стоял дьявол, который был готов на многое, лишь бы разрушить такой стратегически важный союз. Когда я попытался вмешаться и предложил все открыто обсудить и проанализировать, учитывая дьявольские атаки, мои предложения были отвергнуты. Эти добрые люди хотели объяснить все с человеческих позиций. И я вам честно скажу, как только мы начинаем игнорировать лукавого, он одерживает над нами победу. Он любит сваливать всю вину на нас, заставить нас почувствовать боль, стать подозрительными и обижаться друг на друга.

Прежде чем нанести сильный удар по противнику, вы должны понять его тактику и способ связи. Лукавый постоянно применяет этот прием, идет ли речь о служении или о семейной жизни. Брак – это великолепный пример того, что Бог предлагает своим детям. В Писании сказано, что это живая метафора, ожившая притча, красочная картина, изображающая Евангелие. Враг знает это и ненавидит брак каждой клеточкой своего злобного сердца. Он не может позволить, чтобы такая прекрасная картина свидетельствовала миру о Боге и была действенным призывом, который не позволяет устоять против предложения, сделанного Богом. Поэтому точно так же, как это было в Эдемском саду, сатана приходит, чтобы разлучить и победить. Сатана постоянно использовал тактику обвинения, чтобы разрушить мои отношения с женой. Это трудно описать и зачастую не выразить словами, но иногда я вдруг начинал чувствовать, что я разрушаю наш брак. В конце концов, я поделился своими переживаниями со Стейси, и на ее глаза навернулись слезы. «Ты шутишь?» — сказала она. «Но я чувствовала то же самое, и я думала, что это я тебя разочаровала». «Минутку», — подумал я, — «если не я был причиной подобных чувств моей жены, и она не вызывала их во мне, то...»

сильнее всего враг будет пытаться прервать связь с главнокомандующим. Поставьте себе цель молиться каждое утро на протяжении 2 недель и просто посмотрите, что произойдет. Вы не захотите вставать с постели. Вас срочно вызовут на какую-нибудь важную встречу или вы заболеете. И если вы все же начнете молиться, то постоянно будете отвлекаться на разные вопросы. Что есть на завтрак, сколько следует заплатить за ремонт кондиционера или какого цвета носки будут лучше смотреться с вашим серым костюмом. Много раз я настолько путался в собственных мыслях, что неожиданно для себя начинал размышлять о том, почему я вообще поверил в Иисуса Христа. Радостное общение с Богом, которым я обычно наслаждался, прерывалось, исчезало, как солнце за тучами. Если вы не понимаете, что происходит, то можете подумать, что утратили веру, или что Бог вас оставил, или поверить еще какой-нибудь лжи сатаны. Освальд Чамберс предупреждает нас: иногда ничего особенного от вас не требуется. Единственное, что надо делать, это поддерживать живую связь с Иисусом Христом, следить за тем, чтобы ее ничто не нарушало.

0: Следующий тактический прием врага – пропаганда. Враг, как через известную радиостанцию, постоянно передает информацию, призванную деморализовать нас. Как и в том случае, когда я застрял в автомобильной пробке, он всегда преподносит происходящее вокруг нас в выгодном для себя свете. Недаром же он назван в Писании клеветником братьев наших. Вспомните о том, что происходит, что вы чувствуете и о чем думаете, когда у вас что-то не получается. А, я такой глупец. Вечно я делаю одно и то же. Никогда ничего стоящего у меня не выйдет. Я считаю, что это настоящие обвинения. А что же происходит, когда вы действительно пытаетесь вести себя так, как подобает мужчине? Могу точно сказать вам, что происходит, когда я собираюсь где-то выступать. Однажды я ехал в аэропорт, чтобы отправиться на западное побережье с лекцией для мужчин о необузданном сердце. Всю дорогу до аэропорта меня не покидало тяжелое чувство. Я почти сдался под натиском подобных обвинений. «Джон, ты настоящий позер. Тебе совершенно нечего сказать. Лучше разверни машину, отправляйся домой и позвони тем людям, да скажи им, что отменяешь выступление». Теперь, в моменты прозрения, я знаю, что это атаки врага. Но вы должны понимать, что подобные атаки враг проводит настолько умело, что кажется, будто его обвинения справедливы. Я почти сдался и чуть не отправился домой. Когда Христос подвергался в пустыне нападкам сатаны, последний выбрал для нападения следующую тактику. Он поставил под сомнение его божественное происхождение.
1: «Если ты сын Божий, — презрительно обращался сатана к Иисусу три раза, — докажи это!»
0: В прошлом году Брэд вернулся из миссионерской поездки домой, чтобы провести свой отпуск в кругу семьи. После 7 лет, проведенных за границей, в течение которых у него практически не было настоящих дружеских отношений, он чувствовал себя опустошенным и неудачником. Он рассказал мне, что, проснувшись однажды утром, услышал голос, который обратился к нему так:
1: «Доброе утро, неудачник!»
0: Как много мужчин живут с подобными мыслями. Крейг вступил в отчаянную борьбу с врагом и доблестно сражался последние несколько месяцев. А затем ему приснился кошмар. Это был очень ясный, отчетливый, отвратительный сон, в котором он приставал к маленькой девочке. Он проснулся с ощущением, что совершил какую-то мерзость. На этой же неделе я и сам видел сон, в котором меня обвинили в измене. На самом деле ничего подобного не было. Но те, кто был в моем сне, никак не хотели мне поверить. Запомните следующее. До тех пор, пока мужчина не представляет реальной угрозы для врага, сатана будет говорить ему, что у него все в порядке. Но как только этот человек встанет на сторону Бога, сатана начнет внушать ему, что его сердце порочно и что он знает об этом. Наконец он попробует зайти с флангов, выискивая ваши слабые места. Вот как это бывает. Сатана подкидывает вам какую-нибудь мысль или соблазняет вас чем-нибудь в надежде, что вы проглотите приманку. Он знает вашу историю, знает ваши слабые стороны, поэтому он бьет точно в цель. Только сегодня утром, когда я молился, мне пришлось бороться с гордостью, тревогой, похотью, жадностью и обжорством. Если бы я решил, что за всеми этими слабостями стою лишь я, мое сердце, то это привело бы меня в уныние. Но знание того, что мое сердце доброе, позволяет мне подавлять в себе это чувство. Когда сатана пробует зайти с флангов, не идите на компромисс. Если вы согласитесь хоть с чем-нибудь, если что-то в вашем сердце скажет: «Да, ты прав, то враг набросится на вас со всей своей силой. Например, вы видите красивую женщину, и что-то в вашей душе говорит: «Ты хочешь ее?» Это лукавый обращается к предателю внутри вас. Если предатель скажет: «Да, хочу», то вами овладеет вожделение. Не сопротивляйтесь этому чувству несколько лет, и ваша цитадель будет захвачена врагом. От этого хороший человек может чувствовать себя отвратительно, потому что начинает думать, что он сластолюбец, хотя это и не так. За этим стоит сатана, который беспрестанно атакует нас. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Я не пытаюсь во всем обвинить дьявола. Почти в каждой ситуации есть доля и нашей вины. У каждого мужчины есть свои слабости. В каждом браке есть свои проблемы. И в каждой христианской организации возникают конфликты между людьми. Но все эти проблемы подобны тлеющим уголькам костра, которые разгораются, когда враг начинает их раздувать. Пламя этого костра становится гиенной огненной, и мы внезапно осознаем, что не в силах бороться со своими чувствами. Простое непонимание может привести к разводу. И все это время мы думаем, что причина в нас, что винить во всем надо нас, а враг смеется над нами, потому что мы поверили его лжи. «Меня здесь нет, есть лишь ты». Нам надо быть гораздо более проницательными.

В любой рукопашной схватке происходит постоянный обмен ударами, уклонение от них, атаки, контратаки и тому подобное. Именно так и развиваются события, невидимые глазу. С той лишь разницей, что вначале это совершается на уровне наших мыслей. Когда враг начинает атаковать нас, нам надо держаться истины. Увернитесь от удара, противопоставьте ему твердый отказ. Пусть вашим ответным ударом станет обращение к истине. Именно так Иисус Христос отвечал сатане. Он не стал вступать с ним в спор, пытаясь доказать ему свою правоту. Он просто твердо держался истины. Он цитировал Писание, и нам надо делать то же самое. Это нелегко, особенно тогда, когда весь ад беснуется вокруг вас. Вам будет казаться, что вы держитесь за веревку, которая привязана к мчащемуся грузовику, что вы пытаетесь устоять во время урагана. Сатана не просто подбрасывает нам мысли, он вызывает в нас еще и определенные чувства. Когда вы заходите ночью в темный подъезд, вас внезапно охватывает страх. А когда вы стоите в очереди в магазине, и на вас с обложек журналов смотрят обнаженные девушки, вы чувствуете, что вами овладевает похоть.

Но именно такие ситуации позволяют вам проявлять свою силу, которая от этого только крепнет. Держитесь истины и не сдавайтесь. Точка. Предатель внутри замка будет пытаться опустить подъемный мост, но вы не позволяете ему этого. Когда вы читаете в притче 4 о том, что вы должны хранить свое сердце, это не значит, что вы должны закрыть его от всех, так как оно порочно по своей сути. Это значит, что вы должны защищать его как замок, где находится ваша сила, которую вы не хотите отдавать врагу. Как сказал Фома Кемпийский, мы должны быть бдительны, особенно когда искушение только возникло перед нами, так как врага легче одолеть, пока он еще не вошел в дверь нашего сердца, легче противостать ему, когда мы услышим его первый стук. Помните ту сцену из фильма «Храброе сердце», где злобный отец Роберта Брюса нашептывает ему лживые слова, склоняя к предательству и компромиссу? Он говорил Роберту то, что враг говорил нам тысячи раз. Все мужчины предают. Все мужчины теряют сердце. Как ответил Роберт? Он прокричал в ответ: «Я не хочу терять сердце! Я хочу верить, как Уоллес верит! Я больше никогда не встану на сторону зла!» Это был поворотный момент в его жизни и в нашей. Битва переходит на новый уровень.

0: Многие годы Стейси страдала от депрессии. Мы пробовали облегчить ее состояние, обратившись за помощью к психологу, но депрессия не прекратилась. Мы пробовали улучшить ее физическое состояние с помощью лекарственных средств, и все же приступы депрессии возобновлялись. «Хорошо», — подумал я, — «в Библии сказано, что у нас есть тело, душа и дух. Мы пробовали решить проблему на уровне тела и души. То, что осталось, должно быть, касается духовных вопросов». Мы со Стейси начали читать книги о том, как бороться с врагом. И вот однажды она наткнулась на отрывок, который рассказывал о различных симптомах, иногда сопутствующих состоянию подавленности. В числе прочих было головокружение. Когда она вслух читала этот отрывок, в ее голосе прозвучало удивление. «Что такое?» – спросил я.
1: «Ну, у меня достаточно часто кружится голова».
0: «Правда? Как часто?»
1: «О, почти каждый день».
0: «Каждый день?» Мы были женаты со Стейси уже 10 лет, и она никогда не рассказывала мне об этом. Бедная женщина просто думала, что головокружение – это нормальное явление, раз у нее они случаются достаточно часто. «Стейси, за всю мою жизнь у меня ни разу не было головокружения. Я думаю, тут что-то нечисто». Мы начали молиться о прекращении приступов головокружения, каждый раз призывая на помощь Иисуса Христа. Знаете, что произошло? Стало еще хуже. Когда врага застают на месте преступления, он вовсе не готов сразу развернуться и сдать позиции без боя. Обратите внимание, что иногда Иисус, изгоняя нечистых духов, действовал очень решительно. Более того, когда он встретил одержимого бесами человека, который жил в гадаринских гробах, то его первая попытка изгнать их была неудачной. Иисусу понадобилось узнать об этих нечистых духах больше, чтобы освободить мужчину. Если Иисусу было нелегко с ними, то неужели вы думаете, что нам с вами будет легко? Мы со Стейси стояли на своем, отражая натиск твердую верою, как говорил Петр. И знаете что? Головокружения прекратились и больше никогда не повторялись. Уже 7 лет Стейси не знает, что это такое. Это еще один тактический прием нашего врага. Когда мы начинаем сомневаться в том, что он старается нам внушить, пытаемся противостоять его лжи, видим его руку в мелких неурядицах нашей жизни, тогда он усиливает натиск. Он прибегает к запугиванию и устрашению. Возможно, услышав то, что я говорил вам ранее в этой главе, вас охватили сомнения, и вы стали размышлять над тем, хотите ли вы ввязываться в такие непростые духовные баталии. И от этих размышлений вам становится как-то не по себе. Сатана будет пытаться заставить вас отступить в страхе, так как он сам боится вас. Вы представляете для него огромную угрозу. Он не хочет вашего пробуждения, не хочет, чтобы вы отвечали на его удары, потому что когда вы начинаете сражаться, он терпит поражение. «Противостаньте дьяволу», – пишет Иаков, – «и убежит от вас». Так что сатана старается удержать вас от ответных действий, от попыток вас соблазнить, он переходит к открытому нападению. Ваши мысли путаются, жизнь идет наперекосяк, и вам кажется, что вера ваша оскудела.

Почему так много пасторских детей пускается во все тяжкие? Думаете, это случайность? Так много церквей начинает свое существование полными энергии и жизненных сил, а заканчивает расколом или истощением и смертью. Почему? Почему это происходит? Почему одна моя приятельница чуть не потеряла сознание, когда на собрании стала свидетельствовать о том, что с ней произошло? Почему, когда я собираюсь рассказывать о Господе окружающим меня людям, мои планы часто рушатся? Почему в тот момент, когда в личной жизни все налаживается, на работе все валится из рук? И наоборот. Потому что мы участвуем в войне. И лукавый пробует на нас хорошо известный старый прием. Нанеси удар первым, и, возможно, твой противник испугается и убежит. Вы ведь знаете, что он не может победить. Как сказал Франклин Рузвельт, нам нечего бояться, кроме самого страха. В Библии говорится: «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Иисус Навин знал, что такое страх. Несколько лет он был заместителем командира, правой рукой Моисея. Но пришел и его черед стать во главе войска. Народу израильскому не суждено было легко и просто прийти и занять землю обетованную. Они вынуждены были сражаться за нее, и Моисея не было с ними в этот час. Если бы Иисус был совершенно уверен в своей победе, то зачем было бы Богу снова и снова говорить ему о том, что не надо бояться? Более того, Господь сказал Иисусу особые слова ободрения: «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Каким он был с Моисеем? Отважным воином. Помните моровую язву, а египетских воинов с их лошадьми и колесницами, которые утонули в Черном море? Именно после этого проявления силы Божьей народ израильский запел: «Господь, муж брани, и Иегова имя ему». Бог сражался за Моисея и за Израиля. После этого он пообещал Иисусу Навину, что будет сражаться и за него. И израильтяне взяли Иерихон и разбили всех своих врагов. И Иеремия тоже знал, что значат слова «Господь со мною». «Но со мною Господь, как сильный ратоборец», — пел он, — «поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют». Об этом не забывал и Иисус Христос, когда сражался за нас здесь, на земле. В Деяниях мы читаем: «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним», говорится в Деяниях святых апостолов. Как смог Иисус одержать победу над сатаной? Бог был с ним. Эти слова помогают нам понять всю силу обетования Христа, который сказал: «Я с вами во все дни до скончания века, и не оставлю тебя, и не покину тебя». Это значит, что Он не просто будет поблизости или утешит нас в наших несчастьях. Это значит, что Он будет сражаться за нас, с нами, так, как Он сражался за свой народ на протяжении многих веков. Пока мы с Иисусом Христом, нам совершенно нечего бояться.

Когда сатана запугивает нас, он взывает к предателю внутри нас и его стремлению сохранить свою жизнь. И пока мы пытаемся сохранить свою жизнь, оберегаем свое «я», его тактика работает. Мы отступаем назад. Но верно и обратное. Когда мужчина принимает решение стать воином, когда он готов отдать свою жизнь за высшие идеалы, его не может запугать большой серый волк, который грозит разрушить его маленький домик. После описания войны между ангелами и сатаной, которая началась на небе и продолжается на земле, в книге Откровения сказано о том, каким образом ангелы победили. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. В самом опасном положении находятся те мужчины, которые слишком дорожат своей жизнью. Все мужчины умирают, но лишь немногие из них по-настоящему живут. Конечно, вы можете создать себе спокойную жизнь и окончить свои дни в тишине и покое, бормоча о своих прошлых злоключениях. Но я бы предпочел смерть через повешение. Кроме того, чем меньше мы пытаемся спасти душу свою, тем более успешными воинами мы становимся. Вот что писал Честертон по поводу смелости. В понятии «смелость» заключено противоречие. Она подразумевает сильное желание жить, которое принимает форму готовности к смерти. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Это высказывание вовсе не предполагает мистическую практику для святых и героев. Это совет на каждый день для моряков и альпинистов. Его надо поместить в путеводитель по Альпам или учебник по строевой подготовке. Смелость, неважно, каким образом она проявляется, по сути своей противоречива. Человек, затерявшийся в море, может спасти свою жизнь, только если он будет отчаянно ею рисковать. Он сможет избежать смерти, лишь пройдя сантиметры от нее. Солдате, окруженном врагами, которому нужно вырваться из этого окружения, сильное желание жить должно уживаться со странным безразличием к смерти. Он не должен просто цепляться за жизнь, иначе он станет трусом и не сможет спастись. Он не должен просто ждать смерти, иначе он станет самоубийцей и не сможет спастись. Он должен стремиться к жизни, будучи к ней совершенно безразличен. Он должен желать жизни, как глотка воды, и все же пить смерть, как вино.

Если нам удастся противостать лжи и не дать себя запугать, то слуги сатаны не преминут использовать следующий прием. Они попытаются заключить с нами сделку. Очень много мужчин были подкуплены тем или иным образом. Только что я закончил разговор со своим другом, который звонил, чтобы рассказать о том, что еще один христианский лидер был уличен в безнравственном поведении. Члены церкви покачивали головами и приговаривали: «Да, вот видите, он просто не смог сохранить свою непорочность». Не будьте наивными. Неужели вы думаете, что мужчина, последователь Христа, в глубине души стремится к такому падению? Какой же человек начинает свой духовный путь с тайной мыслью: «Ну что ж,

но не мог его оставить, потому что за его выполнение ему хорошо платили. Он был готов к падению. До тех пор, пока вы не поймете, что с вами происходит, вы тоже рискуете быть поверженным. Давайте вспомним, когда согрешил царь Давид. Каковы были обстоятельства его связи с Версавией? Библия говорит: «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян». Давид перестал сражаться. Он послал других людей, чтобы они сражались за него. Скучающий, пресыщенный, толстый, он слонялся по крыше дворца в поисках чего-то, что могло бы его развлечь. Лукавый указал ему на Версавию. Все остальное вам известно. Уильям Гернелл предупреждает нас: когда предстоящая дорога кажется бесконечной, и ваша душа молит о скорейшем отдыхе, необходимость быть твердым до конца будет для вас как шип под седлом, как заноза в теле. Вас будет угнетать любая трудность, с которой вы столкнетесь в своем служении. Мы знаем многих, присоединившихся к армии Иисуса Христа и с радостью принявших участие в одной или двух битвах, но им быстро все надоело, и они дезертировали с поля боя. Под влиянием случайных импульсов они взяли на себя обязанности христианина и также быстро отказались от них. Как молодой месяц они слабо осветили первую половину ночи, но их свет погас задолго до того, как ночь подошла к концу. Для борьбы с плотью, с предателем, живущим внутри нас, воин использует дисциплину. Мы привыкли называть это молитвенным уединением. Но для большинства мужчин очень тяжело вести какую бы то ни было молитвенную жизнь, так как они не видят никакой связи между ней и поддержанием своей силы. Для них она имеет такое же значение, как чистка зубов зубной нитью. Но если вы будете смотреть на свою жизнь как на великую борьбу и будете знать, что вам необходимо проводить время с Богом, чтобы выжить, вы начнете молиться. Возможно, ваша молитвенная жизнь не будет совершенной. Она и не может быть совершенной, ведь не в этом ваша цель. Но вы будете искать общение с Богом. Наши попытки соблюдать духовную дисциплину будут тщетными, если мы будем делать это только потому, что должны. Но мы найдем в себе силы регулярно молиться, если будем убеждены, что без этого нам придет конец. Ежедневные беседы с Господом не имеют ничего общего с изучением догматов церкви или чтением определенного количества стихов из Писания или чем-то в этом роде. Мы говорим с вами о необходимом общении с Богом. Нам надо держать открытыми наши каналы связи с Ним и использовать для этого все, что может помочь. Иногда я слушаю музыку, иногда читаю Слово Божье или несколько страниц из какой-нибудь книги, делаю записи в своем дневнике. Бывает, что отправляюсь и на пробежку. Есть дни, когда все, что мне надо, это тишина, одиночество и вид восходящего солнца. Наша задача делать то, что вернет нас к нашему сердцу и сердцу Бога. Господь часто уберегал меня от засады, о которой я и не подозревал. Во время нашего общения с Ним ранним утром Он часто предупреждал меня о том, что должно случиться днем. Только вчера я наткнулся на отрывок в книге, посвященной прощению. Я почувствовал, что Бог обращает на него мое внимание. «Господь, неужели я не простил кого-то?» «Нет».

ответил он. Где-то час спустя раздался телефонный звонок. Разговор был тяжелым. Я узнал, что меня предали. Ага, ты говорил мне, что надо быть готовым простить, не так ли? Да. Между прочим, духовная дисциплина не является самоцелью. Цель нашей молитвенной жизни – связь с Богом. Это наше основное противоядие от подделок, которые предлагает нам мир. Если у вас нет связи с Богом, или эта связь непрочна, вы обратитесь к другим утешителям. Как сказал Моррис Робертс, экстаз и восторг необходимы для души верующего. Они способствуют очищению от греха. Мы не должны жить без духовной радости. Душа верующего подвергается опасности, если он позволяет себе хоть какое-то время не ощущать любви Христовой. Когда Иисус Христос перестает наполнять наше сердце радостью, мы тайком отправляемся на поиски других возлюбленных. Человек, который хочет рано уйти на пенсию, много времени уделяет состоянию своих финансов. Если он поставил себе цель пробежать 10 километров или принять участие в марафоне, он будет серьезно готовиться к этому. Мы можем дисциплинировать себя, но эта возможность у многих остается неиспользованной. Когда воин находится на службе у истинного царя, иначе говоря, когда он служит высшей цели, пишет Блай, у него это хорошо получается. Его тело становится неутомимым слугой, который готов переносить холод, жару, боль от полученных ран, травм, голод, недостаток сна, трудности любого рода. Он готов делать то, что от него требуется. Против лукавого у нас есть все оружие Божье. Если бы наша жизнь напоминала сюжет фильма «Спасение рядового Райана», нам было бы понятней, зачем Бог снабдил нас оружием. Как много христиан, прочитавших библейский отрывок о щите веры и о шлеме спасения, так никогда и не поняли, что с ними делать. «Какие чудесные поэтические метафоры, — говорят они, — хотелось бы понять, что это значит. Это значит, что Господь дал вам доспехи, и будет лучше, если вы их наденете и будете носить, не снимая. Эти доспехи существуют в духовной невидимой реальности. Мы не видим ее, но ее видят ангелы и наши враги. Просто начните молиться, читая отрывок из послания к Эфесянам, как будто вы собираетесь выйти на бой. Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашей истины. Господь, я надеваю пояс истины, я выбираю жизнь добродетельную и честную. Покажи мне истину, в которой я так отчаянно нуждаюсь сегодня. Раскрой обман, о котором я не подозреваю, и облегшись в броню праведности. Да, Господь, я надеваю броню праведности сегодня, чтобы противостоять всем искажениям истины и снять все несправедливые обвинения. Облачи меня в свою святость и чистоту, защити меня от нападений на мое сердце и обув ноги в готовность благовествовать мир. Я готов жить в свете Евангелия. Покажи мне, как разворачиваются события великой истории, задуманной тобой, и убереги меня от заблуждения, будто мыльные оперы, которые предлагают мир, это самое важное на сегодняшний день. А паче всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Иисус, каждому обману и каждому нападению я противопоставлю свою уверенность в Твоей благости
и в том, что все, что ты приготовил для меня, послужит мне во благо. Сегодня ничто не сможет победить меня, потому что ты со мной. И шлем спасения возьмите. Спасибо, Господи, за мое спасение. Я по-новому взглянул на спасение, дарованное тобою, и заявляю, что теперь ничто не сможет лишить меня любви Христовой и места в Царстве Твоем, которое Ты мне приготовил. И меч духовный, который есть Слово Божие. Дух Святой, покажи мне те истины Слова Божьего, которые помогут мне сегодня отразить нападки и избежать ловушек врага. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Наконец, Дух Святой, я согласен всегда идти в ногу с Тобой во всех моих молитвах, когда мой дух будет общаться с Тобой в течение дня».

Мы живем, пользуясь властью Иисуса Христа. Но не нападайте на врага в гневе, не хвастайтесь силой из гордости. Вы сразу поплатитесь за это. Мне нравится сцена из фильма «Маска Зорро», в которой старый учитель фехтования уберегает своего молодого ученика, который к этому моменту уже слишком много выпил, от нападения на его врага. «Ты бы храбро сражался, — сказал он, — и быстро погиб. Вся власть на небе и на земле была дана Иисусу Христу. Он сказал нам об этом перед тем, как дал нам великое поручение — приближать Его Царствие. Почему? Мы никогда не прослеживали тут никакой связи. А дело в том, что если вы собираетесь служить истинному царю, вам понадобится его власть. Но мы не смеем призвать ни одного ангела, не говоря о падших, от своего имени. Именно поэтому Иисус Христос передал нам свою власть. И Он сказал: «Вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти». «Обличите врага от своего собственного имени», и он рассмеется. «Прикажите ему именем Иисуса Христа, и он убежит от вас». И еще одно. Даже не думайте о том, чтобы идти на битву в одиночку. Никогда не пытайтесь отправляться в поход, не взяв с собой хотя бы еще одного мужчину. Да, существуют моменты, когда мужчина должен выйти на битву один, в короткие утренние часы, и сражаться изо всех сил. Но пусть эти битвы не станут вашим образом жизни. Ваша добровольная изоляция может сделать вас слабым. Об этом пишет Дэвид Смит в своей книге «Американцы, не верящие в дружбу». Одной из серьезных проблем среднего американца является отсутствие друзей. Мужчинам бывает трудно признать, что им необходима дружба других мужчин. Мужское движение способствовало тому, что современная церковь наконец осознала: мужчине нужно общество другого мужчины. Но осознав это, она предложила очень однобокое решение этой проблемы – группы поддержки. Они действуют согласно ветхозаветным принципам. «На самом деле ты полное ничтожество, и только и ждешь, чтобы пуститься во все тяжкие, поэтому мы лучше приставим тебе охранника, чтобы он следил за тобой». Нам не нужны группы поддержки. Нам нужен собрат по оружию, кто-то, кто сражался бы с нами рядом, кто прикрывал бы нас. Один молодой человек остановил меня на улице и сказал: «Я чувствую, что я одинок и окружен врагами». Сегодня мы видим вокруг себя так мало настоящих мужчин, потому что мы утратили культуру воина. У нас не осталось места, где мужчина мог бы научиться мужественно сражаться. Нам не нужны встречи с самыми славными парнями. Нам необходимо общение с самыми опасными мужчинами. Именно это нам нужно. Мне вспоминается Генрих V. От его армии осталась небольшая группа уставших и обессилевших мужчин. Многие из них были ранены. Армия противника в 5 раз превосходила их числом. Но Генрих сплотил вокруг себя своих воинов, напомнив им, что они не наемники, а братья. С ним сохранится память и о нас, о горсточке счастливцев, братьев. Тот, кто сегодня кровь прольет, мне станет братом. И проклянут свою судьбу дворяне, что в этот день не с нами, а в кровати. Язык прикусит, лишь заговорит соратник наш в бою в Креспинов день».

Да, нам нужны мужчины, которым мы могли бы открыть свою душу. Но вы не станете делать этого перед группой парней, которым не доверяете, которые не собираются отправляться с вами на битву. Давно известна истина. Нет более преданных друг другу людей, чем те, кто сражался плечом к плечу, кто был вместе в одном отряде, сидел в одном окопе. Таких людей не бывает много. Но нам и не требуется много. Нам нужны братья, готовые пролить за нас свою кровь. И еще одно предупреждение, прежде чем я замолчу. Вы будете ранены. Это война духовная, но это не значит, что она не настоящая. Это самая настоящая война, и раны, которые на ней может получить мужчина, в каком-то смысле даже более страшные, чем те, что он может получить на поле брани. Потеря ноги не идет ни в какое сравнение с потерей сердца. Осколочное ранение не обязательно приводит к потере души, в отличие от увечья, нанесенного стыдом и чувством вины. Врагу удастся вас ранить. Он знает, куда вы уже были ранены, и попытается нанести удар в то же самое место. Но это особые раны. Это раны героя. Как сказал Рик Джойнер, быть раненым на службе у Господа – это честь. Вчера вечером за столом Блейн показывал мне свои шрамы. Вот этот я получил, когда Сэмюэл кинул камень и попал мне прямо в лоб. А вот этот появился в тот раз, когда я споткнулся о бревно. Не помню, откуда у меня вот этот шрам. Ага, вот еще один. Я его заработал, знаете, когда упал в пруд, гоняясь за люком. А вот этот очень старый, от ожога, который я получил в летнем лагере у костра. Мой сын гордится своими шрамами. Они являются знаками отличия для мальчика и для мужчины. Сейчас за духовные битвы мы не получаем медали, но мы их получим. Один из самых славных моментов в нашей жизни ждет нас впереди, на брачном пиру Агнца. Господь наш встанет и начнет вызывать тех, кто ради имени Его был ранен в бою, и им воздадут почести, их смелость будет вознаграждена. Я вспоминаю слова, с которыми Генрих V обратился к своим воинам. «Кто невредим домой вернется, тот воспрянет духом, станет выше ростом при имени святого Криспиана. Рукав засучит и покажет шрамы. Я получил их в Криспиана в день». Хоть старики забывчивы, но этот не позабудет подвиги свои в тот день, и будут наши имена под звон стаканов поминаться. «Царство небесное силою берется, — сказал Иисус, — и употребляющие усилия восхищают Его». Это хорошо или плохо? Надеюсь, теперь вы видите, насколько важна и свята мужская агрессивность. И это поможет вам понять слова Христа. Представьте, что Он сказал бы так. «Царство небесное открыто для пассивных, для слабаков, и чтобы туда попасть, надо лежать на диване и смотреть телевизор». «Если вы собираетесь войти в Царство небесное, — сказал Иисус, — то вам придется проявить всю вашу страсть и силу. Война будет жестокой. Вот почему вам дано необузданное сердце». Мне нравится, как Джон Беньен интерпретировал этот стих в своем «Путешествии пилигрима». Истолкователь повел христианина к дверям великолепного дворца. У дверей стояло множество людей, желавших туда войти, но, однако, не решалось. Неподалеку сидел человек у стола, на котором лежала книга и стояла чернильница.
и он записывал имена тех, которые должны были войти. У входа стояли вооруженные люди, которые возбраняли вход и отталкивали желавших войти. Наконец, когда они все отступили назад из страха перед вооруженными, христианин увидал одного рослого и сильного человека, который подошел к человеку у стола и сказал ему решительно: «Запишите мое имя». И когда это было исполнено, он вынул меч, надел на голову шлем и бросился к двери на вооруженных людей, которые с яростью накинулись на него. Но храбрый человек, немало не испугавшись, рубил вправо и влево с самым решительным видом. Когда он нанес и получил сам немало ран, то прочистил себе путь между ними и ворвался во дворец.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога.
2: Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Наследство святых. Кто из слушающих нас именно сейчас получал бы наследство? Я думаю, что среди нас, кто нас слушает, есть такие люди, кто получал когда-то наследство. Но даже если кто-то не получал, вы наверняка слышали о том, кто его получал. Например, кто могли получать? Ваши родители от их родителей. Или бабушки, дедушки от их родителей и так дальше. Эта тема о наследстве постоянно муссируется в различных СМИ. В фильмах, сериалах, рассказах. Люди говорят об этом друг другу, рассказывают о разных наследниках, которым достаются самые разные виды наследства. Одному человеку, например, не так давно досталась по наследству целая страна. Мы, конечно же, говорим о Чарльзе. После смерти Елизаветы II досталась Великобритания, и он стал королем по наследству. Есть много примеров, когда в наследство людям достается какая-то недвижимость, дом, квартира или какая-то дача, может быть, машина. И даже есть какие-то курьезные случаи, когда людям в наследство достается, например, какая-то дискография. Много дисков или там ручка от двери какая-то, ценная или не очень. В общем, наследство есть. Очень много и совершенно-совершенно разного. А кто из нас не мечтал так посмотреть фильм, насмотревшись это всего? Кто не мечтал о каком-то наследстве от далекого-далекого родственника, который внезапно умер? И мы мгновенно получили его наследство, как единственные наследники. И мигом стали богатые. Это образ, который создавался и создается через многие источники информации. И этим, к тому, что эта тема настолько растиражирована, этим активно пользуются мошенники. Например, когда приходит письмо от некоего человека, чаще всего из Африки, на электронную почту приходит письмо, что вы счастливый наследник, обладатель большого состояния. Только этот человек просит у вас кое-что. А именно, он просит у вас перевести ему энную сумму денег. Мошенник. Конечно, после получения этих денег он скроется в своей. То есть люди этой темой злоупотребляют, мошенничают, что только с ней не делают. Эта тема также есть в Библии. Первый раз о наследстве говорится в книге Бытие, 15 глава, стих 3. Там Авраам жалуется Богу, что у него нет наследника, кроме того, что родила Агарь, а именно Измаила. Наследство с самых давних времен. Тема злободневная, тема, которая находит отражение в Библии. А сегодня наследство, если в общем понимании смотреть, это юридический термин. Именно в юриспруденции чаще всего используется наследство. Итак, как термин, наследство – это переход имущества, прав и обязанностей наследодателя к его наследникам, родным, близким и прочим людям. В права наследования могут вступать физические и юридические лица, а также государства. Наследники в первую очередь – по закону включают детей, супруга и родителей наследодателя. Внуки и их потомки наследуют по праву представления. Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, а также его бабушки и дедушки по линии обоих родителей. Что такое наследство фактически? Фактически наследство – это имущество, передаваемое от одного лица к другому в связи с кончиной первого. Но с юридическим вопросом все понятно, да? В мире полно тех примеров, полно тех случаев. Мы получали кто-то наследство, кто-то слышал о нем. Хорошо, с этим понятно. Мы видим, что и в Библии, начиная с книги Бытия, где Авраам пожаловался Богу, что нет наследника, тоже идет эта тема. Но наиболее широко эта тема раскрывается именно в Новом Завете. Мы говорим сегодня об этой теме. И давайте мы прочитаем с вами первое письмо Петра, первая глава, с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Вот мы видим этот текст Библии. 1 Петра, с 3 стиха по 5. Итак, наследство святым от Бога в чем-то схоже с наследством человеческим. Во-первых, и там есть стороны. Одна сторона – это наследодатель, вторая сторона – это наследник. Что должен сделать наследодатель, чтобы дать наследство наследнику? Написать завещание. Общее есть между человеческим наследством и наследством для святых. Написать завещание. Но есть и различия. Кардинальное различие. Оно заключается в том, что наследодатель умирает, и тогда права наследования передаются наследнику. Наследство святым, оно не такое. Ведь мы читаем в Библии, что Иисус умер, но Он и воскрес. На третий день Он воскрес. Поэтому наследство для святых носит совсем другой характер. Мы получили наследство благодаря не смерти, благодаря воскресению Христа. Могли бы мы, как люди, претендовать на что-то от Бога? Но если мы, как люди, можем претендовать от наших родителей, каких-то родственников, то с Богом такое не работает. Почему? Потому что любой человек по своей природе не может ничего получить от Бога. Он ничего не может получить. Какое там наследство, о чем можно говорить? Ефесянам 2 глава, 3 стих. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Чадо гнева. Это человек, не знающий Бога. Это природа Адамова. Это природа греховная, которая отвергает Бога. Чадо гнева. Скажите, пожалуйста, чадо гнева может рассчитывать на что-то от Бога? Нет, не может. Чего по-настоящему заслуживает каждый человек за свои грехи? Римлянам 6 глава, 23 стих. Если мы вспомним это место, мы увидим, что возмездие за грех – смерть. То есть чадо гнева, которое и есть люди, отвергающие Бога. Возмездие за этот грех, за неверие, за отвержение – смерть. А дальше продолжение от Римлянам 6:23. А дар Божий, то есть подарок от Бога – жизнь вечная во Христе Иисусе. Вот вся разница. Грешник заслуживает смерти, чадо гнева, заслуживают этого. Но что сделал Бог по отношению к чадам гнева? И мы прочитаем 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих, последний этой главы. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Божья воля состояла в том, чтобы простить чад или детей гнева. Детей гнева, которое единственное наследство для них – это смерть. А дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. И Бог решил в этом главную, я подчеркиваю, главную, у людей может быть много проблем, разных, но главная проблема человечества была решена Богом. Благодаря чему? Благодаря Христу, благодаря жертве Христа на кресте за наши грехи. Итак, мы были, мы жили, и все у нас было бы нормально, казалось бы, да, но только Библия называет это жизнь без Бога. Чады гнева, дети гнева, конец которых наследство – это смерть. А благодаря Христу мы стали уже не детьми гнева, мы стали детьми Бога. Сами по себе мы стали святыми. Видите, во многих посланиях Павла, например, святым и верным, да? Мы святы стали сами по себе? Нет, мы святы в Иисусе. Мы получили усыновление через Христа и стали детьми Бога. Прочитаем Римлянам, 8 глава, с 14 по 17 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Абба, Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться». Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Став благодаря Христу детьми Бога, мы стали наследниками. Поэтому мы говорим сегодня о теме наследства святых. Благодаря Иисусу Христу мы стали детьми Бога, поэтому его наследниками. Порядок наследования в юридическом поле. Дети, внуки, правнуки, братья, сестры. Если у Бога внуки и правнуки. Вы когда-нибудь читали об этом в Библии? У Бога нет внуков и правнуков. У Бога есть только дети. И дети это необычные. Только дети, искупленные Христом. Помимо этого, нам нужно заметить, что наследство полагается только живым людям. Казалось бы, как-то даже банально, да, сказать. Все и на поверхности, наследство для живого человека. Ну да, если бы так все было понятно, тогда бы не стоило об этом говорить, но не так все просто. Ведь что включается в понятие «живой человек»? Если в юридическом вопросе это просто живой человек, дееспособный, который способен мыслить, действовать, понимать, что он делает, то в свете Библии это совсем другая история. Ведь как мы уже сказали, что без Бога все люди — это чады гнева. Чады гнева. Мертвые, да, и вся на 2 глава, и вас, мертвые по преступлениям вашим. Мертвые. А мертвым наследство даже в юридическом плане не положено, не говоря уже о том наследстве для святых, о котором мы говорим. Нельзя дать мертвому человеку никакое наследство. Мы продолжим обсуждение этой глубокой и важной темы в следующей программе. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, словами Господа нашего Иисуса Христа, который сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй».

В эфире христианская литературно-музыкальная программа «Куда идешь?». Куда идешь ты, дорогой друг, который слушает сейчас эту передачу? Каковы твои пути? Каковы твои цели в жизни? Подумай, на правильном ли ты пути.

Боже, о Боже, храни ты меня, храни каждого, кто верит в Тебя, Господи, прибудь с каждым в отдельности, ведь Ты, Господь мой, Ты, пастырь мой. Помните слова: Господь, пастырь мой. Этими словами начинается 22-й псалом. В этом псалме Давид описывает свое отношение к Господу. Давид чувствует зависимость от Бога, как овца от пастыря. Давид сознает, что рука Господня над ним, что Господь ведет его изо дня в день, и в этом сознании вся сила и радость псалмопевца. Он не выбирает сам свою пищу, он все принимает от руки дающего, он не уклоняется от пути, а идет туда, куда ведет его пастырь. И так каждый день он идет дальше и дальше, стремясь к лучшему. Изо дня в день он идет к жилищу самого пастыря. И во время этого пути благодать изливается на него обильно, и он счастлив. Дорогой друг, насколько ты идешь и не уклоняешься от пути, указанного небесным пастырем? Не утомляет ли тебя дорога, и не жаждешь ли ты? Но если ты жаждешь и питаешься от греховного источника, то знай, ты погибнешь, и твоя душа очутится и окажется в безводной пустыне. Берегись того, чтобы тебе не погибнуть от жажды, чтобы не погибнуть, приди к Господу, и Он укажет путь тебе, который приведет тебя к спасению. Господь ведь пастырь твой. Знай, что только Господь может помочь тебе, и Он укажет тебе те воды тихие, от которых твоя душа, и ты утолишь свою жажду.

Вы слушаете христианскую музыкальную программу «Куда идешь?». И следующее, что я хотел прочитать для вас, это стих Ивана Никитина, и называется он «Новый Завет». На этот стих даже есть, я знаю, песня. «Измученный жизнью суровой, не раз я себя находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви. Из сердца тревожного звуки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым. И мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. И сущего в мире значение, причина и цель, и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Какие прекрасные, чистые строчки. Действительно, как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши. Бог наш во всем всегда с нами. Мы чувствуем Его всегда рядом с собою. Мы чувствуем Его везде, в том, что окружает нас. –

И многие мы знаем, что ничего нет вечного в этом мире. И в то же время многие люди заблуждаются и живут этой жизнью, и живут, находясь в грехе. И мы знаем многих людей, которые известны в мире, известны своими произведениями, своими стихами, люди, которые когда-то были грешниками и когда-то в один прекрасный день пришли к Господу. В последнее время многие люди, ученые, направили свои глаза и уши к тому, что происходит в этом мире. Многие подняли свои глаза к небу. И многие отвернулись. Сбывается пророчество апостола Павла, написанное по вдохновению Духа Святого во 2 Тимофею, 4 главе. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Что происходит в последние годы с нашей землей? Во многих уголках земли, все мы знаем, сейчас идут войны. Что это? Наказание Божье? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление, не хотят обратиться. Обратиться к Богу, а не к традициям и религиозным обрядам. И не решать вопросы войною и разрушением, но решать их любовью и с Господом. Многие воскликнут и скажут, почему так происходит, почему Бог допускает это? Где же Бог? Если люди 20 века не хотят принимать в сердце неповрежденного Слова Божия, Евангелия, а полагают надежду на религию или на войны, они никогда не придут к единогласию, они никогда не обретут того, что они хотят. Спасает только Христос. И только Он один может разрешить все вопросы. Если бы люди все планеты пришли к Господу и покаялись, Бог и непорочен путь Его, написано в Псалме 17. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. И так как надо прощаться с вами, я хотел бы, чтобы многие сейчас из вас, кто слушает эту радиопередачу, встали в молитве, преклонили свои колена и обратились к Господу и воздали хвалу и славу за все, что Он нам дарует, за то, что Он даровал нам этот день, за то, что Он дарует нам все необходимое в нашей жизни. Я с вами прощаюсь, желаю вам обильных Божьих благословений и, конечно же, всегда оставаться с Господом.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Генетические исследования в новом свете. Светлячки освещают путь к новым открытиям в медицине. Летними ночами многим из нас доводилось видеть слабый, нежный свет светлячка. Этот свет вырабатывается с помощью химического вещества под названием люцифераза. У светлячка имеется ген, код которого ответственен за это вещество. Когда этот ген добавляется к генетической информации других растений или животных, клетки их начинают светиться, не нанося при этом никакого вреда организму. С помощью этого гена исследователи проверяли возможность привносить в клетки генетическую информацию. Закупорку сердечных артерий врачи лечат в частности с помощью средства, которое называется ТРА. ТРА – это естественный белок, который рассасывает тромбы и предотвращает сердечные заболевания. Но проблема состоит в том, что если не применять ТРА постоянно, артерии снова закупориваются. Нужно, чтобы артерия сама вырабатывала ТРА 24 часа в сутки. Поскольку ТРА – это природный белок, имеющий свой генетический код, исследователи решили выяснить, можно ли вложить в артериальные клетки дополнительную информацию. Для этого они ввели собакам ген люцифераза. Образцы ткани, взятые через 3 дня, показали отчетливое свечение, такое же, как у светлячков. Впереди новые изыскания, и, возможно, через несколько лет артериальные клетки смогут самостоятельно справляться с тромбами. Чудесный свет светлячков, который так радует и детей, и взрослых, в очередной раз показывает нам, сколь велик замысел Создателя. А веществу, обеспечивающему этот свет, предстоит стать мощным орудием медицины. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному изучению книг Священного Писания. С Божьей помощью мы продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, 5 главу, прочтем стихи 5, 6 и 7. Они звучат так. «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостягатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». Мои друзья, здесь апостол Павел продолжает давать наставления церкви, особо подчеркивая слова «Итак, знайте». Знаете, христианин должен определенно знать, что, вступив на путь Христа, спасающий путь, блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться в его жизни. Люди мира сего, не обращенные к Богу, даже сами того не знают. Они проданы полностью греху, в рабстве плоти находятся, и при всем их желании они не могут не подчиняться своему хозяину. Христианин же подчинил свою плоть и плотские желания подчинил Христу, распял их с ним, и потому имеет полную победу в Святом Духе. Плоть может время от времени нападать на него, может проверять, так сказать, почву, но есть и христианин, есть и его сердце, занято Христом, занято делами Духа Святого. Сатана бессилен нанести христианину поражение. Далее апостол Павел особо отметил грех любостягания. В прошлой беседе я уже касался этой проблемы. Это наиболее распространенный грех, когда человек так привязывает себя к материальному земному, что ему некогда поднять голову к небу. Умом такой человек как будто и верит в Бога, но так как предан земным делам, у него не остается времени ни для Слова Божия, не остается времени для молитвы, материальные ценности его поглощают, он становится скупым, становится черствым, неотзывчивым на нужды церкви, на нужды дела Божия. Это опасное положение. Апостол Павел называет такое положение идолослужением. Человек, по сути дела, избрал своим Богом мамону и преданно ей служит. Друзья мои, все это дела тьмы. Апостол предупреждает, что такие люди не могут иметь наследие в Царстве Христа и Бога. Такие люди напрасно топчут дворы Господни, их надежда на спасение тщетная. В наше время очень много говорят о всевозможных религиях. Какая из них правильная, какая неправильная? Перед лицом Бога, как видите вы сами, все эти разговоры не имеют значения. Ни одна религия в мире спасти человека не может. Если человек живет только для плоти, занят делами только плоти, кто бы ты ни был, друг мой, какой бы деноминации ни принадлежал, но если ты не свободен от блуда, если ты любостяжатель и богатеешь только в земном, а не в духовном, то вот по Писанию такой человек не может быть наследником Царства Христа и Бога. Так мы читали сегодня. То, чему человек поклоняется, то и является его Богом. И это будет учтено на суде Божьем. Выражение апостола Павла «Царство Христа и Бога» означает просто «Царство Христа» — то же самое, что «Царство Бога». Второе последствие за дела плоти выражено такими словами. «За это приходит гнев Божий на сынов противления». Они остаются не только без Царства Божия, но и гнев Божий приходит на них. Гнев Божий существует, ибо гнев Божий не может смотреть на зло и на грех, не может смотреть без недовольства. Сейчас мы можем живем во время благодати, но время терпения Бога может кончиться, время благодати кончится. Для всех богоненавистников, отвергающих Бога, если не словами, то делами, и для таких людей наступит великий гнев, великий день гнева. Сейчас эти люди отрицают все, но отрицание не есть еще доказательство. Писание говорит, никто не обольщает себя пустыми словами, ибо в пустых словах нет истины. Апостол Павел, по-видимому, подразумевает здесь пустых учителей, лжеучителей, которые распространяли и сегодня распространяют безнравственные учения. Они всегда были опасностью для церкви. Верующие, которые распространяют и поддерживают такие учения, являются сынами противления. Итак, не будьте сообщниками их, заключает апостол Павел. Когда апостол писал или начал говорить о вот всех этих грехах, он направил взгляд ефесян на крест Христа. А теперь он направляет внимание на гнев Божий, вначале исцеляющий крест. А кто отвергает этот крест, тот понесет наказание по гневу Божьему. Так поступает Бог со грехом. Друг радиослушатель, наше время подошло к концу, я вынужден закончить нашу беседу, мы продолжим ее в следующей радиопередаче. Но я хочу сказать, желание моего сердца выразить, да поможет вам Господь иметь победу над грехом, она во Христе. Благодарю вас всех, тех, кто слушает наши радиопередачи. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Предлагаем вам послушать записи чтения газеты «Забытый алтарь».
3: На бурных перекатах. Продолжение. Матрос немного помедлил и вместо ответа вытащил из нагрудного кармана фланельки медаль. «Возьми, мать, он ее больше заслужил. Его представили, но не дали, потому что он штрафник. А штрафбате слыхала? Ну вот, он оттуда. В том бою они почти все полегли. Они впереди нас, морской пехоты, в атаку шли, потому что мы вместе с ними ту высоту брали. Если не сказать за их счет, да потому что они почти все безоружными шли, только криком и подбадривали себя для большего понта. Ну а потом вместе, кто в живых остался, удерживали высоту до прихода подмоги, уже с оружием, которое отбили у немцев. Он мне жизнь спас тогда, так что медаль его и есть. Бери, бери, я все одно не могу ее носить. Вот когда ему дадут, а дадут обязательно, то и я свою приколю. Тогда и вернете ее Георгию Видову, то бишь мне. Запомнишь?» И пояснил, махнув рукой куда-то в сторону. «Мы тут при госпитале пока обитаемся. Ну, Серега, на прощание». Он тоскливо вздохнул и, запрокинув голову, отпил из чекушки. Потом передал другу. «Давай». По-видимому, лишь теперь до Сергея стал доходить смысл их беседы, и он отстранил предложенную бутылку. «Я тебя не оставлю», только и сказал, «и никуда не поеду». «А никуда ехать и не надо», прижалась Вера к его плечу и уже погромче, глядя ему прямо в глаза. «Мы ведь с мамой твоей здесь, в поселке, живем. И кто сказал, что мы его оставим? Будет жить у нас. У нас дома всем места хватит. Там и память к тебе вернется. Вот увидишь маму свою и все вспомнишь». «Есть, есть, Сережа, у тебя мама, живая еще, Нина Ивановна. Она всего месяц назад у меня на свиданке была и ждет меня. Я ведь уже 3 дня как должна была выйти, а вышла вот только сегодня. Сегодня мне вольную дали. Я эти 2 ночи еле пережила, думала, они никогда не кончатся. А оно вон как обернулось. Это же Господь специально придержал меня, чтобы мы встретились. Вот здесь, на перроне». Глаза ее вновь наполнились слезами. «Если бы вы уехали, то уже никогда бы не нашла тебя. Никогда». Она тряхнула головой, как бы прогоняя грусть. «Ну, хватит причитать. Даже не представляю, что будет с мамой, когда мы заявимся к ней. Ждала одну, а тут сразу 3. Все, пошли. У вас вещи-то какие есть?» «Не торопись, мать», — остановил ее Жора и вытащил 2-ю чекушку. «Дай нам с Серегой попрощаться, а уж потом идите, без меня». «Жора, ты же знаешь, что без тебя я пойти не могу», — тихо обронил Сергей, и в голосе его моряк впервые услышал нотки упрека. «У меня есть мама, слышал? Неужели ты не хочешь, чтобы у меня появился шанс все вспомнить?» Он в первый раз сам дотронулся до руки Веры. «Ты же сказала, что мы его не оставим, так?» «Конечно. Мы берем матроса Георгия Видова с собой. Или тебе есть куда ехать? Тогда расскажи нам, куда и к кому», — попросила Вера. Она видела переживания моряка и как трудно ему расставаться со своим другом, поэтому постаралась ненавязчиво и как можно мягче вызвать его на откровенность. Ее искреннее участие было так зримо, что Жора хоть и не сразу, но разговорился. И вышло на поверку, что ехать-то ему как раз и некуда. Детдомовец он. Был призван на флот за 1/2 до начала войны. А до этого успел поработать в порту Одессы, куда приехал из сельской глубинки, чтобы поступить в мореходку. «Даже девушка не успела обзавестись», — смущенно признался он, но тут же напустил на себя бравады. «Да, ну и к лучшему, а то в каком бы она сейчас положении оказалась? Тут нормальных-то мужиков не дожидаются, а уж что говорить о таких, как я?» «Это кто как ждет», — мягко возразила Вера, и моряк смутился еще больше, вспомнив только что произнесенные ею слова. «Ну, как ты ждала, мать, так это, наверное, редкость». «Нет, Жора, это чаще, чем ты думаешь. А в среде верующих в Бога это вообще закономерность. По-другому у нас не бывает». «Ты верующая?» При упоминании о Боге матрос весь так и подобрался. Если те первые слова благодарности Господу за их встречу он принял как обычное женское присловие, то теперь на лице его отразилась буря эмоций, и Вера уже готовилась услышать упреки, с какими калеки обычно обращаются к верующим, порицая Бога. Сами они почему-то думают, что на это имеют полное моральное право. Дескать, если Бог есть, то почему же Он мне... но и дальше в полном соответствии со своими проблемами. Но на сей раз она ошибалась. В его глазах блеснул огонек надежды. Взволнованный, он весь так и подался вперед вместе с тележкой. «Ты веришь в Бога?» — переспросил он и облизнул пересохшие губы. Получив утвердительный ответ, огляделся по сторонам, словно боясь, что кто-то может подслушать, и попросил: «Давайте посидим еще чуток. Хочу что-то сказать. Выслушаешь?» «Конечно, говори, Жора». «Тогда слушай. Я в последнее время чего-то во сне всю маму свою ищу. А я ведь и не помню ее вовсе. Но вот одно помню точно». Он торопился и так разволновался, что голос его задрожал. Оглянувшись еще раз по сторонам, почти шепотом продолжил: «Лет 6 это было. Тогда детдомовский сторож наш, мы часто у него в подсобке околачивались, нашептал мне, что родители у меня есть, только отобрали, мол, меня у них. А их самих выслали, куда Макар телят не гонял, то ли за то, что против власти были, то ли за то, что в Бога неправильно верили. Но они, мол, все одно за тобой вернутся. Он мне и фамилию мою настоящую говорил, и даже молиться меня учил. Да разве бы я что тогда упомнил? Помню, что фамилия какая-то длинная да заковыристая была. Видать, не понравилась она мне. Но думал я только об одном, как бы меня поскорее оттуда забрали. И так мне это в башку втемяшилось, что долгое время меня от окошка оторвать не могли. Все ждал, что придут за мной. Я и сейчас уверен, что старик не врал, потому что вскоре его самого за ту самую веру арестовали, а нам сказали, что он был враг. Тогда нам все показалось таким неправдышним да странным. Мы его любили, и он нас любил, а тут, нате вам, тайный враг. И мы хоть и не верили в это, но сказать, конечно, боялись. Больше мы его не видели. Потом потихоньку я смирился, забывать стал. А вот после ранения опять места себе не нахожу. Чудится все, что живы родители. Хоть и нет от этого проку, даже если и так, то я ведь даже фамилии их не знаю. Где искать, кого искать? Мама зовет, а проснусь — никого. И я так понял, что сны эти к смерти, вот жабы и душат. Кивнул он на зажатую в руке чекушку. Выпьешь, оно вроде бы и полегчает. Если бы не Серега, давно бы посчитался с жизнью. Но мы нужны друг другу. Он мне, а я ему. С ним хорошо. Не укоряет, что из-за меня лишился всего. Никогда не напомнит, как тащил меня из того ада. Потому что даже этого не помнит. Не говоря уж о том, кем был до ранения. Вроде как заново родился. И сразу без ноги. Эх, судьба индейка, а жизнь копейка. Теперь вот у него есть ты. А я такой обрубок, кому нужен? Горестно закончил он и взглянул на Веру. Она склонилась и ласково дотронулась до него. Богу, Жора, Богу ты нужен. И Сергей, и ты, и я. Все мы нужны Отцу нашему небесному. «Отцу небесному!» — эхом отозвался Жора. Он поднял голову и завороженно посмотрел на небо, словно видел его впервые. «Отцу на небе?» «Да-да, ему! Только он любит нас такими, какие мы есть!» «В это надо поверить!» — как бы пожаловался он. «А как?» «Для начала надо расстаться вот с этой штукой!» Вера протянула руку, и Жора без сопротивления отдал ей чекушку. «Это плохой утешитель. Это вообще не утешитель, а обманщик, пособник сатаны. И сатане нужен для того, чтобы человек не задумывался о Боге. Когда вы насовсем откажетесь от этого соблазна, я стану вам рассказывать о всемогущем Господе нашем Иисусе Христе. Ты только что сказал, что Сережа как бы заново родился после этого тяжелого ранения, да? И это правда. Но это же произойдет с вами обоими еще и в духовном плане, когда вы покаетесь перед Всевышним в своих грехах. Тогда Он примет вас как своих детей и войдет в сердце каждого из вас. Он подарит вам новую семью из таких же любящих Его людей, верующих во имя Его». Вот тогда-то радость ваша будет необъятной. Это называется рождением свыше, от Духа Святого. «Да, я бы хотел иметь такую семью», — вздохнул моряк. «Сейчас мне кажется, что я всегда этого хотел», — помолчал и добавил. «Всегда». «Ты будешь ее иметь, Жора, только поверь в то, что Господь Иисус Христос есть твой Спаситель». И позови его в свое сердце. Я попробую и согласен идти с вами. Буду с вами, пока не надоем. Этого не случится, заверил его Сергей. Я тоже так считаю, поддержала его Вера. Ну что, тронулись? Здесь совсем недалеко. Проходя по базарчику мимо Аксакала, Жора поприветствовал его как старого знакомого. Остаемся здесь, Аксакал. Мой друг жену встретил. «Хвала Аллаху!» — двумя руками огладил тот свою седую бородку. «Этот женщин наш свой человек. Ко мне приходить. Не забыл?» «Никак нет, отец. Обязательно навестим». Надежда на то, что при встрече с матерью к Сергею вернется память, не сбылась. Его, конечно же, разжалобили до слез причитания этой старенькой женщины. Не веря своим глазам, изучала она каждую черточку его лица и осторожно касалась рук, словно хотела убедиться, целы ли они. Потом, встав на колени вместе с Верой в тихой светлой молитве к Богу, изливали они свою неизбывную радость. Жора, потрясенный трагичностью момента, его друг не может признать мать, беззвучно плакал в углу комнаты. А когда Вера взялась утешать его, разрыдался и в сбивчивой молитве стал просить Бога простить его. И если он будет прощен, то принять его как свое дитя. Ведь это, мол, по его вине друг лишился всего, потому что память, она для человека все. Это было покаяние, неподготовленное, еще неосознанное, вырвавшееся совершенно неожиданно, даже для самого Жоры, из самых сокровенных глубин сердца. Но покаяние чистое, искреннее, жаждущее встречи с самим Богом. В молчаливом благоговении слушали его женщины, и только изредка Вера тихо просила: «Так, Господи, помилуй его и прими». Сергей же только в смятении чувств жалобно глядел на них и винил себя за то, что не может вспомнить прошлого и этим порадовать их. И уже потом, по нескольку раз на день, мать часто садилась около него, гладила его так рано поседевшую голову и неспешно рассказывала о его и их прошлой жизни, озвучивала самые яркие ее эпизоды. И он старательно вникал в те события, но не проживал их, а как бы изучал и запоминал. Так школьник усваивает биографию какого-нибудь значимого деятеля, которую должен рассказать на следующем уроке. Вот только вспомнить и прочувствовать, что это происходило с ним самим, ему не удавалось. Он понимал, что это его мать, но память не ворачивала ему ни детских лет, ни лет молодости, о которых она рассказывала, ни даже тех дней, когда арестовали и на скорую руку расстреляли, как врага народа, его отца, обыкновенного инженера. Потом была и его очередь выслушать такой же приговор, но в последний момент его заменили 10 годами каторги. Сергей пытался представить услышанное, но тщетно. Ни о приговоре, ни о самой каторге у него не было никакого понятия. И уж тем более не знал он, каково было его матери и Вере, обе учительницы русского языка и литературы, скитаться по городам и весям страны, пока не обосновались вот в этой казахстанской глубинке. Поселок этот, как и станция, получил свое название от реки Или, текущей из Китая в озеро Балхаш через южную область Казахстана. Здесь, хоть и в ветхом, но просторном доме, с большим участком, отделенным от дороги за плотом из 2 параллельных жердей и редко понатыканных сухих толстых стеблей подсолнуха вместо штакетника, доживала свой век родная тетя отца Сергея. Их приезд оказался в радость обеим сторонам. Особые чувства испытывала тетя. Одинокая, набожная вдова, она и ушла через короткое время к Господу в тихой радости, что есть теперь кому проводить ее к Нему, ну и что не останется ее дом пуст. Тогда им показалось, что в этом захолустье никто уже их не тронет. Но власти не дремали и тут. Не сумев посадить Веру за религиозную пропаганду, не нашлось доказательств, что в их доме собирались верующие. Ее просто обвинили в хищении продуктов со склада рыбзавода, где она работала, и пришили уголовное дело. Итог – 3 года лагерей, которые она отбывала тут же. И вот теперь именно здесь судьба свела ее с мужем.
4: Нам пишут из Америки. прочли в газете «Наши дни». Мы – давние подписчики газеты «Наши дни» журнала «Вера и жизнь». О забытом алтаре и журнале «Сестра» мы только слышали, что есть такие издания. Их редактор Галина Вольф, которую мы знаем по ее свидетельству в книге «Когда сердце касается Бог». В газете «Наши дни» прочли, что мы можем эти издания иметь и здесь, в Канаде. Спасибо большое за диск христианских песен на стихи Галины Вольф. Мы с мужем пенсионеры со стажем, но читать любим, а также мы имеем много CD, много книг. Все это помогает нам больше осознавать нашего Господа. Хотим, чтобы и мой брат с женой имели духовную пищу. Выписываем им забытый алтарь. У моего брата жена верующая, а он еще нет. Молимся о нем, чтобы его сердце коснулся Господь, как это когда-то случилось с нами. Валентина Милокстенко, Канада.
5: И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши.
4: Амос, 8 глава, с 11 по 13 стихи. «О мои сыновья дорогие, как я много молилась о вас! Для него родила вас, родные, не могу отвести с неба глаз. Я молюсь, чтобы спас ваши души, чтобы с вами Бог многих призвал, чтобы светом Христовым вы стали, чтоб никто путь греха не избрал. Умоляю, грехи все оставьте, души юные не губите. Знает ли кто свой последний час, не придет пусть от дьявола крах. Во мгновение можно погибнуть, дорогие мои сыновья. Дьявол козни свои везде строит, о, направьте вы к Богу глаза». Сусана Вдовиченко, США. Не все гладко в семье. Я не являюсь подписчицей вашей газеты. Беру ее постоянно у моей мамы. Она выписывает алтарь. Газета интересная, содержательная, поучительная. Особенно мне в ней нравятся свидетельства людей, познавших Бога и желающих Ему посвятить свою дальнейшую жизнь. Мне Господь положил на сердце подписать эту газету моей хорошей знакомой, у которой в семье тоже не все гладко. И я очень хочу, чтобы она и вся ее семья уверовали, покаялись и служили Богу. Лили Мосман. И забыл о поломке. Однажды Бог поставил меня в очень сложную ситуацию. Казалось, что выхода нет, а я совсем не думал, что так может Бог испытывать. Я работал на 8-местном УАЗе, возил начальника ПМК, передвижная механизированная колонна. Предприятие было очень большим. Мы строили в 4 районах. Строили больницы, школы. Часто я приезжал домой поздно. Ночью добраться домой с работы почти невозможно. Далеко, 60 километров. Городской транспорт уже не работал. Поэтому мне разрешали ставить машину дома. И вот один раз братья во Христе договорились молиться об одной душе с постом и молитвой. Братья были из разных мест. Поздно вечером мы все собрались и усердно молились. А на утро всем надо быть на работе. Мне уже в 8 часов утра нужно быть у квартиры начальника. И вот, после молитвы, уже часа в 3 ночи, мы ехали из той деревни. Я предполагал развести всех по домам и подъехать к начальнику. Вдруг на пустынном участке дороги что-то в машине громко затарахтело. Я сразу понял причину. Попробовал поехать назад, не идет. И вперед тоже не идет. И сотня мыслей в голове. Что же будет? Начальник-то не знает, где я, и не может попасть на прямую телефонную связь с министром. Телефона рядом нет. И стоим мы в чистом поле. Мне за нарушение грозит тюрьма. Но меня это не страшило. Чуть ли не через день меня вызывали в КГБ. Я знал, что заводят дело. Как только закончится суд над 3 братьями, у которых все подставленное, фальшивое, возьмутся за меня. И будет позор на верующих не только в нашей области, а по всему Союзу. Брат Василий сидит рядом со мной и спрашивает: «Что случилось, брат Андрей?» Я тоже вздохнул и говорю: «Задний мост полетел». Я объяснил ему ситуацию, а он так спокойно говорит: «Помолимся Богу». Во мне вся внутренность восстала, и я подумал: «Да, брат Василий, ты можешь молиться за больных, за их тела, души. А что ты понимаешь в задних мостах машин? И что Бог может сделать, если я точно знаю, что там полетели зубья, планетарки и хвостовика?» Во мне абсолютно не было веры. И в мыслях не допускал, что Бог может исправить ситуацию. Забыл, что близок Господь ко всем, призывающим Его в истине. Псалом 144:18. Вася склонил голову и тихо помолился. Всего пару слов сказал нашему Спасителю и говорит: «Поехали». А я стою, не включаю передачу. Он тогда так нежно говорит по-украински: «Андрейка, не журися, поехали. Ты еще после того будешь ездить 2 недели. В присутствии начальства вскроется поломка». Потихонечку я попробовал включить заднюю передачу, потом переднюю. Машина двинулась. Сам себе не верю. Но все же развез всех братьев по домам. 8 часов утра был у дома начальника. Отвез его в область. Вечером благополучно вернулись домой. И я напрочь забыл о поломке. И вот, спустя время, возвращались мы из города Лановцы. У меня в машине начальник, главный инженер, главный бухгалтер и кассир. Это было в 1:30 дня. Мы поехали на другой объект, а за нами ехали еще 2 автокрана. Вдруг на ровной асфальтовой дороге мой Бобик проделал то же самое, что и в ту злополучную ночь. Поднял зад и встал, как вкопанный. Это было в деревне. Договорившись с хозяином ближайшего дома, подогнали автокран и переставили машину с дороги во двор. Пересели на автокраны и поехали дальше. На следующий день мы со слесарем разобрали задний мост. Я выгреб целую шоферскую фуражку зубьев из коробки передач и вспомнил, как сказал брат Вася, что я буду еще 2 недели ездить, и поломка случится в присутствии начальства. Посчитал дни, как раз 2 недели. Я до сих пор не пойму, как эта машина могла ездить. Для меня это был большой урок. Очень стыдно стало за неверие, ведь для Бога нет ничего невозможного. Андрей Герасимчук, УЗА.
6: Резонанс. Куда не пустят миссионера. Благодарю Господа за то, что в забытом алтаре освящали тему, которая еще часто является закрытой у многих христиан. Я говорю о теме «Нехристианская болезнь», о депрессии. Видимо, тема уже исчерпана, но у меня появилось желание сказать несколько слов о том, с чем знаком не понаслышке, а поводом к этому стало общение с инвалидами, братьями и сестрами, моими друзьями по несчастью. Мы, верующие, стремимся в небесный Иерусалим, и мне хотелось бы сказать всем и себе самому тоже, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Будь это депрессия, эпилепсия или какое другое заболевание, мы должны знать, что Бог никогда ошибок не делает, и все, что посылается им, мы должны принимать с благодарностью, зная, что все служит только к прославлению нашего Творца. Недух слепорожденного человека, о котором рассказано в 9 главе Евангелия от Иоанна, был вызван не его грехом, не грехом родителей, а для того, чтобы на нем явились дела Божии. Его исцеление было свидетельством для того, чтобы уверовали во Христа окружающие. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же, и Он хочет, чтобы через нас уверовали и получили духовное исцеление те, кто не знает Бога, чтобы они исцелились от более страшной болезни, чем, скажем, депрессия, от проказы греха. Ведь мир болен греховной проказой, и я благодарю Господа за то, что Он использует меня для свидетельства таким же больным, как я сам. Намного ясней и глубже слышит неверующий свидетельство о Творце от человека, страдающего тем же заболеванием, что и он. Проще такому услышать благую весть от собрата по несчастью, чем от пресвитера или миссионера. И ты, брат или сестра, сам того не замечая, можешь быть настоящим миссионером в окружении среди подобных тебе. Тем более миссионера не пустят туда, где работают или находятся на лечении такие же больные, как ты. Воспользуйся этим, дорогой друг-инвалид, и будь благовестником там, где сам Господь создал для тебя поле миссионерской деятельности. Ты только должен сказать: «Вот я, пошли меня». Служить Богу, даже имея заболевание. Ты можешь переписываться с теми, кто в этом нуждается. Многие инвалиды, заключенные и одинокие люди будут рады, если ты посетишь их духовным письмом, вышлешь духовную литературу. И поверь мне, что из-за твоего заболевания ты будешь делать этот труд еще ревностнее, успешнее, быстрее и качественнее. И тогда твое заболевание может отступить. Я твердо уверен в этом. Большим подвигом для меня было написание всего этого. И в заключение хочу пожелать всем, кто подвержен психическим расстройствам:
5: служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни.
6: Исход 23:25. Я испытал это. А ты? Андреас Масс. Выдохлось ли христианство? Впечатлений после прочтения алтаря всегда много, но на все письма и статьи отозваться задача непосильная. Вот прочитала я письмо Олега Т. «Не умею любить» и хотела бы выразить свои мысли. Все мы разные. Нечто похожее было и во мне, когда я приближалась к Богу. Я видела, что у меня нет любви к Богу, к людям, к Его заповедям. О Христе написано, что Он пришел отпустить измученных на свободу. Если вы, Олег, действительно внутренне страдаете, видя в себе недостаток любви, то вот так, как вы открыли это в письме, расскажите в духе покаяния все Господу. И когда Бог увидит ваше искреннее покаяние, Он придет вам на помощь, простит, очистит, омоет своей кровью. И просите Его, чтобы Он вас освободил от всех этих недостатков. Ведь без Него мы нищи и бедны. Если ваши тревоги о своем состоянии искренни и не пассивны, то, начав с глубокого покаяния, не останавливайтесь, ищите Иисуса в своем сердце. С искренним Бог искренен. Псалом 17:26-28. За свою физическую жизнь люди всегда борются, но о духовной жизни часто вообще не заботятся. И зачастую тревожатся об этом только в конце. И то не все. Очень дорого сознавать, что учение Христа живо и действенно и имеет власть перерождать и изменять природу человека. Читала книгу одного известного писателя. Там главный герой рассуждает: христианство выдохлось и изжило себя, нужны коренные реформы. Читала и улыбалась. Человек, далекий от сути христианства, хоть и общепризванный авторитет в литературе, но какие жалкие эти его рассуждения в свете всепобеждающей силы крови Христа, его голгофского подвига и воскресения. Мы, христиане, знаем, что может делать распятый и воскресший Спаситель. Мы этому живые свидетели. Посмотрите, как развита медицина, а в ней психология, психотерапия. Но и научный психоанализ не дает исчерпывающего ответа на все процессы разрушения человеческой личности. Причины этих аномалий личности неуловимо ускользают от цепкого глаза самого сильного специалиста. Почему? Потому что причина эта не в душевной сфере, а в глубинах человеческого духа. Для познания этих глубин мало самого наилучшего образования. Здесь нужно иметь духовные ключи, которые могут даваться людям, прошедшим рождение свыше и водимым Божьим Духом. Только по откровению от Бога даются ключи к решению таких проблем. А реформы переживает каждый последователь Христа, который вступает на его узкий путь и начинает исполнять его заповеди. Какие глубокие эти реформы! Они приводят человека к перерождению, чего не может сделать никакая другая общественная реформа. «Се творю все новое», — говорит Христос. В его учении застоев и угрозы выдохнуться нет. Оно всегда — рост, движение, преобразование, рождение нового. Я не эрудированный апологет христианства, но по милости Божьей получила возможность стать участницей в благодати Его спасения и искупления. И встречая такие заявления, мол, не могу любить, чувствую побуждение засвидетельствовать о том, что Христос и сегодня побеждающий, и Он являет свое всемогущество в жизни тех, кто, все презрев, идет за Ним по Его пути. Это подтвердил и многолетний опыт моей жизненной борьбы. Валентина Храбко. От редакции. Сестры Валентины уже нет с нами, она в вечности, но в алтаре сохранилось ее письмо рассуждения, которое мы предлагаем вам сегодня. Я тоже болела депрессией. Говорят, депрессия – это болезнь нашего века. Люди пожилого возраста, пережившие войну, голод и большие трудности, такой болезни не знали. И верующие часто не признают, что эта болезнь бывает и у христиан. Говорят, что это ленивое поколение, что нужно взять себя в руки и не раскисать. Я болела дважды. Первый раз это было через месяц после моего крещения. Случилось это внезапно, без всяких причин. День ото дня я просто таяла на глазах. Мне становилось хуже с каждым днем. Все недоумевали, что со мной. В народе сразу бы сказали, что это порча с глаз. Но я же верю Богу, и это исключено. Муж и маленькие дети вокруг, а я как глухая и немая, как живой труп, только что дышу. Какой-то неведомый страх испытываю, и мысли совершенно не мои. как будто кто-то мне их навязывает. Нервная система напряжена до предела. Страшная болезнь. Говорят, что рак – страшная болезнь, но я вижу, что от рака люди самоубийством не кончают. Они, наоборот, всеми силами цепляются за жизнь. А здесь люди сами уходят из жизни или просят Бога забрать их. Кажется, что все силы тьмы нападают на тебя. У меня было много вопросов. Почему это произошло после покаяния? Стали с пастором душепопечителем молиться, чтобы Господь открыл, что за этим стоит. И вскоре получили ясность, что соседка что-то делает на меня. Конечно, я не могу ее обвинять, но факты Бог открыл сразу. И опять вопрос, почему Бог допустил? Стала вспоминать и приводить в порядок прошлое. И стоп! Оккультные грехи и у меня, и у родителей. Пастор объяснил, что я спасена и прощена Богом, но через неисповеданные грехи дьявол может докучать. Я усиленно с постом молилась, исповедала оккультные грехи и просила, чтобы Господь разорвал все цепи дьявола. Это длилось почти год. Пошло выздоровление. Причины этой болезни очень разные. Может быть и стресс, и переутомление, или какое-то горе сломит человека, но и оккультные грехи тоже могут быть причиной. И вот после 12 лет здоровья болезнь эта посетила меня снова, но в другой форме. Было радостное событие в нашей семье, много хлопот, забот, суеты. И когда все прошло, мне казалось, что я внутри, как выжатый лимон, какая-то непонятная пустота. Вдруг мой организм забарахлил. Я к врачам. Все в порядке, здорово, а сил нет. Депрессия. И всю зиму Господь через болезнь опять приближал меня к себе. А у меня опять вопросы. Почему Бог эту нехристианскую болезнь допускает верующим? Но не нам задавать Богу вопросы. Он знает, что делает. Он горшечник, а мы глина. Очень важно в это время с кем-то делиться и молиться. Мне помогало пение христианских гимнов. Выписывала стихи из Библии и псалмы, которые прославляют Бога. Становилась на колени и читала. Все это делала через силу. Так плохо было, что рот открыть не могла. Раньше думала, что у неверующих людей эта болезнь может случиться от просмотра фильмов ужасов. Но почему у верующих? Ведь эту болезнь не назовешь иначе, чем дьявольской. Но время сейчас последнее, и враг душ человеческих все силы прилагает,

0: мы. Нужны молитвы, беседы. Фаука.
1: Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
0: Псалом 42:5. Что унываешь ты, душа моя, порой, и что грустишь, как будто нет надежды? Ведь чудный Бог, который был с тобой, Он и сейчас с тобою, как и прежде. Не унывай, оставь печаль опять, оставь все эти вздохи и укоры. Ты научись Иисусу доверять, направь свой взор в небесные просторы. Не унывай, доверь Ему свой путь, пусть будет мрачным, будет серым небо. Прислушайся к Его словам чуть-чуть, ведь Он сказал: «Я дам вам хлеба». Не унывай, ведь Он всегда с тобой, пусть даже буря в жизни разразится, ты в Нем найдешь и пристань, и покой, и счастье то, которое не снится. Не унывай, поверь, Он жизнь, Он свет, Он истина и сила воскресения. Он был с тобой всегда, уж много лет. Поверь Ему, ведь Он — твое спасение. Вера Шульц. Если у вас горе. Побуждение написать вам пришло, когда читал статью «За что мне это?» «Забытый алтарь» за май 2011 года. Когда я еще не знал Бога, тоже задавал такой вопрос себе самому и сам же отвечал. Был бы Бог волшебником, то не допустил бы то или другое. Но теперь, когда мне Бог открыл себя, Он ответил и на мои вопросы. Если в жизни происходят удары, то это значит, что Господь занят формированием моей души. Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Написано в Библии. И сравнивая христианскую жизнь с нехристианской, создается впечатление, что Бог благоволит к безбожникам. Теперь, когда Господь открыл мне истину, все встало на свои места. Ведь Христос не обещал нам, христианам, рай на земле. Наоборот, мы будем гонимы. Оно так и есть. Про Бога никто слышать не хочет, и от этого ожесточаются. Вспомните историю церкви, Библию. Во все времена страдали верующие. Пророков изгоняли и убивали, и Спасителя нашего не пощадили. Но Бог обратил Его смерть нам во спасение, и любое земное страдание приносит плод. Одного приводит к покаянию, другого – к ожесточению. Уповаю полностью на Бога, и когда вижу, что проблемы сблизили меня с Господом, то и за них благодарю. И еще пример из Библии. Бедный Лазарь и богач. Лазарь страдал много, богач же не страдал, но смерть поменяла их местами. Лазарь в своих страданиях открыл путь веры, а богач в суете о богатстве и благоденствии удалился от Творца. Слава Господу! Он открыл мне это. Если у кого большое горе или страданиям нет конца, то посмотрите на Голгофский крест. Там Спаситель Христос добровольно страдал ради нашего спасения. Мы еще не дома. Наше странствие по земле продолжается, но оно пройдет очень быстро, а побеждающий наследует все. Виктор Губерт. Резонанс. Нам сегодня 2 года. Забытый алтарь номер 155. Легко ли говорить? Октябрьский номер забытого алтаря за 2011 год застал меня на больничной койке. Мне прооперировали колени из-за сильных болей, но дело не в этом.

0: Ведь уже седьмой десяток пошел, и все эти годы Господь нес меня по жизненному пути. Спасибо родителям, что в детстве познакомили меня с Ним. Очень-очень меня тронула статья «Нам сегодня 2 года». Наверное, потому, что сама была в больнице. Когда меня второй раз возвращали к жизни, то я и не хотела этого. Ведь в Библии написано, что не видели того глаза и не слышали уши, что Бог приготовил любящим его. Но, видно, еще не время перейти мне в вечные обители, чтобы встретиться со Христом, с родителями и своим младшим сыночком. Лет 12 назад я была на курорте с мамой, за которой ухаживала тогда. Нас собралось человек 15, которые ухаживали за своими близкими. Была там и женщина со взрослым больным сыном. Однажды нас собрали всех вместе, и мы должны были рассказать, по какой причине мы попали на этот курорт. Самым тяжелым было свидетельство этой женщины. В первом браке у нее не было детей, и брак поэтому распался. Она вышла замуж второй раз и в 38 лет забеременела. Роды у нее были тяжелыми, ребенок не дышал. Она стала кричать, чтобы спасли ее сыночка любой ценой. Ребенок остался жить. Пока он был маленьким, было не так сложно, как теперь. Он очень тяжело переносит, когда видит сверстников, которые заводят семьи. Страдает, что во всем зависит от помощи матери. От всего сердца хочется пожелать мамочке Оксане Конвенской доверять больше Богу. Я понимаю каждую мамочку, которая родила ребенка. Нелегко с ним расстаться, но мы должны доверять Богу. Он знает, что лучше для наших детей, и ошибок не делает. Конечно, может, кто-то скажет, легко говорить, когда не терял ребенка. Но не допусти, Господи, никому так потерять сына, как я. Казалось, только вырастила. 27 июля 2008 года в 9 часов утра нам сообщили по телефону, что умирает наш сын. Молодой, красивый, здоровый, сильный мальчик, 20 лет, уходит из жизни. Я тоже хотела упасть перед Богом и кричать: «За что, Господи? Я ведь и его, и всех своих детей доверяла Тебе». Но я преклонила колени и сказала: «Господь, я знаю, что Ты не делаешь ошибок. Ты это допустил. Об одном прошу – спаси его душу. Я знаю, что у Тебя ему будет лучше». Все это время Бог был рядом со мной. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто молился о нас, поддерживал в трудные минуты. Конечно, и сейчас рана в сердце открыта, но живу надеждой на скорую встречу и верю, что сыночек у Бога, и ему там хорошо. Мне очень хочется поддержать Оксану. Буду молиться о ней. Лора Шульц. От пенсии до пенсии. Дорогие мои, вот сегодня был у меня такой благословенный день, такая радость, что все шло, как по расписанию намечено. Отнесла на почту маленький пакетик одной сестрички. У нее умер муж, она тоже получает алтарь, Лида С. Через алтарь я с ней познакомилась. Еще не получила пенсию, и уже все распределено, а не хватило. Но успокоилась тем, что если Бог даст дожить до следующей пенсии, то смогу продлить подписку на газету всем моим дорогим. Хотела сделать первым долгом, чтобы не переживали, что вдруг больше не будет газеты, чтобы смогли дочитать новую повесть Виталия Полозова. Это ведь так интересно, чем все закончится. Уже на следующий месяц план составлен, и так получается, как сестра Галина пишет, что на смерть никак не выкроить. Благодарю Бога, что одну заботу Он с меня снял. Сильно переживала, как будет с моим больным сыночком Вовой, если меня не станет. Это была моя постоянная забота, а у Бога план был готов лучше, чем мой, и я сама похоронила сыночка. Теперь я спокойна, ему там лучше, чем здесь было. В это я твердо верю и знаю. Вове нелегко было, и мне тоже было и горе, и переживаний, и слез много. Это не описать, сколько материнское сердце может перенести. Один Бог знает. Его пути не наши пути, и наши пути не его пути. Начала писать радостное письмо, а потом и слезы лились градом. Извините. Слава Богу, что он так чудно все устроил. Валентина Грунтман.
1: Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу.
0: 2 Коринфянам 4:17. Когда жестоких бед цунами нас выбивают из орбит, сам Бог страдает вместе с нами и с нами заодно скорбит. Страданиям свойственная краткость пройдет, как мрачный ливень чувств, и превратятся скорби в радость, а минус превратится в плюс. Александр Савченко, Украина. Не держите на земле. Здравствуйте, дорогие читатели и неписатели. Я долго думала и все же решила написать свое мнение на письмо Оксаны Конвенской «Нам сегодня 2 года. Забытый алтарь номер 10 за 2011 год». Прочла и распереживалась. Сколько мучений пришлось уже перенести маленькому Даниилке. И я подумала, не лучше ли для него было, чтобы Бог избавил его от всех этих мучений и попросить Господа, чтобы он взял младенца к себе. Ведь мы, христиане, верим, что вечности несравненно лучше. Нужно ли всеми силами удерживать страдающего ребенка здесь, на земле? Не лучше ли сказать «Да будет воля Твоя, Господи»? А в семье уже 8 детей растут без внимания и ухода, сами себе предоставлены. Что будет с ними? Я сама и мать, и бабушка. Очень люблю детей. Может быть, кто-нибудь скажет, что это жестоко, как я рассуждаю. Но это не так. Инвалидов и больных нужно любить. Облегчать страдания по мере возможности, но не вопиять к Богу, чтобы сохранил им земную жизнь. И истерика тут неуместна. А лучше положиться во всем на волю Бога. Я никого не хотела обидеть. Знаю, что матери больных детей часто любят их больше, чем здоровых. Ирина Д.
2: Праздник у дяди Пети. Спасибо за забытый алтарь. Я газету не выписываю, но читаю. Однажды, читая письма читателей, не писателей, на душе так хорошо сделалось, что я решила и о себе написать. Мне 52 года. Покаялась в июне прошлого года. Очень долгой была моя дорога к покаянию. О Боге и Сыне Его Иисусе я слышала с детских лет. Мама верующая. В доме у нас часто собирались люди – но я тогда не понимала, что они собирались у нас тайно. Ко всему прочему, мы переселенные в Казахстан немцы, а в то время запрещалось говорить по-немецки. Эти люди, в основном женщины, пели очень красиво, что-то говорили о Боге. В моей памяти осталась песня «Я люблю тебя, Боже», которую я пела на протяжении всей жизни. Очень хорошо помню, как однажды на Рождество мы с мамой и братом пошли к дяде Пете на праздник. Мама сшила нам обновки. Помню большой бант и новую юбку в клеточку. На празднике было много людей. Я рассказала стишок, а брат исполнил на гармошке мелодию к духовной песне. Было все так красиво и хорошо. Потом стали детям раздавать подарки. Всем раздали пакетики с конфетами. До сих пор помню эти бумажные пакетики. А нам с братом не дали. Совсем ничего не дали. Какой это был для нас шок. Но мама запретила нам плакать. У нас слово мамы было законом. Если ослушаемся, то получим наказание. Волю слезам дали только на улице. Когда пришли домой, мама дала нам подарки – и конфеты, и яблоко, но у меня не было красивого пакетика. И с тех пор я больше не ходила с мамой ни на какие праздники и даже просто на собрания. Перестала петь песни и учить стихи, а стала ходить с папой. Его всегда просили быть сватом, он вел свадьбы. С ним было веселей, и везде, куда бы мы ни приходили, всегда угощали. Потом началась школа. Октябрёнок, пионерка, комсомолка. Это была моя жизнь. Мама молилась обо мне, ходила на свои собрания, а я в противоположную сторону, в мир. Знаю, что Бог сохранял меня от бед и зла по молитвам мамы. Но поняла я это только тогда, когда сама стала молить Бога о спасении моих деток. В жизни очень много испытаний. И избрать себе путь мы должны сами. Хорошо, если мы встречаемся на этом пути с Иисусом Христом. Очень много лет прошло с того праздника Рождества, а в памяти до сих пор какой-то непонятный осадок. Нет, не обида. Я теперь дитя Божие. И как мне Иисус простил все грехи, так и я всем простила. Но для своих детей я всегда старалась сделать Рождество большим праздником. А когда осталась с детками одна, вдвойне старалась. Как это было хорошо – вместе с детьми наряжать елку, украшать дом, готовить. И садиться с детьми за праздничный стол, где все приготовлено своими руками и с большой любовью. Делая детям, а сейчас и внукам – подарки, все вспоминаю тот бумажный пакетик. Кто знает, может, получи я тогда подарок. Но на все воля Божия. Слава Богу, что Он не прошел мимо меня, и я осознанно пришла к покаянию. Сейчас радуюсь, наблюдая в церкви, сколько детей идет вместе с родителями по пути спасения. Фрида Эрлих.
3: В Сиэтле 3 часа утра.
4: Говорит радио «На пути».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа вы услышите две передачи. Вначале выйдет в эфир 15-минутная страничка «Чашка кофе» с ректором семинарии, которую ведет Игорь Михайлович Яремчук, ректор Ирпенской библейской семинарии в Украине. По ее окончании слушайте 45-минутную программу «Путь к счастью».
1: Я приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу, что мы можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Сегодня я хотел бы обратиться к любителям чая и рассказать о 5 предосторожностях или о 5 запретах по отношению к чаю. Они все начинаются, я думаю, вы догадались, на одну и ту же букву «П». Итак, первое «П» – перестаньте пить чай натощак, для того, чтобы не раздражать слизистую оболочку желудка. Второе «П» – перестаньте пить чай сильно горячий, потому что можете ожечь язык или полость рта. Третье «П» – перестаньте пить чай сильно крепкий, для того, чтобы не повышать уровень кофеина в вашей крови. Четвертое «П» – перестаньте пить много чая, потому что если вы пьете больше 4 чашек в день, то можете приобрести себе чайную зависимость. И пятое «П» – перестаньте пить чай, который был заварен вчера. Китайцы говорят, что вчерашний чай превращается в змею, то есть становится ядовитым. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовьте себе чашечку хорошего кофе или хорошего чая, и мы с вами немного пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю Слово Божье из Евангелия от Иоанна, из 11 главы, 25 стих. Здесь записаны такие слова. «Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Вот эта 11 глава Евангелия от Иоанна описывает события, связанные с воскресением Лазаря. И эту историю можно условно разбить на 5 частей и озаглавить их 5 словами, которые начинаются опять-таки на букву «П». Это такие слова, как «просьба», «пауза», «печаль», «повеление» и «помощь». Итак, первое слово «просьба». Когда мы начинаем читать эту историю, то мы видим, что к Иисусу Христу пришел человек, посланный сестрами Марфой и Марией, рассказать о том, что их Лазарь, родной брат, смертельно болен, чтобы Христос пришел и исцелил его. И мы видим, появляется второе слово, это слово «пауза». Христос действительно пошел, но только не сразу, а через несколько дней. Он как бы поставил Лазаря на паузу и подождал, пока Лазарь умрет. И когда Христос пришел в Вифанию, его встретила Марфа, а потом чуть позже Мария, и та, и другая сказали те же самые слова. «Если бы ты был здесь, если бы ты пришел тогда, когда мы послали за тобой, если бы ты не поставил нас на паузу, если бы ты не замедлил, то не умер бы брат наш. А теперь уже все поздно, теперь уже кончено». Я думаю, что вы заметили, что эта история очень сильно похожа на историю Иаира, которую мы рассматривали несколько программ тому назад. И Христос ответил этим сестрам. Он ответил вот этими словами, которые мы прочитали в начале. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, опять оживет». После этого Господь пошел на то место, где был похоронен Лазарь. И мы видим следующее, третье «П» – это печаль. Библия говорит о том, что Он прослезился. Потом Он обратился к людям, которые Его окружали, и сказал, чтобы они отвалили камень от гроба. Марфа ответила, что он не может этого делать, потому что Лазарь уже лежит там 4 дня, и его тело уже разлагается, уже смердит. И мы видим, Христос дает четвертое повеление, чтобы все-таки отвалили камень. И когда люди отвалили камень, Господь подошел к этой гробнице, и мы видим пятое «П» – это помощь. Он обратился к покойному и говорит: «Лазарь, выйди». И умерший вышел живым, обвитый погребальными пеленами. Затем Христос обратился опять к людям и сказал: «Развяжите его, пусть идет». В этой истории мы находим 5 основных уроков. Во-первых, мы видим, что для Бога нет ничего невозможного, потому что Он – Бог всемогущий. Во-вторых, мы видим, что верующий в Иисуса Христа, если и умрет, опять оживет, то есть будет воскресение мертвых. В-третьих, мы видим, что Христос сказал Марфе: «Если будешь веровать, то увидишь славу Божию». Люди думают, что надо сначала увидеть для того, чтобы уверовать. Иногда так и говорят: «Не поверю, пока не увижу», как Фома. А Господь говорит, что надо сначала уверовать для того, чтобы увидеть. В-четвертых, мы находим, что Христос прослезился. Он был в печали. Но я не думаю, что Он прослезился из-за того, что умер Лазарь. Он прекрасно понимал, что через несколько минут Он вернет его к жизни. Но Он прослезился, видя неверие людей, которые Его окружали, что они до сих пор еще не поняли, что Христос есть Бог. И, наконец, последний пятый урок – это то, что Христос сказал людям: «Отвалите камень от гроба, а потом развяжите его». Вы как думаете, что Христос не мог сказать слово, и камень бы сам бы отлетел в сторону, и Лазарь вышел бы живым и уже беспелен, уже ничего бы не связывало его? Конечно, мог. Но Бог не хочет делать то, что могут сделать люди. Люди могут отвалить камень? Могут. Поэтому они должны отвалить камень. Люди могут воскресить Лазаря из мертвых? Не могут. Поэтому это делает Господь. А люди могут развязать его? Могут. Поэтому это опять делают люди. То есть Бог не хочет делать вместо нас то, что мы можем сделать сами. Он делает то, чего мы не можем сделать сами. В Библии написано, что Бог ленивым не благоволит. И когда мы читаем Священное Писание, мы видим это повсюду, что Господь хочет нам помогать, но не делать вместо нас. Представьте себе такую картину. Вы начали копать огород и сильно устали, и попросили своего товарища, чтобы он вам помог. И вот он подошел, вы отдали ему лопату, а сами присели на пенек и наслаждаетесь его работой. Конечно же, это не помощь. Это желание, чтобы он сделал эту работу вместо вас. Но помочь – это значит взять еще одну лопату, стать рядом и копать вместе. Тогда это будет помощь. Так вот, Господь не хочет делать ничего вместо нас. Он хочет нам помогать. Он хочет оказывать нам помощь, тогда, когда мы не можем этого сделать. И когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что Господь говорит в первом послании Коринфянам 3:9, что мы соработники у Бога. Представьте себе вот молодого человека. Мне часто приходится общаться со студентами, и бывает, что приходит молодой человек и говорит, что я молюсь уже долго, чтобы Господь послал мне хорошую жену. И я обычно говорю: ну а как ты себе представляешь? Вот ты сидишь на диване, и она что, должна упасть на тебя с неба, тебе на голову и сломать тебе позвоночник? Как Бог тебе должен ее послать? Это хорошо, что ты молишься. Но еще надо встать с дивана и пойти сделать ей предложение. Потому что если долго смотреть на девушку, то можно увидеть, как она выходит замуж за другого. Господь желает, чтобы мы прилагали усилия, прилагали старания, чтобы мы не были пассивными, чтобы мы были соработниками, то есть работали вместе с Богом. И когда мы читаем Слово Божие, то Господь неоднократно говорит об этом, что мы должны с одной стороны молиться, а с другой стороны трудиться. Вы знаете, очень важно, чтобы мы поняли эту истину. Очень важно, чтобы Господь помог нам совершать то, что мы не в состоянии совершить. И чтобы мы могли делать то, что мы можем сделать со своей стороны. У американского президента Джона Кеннеди над письменным столом была такая надпись: «Господи, дай мне силы исполнять то, что я в состоянии сделать». Дай мне мужество принимать то, что я не в состоянии сделать. И дай мне мудрости отличать одно от другого. Поэтому, дорогие, пусть Господь поможет нам в этом, а Ему за все пусть будет вечная слава. До новых встреч!

В эфире передача «Путь к счастью». Предлагаем сегодня вместе с вами начать чтение книги «Иаков и Иосиф», автор книги Эрнст Модерзон. Прозвучит первая часть этой книги, а в последующей неделе вы услышите продолжение.

Христианская студия «Свет на Востоке» предлагает прослушать книгу Мадерзона «Иаков и Иосиф». Иаков. Часть первая.

Какие только нападки и насмешки не пришлось перенести Библии из-за Иакова. Как часто можно услышать: ничего себе, святые, о которых говорится в Библии. Ну, вот, например, Иаков. Что это был за обманщик? Как он обошел своего брата Исава? Как он обманывал и лгал своему отцу? Ничтожный человек этот Иаков. И это один из святых, отмеченных Библией. Покорно благодарю. Нет сомнения, что какая-то доля правды есть в этих разговорах. У Иакова действительно был скверный характер. Это не подлежит сомнению. Он умел из всего извлечь для себя выгоду. Раньше я тоже говорил нехорошее об Иакове. В этом я должен сознаться. Но это прекратилось, когда я обнаружил Иакова в своем сердце. Когда нашел, что во мне были природа и наклонности Иакова. Это было для меня очень тяжелое открытие. Может быть, ты тоже сделал уже это открытие? Или тебе еще надо будет его сделать? Если ты еще не сделал, то я желаю и прошу тебя, чтобы ниже следующие размышления были благословенны для тебя тем, чтобы ты обнаружил в себе самом Иакова и хорошо узнал его. Тогда это будет для тебя не история из прошлого, но история очень близкая к тебе. История, которую ты должен лично пережить и узнать, как Бог делает из Иакова Израиля. Каким бы нехорошим ни был характер Иакова, Бог все же достиг в нем своей цели. Долгий период школы и воспитания. Бог работал над ним до тех пор, пока из Иакова не получился Израиль. Пока из человека, который был всегда побеждаем своей ветхой природой и своим собственным «я», не сделал победителя. Как чудно Бог достигал своей цели в Иакове, я особенно хорошо понял, когда изучал историю Иосифа. По приглашению своего сына Иаков прибыл в Египет. Однажды Иосиф открыл ему, что фараон изъявил желание познакомиться с ним. Я представляю себе, как Иаков сначала испугался, когда услышал это. Он всегда вел скромный пастушеский образ жизни, а теперь ему надо было идти к фараону, к самому могущественному в то время человеку в мире. Конечно, он сначала отказывался и защищался, говоря: «Иосиф, как же я пойду к царю? Я еще никогда не был на аудиенции у царя». «Да, отец», — отвечал, наверное, Иосиф, «но царь выказал желание познакомиться с тобой. Этого нельзя теперь отменить». «Да, но я совсем не знаю, как себя держать». «О, этому я тебя научу. Когда ты войдешь в зал, то сделаешь 3 поклона, такие низкие, чтобы лбом коснуться пола. Потом ты сделаешь 3 шага по направлению к трону, и опять 3 таких поклона. Потом еще 3 шага и еще 3 поклона. Потом ты будешь ждать, пока царь не заговорит с тобой». Вздохнув, старый Иаков подчинился своей участи. Он старался хорошо запомнить, как вести себя при дворе. Потом наступила аудиенция. Знаешь, как она проходила? Сделал ли Иаков предписанные 3 поклона? Бросился ли Иаков на пол перед царем? О, нет! Все произошло совсем иначе. Как только старый пастух вошел в зал, вдобавок ко всему хромая после той памятной для него ночи, царь встал со своего трона, пошел навстречу старцу и поклонился ему. Самый могущественный человек в мире поклонился старику, хромому пастуху. А потом Иаков поднял руки над царем и благословил его.
Все это произошло в полном нарушении придворного церемониала, против царивших при дворе обычаев. Послание к евреям говорит, что бесспорно меньший благословляется большим. Если царь позволил Иакову благословить себя, то этим он как бы сказал, что Иаков высокий, превосходящий. Когда Иаков вошел в зал, царь тотчас же понял: он больше меня. Я земной царь, а этот человек царь по милости Божией. На облике и всем существе Иакова было что-то, отчего у фараона сразу осталось впечатление: это князь Божий. Бог настолько достиг своей цели в Иакове, хотя и долгой, и трудной школой, что всякий, кто его видел, сразу замечал: это человек духовный, человек вечности. Да, Бог это может. Он может из Иакова, жалкого обманщика со скверным характером, сделать Израиля победителя, духовного человека. Совершенно верно. У Иакова был плохой характер. Иаков был жалкий человек, но Бог сделал из него нечто новое. Он его превратил и преобразил в Израиля. Когда я все это понял, то одно обозначение Богом Иакова стало мне особенно дорого и ценно. Есть много слов, имен, которыми Бог называет себя. Он называет себя Господом нашим врачом, Господом нашим пастырем и многими другими именами и образами. Но мне особенно дорого и ценно, когда он говорит: «Я Бог Иакова». Каким бы плохим ни был характер Иакова, Бог не стыдится называться его именем Бог Иакова. Бог, которому и Иаков не слишком плохой, который из Иакова может сделать нечто для хвалы и прославления его имени. Тогда я сказал себе: о, если Бог не стыдится называться Богом Иакова, тогда он не будет стыдиться и меня. Если Бог в Иакове достиг своей цели, то я доверяю ему, что он и во мне достигнет своей цели. Это гарантирует мне имя Бог Иакова, потому что Бог Иакова и сегодня тот же. В течение времени он не изменился, он вовеки тот же. Поэтому отдадимся ему, Богу Иакова, и попросим его воспитать нас, чтобы он и в нас достиг своей цели, чтобы и мы пережили историю, как Бог из Иакова делает Израиля.

Родина Иакова. Чтобы узнать человека, надо познакомиться с его родителями, домом, из которого он произошел. Надо узнать обстановку, в которой он вырос. В родительском доме Иакова было много света и много тени. Писание рисует нам картину семьи Иакова немногочисленными словами. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова». Бытие, глава 25, стихи 27 и 28. Это был дом верующих, в котором вырос Иаков. Его отцом был Исаак, сын Авраама. Авраам сам еще жил во времена детства Иакова. Как часто, наверное, он рассказывал мальчику, который оставался в шатрах, о великих делах Бога в прошлом и об обетованиях Божиих на будущее. Как жадно слушал мальчик эти рассказы. Вот почему он так охотно оставался в шатрах. Ничто не приносило ему столько радости, как эти чудные библейские истории. Его сердце было открыто для Бога и для Божьего Слова. Но при этом он имел и плохую черту характера. Он был очень корыстолюбив. Священное Писание указывает, откуда происходит у Иакова это корыстолюбие. Оно говорит: «Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его». Исав был полной противоположностью Иакову. Пока Иаков слушал библейские истории, Исав бродил по полям, упражняясь с раннего возраста в искусстве охоты. Для спокойного пребывания в доме и слушания рассказов у него не оставалось времени. А Исаак, он любил своего первенца. А почему он любил его и предпочитал Иакову? Потому что он любил кушать дичь, которую Исав так хорошо умел добыть и приготовить. Правда, он видел, что Исав не имеет никакого интереса к божественным и вечным вопросам. Но вместо того, чтобы об этом горевать, он все же любил его больше, чем младшего, потому что ему так вкусна была добытая им дичь. Здесь мы видим, откуда у Иакова появилось корыстолюбие. Он его унаследовал. Это была полученная им часть отеческого наследства. Если Исаак предпочитал Исава, то Ревекка предпочитала Иакова. Могли ли при таких условиях развиваться между двумя мальчиками братские чувства и сердечность? Невозможно. Когда мы позже посмотрим, какими холодными и с далеко не братскими чувствами они противостоят друг другу, то мы не будем этому удивляться. Это следствие начального культа любимчиков в родительском доме. Дом верующих родителей, избранный и выделенный среди многих, полный божественного и божественных милостей, и все же полный человеческого греха и глубоких человеческих теней. Какие тяжелые последствия.
И как горестно, когда верующие родители не отдаются целиком и полностью Господу, когда они не подчиняют воспитанию Духа Святого свои сердца и весь свой дом. Детям приходится тогда нести их трудности, а родителям от этого горе. Сколько горя и сердечной боли имели Исаак и Ревекка из-за своих сыновей. А это была их собственная вина. Эгоизм, жадность Иакова проявились особенно в одном деле — в праве первородства. От своей матери он узнал, что перед его рождением Бог сказал: «Старший будет служить младшему». Он узнал, что право первородства предназначено ему. Но Исаак пренебрег этими словами Бога. Он обращался с Исавом как с первородным. Теперь все стремления и желания Иакова были направлены на то, чтобы получить это право первородства. Нам надо узнать, что же было связано с этим правом первородства. Почему Иаков так стремился к нему? Первенец получал двойную часть отеческого наследства. Это было обычное право первородного. Но в этом случае право первородного включало гораздо больше. Первородный должен был получить в наследие ханаанскую страну. К этому уже был смысл стремиться. Но в этом случае право первородства шло еще дальше. Первенец должен был быть благословением для всего мира. В нем благословлялись все поколения земли. Теперь мы хорошо понимаем, почему Иаков так стремился обладать правом первородства, обещанного ему Богом, но удерживаемого его отцом Исааком. Если бы он мог спокойно ожидать, пока Бог ему даст это, но нет. Он не хотел ждать, так же, как не хотела ждать и мать его, Ревекка. Когда Исаак решился благословить Исава, Ревекка не хотела ждать вмешательства Бога. Она сама приступила к действию, чтобы помочь Богу выполнить Божье слово. То же самое мы видим и у Иакова. Он не мог ждать действий Бога. Он решил сам себе помочь. Посмотрите, как Исаак и Ревекка передали свою сущность и свою натуру Иакову. Как он в своем эгоизме и нетерпении явил отражение своих родителей. Как это важно для родителей. Как должно начинаться воспитание ребенка? Не тогда, когда он родился, нет. Значительно раньше. Воспитание родителей, детство родителей, даже дом родителей играет большую роль. Поэтому, помня о будущем поколении, как осторожно надо поступать при выборе своего спутника или спутницы. И как легкомысленно, не задумываясь, многие совершают этот важный шаг. Ни в коем случае не безразлично, кого ты сделаешь отцом или матерью своих детей. Когда-нибудь твои дети будут благодарить тебя, если ты это важное решение принял, не руководствуясь своими наклонностями или страстью, или рассуждениями, но дал
самому Богу руководить тобой. И они будут обвинять тебя, если их жизнь будет тяжелой по вине матери или отца, и эту тяжесть они должны будут нести всю жизнь. А вы, состоящие в браке, подумайте со всей серьезностью об ответственности перед вашим потомством. Если вам безразлично ваше личное спасение и ваша вечность, то сжальтесь над вашими детьми и посвятите свою жизнь Богу, чтобы Он мог вас использовать для благословения ваших детей. Да дал бы нам Господь такие семьи, в которых бы исполнялась только Его воля и ничья другая, где муж не проводит свою волю против жены, ни жена против мужа, но где оба спрашивают: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» Там не царит необузданная страсть и тирания. Там нет места для плохого настроения и злого эгоизма. Там нет любимчиков, как в доме Иакова. Но там подрастающее поколение имеет настоящую родину, наполненную чистым воздухом присутствия Божьего и взаимной любви.

печальный торг. Наконец исполняется мечта Иакова о получении права первородства. Но это был печальный торг. Библия так рассказывает нам об этом. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю. Что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из щечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел. И пренебрег Исав первородство. Книга Бытия, глава 25, с 29 по 34 стих. Как это было не по-братски, не по любви! Он использовал голод и усталость Исава и таким образом завладел правом первородства. Иаков не посмотрел, каковы были те средства, которые он использовал для достижения своей цели. Лишь бы исполнить свою волю, свое желание, лишь бы я. Это был его девиз. Не правда ли? Нехороший девиз. Но не очень ли это распространено?

встречаем ли мы эту природу Иакова в среде христиан? Не находим ли мы и там подобное же стремление выдвинуться вперед? Почему так много ссор и споров в кругу верующих? Потому что многие ищут своего, своих прав, своего «я», так много берем на себя. Многие еще не поняли как следует, кто наш главнейший враг, где наше наибольшее зло. Самый большой враг, с которым мы имеем дело, это наше собственное «я». Не приносило ли тебе твое «я» уже много трудностей и неприятностей? Не влекло ли тебя твое «я» к таким делам, о которых ты потом горько сожалел? Может быть, кто-либо сказал тебе что-то резкое, или не оказал тебе того внимания, на которое ты рассчитывал? Не начало ли твое «я» негодовать и кипятиться? Не правда ли ты думал, этого я уже не могу позволить? Что, собственно говоря, он думает? И таким образом твое «я» завело тебя в зло и недоброжелательство. Может быть, ты даже сел обсудить с другим поведение того человека, жаловался на него, обвинял его, и следствием этого стали всякие неприятности. Смотри, для этого Иисус пошел на крест, чтобы искупить нас от тирании ветхого человека. Ветхий человек, о котором пишет апостол Павел, это старый Иаков в нас, старое собственное «я», старый эгоизм. Если мы верою принимаем совершенное на кресте искупление, то знаем, что наш ветхий человек сораспят со Христом, что его господству пришел конец, всякая собственная борьба не поможет, и все усилия и старания справиться с собственными силами со старым Иаковом напрасны. Только одно может помочь. Занять позицию веры по отношению к кресту и научиться вместе с Павлом с верой говорить: «Я сораспят со Христом». В этом смерть для ветхого человека. Таким образом он освобождается от его власти и становится свободным и радостным, истинно свободным и истинно радостным. Тогда приходит конец старому печальному девизу «Лишь бы я» и гласит новый «Лишь бы он». Лишь бы Иисус был прославлен, лишь бы он получил то, что ему принадлежит. Тогда мы получим право первородства, когда станем обязательной и неограниченной собственностью Иисуса. Проси у него, чтобы он показал тебе твоего старого Иакова и его тиранию над твоей душой, и крест, и совершенное им искупление на кресте. И ты научишься с восторгом произносить «Счастье!» О, какое счастье быть свободным от греха и зла кровью Христа!

украденное благословение. 27 глава книги Бытия. Одна из самых печальных глав Библии, потому что она повествует о лжи и обмане людей. А могло быть все совсем иначе, если бы Богу дали больше места, если бы люди не старались так опередить действия Бога. Мы внимательнее посмотрим на людей, о которых говорится в этой главе. Исаак. Мы читаем: когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дней смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичь, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Книга Бытия, глава 27, стих с 1 по 4. Слово, переведенное Лютером как «кушанье», означает нечто большее, чем просто кушанье. Это вкусное, очень вкусное кушанье. Когда мы перечитываем эту главу, то находим, что это слово «вкусное кушанье» встречается здесь 5 раз. А выражение «какое я люблю» и «какое он любит» встречается 3 раза. Это не случайно. Это о чем-то говорит. Исаак много внимания уделял своему желудку, имел страсть к еде. Ах, человек Божий, сын Авраама, человек, так много имевший дело с Богом и переживший с ним так много, привязан страстью к еде. Как это печально! Но разве мало таких Исааков и в наши дни? Люди, давно уже идущие по путям Божиим, состарившиеся и поседевшие, находящиеся под милостью Божией и все еще имеющие разные страсти, привычки. Один привязан к болтливости, любит лишнее поговорить. Другой привязан к деньгам, третий привязан к торговле, четвертый к своему стаканчику, пятый к грубым делам. Какое это горе, когда дети Божии привязаны к чему-то ненужному. Как будто не произошло искупление души, как будто Иисус не разорвал все оковы греха. С тех пор, как Иисус воскликнул на Голгофе «Совершилось!», никто не должен оставаться рабом своих привязанностей. Как мне больно всегда, когда я встречаю привязанных, или, лучше сказать, связанных христиан. А как это больно Иисусу, который пролил свою кровь для нашего искупления, отдал свою жизнь за наше освобождение. В гостинице, где я однажды ужинал, я встретился со старым работником на Ниве Божией, с которым я был знаком уже много лет. Он просил принести меню.
Но хотя там было указано много блюд, ни одно ему не понравилось. Относительно каждого блюда он делал свое замечание. Пройдя весь лист, он спросил все еще стоявшего в ожидании официанта: «Неужели у вас нет ничего путного?» Тот ответил: «Пожалуйста, выберите себе что-то, тут же большой выбор». «Нет, это все не то. Принесите-ка мне...» И тут последовал заказ, название которого я забыл за эти несколько лет. Но я все еще хорошо помню, как после каждого блюда он говорил: «Но знаете, это должно быть сделано так. Поняли? Не так, но этак». Это тоже был Исаак. Мне было стыдно за него перед официантом. Старый служитель Божий и так связан. Размышлял ли ты когда-нибудь о еде? Зачем мы, собственно говоря, едим? Многие поступают так, как будто мы живем только для того, чтобы есть. Но не лучше ли сказать: мы едим, чтобы жить? Что мы, собственно говоря, делаем, когда едим? Через пищу, нами употребляемую, мы принимаем в себя милость Божию, через которую Бог сохраняет нашу жизнь и дает нам силу жить и действовать для Него. Поэтому кушание – очень важное дело. Мне хочется сказать – святое дело. Мы едим для Бога, чтобы могли жить для Бога. Мы едим, чтобы можно было служить Ему. Таким образом, наша еда и питье возвышается и облагораживается, посвящается и освящается, становится служением Богу. Как и Павел говорил: «Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Кто это понял, тот больше не ест ради своего желудка, но он ест для Господа. Но так как еда очень важная, освященная Богом область, враг положил свою руку на нее от начала мира. Каким образом грех вошел в мир? Адам и Ева вкусили его. В этой области Бог испытал их. Первая заповедь, данная Богом, гласила: «Ешь». И первый запрет гласил: «Не ешь». Здесь Бог хотел испытать их послушание. Но, увы, они дали соблазнить себя и ели. Когда мы перечитываем Библию, то находим одно доказательство за другим, насколько враг овладел этой областью. Мы видим, что Ной, человек, в свое время вел жизнь в послушании Богу, напился до опьянения вином со своего виноградника. Мы видим, что Исав за чечевичную похлебку продал свое первородство. Мы видим, что Исаак так любил покушать дичь, что из-за своего желудка противодействовал воле Божией. Мы видим, что Израиль роптал в пустыне из-за негодной пищи, из-за хлеба, данного им Богом с неба. Мы видим, как из-за своей любви покушать тысячи израильтян погибли в один день. Итак, мы могли бы рассказать много примеров из Библии и
продолжать вплоть до наших дней. Сколько грехов совершается в вопросе еды и питья. Об этом мне нечего говорить. Это знают все. О, если бы дети Божии научились от Исаака, предупреждающего примера для нас, вернуть эту область Богу. Она принадлежит не дьяволу, не нам самим. Она принадлежит Богу. К чему приводит эта печальная страсть к еде, мы видим на примере Исаака. Он хорошо знал, что Иаков должен быть носителем обетования и благословения. Он знал, что старший должен будет служить младшему. И все же он решился благословить старшего. Так он любил дичь, что забыл слово и волю Божию. Но как же выполнить Исааку свой план? Открыто и явно он это не может сделать. Он знает, Ревекка этого не потерпит. Она напомнит ему волю Божию. Поэтому он делает это втайне. Такое важное дело. Дело всемирно-исторического значения. Потому что в благословенном должны благословиться все народы земли. И это важное дело Исаак совершает за закрытыми дверями в глубокой тайне. Здесь мы видим, что при этом у него была неспокойная совесть. Но прежде чем отвести свой взор от Исаака, чтобы направить его на Ревекку, мы еще кое-чему поучимся у него.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: В программе передач этого часа краткая проповедь Чарльза Спержена, затем программа «Хлеб наш насущный», ежедневное чтение из одноименной книги, потом ежедневная рубрика «Читаем христианскую литературу» и, наконец, в заключение этого часа, за 15 минут до его окончания, выйдет в эфир программа христианского пения.
3: «И отошед немного, пал на лицо свое и молился». Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 стих. В молитве нашего Спасителя, которую Он вознес в свой первый час испытаний, есть несколько поучительных особенностей. Это была одинокая молитва. Он удалился даже от своих трех любимых учеников. Верующий, много молись в уединении, особенно во время испытаний. Семейных, общественных и церковных молитв будет недостаточно. Их ценность велика, но самое утонченное благовоние воскурится в кадильнице твоего уединенного моления, когда тебя не слышит ни одно ухо, но только Бог. Это была смиренная молитва. Лука говорит, что Господь преклонил колено, но у другого евангелиста мы читаем, что Он пал на лицо свое. Каким же тогда должно быть твое положение, смиренный раб великого Господина? Какой прах и пепел должен покрывать твою голову? Смирение дает нам надежную точку опоры в нашей молитве. Нет надежды обратить на себя внимание Бога, если мы не уничижим себя, дабы в надлежащее время Он смог нас превознести. Это была сыновья молитва. «Авва, Отче, в день испытания ты найдешь в своем сыновстве надежное убежище. У тебя нет прав подданного, ты поплатился ими за свое предательство». Но ничто не может лишить ребенка права на отцовское покровительство. Не бойся взывать: «Отец мой, услышь моление мое». Обратите внимание, что это была настойчивая молитва. Трижды молился он. Не переставайте молиться, пока не получите ответа. Будьте как та назойливая вдова, которая своей неотступностью получила то, в чем ей было отказано вначале. Будьте постоянны в молитве и пребывайте в ней с благодарением. Наконец, это была молитва самоотречения. «Впрочем, не как я хочу, но как ты. Уступите, и Бог уступит. Пусть будет так, как Он хочет, и Он устроит все наилучшим образом. С радостью оставьте свою молитву в руках того, кто знает, когда дать и как дать, и что удержать. Молясь так, горячо, настойчиво, и все же со смирением и самоотречением, вы обязательно получите ответ».

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Двоим лучше. Книга Екклесиаста, 4 глава, 9 стих. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Во время триатлона «Iron Man» на Гавайях в 1997 году две женщины, приближаясь к финишу, едва держались на ногах. Они выдохлись и хромали, но все равно двигались к цели, пока Шан Уэлч не столкнулась с Венди Ингрэм. Обе рухнули на землю. Попытались встать, но снова упали. До финишной черты оставалось всего около 20 метров. Ингрэм начала ползти. Зрители зааплодировали. Соперница последовала ее примеру. Аплодисменты стали громче. Ингрэм пришла к финишу четвертой и упала на протянутые руки своих болельщиков. Но затем повернулась и потянулась к упавшей сопернице. Уэлч протянула руку к Ингрэм и так пересекла финишную черту. Когда она завершила забег на пятом месте, толпа одобрительно заревела. То, как эта пара завершила гонку длиной в 225 километров, включающую в себя заплыв, заезд на велосипедах и марафонский забег, вдохновило многих. А для меня образ уставших соперниц, помогающих друг другу, стал ярким подтверждением вдохновляющей истины из книги Екклесиаста. Нет ничего постыдного в признании, что в жизни нам нужна помощь. Особенно в свете того, что мы не можем отрицать или скрывать свои нужды перед всезнающим Богом. Время от времени мы все падаем физически или эмоционально. Но если мы знаем, что не одни, то сможем ободриться и устоять. Любящий Отец помогает нам. Он дает нам силу поддерживать других в их нуждах, заверяя, что они тоже не одиноки. Как кто-то помог вам? Как вы можете поддержать других на этой неделе? Всемогущий Боже, благодарим Тебя за неизменное присутствие, за то, что Ты помогаешь нам и даешь возможность помогать другим.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать программу «Читаем христианскую литературу». Через полчаса, сразу после ее начала, выйдет в эфир программа «Слушаем христианское пение».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Висолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: Нелюдь он, а не человек. Иуда голимый на родного дядю наплел с три короба. Но недаром говорят, как аукнется, так и откликнется. Вот и откликнулось, что сам с катушек слетел. Говорят, его психоотделение, ну, дурдом по-нашему, убрали от греха подальше. Больно, мол, буйный. И по делам. Как было-то, не знаешь? Да прямо, дескать, в кабинете начальника грохнулся, потерял сознание. А потом, мол, и вовсе закуролесил. Мелет, что не попадя, да орет благим матом. Все какие-то волки ему мерещатся. Умом, видать, мужик тронулся. Так что, парень, много теперь будет от тебя зависеть, раз ты единственный свидетель остался. А у Ильи только на тебя и надежа. Он как из рапорта Никиты узнал, где тот оставил тебя, так сразу и догадался, что ты у сестры моей. Фамилии-то у нас одинаковые. Ну и успел шепнуть, чтоб я опередил всех. Правда, опережать никого и не пришлось, потому что и мой начальник, и опера попросили меня об этом же. Доставить, то есть, тебя в город. Да-да, в город, не в район. К этому, как его... Григорий запустил руку под тулуп, вытащил какой-то конверт и вслух прочел. Капитан Назар Легойда. Знаешь такого? Конечно, кивнул Сенькин. «Ну и как он? Толковый мужик?» «Это кому как?» — буркнул Кеша. «Не мне судить». «Да это я так, для приличия спросил. Начальник наш Тарасов Петр Иванович тоже капитан. Шибко на него надеется. Дескать, работали одно время вместе и даже чуть ли не друзья были. Так вот, должен, мол, Легойда разобраться в этом деле». Все повторял, чтобы не забыл я передать ему привет и просьбу помочь Торопову. Илью-то уже туда доставили, а я, как видишь, здесь. Обвел рукой горницу Григорий и улыбнулся, увидев вошедшую крестницу. «А, Валя, ну что, как там мой Буланый? Готов к исполнению своих обязанностей?»
1: «Дай-дай, Гриша, все сделала, как ты велел». И напоила, и сено задала. Еще и гриву ему расчесала.
0: Отлично. За мной гостинец. Вот как раз из города на обратном пути и привезу.
1: Ну что ж, прощайся, служивый, с хозяйкой, и поехали. Путь далекий будет, а до вечера успеть бы надо. Транспорт готов.
2: И я готов, встал Сенькин. Надо все подвести к одному концу. И чем быстрее, тем лучше. Спасибо вам за все, дорогая Ефросинья Ивановна. Век вас помнить буду.
1: Доведется, когда еще в наших краях быть. Не обойди стороной мой дом. Не забывай меня.
2: Проводив его до саней, напутствовала старушка.
1: Обязательно зайду. Растрогался Сенькин и крепко обнял старушку. Даже не сомневайтесь. И о чем не договорили, не забудь. Бог, он везде.
2: Не забуду. И это в первую очередь не забуду.
1: А ты, Гриша, присматривай, чтоб до конца-то не просквозило его. Если что, так останавливайся где-нибудь по дороге, чтобы обогреться. И это...
2: Старушка запнулась на слове, смолкла и прикрыла ладошкой глаза, будто вспоминая, что сказать хотела.
1: «Да ладно!» — махнула другой рукой, будто что-то важное забыла сказать. И помнить вспомнила, да вот забыла.
0: «Ну, не переживай так, Фрося!» — шутливо потормошил ее Попов.
1: «Присмотрю я, все сделаю, не беспокойся.
0: Он нам с Ильей живой нужен».
1: «Ну, храни вас Бог!» Поклонилась она, украдкой смахнула непрошенные слезы, чтобы братец их не видел. Опять ведь не применет посмеяться. И, не оглядываясь, побрела к дому. но лишь переступила порог горницы, как тут же обнаружила оброненный Григорием конверт. Сунул, знать, мимо кармана и не заметил. В самом конверте была еще какая-то бумага.
0: «Вот ведь разява!»
1: — досадует Ивановна, и в то же время боязнь за своего брата заставляет ее быстро засеменить назад к воротам. «А ну как без этой бумаги? И ехать-то нельзя! Да хоть бы и не уехали еще!» Но саней уже и след простыл. Совсем расстроилась старушка. То на бумагу взглянет, то в ту сторону, где они скрылись за околицей. Что вдруг, мол, да спохватится Гришка и вернется? Нет, сколько ни стояла, не вернулся. Тогда поспешила домой и сразу к внучке. «Валь, ну-ка прочитай, детка, что тут есть?» Валентина развернула сложенный в четверо лист и не удержалась от смеха.
3: «Да тут каракули какие-то, как у первоклашек!» — прыснула она в кулачок. «Даже наша училка и та не разберет!»
1: «А ты уж, доченька, постарайся, постарайся!»
3: «Ну хорошо, попробую!»
1: — важно говорит Валя, строго хмурит лоб и с нарочито видимым усилием читает по слогам.
3: «Срочно доставить рядового Сенькина по поводу сбежавшей арестованной Анны Бедарь. Капитан Легойда».
0: «Вот и все, бабуля. А чего это ты так растревожилась-то?»
1: «Бедарь», — медленно повторила Ивановна и от внезапной догадки так и присела за стол.
0: «Анна! Батюшки Светы! А я-то бестолочь! Что, бабушка, что?» — зацеребила ее за рукав внучка.
1: «Ничего, ничего, детка. Это я так. Ты иди, иди к себе. Наваландалась, поди с коняшкой-то. Так отдохни. Ага, иди, иди. Все хорошо, все ладом».
0: «Как же я сразу не догадалась, что это сноха Игната!» —
1: продолжала размышлять Ивановна, когда осталась одна и хмурилась все сильней.
0: «Он ведь упоминал в последнем собрании, что невестка с внуком у него остались, когда сын на фронт-то ушел.
1: Но тогда что же выходит?» В затаенном страхе она зажала рот рукой и огляделась, как будто кто-то мог подслушать ее мысли. И уже совсем горестно: «Выходит, что Иннокентий с тем Никиткой никого другого, кроме нее, и не арестовывали. Ну да, поэтому так сильно и смешался, когда услышал, что Игнат тот самый человек Божий, о котором я сказывала. Господи, так а я-то стала быть, спасала тех, кого как раз спасать-то и не надо было.
0: Но ведь этот Кеша очень славный парень».
1: От этой мысли немного отлегло от сердца. Она даже просветлела лицом.
0: «Да-да, злыдень бы не признал себя подлецом. А этот корит себя, покаяние ищет. Потому и сказал, что хотел бы с Игнатом встретиться. Но не так, мол, как сейчас. Значит, вина-то его точит. Да и сама видела, как он Бога-то ищет. Ах, жалко, не успели помолиться. А раз так, то все я правильно сделала. Или как? Ох-хо-хо, у Игната бы спросить, да где его теперь найти?» И сама же себе возразила: «Найти, может быть, и не найду. А вот весточку про Аню смогу передать. Кто-нибудь да есть из артели на заимке. Это уж обязательно». Повеселела Ивановна, даже какой-то мотивчик замурлыкал себе под нос от такого своего решения и принялась одеваться. «Валя, а Валь, собери-ка скоренько узелок с корчами,
1: пока я к конюху нашему схожу, к Пахомычу», — крикнула и пояснила тут же прибежавшей на зов удивленной внучке. «Зачем, зачем? Коня попрошу, чтобы на артельную заимку съездить. Вот зачем. Ну, ты знаешь, тут верст 5 по речке». «Что? Тебя взять с собой? А и то правда. Вдвоем-то в 2 раза короче будет. Собирай пока тут хлебцы да картошечки и жди меня».

0: «Ну, спасибо Тарасову за услугу!» Довольно разулыбался Лейгода, выслушав рапорт прибывшего в управление Попова. «А то мои ребята и так-то зашились, а тут больного еще транспортировать. Где времени-то на все набраться? Ну, спасибо ему, спасибо. Теперь я его должник, так и передашь ему. А пока посиди-ка тут немного», — указал он Григорию на стул у стены и повернулся, наконец, к нетерпеливо ожидавшему своей очереди Сенькину.
1: «Так, ну что у нас?»
2: «Рядовой Сенькин прибыл по вашему приказанию и готов дать отчет о случившемся на задании, прояснить все обстоятельства», — как можно бодрее попытался доложить Кеша. Но сам вид его был настолько изнеможденный, что капитан сразу же отказался от намерения допросить его.
1: «Да, не очень-то жизнерадостно, Кеша», — пробормотал озабоченно. «Ты вот что, герой, или горе-водолаз? Что вам обоим с Букиным больше подходит? То, что ты прибыл, это, конечно, хорошо. Но давай-ка, ступай домой да отлежись маленько. Скажу навскидку, денька этак 2 тебе не помешают, а там видно будет. Но я хочу прямо сейчас дать показания насчет Торопова, товарищ капитан», — запротивился Иннокентий. «Мне необходимо ввести вас в курс дела».
3: «Нет, дорогой», — поднял руки Назар, — «не выйдет. Хватит с меня и одного жмурика, что чуть не окочурился прямо тут в кабинете. Я что, не вижу, что тебе сейчас больше скорая нужна, чем какие-то показания давать? Только я не стану скорую-то вызывать, а то еще подумают, что у нас здесь сплошь одни дистрофики».
0: И быстро шагнув к Сенькину, легонько развернул его за плечи по направлению к двери.
1: «Иди, иди, Кеша, утро вечера мудренее. Будешь крепче стоять на ногах, тогда и разговор. А сейчас ты на взводе и можешь наговорить тут мне 100 верст до небес, о чем, возможно, потом будешь жалеть. В общем, сюда ни ногой, пока толком не придешь в себя. Все равно ни сегодня, ни завтра у меня не будет времени разбираться с твоим отчетом. А когда понадобишься, я пришлю за тобой. Кстати, ты ведь теперь у нас в штате, поэтому считай это приказа. Понял, да?»
0: «Ну, а товарища...» — Назар выжидательно посмотрел на Григория.
2: «Григорий Попов», — подсказал тот.
1: «Григория, я попрошу остаться. Надо бы кое-что обсудить», — продолжил капитан и, видя, что Сенькин не собирается уходить, поторопил. «Давай, давай, не заставляй меня повторять одно и то же несколько раз».
0: И так же легонько, взяв под локоть, выпроводил оторопевшего Кешу из кабинета. Подобный поворот дела обескуражил новоиспеченного сотрудника. Хотя особых иллюзий он на этот счет и не питал. Но уж чего-чего, а такого скорого выдворения никак не ожидал. Нет, он был готов к тому, что после признания своей неблаговидной, если не сказать мерзкой, роли в гибели Анны, с ним перестанут разговаривать, станут презирать за трусость, за то, что бросил человека ради спасения своей шкуры. Но это должно было произойти после обозначения его вины, после того, как он выскажется. А Назар пренебрег им, не дав даже заикнуться о деле. Теперь, оказавшись в коридоре, Сенькин в недоумении лишь пожимал плечами. «Как же так? Послал человека со строгим наказом доставить меня и сам же отказывается выслушать. С Григорием у него есть время беседовать, а со мной нету. Ни сегодня, ни завтра? Что-то тут не так». В этом недоумении он даже не сразу сообразил, что зачислен в оперативный штаб, поскольку смысл той фразы пропустил между ушей. Теперь же смысл дошел, но почему-то никакой радости от этого он не испытывал. А ведь еще совсем недавно мечта эта казалась такой желанной и такой несбыточной. «Наверное, со мной самим что-то не так», — грустно констатировал Иннокентий, наблюдая за идущим по коридору конвоем. Впереди двух конвоиров шел высокий мужчина с заложенными за спину руками. С каждым шагом он сильно припадал на правую ногу, а правый глаз его и щека оплыли огромным, изуродовавшим все лицо сизо-лиловым кровоподтеком. Тем не менее, Иннокентий узнал его. «Неужели?» Он протер очки. «Сомнений не было! Это Илья Торопов!» Торопов тоже узнал Иннокентия, и что-то похожее на улыбку скривило его губы, обнажив зияющую пустоту на месте верхних передних зубов. Обоих конвоиров Сенькин хорошо знал, поэтому, не раздумывая, окликнул их. «Рыжов! Демин! Постойте!» Тот, что справа, в нерешительности приостановился, и то, наверное, только потому, что Иннокентий стоял у кабинета Лейгода. Остановился и арестант. И Сенькин шагнул было к нему, но другой конвоир мгновенно среагировал и грубо оттеснил его. «Куда прешь, академик? Ты что, инструкции не знаешь? Куда вы его, Леха?» «На Кудыкину гору. У твоего теперешнего шефа спрашивай. А нам знать не положено. А ну, посторонись! Или с ним заодно хочешь топать?» Сенькин никогда не конвоировал людей. Однако не раз сталкивался с этой процедурой и понимал, что иначе конвоир не может себя вести. Но если прежде это его не трогало, потому что не касалось лично, то сейчас он вдруг ощутил несвойственный ему прилив злости, столь явный беспредел, творимый без всякого разбирательства, по сути, по подлогу, против своего же коллеги-милиционера, не мог не вызвать в душе протест. И этот слабый протест, зародившийся во время болезни в доме Ивановны, а теперь еще и подогретый подлыми действиями Букина, уже набирал обороты и однажды должен был в той или иной форме выплеснуться наружу. Иннокентий едва сдержался, чтобы не обругать их. И это было разумно. Отыгрываться на этих двух мало толку. Они такие же пешки, как и он сам. Да и выйдет только себе дороже. Между тем он увидел, как один из конвоиров грубо толкнул в спину замешкавшегося в конце коридора Торопова, а другой буквально заволок его в угловой кабинет, снискавший дурную славу даже среди сотрудников НКВД. Не кабинет, конечно, а его хозяин, следователь Андриан Пехтин. Всем было хорошо известно, какими методами тот выбивает у подследственных нужные показания. Ну а в списке лиц, добровольно в кавычках признавших свою вину, ему не было равных. Бывали, конечно, казусы, когда суд отметал дела, совсем уж сшитые белыми нитками, и оправдывал подсудимых. Но случались они так редко, что и упоминать о том вряд ли стоит. И опять же, Иннокентия никогда не интересовало, кого там пытали, как и за какие грехи. Раз, мол, попал человек туда, стало быть, есть за что. Но ведь Торопов ни в чем не виновен. И он, Сенькин, это знал. Честного милиционера оговорил собственный племянник, Иуда, по выражению Попова. И почему-то ему верят. Еще не отдавая себе отчета о возможных последствиях, Иннокентий бросился назад, откуда только силы-то взялись, и без стука ворвался к Назару. Тот внимательно слушал Григория и привстал в явном раздражении. Больше всего Сенькин сейчас боялся, что ему не дадут договорить, поэтому буквально на одном дыхании выпалил.
2: «Товарищ капитан, там Торопова к Пехтину повели, сам видел, но он ни в чем не виноват, а его уже и так забили до полусмерти. Букин вам все наплел, он пропьянствовал в ключах, пока Торопов Аню с ребенком на осмотр к врачу возил, и если бы потом он ее не выгнал из саней, мы бы с ней ушли от волков, а так...»
0: Запал кончился. Сенькин тяжело опустился на стул, вовремя подставленный Григорием. При этом Попов шепнул ему что-то ободряющее.
2: «А так что?» — подался Легойда вперед, услышав о волках. Поначалу явно рассерженный вторжением ослушника, теперь он был весь внимание. «Ну-ну, продолжай, раз уж заикнулся».
0: «Да мы с ним струсили, оба струсили, мы ее бросили, оставили на растерзание волкам!» Уже как за упокой невнятно ронял слова Иннокентий. «Это нас надо судить, а не Торопова!»
2: Его передернуло так, будто судорога прошла по всему телу, и он вскинулся в умоляющем шепоте. «Спасите Торопова, товарищ капитан! Вы же можете! Ни за что человек страдает! За нашу с Букиным вину страдает! Нельзя так!»
0: Назар облокотился на стол, подперев ладонью щеку. «Долго!» И так внимательно разглядывал Иннокентия, будто видит его впервые. Похоже, к концу сумбурной исповеди Сенькина он сменил гнев на милость.
2: «Так, так.

0: сразу. Но так уж и быть, по времени. За информацию благодарю. Но, к сожалению, она уже ничем не поможет Торопову.
1: Товарищ капитан, ну хотя бы помешайте Пехтину сейчас. Забьет ведь.
0: Не переживай. Бить Торопова больше не будут. Похлопал его по плечу Назар и пояснил. Подписал Илья. Все, в чем его обвинили. Все, понимаешь?
1: То есть как?
0: Округлил глаза Сенькин. Молча. Молча подписал. Чтобы быть живу. Легойда вздохнул. Ну, не до жира тут уже, понимаешь? И подытожил. Вот так-то, Иннокентий. Сенькин жалобно посмотрел на Григория. Но тот только грустно кивнул. Мол, опоздали мы с тобой.
2: А ты думал, почему я отправил тебя отдохнуть, набраться сил? Продолжил капитан. И именно поэтому. Ты мне нужен свежий и бодрый. И в штаб я тебя перевел задним числом, чтобы тобой не успел заняться как раз Адриан. Могу себе представить, что он с тобой сотворил бы, если бы ты оставался постовым. Какими выходят от него люди, ты приблизительно знаешь. Знаешь?
0: Слышал. Отсутствующе ответил Иннокентий.

Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует...

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, получасовую передачу «Часовня на Голгофе». После нее звучит программа «Гимны хвалы».

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

0: Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Он уже сказал: «Я хлеб жизни». Теперь же он говорит: «Я свет миру». Он делает очень серьезное заявление. «Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истина». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». Он снова подчеркивает здесь: «Отец послал меня». «А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Заметьте, здесь мы снова встречаемся с очень категоричным утверждением Иисуса. Я имею в виду, что он очень прямо и очень просто говорит им об истине. В чем же заключается истина? «Если вы не веруете в него, то умрете во грехах ваших». Бог приготовил средство для прощения ваших грехов, и это средство – вера в Иисуса Христа. Но если вы не веруете в него, то у вас нет этого средства. Вы умрете в ваших грехах. А если вы умрете в ваших грехах, вы потеряны. Вы погибли. Иисус просто подводит итог в разговоре с фарисеями. Он говорит им: «Вы от нижних, я от вышних». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого». Это слово «вознесете» совершенно определенно говорит о кресте, так что в действительности он говорит: «Когда вы вознесете меня на крест». «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Какое замечательное утверждение! Как бы я хотел быть способным произнести эти слова: «Я всегда делаю то, что ему угодно». Отец засвидетельствовал об Иисусе, говоря: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Впоследствии Иисус скажет: «Кто из вас обличит меня в неправде? Я всегда делаю то, что ему угодно». И когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Но как раз в тот момент они находились под властью римского владычества, но не признавали и не хотели признавать этого. Они постоянно восставали против власти Рима. «Мы никогда и никому не были рабами». Именно это их отношение и привело к гибели народа в 70-м году от Рождества Христова, когда Римская империя направила Тита с его легионами, которые пришли и попросту уничтожили весь народ. Но интересен свободолюбивый дух этих людей. «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда». Иисус сказал им: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Они сказали: «Так как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Мы же не были рабами никому и никогда». Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Библия говорит нам: «Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности». Насколько быстро человек может оказаться в рабстве греха? Просто удивительно, как быстро грех набирает силу и овладевает человеком. Если вы поддаетесь греху, отдаете ему свое тело, он может овладеть вами настолько сильно, что вы станете его рабом. Все мы встречали людей, порабощенных грехом. И здесь Иисус говорит о том, что если вы совершаете грех, то вы служите греху. И вы думаете, что вы свободны? Нет, вы рабы греха. Но раб, продолжает Иисус, не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Апостол Павел говорил о том, как оберегать эту свободу. Он сказал: «Все мне позволительно. Я свободен». «Но», — сказал он, — «ничто не должно обладать мною. Если я использую свою свободу, чтобы делать то, что в конце концов может влиять на меня, тогда я в конечном счете попадаю под силу и под власть этого. В таком случае я жертвую своей свободой. Я уже не свободен. Теперь я нахожусь под влиянием силы того, что я делаю. И эта сила начинает подчинять меня себе, и я становлюсь рабом греха. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». О, как я наслаждаюсь этой своей свободой! «Знаю, что вы семя Авраамова». Перед этим они ответили Иисусу и сказали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда». Иисус сказал им: «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус же сказал им: «О нет! Как понимать это, что они, будучи семенем Авраамовым, в то же время не являются его детьми?» Дело здесь в том, что Иисус говорит о физическом и духовном. Принадлежность к семени Авраама еще не делает из вас его детей. В действительности Авраам являлся отцом многих народов. От него произошли измаильтяне, которые были от семени Авраамова, но в то же время не являлись детьми обетования. Иисус говорит здесь о духовных детях Авраама и о его физическом семени. Между этими двумя понятиями существует огромная разница. Говоря с иудеями, Иисус признал: «Да, вы действительно от семени Авраама, но он в действительности не является вашим отцом. Духовно вы не его дети, потому что вы не верите». И таким образом он разделяет эти два понятия. Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». Авраам не пытался бы убить меня. Он верил Божьим делам, и Бог вменил это ему в праведность. Вы же хотите убить меня, когда я говорю вам слова Божьи. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены». Возможно, они намекали тем самым на его непорочное зачатие. Они говорят о том, что он, в их понимании, внебрачный ребенок. «Мы не от любодеяния рождены». Возможно, им была известна история Марии и то, что Иосиф не был в действительности отцом Иисуса. Они не верили в то, что он был зачат Духом Святым, и поэтому они обвиняли его в том, что он, как они предполагали, был внебрачным ребенком. Иисус был рожден от Бога. И вот похоже, что в тот момент иудеи говорили вызывающим тоном, пытаясь обвинить его: «Мы не от любодеяния рождены, как некоторые. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня». Ранее он уже говорил им: «Тот, кто послал меня». Теперь же он прямо говорит им о том, кто послал его: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел». Он прямо и открыто говорит им о том, что он исшел и пришел от Бога. Некоторые люди говорят о том, что Иисус якобы никогда не заявлял, что он Сын Божий. Одну минутку. Вот здесь он открыто заявляет и совершенно прямо говорит: «Я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего». До этого они сказали ему: «Отец наш есть Авраам». Затем они говорят: «Одного отца имеем, Бога». Иисус же отвечает им: «О нет, Бог не ваш отец. Ваш отец – дьявол, и вы хотите делать то, чего желает отец ваш. Он был убийца от начала, и теперь вы собираетесь убить меня. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Сатана желает погубить меня, и вы намерены сделать это. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Это очень серьезно. Слушаете ли вы сегодня Слово Божье? Или это просто какое-то несвязное бормотание для вас? Может быть, вы говорите про себя: «Ой, ну скорее бы уж эта проповедь закончилась». Обращено ли Слово Божье сейчас к вашему сердцу? Принимаете ли вы его? Проникает ли оно в ваше сердце? Согревает ли оно ваше сердце? Служит ли оно вам? Кормит ли оно вас? Или же вы просто отбрасываете его в сторону? Вы очень легко можете определить, кто является вашим отцом. «Кто от Бога, — сказал Иисус, — тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иисус не позволяет им соскочить с крючка. Напротив, он готов к противостоянию. «Вы хотели это услышать? Так слушайте же». И он делает это поразительное утверждение: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь: кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Иисуса часто неправильно понимали из-за того, что он говорил о духовном, а эти люди могли думать только о материальном. Существует два определения смерти: библейское и материальное, человеческое. Человеческое, материальное определение смерти говорит о том, что смерть — это отделение человеческого сознания от тела. Врачи скажут вам, что одним из важнейших признаков биологической смерти человека является отсутствие биоэлектрической активности человеческого мозга. Если на энцефалограмме отсутствуют признаки электрической активности, это говорит о том, что человек мертв, его сознание отделено от тела. Духовная же смерть — это отделение вашего сознания от Бога. Библия говорит, что человек, живущий лишь для своего удовольствия, мертв, несмотря на то, что тело его все еще живет. Видите ли, если получение удовольствия является вашим Богом и главной целью вашей жизни, то ваше сознание отделено от Бога. Вы мертвы, хотя физически вы все еще живы. Писание говорит, что вы мертвы, потому что ваше сознание отделено от Бога. Иисус говорит здесь о духовной смерти. «Кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Я в своем сознании никогда не буду отделен от Бога. Даже когда мое сознание оставит это ветхое тело, я не буду мертв. Напротив, я буду осознавать Бога больше, чем когда-либо прежде, потому что я буду находиться в присутствии Божьем. Я буду жив. «Кто соблюдет слово мое, — сказал Иисус, — тот не вкусит смерти вовек». Я верю этому. Я верю этому полностью. Я знаю, что в какой-то день мое сознание оставит это тело, и люди прочитают в газете: «Чак Смит умер». Но это будет совершеннейшей неправдой. Правильно было бы написать: «Чак Смит переехал из ветхой, износившейся хижины в прекрасную новую обитель». Я не буду мертв. Я буду гораздо более жив, нежели сейчас, когда буду находиться в присутствии Божьем, в Его вечном царстве. «Ибо знаем, — писал апостол Павел, — что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, желая переехать, не просто стать бестелесным духом, но переехать, переселиться в тело небесное. Потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Итак, в какой-то день я перееду из хижины в настоящий дом. Я не умру, я просто перееду. Иудеи сказали Иисусу: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки. А ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Их слова показывают, что их представление об Аврааме было неверным. Помните, когда Иисус говорил с саддукеями, которые не верили в воскресение и в существование ангелов, он задал им вопрос: «Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: „Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Они считали, что Авраам мертв. Но Авраам был очень даже жив в тот момент. Авраам утешал всех тех, кто ожидал Мессию. В Евангелии от Луки, в 16 главе, мы читаем слова Иисуса: «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова», то есть туда, где Авраам утешал ожидавших Мессию. Итак, иудеи сказали Христу: «Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его». Видите, Иисус здесь не особо жеманничает с ними. Он говорит все как есть, напрямую. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Он открыто заявляет о своей божественности, используя при этом имя вечного Бога. Когда Моисей спросил у Бога, что мне сказать израильтянам о том, кто послал меня, Бог ответил ему: «Скажи, что Сущий послал тебя». Сущий, я есмь. Это имя выражает вечную природу Бога. Итак, иудеи спросили Иисуса: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Они поняли значение его слов, потому что далее Иоанн рассказывает нам: «Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее». Когда Авраам мог видеть Христа? «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался», — сказал Иисус. Так когда же Авраам видел его? Возможно, это сказано о Мелхиседеке в Ветхом Завете, Когда Авраам возвращался, одержав победу над 5 царями, Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Авраам дал ему 10-ю часть из всего. Ветхозаветный священник и царь Мелхиседек был назван священником Бога Всевышнего, и поэтому Авраам почтил его, дав ему 10-ю часть всего. Возможно, что Мелхиседек — это так называемая теофания, явление Бога в образе Иисуса Христа в Ветхом Завете. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». «Авраам, отец ваш, — сказал Иисус, — рад был увидеть день мой, и увидел». Есть еще одно обстоятельство, свидетельствующее в пользу того предположения, что Мелхиседек мог быть Иисусом Христом. Сказано, что он не имел родословной. Он не был священником из колена Левия, потому что Левий еще не появился на свет тогда. Левий был потомком Авраама. Итак, вполне возможно, что Мелхиседек — это Иисус Христос, явившийся Аврааму в Ветхом Завете. Есть и еще одна возможность такой встречи. Это могло произойти, когда ангел Господень шел для того, чтобы разрушить город Содом. Из внимательного рассмотрения текста следует, что когда Авраам ходатайствовал о Содоме и Гоморре, он разговаривал с самим Иеговой, или Иисусом Христом. «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Судья всей земли поступит ли неправосудно? Изучая этот отрывок, вы сможете обнаружить, что Авраам здесь обращается к Иегове, и Иегова говорит с Авраамом. Так что вполне возможно, что именно тогда Авраам видел Иисуса и возрадовался, видя его день. Иисус существовал от начала, и мы можем видеть его и в Ветхом Завете. И вот мы с вами подошли к концу 8 главы Евангелия от Иоанна. Да благословит вас Господь во имя Иисуса Христа.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы приглашаем вас послушать гимны хвалы. В этой программе прозвучат записи христианской музыки прошлых лет.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания». Ее проведет Александр Асачий. Затем ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа программа «Евангелие Христово», ведущий Василий Демчук. И в конце часа читаем Библию вместе.
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Асачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Скандальное послание, которым призвал запретить по всему миру суррогатное материнство. Свой призыв он объяснил тем, что считает рождение ребенка подлинным чудом, а не основной коммерческого соглашения. Он выступал перед дипломатами и подчеркнул, что практика суррогатного материнства нарушает право матери и ребенка. Он назвал ее также достойной жалости. Глава католической церкви заявил, что международное сообщество приложит усилия для всеобщего запрета этой практики. NBC News, цитирующий слова Франциска, также пишет, что статистика относительно количества детей, рожденных таким образом, просто не существует. В тексте также отмечается, что суррогатное материнство незаконно уже во многих странах. А есть ли примеры суррогатного материнства на стороне Священного Писания? Есть, они неоднократны. Самый первый пример описан в книге Бытие, 16 глава, 1 по 4 стих. Так как Сар на тот момент была бесплодна, она захотела получить ребенка, используя для этого служанку Агарь. И да, касательно термина суррогатного материнства. Суррогатное материнство – это вынашивание и рождение женщиной ребенка для другого лица или лиц, которые станут родителями ребенка после его рождения. Сара хотела получить ребенка Агаре. Помимо этого, в 30 главе книги Бытия описывается, как жены Иакова, Рахиль и Илия также прибегали к помощи своих служанок для рождения детей, а потом сами давали имена этим детям. Все это примеры суррогатного материнства. Сегодня об этих примерах мало кто вспоминает. Сегодня действительно такая деятельность превратилась в огромный бизнес. С одной стороны, что сказал Франциск, является частично правдой. С другой стороны, мы видим, что проблема бесплодия сегодня так же, как и давным-давно, не теряет своей актуальности. Многие семьи по той или иной причине детей иметь не могут. Для таких людей право получить ребенка – это неописуемое счастье. Каков итог? Как бы ребенок ни появился на свет, все это дело Божье. Любое рождение человека в мир – это дело Божье. Любое зачатие и развитие плода – это дело Божье. Поэтому суррогатное материнство можно, конечно, запретить, но никто не запретит появляться на свет все новым и новым детям, потому что за этим стоит Бог. На что физически способен человек? Мы знаем примеры пророка царя Давида, который побеждал и льва, и медведя, и огромного Голиафа. Об этом в первой книге Царств, 17 глава, 34 по 35 стих. Бог дал ему способность и ум для этого. Но самое главное, Давид имел веру. Глядя на нашу действительность, мы тоже можем увидеть людей, которые физически способны на многое. Один из таких людей, который способен быстро взбираться на дерево, прыгать с дерева на дерево, делать много чего еще, видео о нем вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Рассказывая о нем, это выдающийся пример. Просто видеть, на что способно человеческое тело. Ведь Бог заложил в тело человека не только способность жить, но и развивать свое тело. Потому что в ситуации стресса, например, ваша физическая развитость способна помочь как вам, так и вашим ближним. Речь не идет о том, что делает человек, прыгая с дерева на дерево. Речь идет, прежде всего, о банальной поддержке себя в нормальной физической форме. Ведь это один из аспектов заботы о храме, которым в Библии представляется тело верующего человека. 1 Коринфянам, 6 глава, стих 19. Не знаете ли, что тела ваши – суть храма, живущего у вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 стих. Ибо вы куплены дорогой ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. В одной из крупнейших в мире евангельских церквей под названием Синагога Церкви Всех Народов, основанной ныне покойным нигерийским телепроповедником Тиби Джошуа, практиковали широкомасштабное насилие, пытки. Об этом заявили BBC. Согласно свидетельствам десятков бывших прихожан, проповедник, умерший в 2021 году, в течение 20 лет совершал жестокие преступления, в числе которых ходили изнасилования и нелегальные аборты. Все это происходило в закрытом комплексе синагоги Церкви Всех Народов, которая находится в Лагосе, Нигерия. Одна из женщин рассказывала, что ей пришлось 5 раз делать аборт. Знаете, что самое интересное? Так это то, какие комментарии оставляют люди под подобными заголовками в соцсетях. Вот некоторые из них. Цитата. «Да этих богомольцев хлебом не корми, дай попытать, понасиловать, голову подрезать, крестовую походу устроить, да денег больше награбастать». Другой комментарий никогда не было, и вот опять, а грешники у них атеисты. Много-много других комментариев. Мы не можем достоверно утверждать, расследование BBC, правда или нет. Мы можем констатировать факт, что люди быстрее-быстрее цепляются за христиан, когда слышат что-то о нас плохое. Христиане, не пятнайте имени, которым вы названы. Удаляйтесь от зла, чтобы никогда не давать повод, ищущим повод в очередной раз гнилыми словами и делами обрушиться на святых и на святого. Римлянам, 15 глава, стих 13. Второе письмо Коринфянам, 11 глава, стих 12. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Больше, чем кажется. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 27 стих. «И вы – тело Христово, а порознь – члены». Посетите любое родео с соревнованиями по верховой езде и бросанию ласса. И вы их увидите. Участников, у которых на руке 4 пальца, а вместо большого – короткий обрубок. Это обычная травма в данном виде спорта. Большой палец попадает в виток веревки, которую тянет внушительных размеров животное. Как правило, палец проигрывает. Такая травма не означает конец карьеры. Но отсутствие пальца существенным образом меняет жизнь. Попробуйте без участия большого пальца почистить зубы, застегнуть пуговицу, расчесать волосы, завязать шнурки или просто поесть. Несмотря на то, что размеры пальца невелики, он играет значительную роль. Апостол Павел говорит о подобном явлении в церкви. К тем ее членам, которых не часто видно или слышно, иногда формируются отношения «вы мне не нужны». Обычно оно негласное, хотя порой и высказывается вслух. Бог призывает нас проявлять друг к другу одинаковую заботу и уважение. Каждый из нас – часть Христова тела, независимо от даров, которые мы получили. Мы нужны друг другу. Некоторые из нас – глаза и уши, а другие – большие пальцы. Но каждый играет важную роль в теле Христа, иногда большую, чем можно увидеть. Если вы глаз, то как вы можете поддержать большой палец? Если вы считаете себя не слишком важным членом, попробуйте выучить наизусть важную библейскую истину из первого послания Коринфянам, 12 глава, 27 стих. Небесный Отец, прости, что мы забываем, что каждый из нас – член тела Христа. Мы члены, а Ты и только Ты – глава. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Мы приглашаем вас послушать программы «Евангелие Христово» и читаем Библию вместе.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете духовную радиопередачу «Евангелие Христово», которая передается объединением славянских церквей евангельских христиан-баптистов Тихоокеанского побережья. Наш адрес – радиопередача «Евангелие Христово», почтовый ящик номер 94, Милбрей, Калифорния, зона 94-030, Соединенные Штаты Америки.

Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Господь наш Иисус Христос сказал своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Дорогие слушатели, слушайте эти передачи, и да поможет вам Господь поверить в это Евангелие. Помолимся. Господи Боже наш, мы славим и превозносим имя Твое святое. Просим Твоего благословения на это служение по радио. Благослови всех радиослушателей и участников этой радиопрограммы. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.

Мы избрали когда-то спасительный путь, в нашей церкви возможно душой отдохнуть, обрести исцеляющий добрый покой, отрешившись от скверны, от скуки людской. Мир обширен, как море, как злой океан, сколько в душах людских от греховности ран. Эти раны давайте молитвой лечить, меньше мы будем других и судить, и учить. Есть единый учитель, наставник для всех, тот, кто любит несчастных, прощает им грех. Место в нашей душе предоставим ему, и тогда он осилит холодную тьму. Он зажжет в каждом сердце смиренье костер, воцарится согласие средь братьев, сестер. И не будет клевет, и не будет вражды, будут славны на ниве обширной труды. Можно ли в церкви такой воевать, враждовать и Христу никогда ничего не давать, если мы от Христа лишь берем и берем, а ему никогда ничего не даем? Он в печали глубокой от нас отойдет, и тогда будет горький, ненужный наш плод. Свое сердце Христу не скупясь, подари, и любовью все дни и часы озари. Меньше слов, а побольше добра и труда. Скажем дьяволу «нет», а Спасителю «да». «Да» на каждый призыв, «да» и ночью, и днем. Пусть горят наши души любовным огнем. В нашем доме молитвы возможно любить, в нем легко все печали и горе забыть. Только будем всегда неразлучны с Христом во все дни в нашем странстве кратком земном.

Мир Божий вам, дорогие друзья, радиослушатели! В Западной Европе и теперь еще на дверях старых домов, построенных в те времена, когда не было электрических звонков, можно увидеть висящий на шарнире тяжелый предмет причудливой формы. Чтобы постучать в дверь, его приподнимают, затем отпускают, и он шумом ударяется в дверные доски, предупреждая жильцов, что снаружи кто-то стоит и хочет, чтобы его впустили. В других странах таких приспособлений не было, и приходящие стучали рукой или палкой. Но где бы и как бы это ни происходило, всегда, когда обитатели дома слышат снаружи стук, то идут посмотреть, кто пришел. Но впускают только желанного посетителя, а нежеланному даже и дверь не откроют. Во всяком случае, каждый стучащий надеется, что ему откроют, ибо без этого он вообще бы не стучал. В Библии, которая есть Слово Божье, упоминается три рода дверей, в которые стучат, желая войти. В первой из них стучащему всегда отворят, во второй ему только иногда отворят, а в третьей стучащему никогда отворено не будет. Давайте посмотрим теперь сообща, что это за двери. Первая дверь – это дверь спасения. На ней написаны такие слова: «Стучите, и отворят вам». Их произнес Иисус Христос, и притом Сам Он есть дверь благодати. Вход в нее открыт уже около 20 веков благодаря пролитой на Голгофе драгоценной крови Христа, который говорит о себе: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Привратник всегда на своем посту, днем и ночью готовый ее открыть. Но приходящему нужно иметь сердце сокрушенное, готовое к покаянию, волю, готовую к послушанию, и твердое решение постучать в дверь. Знайте, что ни один грешник не стучал напрасно в дверь благодати. Вторая дверь – это дверь сердца человеческого, куда стучит сам Царь Славы. Сам воскресший Спаситель и говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Есть одна очень распространенная картина, изображающая Господа Иисуса Христа, стоящего у закрытой двери, которая по замыслу художника представляет из себя дверь сердца человеческого. Господь хочет войти, и поэтому Он стучит. Рана от гвоздя видна на ладони. Создается впечатление, что уже долго дверь эта остается закрытой для Христа. У входа успела вырасти крапива и другие сорные травы. Заметим еще одну подробность. У двери нет ручки, и поэтому ее невозможно открыть снаружи, а только изнутри. И несмотря на это, небесный странник продолжает стучать. Насильно он не войдет, а ждет, пока человек сам добровольно откроет дверь своего сердца и пустит его внутрь. Многие люди уже слышали такой стук. Годами некоторые посещали евангельские собрания, слушали духовные радиопередачи, другие в воскресной школе или читали Евангелие, или читая случайно полученный где-то евангельский листок, или во время призывного собрания, или даже пред открытой могилой. И несмотря на это, он еще заставляет ожидать Господа славы вне. Неужели это возможно? Неужели и вы, дорогой слушатель, поступите так же? Господь опять стучит в ваше сердце сегодня, дорогой мой радиослушатель. Пустите его. От вас это зависит. Пустите ли вы его сегодня, сейчас, или предпочтете, чтобы он снова стучался к вам напрасно. Третья дверь – это та же дверь спасения, о которой мы уже говорили, которая пока еще открыта, но скоро и, может быть, в недалеком будущем будет закрыта навеки навсегда. В 25 стихе 13 главы Евангелия от Луки написано: «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“.
Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Есть люди, которые воображают себя очень хорошими, сделавшими на своем веку много добрых дел, и поэтому считают себя достойными Царства Небесного. Какая же это жестокая ошибка! У них нет главного. Они никогда не были рождены свыше, и поэтому Христу они не принадлежат. Они не Его, но они этого не знают. Тогда как Христос в беседе с Никодимом сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». В Слове Божьем, во второй главе послания к Ефесянам, мы читаем такие ясные, всякому понятные слова: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Да, настанет день, когда многие люди, даже называющие себя христианами, будут напрасно стучать в дверь спасения. Но, к великому сожалению, слишком поздно, потому что она окажется уже закрытой. В притче о 10 девах, которая записана в 25 главе Евангелия от Матфея, Иисус Христос нам торжественно и определенно об этом предупреждает нас. Когда в полночь пришел жених, то 5 дев, готовых ко встрече его, вошли с ним на брачный пир. И после в тексте добавлено: «И двери затворились». Какие ужасные слова, дорогие радиослушатели! Через некоторое время пришли другие 5 дев и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Не правда ли, как ужасно стоять у закрытой двери, которая никогда больше не откроется? Но теперь еще не поздно, как сказано во втором послании к Коринфянам в 6 главе: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Дорогие друзья, будем стучаться в дверь благодати, покуда еще не настал день гнева Божия. Но торопитесь, и еще раз предупреждаем, торопитесь. Мы сейчас стоим у порога ночи, когда начнутся суды Господни, и времени терять нельзя. Откройте же сегодня сердце ваше для Спасителя, который вас так любит. Если вы его отвергнете, то настанет день, когда он отвергнет вас, и ваша вечная участь будет во тьме внешней, где будет плач и скрежет зубов. Дорогой слушатель, мы от всего сердца просим вас, в первую очередь, прежде чем приступить к любому другому занятию, признайте Иисуса Христа вашим Спасителем теперь, немедля. Вашим единственным Спасителем именно теперь, но не позже. Не успокойтесь до тех пор, пока не будете совершенно уверены, что вы дитя Божие по вере в Иисуса Христа. Пусть Бог поможет вам в этом. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Читаем Библию вместе».
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

Мир вам, дорогие друзья! Мы вместе продолжаем читать послание апостола Павла к христианам в Рим, или послание к римлянам, как, короче, обычно его называют. Несколько слов о том, как мы будем его читать. Дело в том, что насыщенность мыслей на каждое предложение во всех посланиях апостола Павла, и, пожалуй, особенно в этом послании, такова, что за короткое время нашей беседы подробно можно обсудить лишь небольшой отрывок. В то же время хотелось бы показать всю связь мыслей, всю логику послания апостола Павла. Но на это у нас может не хватить времени. Поэтому мы будем делать так. Я прочитаю сейчас довольно большой отрывок, а именно в первой главе послания к римлянам с 16 стиха и до конца, до 32 стиха, а подробно мы рассмотрим лишь примерно половину его. Затем в следующей беседе я снова прочитаю весь этот большой отрывок, и мы более подробно рассмотрим его вторую половину. И так будем делать и в дальнейшем, тем самым прочитываться каждый отрывок будет несколько раз, но, наверное, это и к лучшему, потому что с первого раза далеко не все в посланиях апостола Павла бывает понятно. В целом же этот отрывок, начиная с 16-го, более даже с 18-го стиха первой главы, и затем вся вторая глава и значительная часть третьей главы – это размышление о греховности всего человечества, о том, что все согрешили, и каковы последствия греха, и какова вина всего рода человеческого. Может показаться удивительным, что разговор о благой вести начинается с разговора о грехе. Но, тем не менее, это необходимо, и постараемся это тоже увидеть. Но сперва прочитаем с 16 стиха 1 главы послания к римлянам до конца главы. «Я ведь не стыжусь благой вести Христовой, ибо она – сила Божия, ко спасению всякому верующему, прежде иудею, а затем и язычнику, потому что в этой вести открывается праведность Божия, которая через веру дается и к вере ведет». Так и в Писании сказано: «Праведный жить будет верою». А на всякое безбожие и нечестие людей, которые угнетают истину своим нечестием, гнев Божий уже открывается с неба. Ибо все, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно. Сам Бог сделал это для них очевидным. Так что незримое в нем, вечная сила его и божественность – от сотворения мира были ясно видимы разуму во всем созданном им, не снимается потому с тех людей их вина. Узнав о Боге, они не прославили и не возблагодарили Его как Бога, а предались вместо этого бесплодным умствованием, и бесчувственные сердца их во тьму погрузились. Хвалясь своей мудростью, они на самом деле безумствуют, подменяя славу Бога бессмертного всевозможными изображениями человека, существа тленного, и даже птиц или четвероногих, а то и пресмыкающихся. И Бог оставил их в скверне с похотями их сердец, так что они бесчестят тела свои. Истину Божию они заменили ложью, и творению поклоняются и служат вместо Творца, который один вовеки достоин поклонения. Аминь. Бог и оставил их поэтому предаваться позорным страстям. Их женщины заменили естественные супружеские связи на противоестественные. Подобно им и мужчины, отказавшись от естественных связей с женщиной, разжигаются в похотях своих друг с другом. Мужчины с мужчинами творят бесстыдное,

0: получают за свою извращенность заслуженное возмездие в самих себе. Не захотели они признать Бога, и Он оставил их в испорченности ума творить непотребное. И погрязли они во всякой греховности, порочности, алчности, злобе. Жизнь их полна зависти, убийств, ссор, коварства, злонравия, сплетен. Клеветники, богоненавистники, они наглы, высокомерны, хвастливы, во зле изобретательны, родителям непокорны, безрассудны они, вероломны, не ведают любви и милосердия. И хотя знают, что за такие дела, по справедливому установлению Божьему, обречены на смерть, не только сами они все это делают, но и других в подобном одобряют». Здесь мы закончим наше чтение. Задумаемся над общей логикой отрывка, начиная с такого пренебрежения Богом, которое происходит в разуме человека. Постепенно апостол Павел приводит к описанию грехов, явных, очевидных, вплоть до убийства и алчности, таких уже вполне видимых грехов. Мы сейчас успеем подробно поговорить лишь про начало отрывка, который показывает связь греховности человека с отношением к Богу, а также с отношением к благой вести. Первые стихи, 16, 17, 18 и даже до 20, можно представить в виде диалога. Апостол Павел говорит: «Я ведь не стыжусь благой вести Христовой». И дальше как бы отвечает на вопрос: «Почему, Павел, почему ты не стыдишься благой вести Христовой?» Апостол отвечает на этот незаданный вопрос: «Ибо она – сила Божия ко спасению всякому верующему». Благая весть – это сила Божия, поэтому ее можно не стыдиться. Мы об этом уже говорили, но сейчас хочется повторить, воспроизвести этот разговор. И то, что прежде иудею, затем и язычнику, это просто хронологическая последовательность, как реально открывалась благая весть, как и сам апостол Павел в своем служении сперва шел к иудеям, а потом уже к язычникам. И вопрос: а что это значит? Что это значит, что благая весть – это сила Божия ко спасению? Ну, на это отвечает все послание к римлянам, но краткий ответ апостол Павел дает сразу. Потому что в этом благовестии открывается праведность Божия, которая через веру дается и к вере ведет. То есть праведность Божия, которая есть Божий путь к оправданию грешников. Вера приводит к праведности. Праведность Христова, как мы дальше увидим, она дается тем, кто уверовал в Него. И дальше, конечно, сразу возникают вопросы: а что же такое вера? И каким образом через веру можно получить чью-то еще праведность, кроме своей, которая, увы, негодна, которая, как дальше как раз и показывает апостол Павел, что вся праведность людей как запачканная одежда. Это уже я цитирую Ветхий Завет, книгу пророка Исаии. Апостол Павел здесь не вспоминает, но сам смысл всего этого описания человечества и в первой, и во второй, и потом в третьей главе ровно в этом, что праведного-то нет ни одного. Но Бог дает свою праведность через веру благодаря благой вести. Вопрос: а почему вообще нужно оправдать человека? Зачем человеку какая-то еще Божья праведность? Ну, потому что открывается Божий гнев. Гнев Божий уже открывается предостережением с неба. На что? На угнетение истины нечестием людей. А каким образом люди угнетают истину? Тоже незаданный вопрос, на который отвечает апостол Павел. Угнетают истину люди тем, что, видя творение Божье, отрицают Бога Творца. Что возможно людям знать о Боге, представлено им явно. Сам Бог сделал это очевидным. И люди несут ответственность за то, что эту очевидность не признают. Тут может показаться, что ну как же так, кто-то видит в творении Бога, а кто-то не видит, и виноват ли человек в том, что он чего-то не видит, не замечает. Писание говорит, что всегда за, казалось бы, просто таким мировоззренческим выбором стоит определенная нравственная испорченность. Ровно это здесь и сказано, что Бог открыл себя в творении. Об этом можно говорить очень много, и много написано, и много сказано о том, как Бог открыл себя в творении. Но еще задолго даже до рождение Дарвина, до споров современных о теории эволюции, были люди, которые говорили: а, все это случайно. Замечательная есть басня о том, что это все случай создал, вот с такими именно словами, у Ивана Андреевича Крылова, который жил за несколько десятилетий до появления трудов Дарвина, до того, как эта теория о том, что все произошло случайно, стала претендовать некоторым образом на научность. Не будем сейчас подробно обсуждать эти вопросы, потому что это заняло бы у нас часы, а у нас всего, к сожалению, в распоряжении минуты. Кто хочет этим заняться, пусть читает специальную литературу. Главное же, что приходится признать сегодня даже людям, далеким от библейской веры, это то, что мир существовал не всегда и однажды возник возник из ничего, в какой-то точке взрыва, как предполагают, а может быть, это и не совсем так, но так или иначе, когда-то мира не было, а вот сейчас он есть, стоит вопрос о возникновении бытия, и это не может быть ничем естественным, это по сути своей сверхъестественно. Точно так же полной загадкой остается возникновение живого из неживого. Все согласны, что когда-то не было жизни, а потом она появилась, в то время как в наши дни живое из неживого не появляется. И если внимательно вдуматься в самую суть разума человеческого, то возникновение разума из неразумного – это такая же загадка, не имеющая объяснения. Итак, Вселенная, жизнь, разум – три важнейших вещи, которые никак не могут быть объяснены в рамках концепции, что все происходит само собой, естественным путем, без вторжения сверхъестественных сил. Это, пожалуй, самые общие слова, которые стоит сказать, которые можно запомнить. Вселенная, жизнь, разум не могли появиться сами собой. А значит, встает снова вопрос о Творце. На самом деле, этот разговор можно было бы продолжать и примеры множить. По недостатку времени не будем этого делать. Гораздо важнее рассмотреть, задуматься над еще одним вопросом – о гневе Божьем. «Гнев Божий уже открывается с неба», – пишет апостол Павел, и это сразу заставляет нас задуматься, как же так? Ведь Бог милостивый, милосердный, любящий. А гнев, как свойство человека, как поступок человека, как чувствование человека, неоднократно в Писании осуждается. Больше того, есть и такие слова очень ясные, что гнев человека не может служить праведности Божьей. Или точнее, давайте откроем и прочитаем это послание Иакова, 1 глава, 20 стих. Здесь такие слова записаны. «Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не производит праведности Божьей». В то время как речь идет именно о праведности, о том, как праведность Божья открывается в благой вести, разговор начинается с гнева. А мы вроде бы только что прочитали, что гнев не производит праведности Божьей. Тут важна точность. Гнев человека не производит праведности Божьей. А значит, и тут нужно хорошо нам задуматься, есть большая разница между гневом Божьим и гневом человеческим. Это очень важно понимать, когда мы читаем Писание, потому что Писание многократно говорит о гневе Божьем, и, увы, многие из тех, кто читают Писание, представляют себе гнев Божий как гнев человеческий, потому что нам трудно иначе представить, как может гневаться Бог. И мы простодушно представляем себе разгневавшимися или самих себя, кто-то представляет своего разгневавшегося отца, кто-то разгневавшегося начальника, и всегда у нас эта картина человека, потерявшего контроль над собой, в ярости выкрикивающего оскорбления, а то чего доброго и физическое насилие применяющего. Конечно, такая картина гнева Божия не имеет ничего общего с реальностью Бога, который благ, свят, который никогда не теряет контроль над собой. Это даже смешно и подумать об этом. Бог контролирует все и вся, и, разумеется, Он находится всегда в полном равновесии. У Бога нет различия между «хочу», «могу» и «должен», того самого различия, которое постоянно мучает нас, что мы хотим, но не можем, должны, но не хотим, должны, но вроде бы не можем, а может быть, тогда и не должны, и вот эти все постоянные сомнения, метания, раздвоенность, у Бога нет ничего подобного. Но что же тогда означают эти слова о гневе Божьем? Если вспомнить общее содержание отрывка, который мы прочитали, и о котором будем еще говорить подробней, то гнев Божий означает, что грех не остается без последствий. А грех – это все, что делается наперекор воле Божьей. Люди решили, что могут жить без Бога, независимо от Бога, и стали делать то, что Богом предусмотрено не было, задумано не было. Самую суть греха можно выразить вот в таких простых словах: «не так все было задумано». Ну и понятно, что это не так, происходит по воле людей, решивших, что Бога не нужно принимать в расчет. Гнев Бога против такого рода нечестия людей, собственно, то и означает, что без последствий такое поведение, такое решение, такое мышление не останется. И последствия эти будут плохие. Может показаться на первый взгляд, что эти последствия сводятся к дальнейшему умножению греха. Но в итоге Господь все приводит к возможности спасения, к оправданию и к благодати. И апостол Павел будет это показывать. И даже однажды напишет так, что же получается, что чем больше грех, тем больше благодать, так будем грешить больше. Ну и, конечно, опровергнет это, скажет никак. Но не будем забегать вперед. Гнев Бога против греха человека означает, что Бог не оставит без последствий пренебрежения собой, своими законами, тем, что Он установил. Пренебрежение, которое и есть суть всякого греха, когда человек делает не так, как задумал Бог, и угнетает истину своим нечестием. И это качество Бога остается незыблемым. Ни один грех не останется без наказания. Наказанием мы называем обычно вот эти самые последствия греха. Бог устроил мир таким образом, что грех имеет отрицательные плачевные последствия. Это и есть Божий гнев, и он не похож на гнев человеческий, потому что гнев человеческий не творит правды Божией, а гнев Божий приводит в конечном счете к оправданию. И Божий гнев не противоречит его любви. Бог и любит, и гневается одновременно. Увы, мы, люди, во многом утратили такую способность. Часто праведный гнев людей – это, увы, лишь прикрытие эгоизма, страстей, ярости, всего того, что не должно быть. Да поможет нам Господь приближаться к Богу и в этом, чтобы мы были способны, отвергая грех, любить грешника. Можно и так еще сформулировать благую весть. Бог любит грешника, отвергая и ненавидя его грех. И хорошо бы, чтобы и нам этому научиться у Бога. Время заканчивать нашу беседу. Мы продолжим рассуждение об этом же отрывке в следующий раз. Пусть Господь благословит всех вас, дорогие друзья.
1: Тихоокеанское время, 7 часов утра.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Веришь ли ты?», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа звучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: В поисках истины. Приди домой. Дорогие читатели, для более полного понимания статьи просим вас прочитать притчу об отце и двух сыновьях. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги“. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 22. Апостол Павел говорит в одном месте: «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Новым человек становится через Христа. Новым сердце человека становится не благодаря добрым намерениям, как много уже было принято добрых намерений, но все оставалось по-прежнему. Человек не становится новым и тогда, когда улучшаются внешние обстоятельства его жизни. Я знаю одного человека, который был ужасным драчуном, но он добился успеха в жизни. Он стал уважаемым человеком, но от этого он не изменился. Он стал тем же жестоким человеком, каким был и прежде. Нет. Новым человек становится только в том случае, если он во Христе. Как выражается Павел, если он нашел своего Спасителя, если он, подобно блудному сыну, вернулся домой. Вы помните, каким был блудный сын, когда он еще пас своих овец? Голодный, оборванный, отчаявшийся. А теперь посмотрите на него. В новом праздничном платье, в новых туфлях. Теперь все новое. Платье, перстень и обувь – это символы духовных вещей. Их можно найти у всех тех, кто живет во Христе. Они как бы представляют собой облачение истинного христианина. Новое платье – символ праведности. Этот случай произошел со мной во время каникул в Вюртемберге. Мы с двумя товарищами пошли в пещеру Фалькенштайн. Мы оделись в самую старую одежду и спустились в пещеру. От этого, конечно, красивее не станешь. Совершенно испачканной мы вернулись домой. Тут мать сказала мне: «У нас гость. один господин хочет поговорить с тобой. Тогда я осмотрел себя с ног до головы и сказал: «Но в таком виде это невозможно. Это можно применить и к духовной жизни. Ты хочешь общаться с Богом, хочешь быть Его детем, хочешь всегда быть с Ним, но взгляни на себя. Посмотри только на вину и грехи твоей жизни, и ты должен признать, в таком виде это невозможно. Это действительно так. Такой, как ты есть, ты не можешь быть детем Божиим». Тут большинство людей совершают большую ошибку и начинают тереть свое запятнанное платье. «Ах, — говорят они, — мои грехи не такие уж страшные. И далее, другие люди намного хуже меня». Так не пойдет. Нет, так не пойдет. Мы нуждаемся в новом платье. Тут многие опять быстро начинают искать выход из положения. Они вытаскивают платье, сшитое из многих лоскутов мнимых добрых дел и поступков. Выражаясь по-библейски, это платье собственной праведности. Этим они гордятся, хвалятся. «У меня есть все, что надо». Ах, этим вы можете обмануть людей, но не Бога. Ведь сшитое из лоскутов платье твоей собственной праведности не покроет лохмотьев твоей вины. Нет, нам нужно нечто совсем другое. Отец подарил блудному сыну совершенно новое платье. Так и Бог хочет подарить нам новое платье. Это праведность, которую Иисус приобрел для грешников на кресте. Кровь и праведность Христа – мое украшение и мое почетное платье. Говорится в одной песне: «Верою мы надеваем на себя платье праведности и радуемся. Радостью будут радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня». Книга пророка Исаии, 61 глава, 10 стих. Перстень – символ усыновления. «Дайте перстень на руку его», – говорит отец. Многие носят кольца только для украшения. Оно не имеет для них никакого другого значения. Но есть и другие кольца. Перстень, полученный блудным сыном, имел особое значение. Это не украшение. Наш Бог говорит через пророка Осию: «Обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Книга пророка Осии, 2 глава, 19-20 стихи. Таким образом, перстень – это сравнение, символ союза, который отец заключил с сыном. Оно является отображением духовного обручения Бога с человеком. От природы человек – враг Бога, подобно тому, как блудный сын видел в отце своего врага. Он не любит Бога, ненавидит пути его. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Человек обратился, получил прощение через кровь Иисуса. Вражда с Богом прекращена благодаря кресту. Святой Дух влечет сердце к триединому Богу. Он на Божьей стороне, он в союзе с Ним. Он принадлежит к Церкви, невесте Христа, радующейся Его пришествию и тем самым свадьбе. Вот какое значение имеет кольцо. Да, наверное, даже больше. Не только союз. Это кольцо, которое отец дал сыну, было, наверное, перстнем с печатью, перстнем с гербом семьи. Теперь сын имеет право вести дела и использовать печать отца. Тем самым он имеет перед всем миром удостоверение сына. Знаете, что самое ужасное? Если не знаешь, как к тебе относится Бог? Нет, блудный сын знал, как отец относился к нему. Если в его сердце вкрадывались сомнения, принят ли он действительно в качестве сына, Тогда ему стоило только посмотреть на перстень с печатью. Тогда он знал, что принят. И так истинное дитя Божие носит духовный перстень с печатью, который рассеивает все его сомнения. Это Святой Дух усыновления. Павел говорит: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Послание к римлянам, 8 глава, 16 стих. Одна деталь бросилась мне в глаза при чтении этого текста. Отец говорит: «Принесите новое платье». Значит, у сына было старое платье. Но отец не говорит: «Принесите новую обувь». Он говорит лишь: «Дайте ему обувь на ноги». Значит, у сына вообще не было обуви. Он был босиком. Босиком нужно ходить очень осторожно, и все равно везде ушибаешься. Такова жизнь плотского человека. Он не может оставить свой страх и осторожность, и все равно везде ушибается и делает ошибки в отношениях с Богом и людьми. Кто во Христе, тот новая тварь. Теперь он может сделать определенные шаги. Теперь к нему относятся слова: «Я иду силой Господа». Он больше не боится каждого камешка. Он смело, с верой идет по ним. Да, Господь говорит даже: «На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». Псалом 90, стих 13. Новый человек, как говорит Павел, обул ноги в готовность благовествовать мир. Послание к Ефесянам, 6 глава, 15 стих. Обувь – прекрасная вещь, но подумайте только, сын получает ее от отца в подарок. Во Христе Иисусе эта обувь наша. Через веру в Него мы ведем новый образ жизни. Таким образом исполняется то, что говорит апостол Павел: «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Продолжение следует. Из книги Вильгельма Буша «Приди домой». Христианская библиотека. Евангелие услышат на всех языках. Основанием веры для любого христианина является Библия. Священное Писание состоит из Ветхого и Нового Завета и содержит 66 книг. Но несмотря на то, что люди, писавшие Библию, жили в разных странах, говорили на разных языках и целые столетия разделяли их между собой, все они писали об одном – о спасении человека посредством крестной смерти Иисуса Христа. История полна примеров пробуждения нации и обновления ее отношений с Богом после того, как тот или иной народ получал Библию на своем родном языке. Иисус Христос предсказал то, что все люди на земле услышат Евангелие, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. По данным Википедии, по состоянию на октябрь 2019 года, Библия или ее отдельные книги переведены и опубликованы на 3384 современных языка. В мире примерно 7000 активно используемых языков. В том числе весь текст Библии на 698 языках. Новый Завет на 1548 языках. Отдельные книги Библии или их части на 1138 языках. Библия остается самой переводимой книгой за всю историю человечества. Однако по статистике еще не имеют доступа к полному тексту на родном языке примерно 1,5 миллиарда человек. Но не только над переводами Библии работают многочисленные коллективы по всей земле. Например, недавно для радости армянских христианских церквей При содействии сотрудников музыкально-хорового отдела в Армении вышел новый сборник песен Возрождения на восточно-армянском языке. В него вошли 200 евангельских песен, взятых из трех сборников. Песня Возрождения, вышедшего в 2002 году на русском языке, карманного духовного песенника на армянском языке, который по лексике отличается от восточно-армянского, изданного в Константинополе в 1926 году. Книги священных гимнов и песен Евангелия, составленная пастором, напечатанной на армянском, английском и турецком языках. Перевод большинства песнопений для сборника «Песнь Возрождения» выполнила Аракс Василян. Кроме немногих гимнов, переводчик которых неизвестен, 25 духовных песен перевел Акоп Акопян. «Да возвеличится имя Господа нашего Иисуса Христа через людей, прославляющих Его в каждом народе». Оксана Буш.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Ледниковый период или парниковый эффект. Интересно смотреть на научные прогнозы, сделанные несколько десятилетий назад. Одно из таких предсказаний об ожидающих нас переменах климата было опубликовано в декабре 1977 года в журнале Science Digest. В статье, посвященной этой теме, говорилось, что во всем мире сейчас гораздо холоднее, чем было когда-то. Ранее утверждалось в статье, что Гренландия некогда действительно была зеленой. Greenland в переводе с английского – «зеленая земля», а Англия была одним из основных производителей виноградного вина. В статье отмечалось, что хотя некоторые ученые считают, что наступает глобальное потепление, большинство климатов все же утверждает обратное. Некоторые даже полагают, что может наступить еще один ледниковый период. Эти слова тут же привлекли внимание прессы. Кто-то, возможно, еще помнит, как это известие передавали по радио и телевидению. Но четверть века спустя с такой же уверенностью стали говорить о глобальном потеплении. Самое интересное, что обе эти версии основаны практически на одних и тех же температурных данных. В вышеупомянутой статье между делом упоминается возможная причина этих опасностей. На территории всего северного полушария зима 1976-77 года была на редкость холодной и снежной. 10 лет спустя, после нескольких жарких летних сезонов, мы снова услышали о парниковом эффекте. Наш ответ на это прост. Нужно помнить обещание Бога Ною о том, что сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся во все дни земли. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Рад вас приветствовать, друзья. У меня к вам вопрос. Каков твой Бог? Каков наш Бог? Друзья, люди оценивают и говорят о нашем Боге по нам. И мне хотелось сегодня предложить поразмышлять с вами, озаглавить размышление «Радостный Бог». Друзья, особенно сейчас, когда весна, когда накануне Пасхи, мы должны явить радостного Бога. Даже когда в посте, даже когда в переживаниях, мы должны показать. И вот задолго до нас, друзья, до страданий Христовых, Асаф в 80-м псалме говорит: «Радостно пойте Богу, твердыни наши, восклицайте Богу Иакова, возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли в псалтирию, трубите в новомесячи трубою в определенное время в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева». Видите, он говорит «закон». Люди по-разному воспринимают закон, но забывали о том, что Бога надо славить. И Бог, друзья, всегда заботится о детях своих. Он обо всех заботится. Написано, посылает дождь, солнце на праведных и неправедных. Но к детям своим, к народу избранному, к церкви, у него особое отношение. Он хочет, чтобы мы радостно прославляли Бога, чтобы мы замечали заботу Его. И вот он дальше говорит в этом псалме, друзья. Он говорит, что он любит, заботится. И вот он напоминает о том, что я когда вывел вас из Египта, он говорит: «Я Господь Бог твой, выведший тебя из земли египетской». То есть он напоминает им, какое-то поколение ушло, забылось, что-то дети, внуки слышали. Он напоминает: «Это я вывел отцов, дедов». И говорит: «Открой уста твои, и я наполню их». То есть он пытается сказать: ты вспомни, откуда тебя вывел. А ты помнишь, какое было порабощение и угнетение? Хотя вы помните, как часто тосковали дети Божии, да, народ израильский, а там был чеснок, лук, огурцы. Вот вспоминали, друзья, вот такую пищу для чрева, но забывали, в каком угнетении были, в каком поношении был сам Бог. И они взывали к нему, и Бог вывел. Говорит: открой уста, я наполню. Чем наполню? А вот это вопрос. Как мы представляем Бога, друзья? Он говорит: трубите, хвалитесь, друзья. Как мы можем трубить, друзья? Нам надо просить, чтобы Господь дал нам эту радость, и она радость, когда мы опираемся на Слово. Радость, друзья, и пение, они неразлучны. Обратите внимание, когда у вас хорошее настроение, хорошая погода, вы обязательно что-то напеваете. Что-то мурлычете себе под нос, какую-то песню радостную, хорошую, потому что настроен инструмент, что сердце ваше радуется. И Господь говорит: проверяйте, чем наполнено ваше сердце. Помните ли вы, откуда вывел? Бог наша твердыня, Асав говорит, он вывел нас из Египта, друзья. Друзья, Египет – это всегда смерть. И египтяне, помните, уничтожали мальчиков. Они хотели искоренить, они боялись. Друзья, сегодня люди игнорируют церковь, боятся церковь, потому что за ней успех, за ней слава, за ней сила. Люди неверующие обречены как в семьях, так и в личной жизни, потому что у них эгоизм, а нам Господь подарил любовь. Он, друзья, смиряет врагов, поэтому он говорит: если ты будешь помнить, ты будешь прославлять, он говорит: поэтому я оставил их, когда вы не хотите это вспоминать, я оставляю вас. Почему? Ну, потому что вы хотите идти по своему пути, по упорству сердца, и поэтому Бог, друзья, не может заставить. Пусть ходят по своим помыслам. Друзья, наши помыслы очень опасны, наши помыслы коварны, наши помыслы губительны. Да поможет нам Господь вспоминать, откуда вывел нас Господь, опираться на твердыню и возвещать радостного Бога. Аминь.

0: Освобождение. Бог дал человеку великую возможность выбора, кому, какому господину он желает служить. Отдача небесному владыке, Христу, дает нам наивысшую форму свободы. Писание говорит так: «Если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете». Евангелие Иоанна, 8 глава, стих 36. Тот, кто подчиняется своим низменным страстям, является их рабом, хотя на его ногах не лязгают цепи. Бог, даровавший нам жизнь, одновременно с нею дал нам и свободу выбора. Но Писание также говорит, что всякий делающий грех есть раб греха. Наибольшим рабом является тот, кто считает себя свободным, не будучи таковым в действительности. Друзья мои, Христос – свобода верующего.
1: Говорит радио «На пути».
2: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
3: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Возвращение». Сегодня вторая, заключительная часть. В последних абзацах первой части нашей сегодняшней проповеди речь идет о нашей любви к нашему Господу Иисусу, не о Его любви к нам, но здесь говорится о нашей любви к Нему. Вопрос нашей любви к Господу Иисусу определяет нашу жизнь победы, преследование за Иисусом. Вы это правильно поняли? Я еще раз повторю это предложение. Вопрос нашей любви к Господу Иисусу определяет нашу жизнь победы, преследование за Иисусом. Ибо если нашу жизнь со Христом, наше хождение за Иисусом не сопровождают победы, то мы еще не отпустили или не отказались от определенных грехов. Это значит, что мы еще не очистились, как Господь Иисус этого желает и от нас ожидает. Если мы не очистили наши сердца от тайных грехов, тогда будем подобны тем израильтянам, о которых пишет пророк Амос, или о которых сам Господь Иисус говорит в Евангелии от Луки в главе 6, стих 37. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены». Отпускайте, и вы будете отпущены. Отпускайте от всего неугодного Господу Иисусу. До тех пор, пока мы эти вещи не отпустим, то и они нас не отпустят. И так это можно видеть во всей жизни людей. Будь это алкоголик или наркоман, до тех пор, пока они не откажутся от алкоголя и от наркотиков, то и страсть к этим вещам их не отпустит. Поэтому мы, все дети Божьи, имеем от Иисуса задание выводить или уводить таких погибших людей от страсти согрешения, выводить их из нужды, их проклятия. Именно в этих вопросах наблюдается много-много нужды. Вопрос помощи таким погибшим людям является вопросом нашей любви к Господу Иисусу, и не иначе. До тех пор, пока эти вещи и нас еще удерживают, мы еще не находимся в свободе, о которой говорит Слово Божие. Вполне возможно, что те вещи, которые нас касаются, мы еще не познали, Это возможно. Мы эти вещи еще не познали. Но этот факт непознания не освобождает нас от вины перед святым и праведным Богом. Ибо если бы мы до этого усердно и продолжительно взывали к Господу Иисусу, то Он уже давно услышал бы нас. И если бы Он не убрал эту вину, то указал бы нам на путь, который Он уже раньше нам показал, чтобы выйти из этой проблемы связанности грехами, в которой многие дети Божьи запутались. А теперь мы переходим к практике. Почему мы не взываем таким образом к Господу Иисусу, чтобы Он нам ответил? Потому что здесь мы касаемся вопроса любви к Иисусу, и только в этом можем найти ответ. В этом месте мы приходим к одному правилу. Если в математике мы приходим к какому-то правилу, то его следовало выучить наизусть. И мы можем выучить это правило, которое гласит: «В нашей жизни победы Господь Иисус узнает нашу любовь к Нему». Я знаю, что это идет очень глубоко. Дорогие братья и сестры, наш милостивый и любящий Господь Иисус желает нас хранить от поверхностного проповедования Его Слова. Правильное решение этого вопроса заключается для нас в том, чтобы в наших усердных молитвах мы просили Его, чтобы Он с небес взирал на нас и удерживал от того, чтобы мы не стали такими, как и многие другие проповедники, которые отказались от глубокого познания Слова Божьего и перемещаются в поверхностном слое воды Слова Божьего. Конечно, Господь Иисус нуждается с каждым из нас в большом количестве времени, чтобы продвинуть нас в познании Его Слова дальше. И это очень хорошо, ибо Он имеет много терпения, намного больше, чем все мы вместе взятые. Но почему мы приносим Господу Иисусу так много хлопот, пока научимся отпускать старые привычки? Когда я в духе оглядываюсь на прошлые годы моего пребывания в миссионском собрании, то с радостью и благодарностью Господу Иисусу вспоминаю об отношении старших братьев к Слову Божьему и Его исследованию. По воскресеньям чаще всего проповедовал брат Вернер Бергман. После обеда с 15 и до 17 часов он же проводил часы вопросов и ответов. По четвергам при разборе слова участвовало минимум 4 брата, трое по 15 минут. Эти 3 брата проходили при этом незаметное испытание, чтобы определить, могут они по воскресеньям проповедовать или они еще до этого духовно не доросли. Четвертым в заключение говорил всегда Вернер Бергман 45 минут. Молитвенный час проводили по пятницам не в помещении собрания, а рассредоточенно по домам у определенных братьев и сестер. Собирались не более чем по 10-15 человек, чтобы все могли участвовать в молитве и не один заход. Сам Вернер Бергман по очереди присутствовал во всех этих группах, чтобы практически показать, как следует молиться. Я знаю, что его молитва имела перед Господом большую силу и авторитет. Когда он говорил проповедь, то все члены собрания, порядка 300 человек, имели перед собой открытую Библию и делали постоянные записи, чтобы сохранить основные аспекты проповеди. Его проповеди записывались, конечно, на кассеты, которые один из старших братьев затем размножал, и каждый желающий мог получить копию каждой проповеди, чтобы над ней и дальше работать. Ежегодно во Франкфурте на Майне проводили библейскую конференцию в течение 2 дней. Туда приезжали из всех миссионских собраний Германии, Австрии и Швейцарии. Поэтому собирались до 400 верующих, рассматривали послание евреям и каждый раз успевали рассмотреть только 3-4 стиха. Зато основательно. Кроме этого, ежегодно собирались для рассмотрения Слова Божьего в Бликендорфе на севере Германии. Это длилось обычно 2 недели. Проповеди слушали 2 раза в день в течение 2 недель. Славное и благословенное это было время. Вспоминая об этом времени, я и сегодня еще очень радуюсь и благодарю Господа Иисуса за то, что наши старшие братья ходили перед Господом в единомыслии и богобоязни, чтобы в Слове Божьем искать, чем еще можно приносить Ему радость. К сожалению, сегодня все это выглядит иначе. И как все это выглядит сегодня? Сегодня в Писании ищут, Писание перечитывают, чтобы что-то найти, что, возможно, верующих может освободить от ответственности. Так выглядит сегодня вопрос любви по отношению к Господу Иисусу. Нигде мы не находимся в такой уверенности, как в руках Господа Иисуса. Это уже не должно быть тайной для тех, кто спасен для вечной жизни. Если мы отпустим эту истину, то упадем. Это совершенно ясно. А теперь это зависит от того, на какую сторону мы станем или стоим. Если мы в вере и укрепленными бросимся на Слово Божье, то упадем в Его руки. А если мы бросимся на те вещи, о которых мы знаем, что из-за этих вещей Господь Иисус страдал на Голгофском кресте, тогда мы упадем в глубину. Но падать мы боимся и опасаемся. Да, моя плоть опасается этого. А ваша плоть не боится этого? Да-да, ваша плоть тоже боится этого. Почему? Потому что мы так мало связаны с сущностью живого Бога. Потому что мы недостаточным образом со Христом объединены в Его смерти в одно целое. Еще не полностью с Ним умерли. Да, наши уста сами это признают. Да, верующие хорошо могут говорить. Ничего они не могут так хорошо, как говорить. Но когда приходит испытание... А теперь привожу по этому поводу отрезок из свидетельства Вернера Бергмана по этому вопросу. Наше миссионское собрание возникло из братских собраний. Я еще помню, что это было где-то примерно в 1948-49 году. Но Господь Иисус знает, когда это было. Тогда я еще в ГДР жил. Старшим братом в собрании был брат Феттер. Он ушел из жизни посредством самоубийства. Дорогие братья и сестры, этот человек был по профессии натуропатом, а точнее сказать, специалистом по нетрадиционной медицине.

израильтяне во время пророка Амоса. Не отпускаем те вещи, о которых мы хорошо знаем, что Господь Иисус желает, чтобы мы их отпускали. Дорогие братья и сестры, именно здесь находятся границы нашей плодовитости. При этом мы видим Божью волю в образах поведения верующих, как и израильтяне тогда ходили и поступали. Они ходили в Вифиль, в Дом Божий, что для нас сегодня является поместным собранием. И что тогда, если мы постоянно ходим в наше собрание, но эти противные Господу Иисусу вещи не отпускаем? Израильтяне ходили в Галгал, что образно для нас является покаянием и смирением в нашем обращении к Господу Иисусу, в нашей просьбе о прощении наших грехов. Но, тем не менее, не отпускаем эти вещи. Не является ли такое поведение и с нашей стороны умножением нашего греха? Я думаю, что да. Сами судите об этом. Идите с этими вещами к Господу Иисусу. Писание новозаветно совершенно ясно говорит в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 26. «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены, все будут заражены». По этой причине Церковь Иисуса стала бессильной. Каждое утро дети Божии, наряду с чтением Библии, приносят во время своего, так сказать, тихого времени Господу Иисусу свои духовные жертвы, хвалы и благодарения. Эти духовные жертвы по образу ветхозаветных утренних и вечерних жертв приносятся тоже минимум два раза в день. Однако десятину мы не приносим в каждый третий день, но как апостол язычников Павел нам это преподнес, мы это делаем в первый день недели, когда собираемся в собрании для богослужения. Затем мы читаем в стихе 5 нашего главного текста «Курите жертву благодарения квасное». Что это значит? Что это значит, если здесь говорится о квасной жертве благодарения? Какой смысл заключается в квасном жертве благодарения? Это мы должны с вами знать. В противном случае мы будем ходить по этой земле в состоянии незнания и не можем другим быть благословением. Мы должны научиться из книги «Исход», где читаем в главе 23, стих 18. «Не изливай крови жертвы моей на квасное». Ого, вот это да, можем мы сказать. Если мы заглянем в книгу «Левит», то заметим, что жертва всесожжения стоит на первом месте. Из всех приносимых израильтянами жертв эта жертва являлась главной жертвой. За жертвой всесожжения следует жертва хлебная, а затем жертва мирная. К жертве хлебной относились, как там читаем, хлебы пресные, лепешки пресные, приношение хлебное со сковороды, приношение хлебное из горшка. Все эти виды хлебной жертвы выпекались из мелкой муки, но пресные. Хлебные приношения из квасного были для Господа Иисуса мерзостью. Поэтому читаем в книге Левит в главе 2 стих 11. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Приношений из квасного не должно было быть». Поэтому, если Амос говорит,
Курите жертву благодарности.

творение квасное. Тогда молитвы израильтян были перед Господом Иисусом равносильны мерзости, ибо курить символично означает в Ветхом Завете молитву. При этом напоминаю вам о золотой кадильнице с молитвами святых, как читаем в книге Откровения в главе 8 стихи с 3 по 5. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясение». Это всего лишь один из многих пунктов в Библии. А теперь мы спрашиваем, почему молитвы израильтян были мерзостью перед Господом Иисусом? Потому что они не полностью, не до конца обратились, они не очистили свои сердца. Именно это является вопросом полномочия наших молитв. Если мы не придем до самого Господа Иисуса и не во всем обратимся к Нему, не принесем Ему в молитве все препятствия, которые мешают нашему общению с Господом Иисусом и мешают нашим молитвам, то пострадает сила нашей молитвы. Об этой силе говорит и апостол Павел язычникам в первом послании Фессалоникийцам в главе 1 стих 5. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». В общем, мы сегодня видим поместные собрания лишь только в слове. А если даже в слове, то оно настолько ничтожно. Это такое ужасное состояние. В этом мы видим огромный спад или сокращение духовного роста. Сокращение, которое болью отзывается в наших сердцах. В наших молитвах мы жалуемся по этому поводу перед нашим Господом Иисусом. Для нас это потрясающе, что на одной библейской конференции один проповедник сказал: «Мы больше не проводим евангелизации, потому что так или иначе больше никто не приходит к вере». Дорогие братья и сестры, это наша позиция в настоящее время, как тогда у Божьего народа Израиля во время пророка Амоса. Но апостол Павел предупреждает нас о том, если здесь, если сегодня недостает главного, вместо силы мы имеем сегодня бессилие. На место Святого Духа вступает сегодня интеллект или традиции. На место великой уверенности мы видим сегодня неуверенность. Это пророчество или карканье, как его можно назвать, что дети Божьи могут отпасть и потерять спасение. То это их проблемы. Все это показывает духовное аварийное состояние по всему миру в настоящее время. В стихе 5 нашего главного текста мы читаем также о призыве израильтян совершать добровольные дары. «Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них». Но сами они не хотят приносить эти добровольные приношения, которые Господь Иисус от них ожидает.
И нас Господь Иисус видит, и нас знает, и все о нас знает, ибо это вы любите, говорит Господь Иисус, как тогда израильтянам, так и сегодня Он говорит это нам, всем детям Божьим. А теперь мы на очереди стоим. В соответствии со следующими 5 пунктами, Господь Иисус лишает нас. Первое. Лишает хлеба жизни, ибо небесное твердое питание становится все скудней среди христиан. Второе. Лишает нас воды жизни. Доказательством является тот факт, что через воду жизни к вере приходит все меньше людей. Третье. Лишает нас действия Святого Духа в елее помазания. Четвертое. Лишает нас здоровья. Несмотря на прогресс науки и технических достижений различного медицинского дорогостоящего оборудования, все больше людей заболевают неизлечимыми болезнями. Проклятие над всем человечеством постоянно возрастает, потому что люди не воздают Богу славу и благодарение. Пункт 5. Суд над погибшим миром стоит непосредственно перед нами. Дорогие братья и сестры, время, в котором мы живем, очень серьезное. Поэтому Святой Дух призывает всех детей Божиих к тому, чтобы мы все нежелаемое Господу Иисусу в молитве отдали Ему, чтобы таким образом вернуться к нашей первой любви по отношению к нашему Спасителю Господу Иисусу. Он ждет от нас, чтобы мы не немножко обратились, не немножко вернулись к Нему, но вернулись к Нему полностью, не так, как это делали израильтяне в нашем главном тексте. «Но вы не обратились ко Мне», — говорит Господь. «Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы мы, все дети Божии, воспринимали Его Слово не как забывчивые слушатели, но как таковые, которые будут найдены перед Ним в полной ответственности, как таковые, которые удостоены воспринимать Его благословения в сегодняшние дни перед Его приходом за Своей Церковью. Аминь».

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать беседу на духовную тему, подготовленную братом Зарубиным. После нее слушайте получасовую передачу «Хлеб жизни». И в конце часа детская программа «900 секунд доброты».
2: Дорогие в Господе братья и сестры, в 4 главе книги Второзакония Моисей обращается к Израилю с такими словами: «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его?» Мы прочитали только 4 стиха, а в них заложено такое духовное богатство, что даже странно может показаться, что все это было написано в 15 веке до Рождества Христова. Но для верующих людей ничего в этом удивительного нет. Они понимают, что это не отрывок из произведения человеческого, а Слово Божие. С помощью Господней рассмотрим прочитанное место Писания. Сперва обратим внимание на то, что евреи названы здесь народом великим. Как правило, под великими народами подразумеваются такие, которые многочисленнее других, имеют организованную большую военную силу и, кроме того, являются родиной достаточного количества выдающихся людей. Писание дает совсем другие признаки величия. Израильтяне были малочисленнее других народов, даже хананеев, живших тогда в Палестине. А военная организация у них была самая примитивная, никак не сравнимая, например, с египетской, так что тут величие искать не приходится. А Слово Божие дает для Израиля два других мерила величия, одно из которых – это общение с Богом истинным. Мы знаем, что в единичном порядке были люди, которые среди жителей тогдашнего Ближнего Востока сохранили чистоту поклонения Богу. Такими были Мельхиседек, Иов, Иофор и другие. Но как нация в целом, во всем тогдашнем мире только Израиль имел закон и богослужение, а в дальнейшем пророчество и псалмы. Только одному Израилю Бог дал свои откровения, подчас сопровождаемые исключительными, грандиозными знамениями. Когда Израиль молился Богу отцов своих, то Бог отвечал ему на его молитвы. Мы можем привести много примеров близости Божией к своему народу. Псалмопевец Давид говорит об этом так: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Если теперь мы сравним все известные из истории религии с богопочитанием евреев, то нигде строгого единобожия не было. Напротив, у каждого народа было много богов и полубогов, наделенных всеми человеческими достоинствами и недостатками. Но так как боги эти представляли из себя продукт вымысла человеческого, а в действительности не существовали, то их материализировали определенными изображениями и изваяниями, которым и поклонялись. Для изображения каждого из них были установлены известные правила, так сказать, канон. Например, в Египте бог подземного царства Озирис изображался в виде мумии, бог Анибус изображался с головой шакала и так далее. Людям свойственно, чтобы предмет поклонения был изображен по известному шаблону. Бог же истинный требует себе поклонения в духе и истине и ни в каких материализациях не нуждается. Ни в Скинии, ни в храме Иерусалимском не было изображений Бога, и евреи поклонялись ему, не видя его. Конечно, временами они отступали от истины и делали себе для поклонения видимые изображения. За это гнев Божий изливался на них. Но поскольку они были верны Богу, это был великий народ, избранный Богом для свидетельства о нем окружающему миру. Вспомним один исторический случай. В царствовании королевы Виктории одним из премьер-министров в Англии был еврей Дизраэли, которому королева пожаловала титул лорда Биконсфилда. Когда это случилось, то некоторые члены палаты лордов, антисемитски настроенные, начали протестовать. В ответ на один из таких протестов Дизраэли, взойдя на трибуну, дал такое объяснение. Когда предки благородного лорда, будучи еще дикарями, охотились на зверей в лесах Британии, мои предки задолго до этого были уже царями и священниками. Против такой аргументации никто ничего возразить не мог. Другой признак величия народа – это законы, которые регулируют его общественную и религиозную жизнь. Если опять-таки мы их сравним с законами окружавших Палестину языческих народов, то сразу же бросается в глаза отсутствие каст и классов. Они появлялись в позднейшие времена, когда народ отступал от Бога и отходил от его заповедей. Но как только он возвращался к служению Богу и к исполнению заповедей Господних, так немедленно пред законом Божиим все были равны. Когда царь Давид размышлял о постановлениях Божиих, то он ими всегда восхищался. Возьмем только 118-й псалом. Это исключительное поэтическое произведение, какого другого ни у одного поэта в мире не было. В псалме 176 стихов, и каждые 8 стихов начинаются с последовательно следующей буквы еврейского алфавита, так что получается единственный в своем роде окрас стих. И в каждом стихе прославление и возвеличение заповедей, закона, повелений и откровений Божиих. И это за 1000 лет до Рождества Христова. Конечно, нам нет нужды приводить здесь законы разных народов, чтобы сравнить их с Пятикнижием. Скажем только, что как египетские законы 15 века до Рождества Христова, так и позднейшие законы цивилизованных народов, греков, римлян и других, и морально, и юридически, далеко уступают законам Пятикнижия, в которых права и обязанности личности и общества не идут вразрез один другому, а создают еще никогда никем не превзойденную гармонию. Видя это, многие люди из окружающих Израиль народов порывали со своими национальными законами и обычаями и всецело присоединялись к евреям. Но законы, данные через Моисея, не ограничены ни временем, ни местом, а имеют всемирное вечное значение, потому что заключают в себе также новозаветные истины. Когда мы в книге Левит читаем постановления о жертвоприношениях, то видим, что все они прообразно указывают на голгофскую жертву Иисуса Христа. Когда один законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Отсюда мы видим, что закон Божий, данный в Ветхом Завете, открывает нам всю сущность новозаветной жизни верующих. А в послании к Галатам сказано, что закон был для нас детоводителем ко Христу. Дорогие в Господе братья и сестры, дорогие слушатели, где, в какой другой стране, какое другое законодательство имеет такие исключительные особенности, выходящие за пределы умственных способностей даже самого гениального человека? Подобных законов нигде во всем мире больше нет и не будет. И причина этому, что слова, написанные Моисеем, были продиктованы ему Богом и являются истинным откровением Божиим.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Аршанской церкви Марат Нурсултанов. Тема проповеди нашего гостя называется «Три способа преодоления страха во время гонений». Присоединяйтесь к нам сразу после песни.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я хочу спросить у вас, знакомо ли вам чувство страха? Это полезное чувство можно использовать по-разному. В народе говорят, у страха глаза велики. Страх может искажать восприятие действительности. В темной комнате нам кажется, что кто-то есть. Включаем свет – никого. А ведь было очень страшно. Как-то я читал детям рассказ о мальчике, который ночью вытащил свою собаку из заброшенного колодца. Чувство страха помогло ему собраться с мыслями и силами. Он хорошо приготовился к спасательной операции, взял длинную веревку, фонарь и спас своего любимца. Прочитаем Евангелие от Матфея 10 главу с 26 по 33 стих. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорим в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Гонение, преследование, сопровождаемое убийством, ненависть со стороны окружающего мира – это обычное явление для христиан. Так поступали с Христом. Стоит ли ожидать другого нам, его ученикам? Ведь ученик не выше учителя. Господь предупредил, что гонения будут со стороны правительства, официальной религии и даже со стороны близких людей. Родственники будут предавать и убивать своих родных христиан. Естественная реакция на преследование, угрозу смерти и ненависть – это страх. Чувство страха – это не грех. Чувство страха испытывал Иисус в Гефсиманском саду. Он ужасался. Но что мы будем делать со страхом? Позволим ему руководить нами или поступим мужественно? Как говорит пословица, глаза боятся, а руки делают. Итак, первый способ преодоления страха во время гонений за Христа. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Нас удивляет, что для преодоления страха во время гонений Господь дает принцип «скрытое будет разоблачено, тайное станет явным». Как это помогает сохранить веру? Надо понимать, что это не девиз работников прокуратуры и милиции. Не все преступления раскрываются. Это не подходит для изобретателей. Например, один человек придумал рецепт изготовления пепси-колы и кока-колы. До сих пор никто не смог разгадать состав рецепта. А компания не собирается выдавать секрет. Всем известны египетские пирамиды, но о том, как они были построены, у ученых только догадки. Здесь нет призыва к нарушению тайной исповеди. Контекст этого принципа – гонение и вражда к христианам, насилие и убийство к ним. Скрытое будет разоблачено, тайное станет известным. Гонение на христиан – это зло. Греховная сущность преследователей проявляется в том, чтобы скрывать зло. А если скрыть не удается, то представить зло в виде добра. То есть говорить на черное, что оно белое. Выдавать ложь за правду. В первом веке император Нерон приказал поджечь Рим, а обвинил в пожаре христиан. Во время страданий за веру у христиан возникают вопросы. Где Бог? Он что, не видит творящееся зло против своих детей? Видит и уже назначил день суда. Злые тайны и дела гонителей христиан, которые они скрывали и прятали, при последнем суде будут разоблачены Богом, и все будет узнано. Для христиан это великое утешение в периоды гонений и способ преодолеть боязнь. Однажды совершаемое и скрываемое зло станет известно и будет наказано. Справедливый Бог разберется со всеми гонителями и убийцами христиан. Наказание будет соответственным преступлением. Жители Содома и Гоморры будут наказаны меньше, чем те, кто гнал Христа и его учеников. Истина восторжествует. Как понять, что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что слышите на ухо, проповедуйте на кровлях? Разве Христос не учил днем при большом скоплении народа? Во время Нагорной проповеди он сидел на возвышенности, его слушали тысячи людей. Вторая грань этого принципа – темнота – свет, шепот – громкая речь. Ответом на гонение является ясная повсеместная проповедь Евангелия Иисуса Христа. Помните, как в Первой Церкви,
Когда началось гонение в Иерусалиме, христиане разошлись по Иудее и Самарии, и Евангелие Христа стало распространяться. Сначала нужно научиться слушать Христа в тайной комнате, наедине. Христианин должен говорить то, что он услышал от Христа, и притом должен говорить даже тогда, когда его речь может навлечь на него ненависть других, и тогда, когда рискует при этом своей жизнью. Человек, у которого есть весть, говорит людям, и он говорит это в присутствии Бога. О Джонни Ноксе сказали после похорон: «Здесь лежит человек, который так боялся Бога, что не боялся никого из людей». Свидетель Христа не боится, потому что он знает, что суд вечности исправит суд времени. Христианин – это человек, который прислушивается с благоговением и говорит мужественно, потому что знает, что когда он слушает и говорит, он находится в присутствии Бога. В истории церкви так и было. Чем больше гонения, тем сильнее благовестие, тем больше мужества у христиан. Гонения прекращаются, начинаются ереси. Все как в первой церкви. Не удалось сатане поссорить христиан между собой, воздвиг гонения снаружи. В результате Евангелие распространилось в Самарии, а потом и до края земли. Второй способ преодоления страха во время гонений за Христа. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Обратите внимание, что это божественное учение о двух составляющих человека – тело и душа. Иисус подтверждает истину, записанную в книге «Бытие». Следующая причина страха – это боязнь смерти, как следствие гонений за Христа. Считаю, что после покаяния и возрождения человеку надо говорить о страданиях за веру. Будь готов к тому, что придется умереть за Христа. Господь уже предупредил: «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Так и случилось. Уже 2000 лет христиан убивают за веру во Христа. Почти все апостолы умерли мученической смертью. Постоянно в христианских средствах массовой информации появляется информация о публичных казнях над христианами. Для того, чтобы заставить замолчать христиан, их будут уничтожать физически. Но физическая смерть – это самое большое зло, которое могут причинить гонители. Для тех, кто не верит в Бога и вечную жизнь, смерть – самая большая трагедия. Но не для учеников Христа. Гонители христиан не могут убить душу, она бессмертна. Слово «убить» не означает полного уничтожения, небытия. Это урон, крушение, печальный итог. Это становится понятным при чтении Евангелия Матфея 25 главы 46 стиха. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Или второе послание Фессалоникийцам, 1 глава 4-9 стихи. «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, пламенеющим огне совершающего мщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Описанная здесь гибель не означает какого-то рода уничтожения, но вечное страдание, как ясно указывает определение в гиене. Да, жизнь имеет ценности для христиан, но еще большую ценность имеет послушание Христу. Что дороже для тебя? О наших телах мы знаем больше. В свое второе пришествие Господь восстановит тела христиан. Умершие во Христе живут и обретут новые прославленные тела, даже если их сожгли на костре во время преследований. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстанет в нетлении. В первом способе преодоления страха боязнь заменяется мужеством открытой проповеди Евангелия. Здесь же Господь предлагает заменить страх смерти страхом Божьим. «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Иисус учит, что есть ад. Только Бог принимает решение о помещении души и тела в ад. Сатана этого сделать не может, потому что начальником ада является Бог. Ненавидящие Христа и его учеников, а за ними стоит сатана, имеют ограниченную и временную власть на земле. Божий страх – это благоговение и почитание Господа в его полновластном величии.
Это могущественная сила, дающая христианам мужество служить ему и остаться верным, несмотря на гонения, ненависть и смерть. Только в его власти последняя кара, так что не бойтесь людей. Джим Элиот говорил: «Разумно отказаться от того, что нельзя сохранить, чтобы обрести то, что нельзя потерять». Собственно, здесь логичное продолжение первого способа. Публичная казнь и оглашение приговора в присутствии других людей – это и есть мужественное открытое провозглашение Евангелия. Вместо того, чтобы бояться смерти и малодушно молчать, Иисус предлагает доверять Богу и благовествовать. Библия говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. Третий способ преодоления страха во время гонений за Христа. «Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Как ни странно, для преодоления страха Господь использует метафору из торговли. Что для вас малозначительно из денег окружающей природы? В Белоруссии самая мелкая монета – 1 копейка. Осарий – это 16-я часть динария, а динарий – это дневная плата неквалифицированного работника. Зачем продавались воробьи? Именно о них идет речь. Для еды. Кто обращает внимание на воробья? На попугая, аиста или ястреба, пожалуй, обратят. Малозначительны в глазах человека, но не для Бога. Бог не ошибся, создавая воробья. Они нужны в природе. Старшее поколение помнит, как в Китае коммунисты решили, что воробьи съедают зерно на полях, и отстреляли их. Урожай погиб от насекомых. У Луки эта мысль выражена по-другому. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария? У них что, 2×2 – 5? Нет, просто речь идет о бонусах. Если покупатель готов потратить 2 осария, он получает не 4, а 5 малых птиц. Лишнюю птицу давали в придачу, как вообще не имеющую никакой ценности. Бог заботится даже о малой птице, которую дают в придачу, и которая в расчетах людей не имеет вообще никакой ценности. Даже забитая малая птица дорога Богу. Упадет, значит, умрет. То есть, когда охотник за воробьями поймает одного воробья, то это только потому, что Бог позволил. Таким образом, Иисус утверждает, что если Бог так заботится о воробье, то Он намного больше заботится о людях, тем более о своих детях во времена гонений. Среднее число волос на голове человека – около 140 тысяч. Волос в сотни раз меньше воробья в размерах и в тысячи раз меньше по весу. Сильно ли мы переживаем, если потеряем один волос? Но у кого их мало, понятно, каждый волосок на счету. А если их сотни тысяч? Да мы даже и не замечаем исчезновения одного волоса с головы. Так если Бога волнуют такие незначительные вещи, то насколько же больше и волнуют наши страдания за веру в Христа? Да, когда убивали Стефана, многим со стороны казалось, что Бог оставил его, не защитил. Но Стефан видел воскресшего Христа, сидящего на престоле. Потом Христос стал знак сострадания и уважения к смерти Стефана и через мгновение принял его в свои объятия. Третья причина, почему не нужно бояться гонений, это суверенный всемогущий Бог, глубоко лично знает нас и очень ценит нас. Ему не безразлично, что происходит с христианами на земле. Важно не только знать и помнить, что в конце откроется правда и что гонители не имеют против меня никакого окончательного оружия, но именно любовь Божия и наши отношения с Ним проведут нас через все трудности и испытания. Бог глубоко заботится о нас и ценит нас настолько глубоко, что это помогает нам преодолевать страх и остаться верными Ему. Мужество христианина основано на убеждении в том, что, несмотря на случившееся, он не выпадет из сферы Божьей любви. Его жизнь навсегда в руках Божьих. Бог не оставит и не покинет его, что он навечно окружен Божьей заботой. А если это так, кого тогда бояться? Прохождение преследований и смерти за веру в Христа – не односторонний процесс. Господь не просто устранился и наблюдает со стороны. Он говорит: «Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Перед нами две сцены действий – христианин перед враждебными людьми и Христос перед Небесным Отцом. Иисус не шутит, это предостережение. Всякого ли человека, называющего себя христианином? Нет, только того, кто послушен Христу, готов страдать и умереть за Него. Что значит исповедает Христа перед людьми?
Это означает признавать, открыто заявлять, утверждать свое согласие с кем-то, в данном случае с Христом. Где и перед кем исповедуют веру Христа? Прежде всего, во время гонений. И, конечно, в обычной жизни. Текст не учит, что мы можем манипулировать и руководить Богом. Иисус внимательно наблюдает за нами. Он заранее предупреждает о своих решениях. Выбор ясен, и нет ничего среднего. Те, кто исповедует и признает Христа, будут вознаграждены Иисусом, который пред Отцом объявит о своем признании их. А те же, кто отрекается от Него, отречется и Христос пред Отцом. Это указание на две характеристики Христа – верный и справедливый. Отрекаться – слово, означающее отвергать, отрицать, отказываться. Как можно отречься от Христа перед людьми? Кто-то уверен, что во время пыток – словесно. После прекращения государственного гонения на христиан в IV веке собрался Вселенский собор. На нем решался вопрос, что делать с теми, кто не выдержал пыток и публично отрекся от Христа. Они просили, чтобы их приняли обратно в церковь. И те христиане, кто выдержал пытки, признались. Еще одно вырванное ребро, еще один поворот колеса дыбы, еще одна пытка раскаленным железом, и я бы не выдержал. Было принято решение простить и восстановить правах не выдержавших гонений. Думаю, что вопрос надо ставить по-другому. За что гнали и пытали тех христиан, которые не выдержали до конца? Не за открытое ли исповедание Христа перед людьми? Кто-то считает, что можно отречься молчанием. То есть, если ты молчишь, не исповедуешь Христа словесно, то ты отрекся. В фильме «Плач Китая» христиане собирались по домам и беззвучно пели гимны, но их все равно преследовали за веру в Христа. Учитывая, что отречение Иисуса – заключительное полное отвержение, что это означает для христиан, которые отреклись или отрекутся от Него в ходе гонений? Означает ли отречение под гнетом давления, что христианин погиб навеки? В свете трех отречений апостола Петра от нашего Господа, за которыми в дальнейшем последовало его восстановление и плодотворное служение, становится ясным, что этот стих не говорит о мгновенном отречении под гнетом давления, но, скорее всего, о полном и окончательном отречении от Христа всей жизни человека. Грамматика слова «отрекаться» указывает на обобщающее описание жизни отречения. Петр этого не делал, но Иуда Искариот сделал. Он – самый выразительный пример человека, отрекшегося от Христа и утратившего все. Я хочу спросить, публичное отречение от Христа во времена гонений является непростительным грехом? Если христианин останется жить после гонений и попросит у Господа прощения, простит ли его Господь? Да, может быть, под давлением пыток я и произнесу публичное отречение от Христа, но кто заставит меня хотеть грешить? Кто может заставить меня заходить на порносайты, изменять жене, воровать, лгать, сплетничать? В конце концов, кто может заставить меня осуждать тех верующих, которые не выдержали гонения? Один из основателей евангельского движения в России, брат Павлов, под гнетом гонений вынужден был эмигрировать в Европу. Отрекся ли он от Христа? В 60-х годах прошлого века коммунистическая власть Китая потребовали выехать из страны всем христианским миссиям. Что должны были сделать миссионеры? Когда они покинули Китай, отреклись ли они от Христа? Человек может вести такой образ жизни, что его жизнь становится непрерывным отречением от веры, которую он исповедует. Человек, последовавший за Господом, повелевшим нести крест, может решить и дальше вести образ жизни, в которой главное место отводится своим удобством и комфорту. Человек, последовавший тому, кто простил его и повелел прощать других, может быть постоянно резким, возмущенным и осуждать других. Человек, который должен всегда устремлять свои глаза на Христа, отдавшего жизнь ради любви к людям, может вести жизнь, в которой совершенно отсутствует смирение, милосердие и щедрость. Зная, что преследования за веру в Него неизбежны, Господь готовит своих учеников к встрече с объективной реальностью, враждебностью мира и гонениями, и дает принципы для выхода из гонений победителями. Да, именно победителями. Публичная казнь христианина – это указание на бессилие тиранов и гонителей. Это указание на несломленный дух христиан. Это указание на то, что для христианина высшей ценностью является не сама жизнь с разной степенью комфортности, а отношение с Христом. Да благословит нас Господь!

Друзья, мы живем в христианской стране и не должны делать выбор перед лицом смерти. Жизнь в нашей стране иная, чем была тогда, например, в Первоапостольской церкви или сейчас в мусульманских странах Северной Кореи. Но знаете, что было актуально во все времена? Так это страх. Он охватывает сердце на арене Колизея, у охапки дров, приготовленных для сожжения человека, у чужого костра во дворе первосвященника или в современном окружении неверующих людей. Мы время от времени боимся стать на сторону Христа, открыто заявить о своей вере. Поэтому библейские принципы, которые мы услышали, это евангельские стрелы. Благодать целится в наши страхи. Звучат ли для вас, друзья, по-особенному слова и призывают ли строить близкие, тесные отношения с Ним? Не бойтесь людей, бойтесь Бога, Господь заботится о вас. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Марат Нурсултанов. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю. Нашим следующим гостем будет пресвитер Минской церкви Нового Завета Сергей Лукьянов с темой «Первый мученик». Божьих вам благословений!

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас звучит детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.

0: не выполняешь это. Или еще хуже, обещая, уже знаешь, что не будешь это делать.
1: Разве так бывает?
0: О, еще и как бывает, Андрюша. К сожалению, это случается очень часто.
1: Это, наверное, когда кто-то не подумал, когда что-то пообещал. Да сейчас даже Ярик уже так не делает.
0: На самом деле, это не так сложно осуществить, как тебе кажется, Андрюша. И, наверное, такие ситуации случались у каждого из нас. Просто мы даже не обращали внимания на них. Вот вспомни, сколько раз случалось такое, что ты говорил маме, что будешь делать в следующий раз уроки, как только вернешься из школы, и не начнешь играть на планшете до того, как не сделаешь хотя бы половины домашки. Но на прошлой неделе ты снова не успел сделать математику и доделывал ее на перемене, правда?
1: Да, вы правы. Это что значит, что я даю пустые обещания?
0: Ну, похоже на то.
1: Я даже никогда не думал об этом. Что же мне теперь делать? Я же уже дал это обещание, но выполнить полностью его не смогу. Ой, а еще я вчера пообещал Леве, что мы будем вместе в субботу кататься на горке. Но на самом деле я не хочу с ним идти в субботу. Ань, что мне теперь делать?
0: Ох, Андрюша, выход один – быть честным. Нужно или постараться выполнить свое обещание, или тогда честно сказать, что ты этого делать не будешь. Но просто смолчать, забыть или обмануть – так нельзя. Предлагаю тебе познакомиться с нашими обещаниями поближе, а потом посмотреть, что написано в старенькой, но важной книге о них. Думаю, что тебе это поможет потом правильно выбирать, какое обещание выпускать на волю.
1: Познакомиться с обещаниями? А так можно? Разве они живые?
0: О да, еще какие живые. И живут они дольше, чем мы с тобой.
1: Ничего себе! Это же бывает только в сказке.
0: А вот и нет. Это, Андрюша, бывает в реальной жизни. Если бы они жили только в сказке, то мы вряд ли бы с тобой сейчас так переживали по поводу пустых обещаний. Ну что, готов знакомиться?
1: Ага, жду не дождусь. Я даже зажмурился уже в предвкушении чуда.
0: Тогда открывай быстрее глаза и оглянись вокруг.
1: Ого! А что это за предложения летают разноцветные? Одни такие зелененькие, радостные, а другие оранжевые и нахмуренные. А красные раздулись от злости и обиды. И они еще и разговаривают сами с собой.
0: А ты послушай, что они говорят.
1: Тссс, ничего не понятно. А, теперь слышу. Красные возмущаются, что уже прошло много лет, и о них забыли. Теперь люди полностью нарушают то, что на них написано. А оранжевые хмурятся потому, что они возникли уже тоже достаточно давно, но их еще не выполнили. А вот зеленые – это, походу, выполненное обещание. Они радуются и счастливы своим положением.
0: Да, ты все верно понял.
1: Аня, смотрите, а кто это пришел? Какой-то человек, но не совсем человек.
0: А давай посмотрим лучше, что он будет делать.
1: Так, он подошел к одной из красных, к самой раздутой и возмущенной. На ней написано: «Наши семьи всегда будут друзьями, и моя семья не оставит тебя в беде». Аня, а что бы это могло значить?
0: Я думаю, что это сказал когда-то какой-то влиятельный, может быть, обеспеченный или даже богатый человек другому человеку, который сделал для него что-то хорошее. А вообще, мы успеем спросить само обещание. Пусть оно нам расскажет эту историю.
2: Давным-давно, несколько сотен лет назад, жил один барон. Он был очень богат и любил путешествовать. И вот однажды, когда он уже возвращался из одной поездки и подъезжал к дому, на него напали разбойники. Они убили его слугу, отобрали его кошелек и уже хотели убить и его, как откуда-то появился юноша. Он оказался сильным рыцарем и быстро расправился со злодеями. Жизнь барона была спасена, и даже кошелек снова вернулся к нему. Он был безмерно благодарен рыцарю, отдал ему этот кошелек и пригласил к себе в гости. –

0: рыцарь согласился. Он гостил у барона несколько недель, и когда они расставались, барон так привязался к юноше, что приглашал его приезжать к нему в любое время и пообещал, что его семья теперь никогда не оставит семью рыцаря. Ох, если бы он только знал, что обещает. Тогда бы он не говорил за всю семью, а только за себя. Но слово не воробей, вылетит не поймаешь. Не зря так люди говорят. Вот пообещал он, родилось я, обещание. И теперь я с моим хозяином следим, чтобы оно всегда исполнялось. А я вечное обещание. Пока живут потомки и барона, и рыцаря, и я буду жить. Но вот эти потомки уже давным-давно не помнят, что обещал их прапрадедушка. И сейчас один из потомков барона стал начальником у ребенка рыцаря. Ох! И он очень обижает его на работе. Даже денег ему платит в 2 раза меньше, чем остальным.
1: Это поэтому ты так раздулась и покраснела?
0: Ну, конечно. А от чего же еще?
1: Стоп! Ты говоришь о каком-то своем хозяине? Кто это? Это вон тот человек?
0: Да, это наш смотритель. Он наблюдает, кому из нас хуже всего, и когда уже, наконец, пора восстановить справедливость. Он приходил ко мне и увидел, что я уже не могу дольше возмущаться. Пора что-то делать с этим потомком барона. И теперь он пошел менять ситуацию.
1: Да? А как он это сделает?
0: О, это же просто! Он попросит Бога, Творца всех людей и Законодателя всего о том, чтобы справедливость была восстановлена, и царь над всем будет действовать. Он может сделать потомку барона что-то такое, что он вспомнит обещание и будет просить прощения и никогда не будет обижать никого, тем более потомка рыцаря. Я не знаю, что именно сделает Творец, но это будет что-то плохое для того злого человека. Время покажет.
1: Вот это да! Аня, я даже и не думал, что обещания могут так долго жить. А ведь он-то и правда уже мог все забыть. Этот человек, если прошло столько лет. Это что, теперь нужно вести книгу обещаний и передавать ее наследникам?
2: Ну, наверное, так, если много обещаешь не только от себя. А лучше все-таки давать только те обещания, которые ты можешь исполнить, которые касаются только тебя. Но самое интересное, Андрюша, что в Библии есть похожая история. Она касалась целых 2 народов.
1: Один народ что-то пообещал другому?
2: Ага. Израильский народ пообещал гаванитянам, что они никогда не будут с ними воевать и оставят их в живых в то время, как всех соседей израильтяне убили. Пообещали они это еще во времена Иисуса Навина, задолго до того, как появился первый израильский царь Саул. И вот когда Саул стал первым великим царем, он забыл это обещание, хоть оно и было записано в книге. Или, может быть, он подумал, что оно стало неважным, потому что давали его давно и не он лично. В общем, Саул решил убить и гаванитян, чтобы еще больше укрепить свое государство. Это сделать у него не получилось, а потом и он сам погиб на войне. Но гаванитяне затаили обиду на израильтян. Видимо, и это обещание покраснело и стало возмущаться. И тогда Бог вмешался в это дело. Тогда царем стал уже молодой, но любящий Бога Давид, который полностью сдерживал свои обещания. Ничего не могло предвещать беды для народа. Но был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа. И сказал Господь: «Это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». Написано во 2 книге царств, 21 главе, 1 стихом. Представляешь, целых 3 года пришлось думать Давиду, что он сделал не так и из-за чего этот голод. А оказалось, что виноват его предшественник, не сдержавший обещания. Тогда Давид пошел разговаривать с гаванитянами и спрашивать, что сделать, чтобы они больше не были в обиде. Так он восстанавливал справедливость. И обещание снова стало своего естественного зеленого цвета, радостное и смеющееся.
1: «Ого, вот это да! Я бы никогда не подумал, как это важно! Знать, что ты обещаешь, и можешь ли ты это выполнить! Как хорошо, что мы познакомились с обещаниями, и я увидел, что они долго живут! И что бывает, когда их нарушают? Аня, а пустые обещания сразу красными рождаются? Или оранжевыми?»
2: «Нет, обещание не может знать заранее, что ты его не выполнишь. Они все рождаются зелеными, но потом изменяются. А то, что ты его не выполнишь, можешь знать только ты. Поэтому Творец и дал нам способность думать и анализировать. Ты можешь оценить ситуацию и подумать, прежде чем что-то сказать».
1: «Да, буду учиться так делать».
2: «Ребята, старайтесь не говорить и тем более не обещать ничего лишнего. Помните, к каким последствиям это может привести и вас, и ваших близких. Лучше прислушайтесь к совету мудрейшего человека на земле, сына царя Давида. А он говорил: кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи, 13 глава, 3 стих. Пусть Творец сохранит вас от пустых обещаний».

0: вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам 050-999-99-54 или 098-35-35-610.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com. Напомню, что на нашем сайте можно слушать передачи параллельно с эфиром. Наш сайт twr-ua.org.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир получасовая программа «Жизнь, как она есть». Эта передача подготовлена в студиях Трансмирового радио. Через полчаса слушайте детскую программу «Детский час», подготовленную в студии Церкви «Благодать» в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

0: В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы.
2: Что содержит бочка водки? Бочку боли, нужд и горя, бочку крови глубже моря, бочку скорби для жены, бочку зла от сатаны, бочку скорбных сожалений, бочку горьких сокрушений, бочку жажды выпить яда, бочку воплей на дне ада, бочку хищных босяков, бочку жуликов, воров, бочку спида смертных змеев, бочку уличных злодеев, бочку мук и бочку стонов, бочку уличных поклонов. Горькую правдивость этих строк на себе испытал участник нашей сегодняшней программы.
1: Мы находимся в Центре реабилитации и освобождения в Харьковской области. И сейчас со мной у микрофона Алексей Олейник, человек, который с самого начала был в этом Центре реабилитации. Вот, Алексей, расскажите немножко о себе вот с самого начала.
3: Я родился 3 ноября 1958 года недалеко от Харькова. В семье рабочих, мои папа и мама были электриками. До 15 лет я прожил как большинство советских детей. В 15 лет я закурил. И в 17 лет я впервые выпил. И с 17 лет жизнь моя пошла, ну, в общем, немного не так, как мне хотелось бы.
1: А что именно? Ну, у вас была компания, у вас было что-то, ну как, плохо в жизни. Почему? Или это просто было интересно?
3: Неплохо.
1: Попробовать закурить?
3: Нет, неплохо в жизни было. Просто старшие друзья курили, хотелось и мне подражать им. И пили тоже, и поэтому я выпил.
1: Да, вот мальчики склонны подражать взрослым парням, да?
3: Конечно.
1: И смотря по-любому, какой пример для подражания они выберут.
3: Обязательно. Потом я ушел в армию, и именно в Афганистане я попал в учебную школу сержантов, и при выпуске оттуда нам предложили, кто хочет исполнить интернациональный долг в Афганистане, 2 шага вперед. Вот. И именно в Афганистане, я думаю, Господь спас меня самый первый раз.
1: Ну а как это было, можете вспомнить?
3: Во время одной из операций разгорелась жестокая перестрелка. Я увидел рядом камень и решил за ним спрятаться. Я упал на колени и плакал, потому что мне было очень-очень страшно. Когда я приподнялся для того, чтобы осмотреться, вдруг что-то противно взвизгнуло, и визг раздался, и в то же время я почувствовал боль в ноге. Потом все это закончилось. Осмотрел свою ногу. Оказалось, это пуля ударила в камень, срикошетила, и кусочек камня вонзился мне в ногу. Тогда я просто подумал, о, повезло, а сейчас я думаю, что это Господь меня спас.
1: И вот вы были в Афганистане, вернулись оттуда. Как дальше ваша жизнь пошла?
3: Когда я уволился в запас, я женился. И со временем жизнь моя стала похожа на бред. У меня была жена, очень красивая жена. У меня была дочка. Но со временем жена сказала, я решила подать на развод. Я думал, почему это? Она хочет подать на развод. Неужели она одна имеет мужа, который любит выпить? Я себя алкоголиком не считал. Я считал, что я просто люблю выпить. Десятки, сотни, даже тысячи жен живут с мужьями, любящими выпить. И не просто живут, а рожают от них детей. О том, каких детей они рожают, я тогда не задумывался. Но сейчас попал в этот центр, я полностью с ней солидарен. Я думаю, зачем ей, молодой красивой женщине, мучиться со мной, алкашом?
1: То есть вы считали, что она все-таки несправедливо поступает по отношению
3: Тогда к вам? Тогда я, конечно, считал, что она несправедлива. Потому что на моих глазах мои соседи пили, и пили очень пили. Пили, может быть, даже больше, чем я, и жены не подавали на развод. Мы с ней развелись и еще год жили вместе. Она все ждала, что я одумаюсь и покончу с водкой. Не, она мне говорила: «Леша, я же люблю тебя, брось водку, да начни новую жизнь». А я говорил: «Света, я тоже люблю тебя». Она говорила: «Ты врешь, ты любишь водку. Если бы ты меня любил, ты бы не пил». И я с ней, сейчас я с ней полностью согласен.
1: Да, к сожалению, ваша семья стала жертвой алкоголя.
3: Да. Об этом, конечно, тяжело вспоминать, но если это было, то этого не вычеркнешь из жизни.
1: Как ваша дальше жизнь складывалась?
3: Мы расстались в 93-м году. В 97-м году умерла моя мама. Я еще больше стал пить. Для меня не было ничего такого, чтобы я не сделал. Если вещь лежала плохо, и она не лежала, короче, я пропивал ее. Подтверждение того, что я был истинно алкоголик, я могу сказать, что у меня в комнате стояла оконная рама. По две рамы ставят в окна, знаете. И вот весной вторую раму вынимают. И я эту раму пропил. Мама умерла, и я однажды после очередного запоя лежал утром в кровати и понял, что жизнь моя закончена. Я взял веревку, бельевую веревку. В принципе, это была новая веревка. И пошел в лес. Я перекрестился, закинул веревку и повесился. Честно скажу вам, я был не пьян, я был совершенно трезв, и мне было не с похмельем, и мне было неплохо. Я просто решил покончить жизнь, понимаете? Просто решил уйти из этой алкогольной жизни, понимаете? Секунд 10 я висел, и не помню точно сколько, и вдруг упал. Я лежал и рыдал. Мне уже позже было очень страшно, очень-очень страшно от того, что я сделал. А потом, когда я осматривал место обрыва, оказалось, что веревка не оборвана, а обрезана. Понимаете? Это чудо! Я понимаю, что это чудо. Может быть, друзья подумают, что я лгу. Ну, я говорю то, что есть. Я просто сам тогда удивлялся. Между обрывом и перерезом есть разница. Каждый из вас знает, что разница большая. И веревка была именно обрезана, а не оборвана.
1: Вы после этого все равно продолжали пить?
3: Да, и не меньше, чем до этого. Я думал, если мне умереть...
1: Не суждено, не дано.
3: Не суждено через веревку, значит, я умру от водки. И Господь меня не раз спасал. Один раз я чуть не попал под электричку, пьяный. Смерть была стопроцентовая. Просто некуда было деваться, только умереть. Господь сохранил меня от смерти. В 2004 году, в апреле месяце, я... умер. Клиническая смерть мне наступила. Рядом с больницей в Краснограде. Как я туда попал, я не знаю. Эта больница называлась Мертвечина. Значит, за больницей, сразу за забором, было кладбище. И там постоянно были вырыты 2-3 ямы для кандидатов. И вот одна из них могла стать моей. Я 4 минуты был мертвый. Сейчас я понимаю, что Господь возвратил мне жизнь. Но я опять же, выйдя из больницы, я опять же пил. Меры я не знал. И потом я пошел к участковому и сказал ему: «Оформите меня, если можно, в Стрелечи».
1: Ну, я добавлю нашим слушателям, что это психиатрическая больница в Харьковской области.
3: Да, С лечением я уже был. У меня была белая горячка.
1: Ну, а вы хотели таким образом просто перестать пить?
3: Конечно, я хотел освободиться. Просто я хотел жить. Понимаете, Попав в Стрелечье, я понял, что увидел, на себе испытал, что там пьют больше, чем здесь. Родители привозят сигареты, привозят продукты. Все это пропивается.
1: Это тоже не был выход?
3: Конечно. И я оттуда сбежал. Месяц пробыл там и сбежал оттуда. И, вернувшись сюда, по Котиловку, у меня здесь был товарищ Рома. Я пришел к Роме и говорю: вынеси мне покушать. Я уже ходил согнутым, разогнуться я не мог. И дышал так, как собачка. Просто я умирал. Он говорит: хорошо, сейчас вынесу. Он вынес мне покушать и говорит: открылся христианский реабилитационный центр. Не хочешь туда? Там тебе будет лучше, чем здесь, под забором. Я должен сказать, что я ни секунды не думал, сказал: хочу. 29 июня я пришел к нему и сказал: все в порядке, мы можем идти. Он говорит: зачем идти? Мы можем поехать. И он меня привез сюда.

0: Вы слушаете Трансмировое радио, программу «Жизнь, как она есть». О своей горькой судьбе, а затем о своем чудесном преображении силой Божьей рассказывает Алексей Олейник.
1: Я знал, что Бог освобождает, спасает и дает прощение людям, которые в Него веруют. И я думал, что так же будет и со мной. И я пробыл здесь 2 недели, я почувствовал себя намного хуже, чем было. Наш директор отвез меня в поликлинику. И пройдя рентген, было обнаружено, что у меня воспаление легких. После того, как я пролежал в больнице, вернулся сюда, в реп-центр, и передо мной встал вопрос, как мне быть? Курить нельзя. За курение исключается из реп-центра. А я бросить не могу, потому что я бросал не один десяток раз. Я признался в этом моему брату, нашему духовному наставнику Саше. И он тоже, ни секунды не думая, говорит, а ты попроси помощи у Господа, не может быть, чтобы Он тебе не помог. Я в тот же вечер перед сном опустился на колени и сказал, Господи, я Тебя очень прошу, помоги мне бросить курить и пить. Аминь. То, что я смог выдавить из себя, я сказал.
2: Это была вообще ваша первая молитва в жизни? Или вы раньше обращались к Богу?
1: Серьезная молитва была первой. И я думаю, что Господь избавил меня от курения в ту же минуту. Тогда же, когда я попросил его о помощи.
2: То есть искренняя молитва, она всегда искренняя, приходит.
1: Да, искренняя молитва, Господь не может на нее не ответить. До этого я 2 раза, это минимум, я просыпался от того, что я хотел курить. 2 пачки в день мне не хватало. Утром я проснулся, и, наверное, час я не мог понять, чего мне не хватает. Я смотрел на братьев, братья ходили, смеялись, работали. Я смотрел и не мог понять, чего мне не хватает. Потом я вдруг понял, я не хочу курить. Я упал на колени и в слезах благодарил Господа за то, что Он меня избавил от этого проклятого зелья, от табака. Что касается алкоголя, сейчас, зайдя в продуктовый магазин, и если мне нужно пройти мимо виноводочного отдела, я отворачиваюсь. Не потому, что боюсь посмотреть на бутылку водки, а потому, что мне не хочется видеть продукции сатаны.
2: Вам помог реабилитационный центр? То есть без реп-центра вы бы смогли оставить?
1: За год перед реп-центром я каялся в Высочанской церкви. Этот же Рома возил меня туда, и я каялся там. И через неделю я лежал пьяным под домом по Катиловке. Реп-центр, я здесь не прикован, не привязан. Просто существуют определенные правила, которые тот, кто хочет освободиться и познать Бога, должен исполнять. Тогда, в начале реабилитации, эти правила для меня казались очень сложными, трудными и невыполнимыми. Сейчас этих правил для меня вроде больше вообще не существует. 2 года я живу в Господе. 2 года Он меня благословляет, обильно благословляет. 31 июля в прошлом году я вместе с моими братьями и сестрами принял святое водное крещение и стал истинным сыном Его.
2: Это новая жизнь у Алексея?
1: Конечно, конечно, конечно, конечно, новая. Я в этом уверен, убежден, и я знаю, что это новая жизнь. Я просыпаюсь с улыбкой. У меня нет чувства, что мне хочется курить, что у меня болит голова от того, что нет водки.
2: Алексей, скажите, есть ли надежда вот для таких потерянных людей, каким были вы?
1: Конечно, конечно, есть. Нужно прийти к Господу и припасть к Его пронзенным ногам, попросить у Него прощения, и я уверен, что Господь поможет. Не может такого быть, чтобы Господь не помог. Я был никем. Выходя на улицу, вечером всегда собирались человек 5 женщин, и проходя мимо, я говорил «Здравствуйте». Они уже открывали рот для того, чтобы поздороваться со мной. А потом, увидя меня, так махали рукой «А-а-а, конченый». И действительно, я был конченым. Я не знаю, почему Господь меня так любит, за что меня так любит. Его любовь я ощущаю каждую минуту. я понимаю, что я грешник, прощенный грешник. Ну, Господь любит меня и такого.
2: Слушая вас, мне вот вспоминаются евангельские слова, которые сказал отец о своем блудном сыне. Был мертв и ожил, пропадал да. и нашелся.
1: Да, действительно, я был мертв. Однажды после моего свидетельства в церкви пастырь сказал, он воскрес. Я действительно воскрес. Я действительно был мертв, и я благодарю за свое воскрешение Господа. Больше мне благодарить некого.
2: Алексей, вот есть еще что хотели сказать нашим слушателям? Может быть, и тому, кто созависимый, да, у кого в семье такой человек находится. Вот что бы вы сказали в конце нашей беседы?
1: Я хочу сказать, чтобы люди, созависимые люди, не искали помощи в больнице. Я был в наркологических диспансерах 3 раза. И должен сказать, что там пьют больше, чем здесь. Нужно идти к Богу. И Бог поможет. Бог освободит. И не бывает такого, что Бог не поможет, если человек искренне просит у него прощения. Если человек пришел просто для того, чтобы спрятаться здесь, это, конечно, ни к чему не приведет.
2: Мне хочется закончить нашу беседу, нашим слушателям сказать: Бог живой, Бог спасает, Бог восстанавливает и Бог воскрешает и сегодня.
1: Аминь.

В заключение хочу рассказать вам историю, которая похожа на сказку. Но это не вымысел, это история одной семьи. В большом красивом городе жила-была семья. Мама Наталья, папа Андрей, их дети Антошка и Егорка. И царила в этой семье любовь. Всем было хорошо под ее теплым покровом. Но по соседству с любовью поселился змей. Он очень завидовал этой семье, все у них хорошо, да ладно. И решил змей похитить у них любовь. А как? Думал, думал змей и послал своих маленьких змеенышей в эту семью. Хитрыми путями вползли змееныши в дом. Лестью, коварством, обманом овладели они сердцем Андрея. Все чаще и чаще стал прикладываться Андрей к рюмке. Все крепче и крепче становилась его дружба со змеенышами. Радовался змей. «Мой человек! Еще чуть-чуть, еще немного погибнет семья и уйдет любовь». Но женским сердцем почувствовала Наталья беду. Стала стучаться в разные двери, ища спасения мужу. Таблетками поила, травы давала, к специалистам по иглоукалыванию водила, с наркологами советовалась. Все напрасно. А змей со своими помощниками только посмеивался. «Трудись, трудись, все равно будет мой». И тут вспомнила Наталья о Боге. «Господь, вот кого она забыла! Вот кому надо бежать, у кого просить помощи!» И стала она молить Господа о спасении любви, о сохранении семьи. И началась война, которая длилась 2 года. Змей то отступал, то побеждал. Но теперь во спасении любви их было 3. Андрей, Наталья и с ними Господь. Тяжело стало змею, и дрогнул он. Понял, проиграна битва. Не убить любовь, не сломить семью. Отступился. Андрей, одержав победу над змеем, стал вести трезвый образ жизни, помогая братьям своим в борьбе с чудовищем. Матери, сестры, жены. Змей силен и коварен, хитер и разумен. У него в арсенале много средств и уловок, чтобы завладеть близкими людьми. Но у нас есть Господь, есть молитва, терпение и вера. Господь поможет вам и вашим семьям. Верьте и молитесь, и любовь возродится в ваших семьях. Да поможет вам Бог!

0: Друзья, наше время в эфире подошло к концу. Для вас работали Вячеслав и Ольга Шевелевы. Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Трансмировое радио. Почтовый ящик 9393. Город Харьков. Индекс 61003. Украина.
1: До следующей встречи, друзья, через неделю, в это же время и на этой же волне. Веры вам и добра!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем к нашим радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Детский час». Она подготовлена в студии Церкви Благодать, город Ванкувер, штат Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки.
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».
2: Здравствуйте, ребята!

Здравствуйте, дорогие мои друзья! Однажды Господь сказал такие удивительные слова. «Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». И еще. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Ребята, если мы будем так поступать, то мы будем познавать радость христианской жизни. Сегодня мы узнаем с вами о мальчике Виталике, как он на деле был послушен этому слову. К Виталику на выходные из деревни приехал дедушка. Виталик очень его любил и всегда нетерпеливо ждал его приезда. Дедушка жил совсем один. Бабушка давно умерла, а их дети один за другим

Теперь он лишь изредка навещал их, да принимал у себя внуков во время летних школьных каникул. Дедушка всегда привозил детворе много самых разных подарков. Вот и сегодня Виталик получил от него красивую, настоящую клюшку, пахнущую смолой, и тяжелую шайбу. Сестренка Люда радовалась новой кукле, а маленький Антошка катал по комнате яркий полосатый мяч. «Играйте, пока на месте не сидится. Детство быстро пробегает», — улыбался старик в пышные седые усы. С дедушкой всегда было интересно. Виталик и Люда наперебой рассказывали ему накопившиеся новости. А Антон, удобно примостившись на стариковских коленях, разглаживал морщинки на дедушкиных щеках. Но больше всего дети любили, когда дед читал им Библию и рассказывал истории о первых христианах. Внуки всегда удивлялись глубине их веры и любви к Богу. Они знали, что и дедушка много пострадал за свое упование на Господа. Знали они об этом от мамы. Дед не любил говорить о себе. После обеда Виталик отпросился у родителей на каток. Ему не терпелось поиграть с мальчишками в хоккей. Шайба у них была, а вот новенькую клюшку он обязательно возьмет. Такой в их дворе ни у кого еще не было. О ней мальчик мечтал давно и даже потихоньку молился перед сном в своей комнате. Теперь он, поглаживая ее лакированную ручку, благодарил Господа за ответ на молитву. И вот Виталик уже на улице. Погода отличная, солнце заливает ярким светом заснеженную улицу, отчего хочется крепко-крепко зажмуриться. А мороз щекочет в носу. Самое время идти на каток. Виталик забежал в соседний подъезд за другом Димой. Они вместе ходят в школу, хотя Дима на год старше. А по воскресеньям они рядышком садятся на богослужение. Виталику не пришлось уговаривать друга выйти на улицу. Увидев новенькую блестящую клюшку, тот восторженно свистнул и вскоре появился во всем обмундировании дворового хоккеиста. Его клюшка была уже старой, изранена в боях на льду и потому туго перевязана синей изолентой. «Вот это да! Вот это вещь!» – неустанно твердил Дима, рассматривая подарок дедушке. «Ну и дед у тебя все понимает!» Виталик был очень счастлив. Вскоре друзья были у катка. Там мальчишки уже вовсю гоняли шайбу по льду. Играли обычно двор против двора. Самоотверженные вратари внимательно следили за действиями на площадке. Виталика и Диму встретили с радостью. Теперь число игроков в командах стало одинаковым. Игра будет честной и захватывающей. Новая клюшка Виталика всем очень понравилась, и вскоре почти все по очереди попробовали ею поиграть. Виталик никогда не был жадным, но очень обрадовался, когда она к нему вернулась. Сегодня он был особенно шустрым на льду и с вдохновением забил пару шайб в ворота противника. Конечно, клюшка была ни при чем, просто у мальчика было такое хорошее настроение. И вот снова шайба угодила в чужие ворота, и болельщики дружно захлопали и засвистели, выбегая на лед поздравлять Виталика с победой. Он уже собирался домой, когда к нему в развалочку подошел Сергей. Он был капитаном команды противников. «Чё, новую клюшку получил и зазнался?» Процедил он сквозь зубы. «Без нее ты бы таким шустрым не был. А ну, давай на спор, что без нее ты даже в ворота не попадешь». «Какой спор? Я честно играл, все видели. Да и не собираюсь я спорить», — объяснил Виталик.
Чё, слабо? К мамочке захотел? А я говорю, не пущу тебя, пока вот отсюда моей самодельной клюшкой в ворота не попадешь, понял? А не то во!» Сергей подставил кулак, которого побаивались многие мальчишки на их улице. Виталик не приучен драться, но и сдаваться ему тоже не хотелось. А вокруг, подзадоривая друга, шумели мальчишки с его двора. Наконец он ответил. «Хорошо, я забью шайбу, но только клюшку мою не трогай. Мне ее сегодня дедушка подарил. Я тебе жвачку дам, если промажу. Идет?» «Правильно, Виталь», — заметил Дима. Мальчишки его поддержали, но Сергей только ухмыльнулся в ответ и поспешил на ворота. Виталик, сам не зная чего, очень разволновался. Вот он разбежался, удар, взволнованные возгласы со всех сторон, а шайба в ловких руках Сергея. «Ну чё, слабо?» – ехидно улыбнулся тот, идя навстречу. «Ничего, все равно сегодня наша взяла», – успокаивал Дима друга. Но Виталик чувствовал себя немного неловко. «Ладно, сейчас тебе жевательную резинку принесу. Серега, жди тут». «Как же жди? Сейчас уйдешь и с концами. Так я тебе и поверил. Оставь свою клюшку в залог, понял? За ней-то ты точно вернешься». Сергей ухватился за клюшку и, прищурившись, уставился на Виталика. А Виталик думал, этот задиристый мальчишка с соседнего двора ему давно не нравился, но он никогда прежде не имел с ним дела. Как поступить, он не знал. Понял только одно – Сергея ему не переубедить. Подумав, мальчик сказал: «Хорошо, Сережа, я мигом. Поиграй пока моей клюшкой, если так хочешь, а я сбегаю в магазин». Виталик бежал быстрее ветра. Вот он уже дома. Где-то в портфеле должны быть деньги на школьный обед. Их хватит на жвачку. На удивленные вопросы деда и родителей он лишь успел крикнуть «Потом!» и снова исчез за дверью. К счастью, в магазине не было очереди. И вскоре мальчик снова был на катке с лучшей жевательной резинкой в кармане. «Ну что это?» Ребята с его двора сидели, сбившись в кучу, на низеньких скамеечках, а их соседей не было видно и вовсе. Виталик поискал глазами Сергея, но его и след простыл. Дима, увидев запыхавшихся друга, встал. «Он ушел, Виталь, они все ушли. Мы не пускали, но их больше, понимаешь?» Только теперь Виталик заметил, что все его друзья в ссадинах и царапинах. Все стало понятно и до боли обидно. Виталик вспомнил, как мечтал о клюшке, как молился о ней, как радовался дедушкиному подарку. Он благодарно посмотрел на примолкших мальчишек. Они знакомы с раннего детства, но у них так мало общего. Виталик рос в христианской семье и выделялся среди них своим поведением. Мальчишки знали, что ему можно доверить любой секрет, обратиться за помощью, и он никогда не поднимет на смех и не обидит младших. Его все уважали и так хотели помочь. Кто-то предложил подкараулить Сергея вечером возле его подъезда. Кто-то советовал сходить к нему домой, все рассказать родителям. Но Виталик пробубнил: «Спасибо, ребята, ничего не надо. Я разберусь с ним сам». Он молча развернулся и пошел домой. По его щекам текли слезы, и холодный ветер изо всех сил пытался их осушить. Рядом шел Дима. Он твердо решил, придя домой, сразу же помолиться за Виталика. Дед с интересом наблюдал за внуком, пока тот, с трудом сдерживая рыдания, раздевался в прихожей. «Что случилось, дорогой? Где твоя новая клюшка? Сломалась?» Виталик посмотрел в добрые дедушкины глаза и, наконец, дал волю слезам. Родители и дед внимательно его выслушали и дружно принялись утешать.

0: Ты же, внучок, всегда удивлялся, откуда у них такая вера, смелость, верность Богу. Так вот, все это вырабатывается в нас. Господь через испытания проверяет нас на выдержку, на верность, закаляет нас, готовит для будущих великих подвигов веры. Дети Божьи должны быть выносливыми и сильными. Все это закладывается в нас в таких испытаниях. Поступи по словам Иисуса, и ты познаешь радость Его победы, прелесть христианской жизни.
1: Простить его, дедушка, ну как?
0: А ты хочешь простить? Если хочешь, Бог пойдет тебе навстречу. Это Его воля. Он поможет. Смотри, Иисус даже Иуду после предательства в Гефсимании назвал не врагом, а другом. И он не лицемерил. Наш Господь таков и есть. Ему было жаль своего заблудшего, впавшего в грех ученика. И если бы Иуда попросил прощения, Иисус с радостью подарил бы ему свою любовь. Долго в тот вечер за закрытой дверью говорили дед и внук, два христианина. Один, убеленный сединой, крепкий и твердый в своем уповании, уже заканчивающий свой земной путь. И другой, юный и отзывчивый, полный эмоций и энергии, только вступивший на свою жизненную дорогу. В этот вечер небо слышало их вдохновенную молитву и наполняло два сердца радостью.

детской юный христианин принял важное решение. Он быстро оделся и вышел на улицу. В кармане его пальто лежало что-то небольшое, но увесистое и очень для него дорогое. На звонок в дверь открыла усталая женщина. «Что тебе, мальчик? Тоже на Сережу жаловаться пришел? И тебя побил мой неслух. Только я ему уже всыпала. До тебя уже несколько человек с соседнего двора приходили. Совсем от рук отбился, как отец уехал. Но не волнуйся, иди домой. Я его и за тебя накажу». Женщина не дала вымолвить Виталику ни слова и захлопнула перед ним тяжелую дверь. Мальчик растерялся, но все же решил позвонить еще раз. «Что тебе?» – удивилась хозяйка, снова увидев его на площадке. «Нет, тетя, я не жаловаться, я к Сереже по очень важному делу пришел, можно?» «Не жаловаться? Дружок его, значит. А с виду тихий такой, тоже, наверное, родителям все нервы вымотал. Ох, хулиганье!» Дверь снова шумом захлопнулась перед носом Виталика. Мальчик растерянно почесал затылок. «Не хочет дьявол, чтобы я по Библии поступал, но не выйдет». Виталик упрямо нажал кнопку звонка. Когда мама Сергея открыла дверь, ему показалось, что домой он вернется с синяками. На этот раз Виталик затараторил: «Я ему подарок принес, сейчас иду, только позовите, пожалуйста». Из глубины комнаты показался Сергей. Вид у него был, как у общипанного цыпленка. Но глаза при виде Виталика вспыхнули прежним огоньком. «Че надо? Вали отсюда! Мам, выгони его!» «А ну вас!» – махнула рукой женщина и пошла заниматься своими делами. «Подожди, Сережа, я к тебе не за клюшкой пришел. Я вот!» – Виталик протянул Сергею новенькую пахнущую смолой шайбу. «Тебе это принес, а то одна клюшка ни то ни сё. Прими от меня, как подарок». Сергей хмыкнул. «Издеваешься? Сейчас дам тебе!» «Да нет, не издеваюсь. Просто дарю, и все. И знай, я на тебя не обижаюсь. А эта жвачка твоя. Ты ее честно выиграл». Виталик выложил принесенные вещи в руки Сергея и, не дожидаясь ответа, быстро спустился вниз по лестнице, по дороге

домой, мальчик шептал Иисусу: «Я все сделал, как ты хотел, Господь, и мне сейчас так радостно. Благослови же Сережу, поговори с ним сам». Родители и дедушка, улыбаясь, слушали рассказ Виталика о том, как он с трудом встретился со своим прощенным врагом. Напоследок мама вздохнула. «Видно, нелегкое у него детство, сынок, и маме трудно приходится. Без папы тяжело расти детей, а без Бога совсем ужасно. Надо будет познакомиться с его мамой». Как себя чувствовал в тот вечер Сергей, никто не знал. Только утром, уходя в магазин, мама нашла у двери клюшку, шайбу и жвачку. Дедушкин подарок внуку был цел и невредим. Виталик еще сладко спал, когда мама сложила эти вещи у его постели. Вскоре мальчишки во дворе удивлялись притихшему Сергею, который редко стал появляться на катке. А Виталик, как ни в чем не бывало, выходил на улицу со своей новой клюшкой. Но еще большей загадкой было то, что мамы Виталика и Сережи стали хорошими подругами. Летом у Виталика был день рождения, но ребята уже не удивлялись, что первым гостем там был Сергей. Ведь у христиан часто бывает такое, чего не встретишь у других. Так, благодаря подарку дедушки, а может быть и чему-то иному, у Виталика появился новый преданный друг. Дорогие ребята, вот что значит быть послушным Слову Божьему. Ведь когда мы повинуемся Господу, Он и благословляет нас.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

Глава 9. Выиграть сражение. Стратегия. Она была права. Реальность может быть суровой. И если вы закрываете на это глаза, то делаете это на свой страх и риск. Потому что если вы не встретитесь лицом к лицу с врагом во всей его темной силе, то в один из мрачных дней враг подойдет к вам сзади и уничтожит вас в тот момент, когда вы будете ждать его с другой стороны. Фредерик Бучнер. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею, и всем украшений твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины. Псалом 44. Будучи воином армии Христовой, вы маршируете в шеренге доблестных душ. Каждый из ваших товарищей по оружию – сын или дочь царя. Некоторые, подобно вам, находятся на поле боя в разгар сражения, осаждаемые со всех сторон бедами и искушениями. Другие, после многих атак на их веру и ответных ударов, уже стоят у врат рая, как победители. Оттуда они смотрят на вас и призывают вас, своих товарищей на земле, идти за ними наверх. Вот их призыв. Бейтесь до последней капли крови, и город будет принадлежать вам, как сейчас он принадлежит нам. Уильям Гернелл.

Вторжение во Францию в конце Второй мировой войны на самом деле началось за ночь до того, как войска союзников достигли берегов Нормандии, когда 82-я и 101-я воздушно-десантные дивизии были высажены в тылу врага, чтобы отрезать подкрепление гитлеровской армии. Если вы смотрели фильмы «Самый длинный день» или «Спасение рядового Райана», то вы должны помнить ту опасность, с которой пришлось столкнуться десантникам, участвовавшим в этой операции. В одиночку или маленькими группами они пробирались темной ночью по местности, которую никогда раньше не видели, чтобы сразиться с врагом, появление которого они не могли предсказать. Это были минуты беспримерной храбрости и трусости. Потому что далеко не каждый десантник вел себя как настоящий мужчина в ту решающую ночь. Конечно, они десантировались, но после этого многие из них спрятались. Страх настолько парализовал десантников в одной из групп, что они стали вести себя удивительным образом. Многие засели в кустах, чтобы дождаться рассвета. Некоторые даже умудрились заснуть. Рядовой Фрэнсис Пейлис из 506-й стал свидетелем поразительно халатного отношения солдат к своим обязанностям. Он стоял с группой десантников под Вервилем. Услышав издалека невероятный шум и пение, он и его люди незаметно подкрались к фермерскому дому. Там он увидел десантников из обеих американских дивизий. Они нашли в подвале ликер и напились хуже, чем деревенские парни во время субботней попойки. Невероятно!

0: и в самом деле невероятно. Эти мужчины знали, что они на войне, и все же отказывались вести себя подобающим образом. Они выбрали неправильную линию поведения, не признавая, что их жизни грозит опасность. Этим самым они поставили под угрозу не только свою жизнь, но и в значительной степени жизнь тех, чья судьба зависела от того, насколько хорошо они справятся со своим заданием. Эта история может служить прекрасной иллюстрацией того, как Западная Церковь относится к духовной битве. На одном из собраний приходского совета один мой друг выразил предположение, что некоторые трудности, с которыми они сталкиваются, могут быть кознями дьявола. «Как вы думаете?» – спросил он остальных. «Ну, я полагаю, что такие вещи имеют место», – ответил один из пасторов. «Например, в странах третьего мира или во время подготовки массовых призывных собраний. Сами понимаете, там, где происходит что-то важное в деле служения». Невероятно. Добровольная капитуляция. Ничего опасного не происходит. Те, кто так думает, добровольно сдались на милость врага, так как не разглядели самой первой атаки дьявола. «Меня здесь нет. Во всем, что с тобой происходит, виноват ты сам». Вы не можете сражаться, если не понимаете, что идет война. Это прекрасно описал Клайв Стейплз Льюис в «Письмах Баламута», где старый бес инструктирует новичка и говорит следующее.
1: «Мой дорогой Гнусик, меня удивляет твой вопрос. Ты интересуешься, важно ли, чтобы подопечный знал или не знал о твоем существовании. Наша политика состоит в том, чтобы скрываться».
0: Что же касается тех, кто хочет быть опасным, я бы посоветовал им прочесть стихи из первого послания Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». О чем Святой Дух предупреждает нас устами Петра? О том, что дьявол атакует нашу душу. Этот отрывок не о неверующих. Петр пишет о наших братьях. Для него очевидно, что на любого верующего постоянно совершаются нападения. И что, по его мнению, нам необходимо делать? Противостоять дьяволу, наносить ответные удары, быть начеку. Мне очень горестно писать о том, что на этой неделе распалось одно христианское общество, в котором мой дорогой друг занимал один из ключевых постов. Его организация сотрудничала с другой христианской организацией, пытаясь нести Евангелие людям, живущим в разных городах Соединенных Штатов. Конференции, которые были организованы этим обществом, имели большой успех. Присутствующие плакали счастливыми слезами, когда говорили об исцелении, свободе и облегчении, которые они испытали. Их сердца исцелялись, и их отношения с Богом становились такими близкими, какими никогда прежде не были. Это было прекрасно и впечатляюще. Так неужели вы думаете, что враг позволил бы этому обществу беспрепятственно заниматься своей деятельностью и не стал бы вмешиваться? Общество столкнулось с некоторыми трудностями. Ничего серьезного, ничего невероятного, а обычная ситуация, когда дело касается человеческих взаимоотношений. И все же некоторые члены общества решили просто прервать сотрудничество и расстаться, не закончив начатое. Произошло ли это по причине чьих-то личных проблем? Конечно, без этого не обходится. Но эти проблемы были незначительными. В большинстве случаев речь шла о недопонимании и чьей-то ущемленной гордости. Насколько я вижу эту ситуацию, за многими словами и мыслями людей, состоящих в этом обществе, стоял дьявол, который был готов на многое, лишь бы разрушить такой стратегически важный союз. Когда я попытался вмешаться и предложил все открыто обсудить и проанализировать, учитывая дьявольские атаки, мои предложения были отвергнуты. Эти добрые люди хотели объяснить все с человеческих позиций. И я вам честно скажу, как только мы начинаем игнорировать лукавого, он одерживает над нами победу. Он любит сваливать всю вину на нас, заставить нас почувствовать боль, стать подозрительными и обижаться друг на друга.

Прежде чем нанести сильный удар по противнику, вы должны понять его тактику и способ связи. Лукавый постоянно применяет этот прием, идет ли речь о служении или о семейной жизни. Брак – это великолепный пример того, что Бог предлагает своим детям. В Писании сказано, что это живая метафора, ожившая притча, красочная картина, изображающая Евангелие. Враг знает это и ненавидит брак каждой клеточкой своего злобного сердца. Он не может позволить, чтобы такая прекрасная картина свидетельствовала миру о Боге и была действенным призывом, который не позволяет устоять против предложения, сделанного Богом. Поэтому точно так же, как это было в Эдемском саду, сатана приходит, чтобы разлучить и победить. Сатана постоянно использовал тактику обвинения, чтобы разрушить мои отношения с женой. Это трудно описать и зачастую не выразить словами, но иногда я вдруг начинал чувствовать, что я разрушаю наш брак. В конце концов, я поделился своими переживаниями со Стейси, и на ее глаза навернулись слезы. «Ты шутишь?» — сказала она. «Но я чувствовала то же самое, и я думала, что это я тебя разочаровала». «Минутку», — подумал я, — «если не я был причиной подобных чувств моей жены, и она не вызывала их во мне, то...»

сильнее всего враг будет пытаться прервать связь с главнокомандующим. Поставьте себе цель молиться каждое утро на протяжении 2 недель и просто посмотрите, что произойдет. Вы не захотите вставать с постели. Вас срочно вызовут на какую-нибудь важную встречу или вы заболеете. И если вы все же начнете молиться, то постоянно будете отвлекаться на разные вопросы. Что есть на завтрак, сколько следует заплатить за ремонт кондиционера или какого цвета носки будут лучше смотреться с вашим серым костюмом. Много раз я настолько путался в собственных мыслях, что неожиданно для себя начинал размышлять о том, почему я вообще поверил в Иисуса Христа. Радостное общение с Богом, которым я обычно наслаждался, прерывалось, исчезало, как солнце за тучами. Если вы не понимаете, что происходит, то можете подумать, что утратили веру, или что Бог вас оставил, или поверить еще какой-нибудь лжи сатаны. Освальд Чамберс предупреждает нас: иногда ничего особенного от вас не требуется. Единственное, что надо делать, это поддерживать живую связь с Иисусом Христом, следить за тем, чтобы ее ничто не нарушало.

0: Следующий тактический прием врага – пропаганда. Враг, как через известную радиостанцию, постоянно передает информацию, призванную деморализовать нас. Как и в том случае, когда я застрял в автомобильной пробке, он всегда преподносит происходящее вокруг нас в выгодном для себя свете. Недаром же он назван в Писании клеветником братьев наших. Вспомните о том, что происходит, что вы чувствуете и о чем думаете, когда у вас что-то не получается. А, я такой глупец. Вечно я делаю одно и то же. Никогда ничего стоящего у меня не выйдет. Я считаю, что это настоящие обвинения. А что же происходит, когда вы действительно пытаетесь вести себя так, как подобает мужчине? Могу точно сказать вам, что происходит, когда я собираюсь где-то выступать. Однажды я ехал в аэропорт, чтобы отправиться на западное побережье с лекцией для мужчин о необузданном сердце. Всю дорогу до аэропорта меня не покидало тяжелое чувство. Я почти сдался под натиском подобных обвинений. «Джон, ты настоящий позер. Тебе совершенно нечего сказать. Лучше разверни машину, отправляйся домой и позвони тем людям, да скажи им, что отменяешь выступление». Теперь, в моменты прозрения, я знаю, что это атаки врага. Но вы должны понимать, что подобные атаки враг проводит настолько умело, что кажется, будто его обвинения справедливы. Я почти сдался и чуть не отправился домой. Когда Христос подвергался в пустыне нападкам сатаны, последний выбрал для нападения следующую тактику. Он поставил под сомнение его божественное происхождение.
1: «Если ты Сын Божий, — презрительно обращался сатана к Иисусу три раза, — докажи это!»
0: В прошлом году Брэд вернулся из миссионерской поездки домой, чтобы провести свой отпуск в кругу семьи. После 7 лет, проведенных за границей, в течение которых у него практически не было настоящих дружеских отношений, он чувствовал себя опустошенным и неудачником. Он рассказал мне, что, проснувшись однажды утром, услышал голос, который обратился к нему так:
1: «Доброе утро, неудачник!»
0: Как много мужчин живут с подобными мыслями. Крейг вступил в отчаянную борьбу с врагом и доблестно сражался последние несколько месяцев. А затем ему приснился кошмар. Это был очень ясный, отчетливый, отвратительный сон, в котором он приставал к маленькой девочке. Он проснулся с ощущением, что совершил какую-то мерзость. На этой же неделе я и сам видел сон, в котором меня обвинили в измене. На самом деле ничего подобного не было. Но те, кто был в моем сне, никак не хотели мне поверить. Запомните следующее. До тех пор, пока мужчина не представляет реальной угрозы для врага, сатана будет говорить ему, что у него все в порядке. Но как только этот человек встанет на сторону Бога, сатана начнет внушать ему, что его сердце порочно и что он знает об этом. Наконец он попробует зайти с флангов, выискивая ваши слабые места. Вот как это бывает. Сатана подкидывает вам какую-нибудь мысль или соблазняет вас чем-нибудь в надежде, что вы проглотите приманку. Он знает вашу историю, знает ваши слабые стороны, поэтому он бьет точно в цель. Только сегодня утром, когда я молился, мне пришлось бороться с гордостью, тревогой, похотью, жадностью и обжорством. Если бы я решил, что за всеми этими слабостями стою лишь я, мое сердце, то это привело бы меня в уныние. Но знание того, что мое сердце доброе, позволяет мне подавлять в себе это чувство. Когда сатана пробует зайти с флангов, не идите на компромисс. Если вы согласитесь хоть с чем-нибудь, если что-то в вашем сердце скажет: «Да, ты прав, то враг набросится на вас со всей своей силой. Например, вы видите красивую женщину, и что-то в вашей душе говорит: «Ты хочешь ее?» Это лукавый обращается к предателю внутри вас. Если предатель скажет: «Да, хочу», то вами овладеет вожделение. Не сопротивляйтесь этому чувству несколько лет, и ваша цитадель будет захвачена врагом. От этого хороший человек может чувствовать себя отвратительно, потому что начинает думать, что он сластолюбец, хотя это и не так. За этим стоит сатана, который беспрестанно атакует нас. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Я не пытаюсь во всем обвинить дьявола. Почти в каждой ситуации есть доля и нашей вины. У каждого мужчины есть свои слабости. В каждом браке есть свои проблемы. И в каждой христианской организации возникают конфликты между людьми. Но все эти проблемы подобны тлеющим уголькам костра, которые разгораются, когда враг начинает их раздувать. Пламя этого костра становится гиенной огненной, и мы внезапно осознаем, что не в силах бороться со своими чувствами. Простое непонимание может привести к разводу. И все это время мы думаем, что причина в нас, что винить во всем надо нас, а враг смеется над нами, потому что мы поверили его лжи. Меня здесь нет, есть лишь ты. Нам надо быть гораздо более проницательными».

В любой рукопашной схватке происходит постоянный обмен ударами, уклонение от них, атаки, контратаки и тому подобное. Именно так и развиваются события, невидимые глазу. С той лишь разницей, что вначале это совершается на уровне наших мыслей. Когда враг начинает атаковать нас, нам надо держаться истины. Увернитесь от удара, противопоставьте ему твердый отказ. Пусть вашим ответным ударом станет обращение к истине. Именно так Иисус Христос отвечал сатане. Он не стал вступать с ним в спор, пытаясь доказать ему свою правоту. Он просто твердо держался истины. Он цитировал Писание, и нам надо делать то же самое. Это нелегко, особенно тогда, когда весь ад беснуется вокруг вас. Вам будет казаться, что вы держитесь за веревку, которая привязана к мчащемуся грузовику, что вы пытаетесь устоять во время урагана. Сатана не просто подбрасывает нам мысли, он вызывает в нас еще и определенные чувства. Когда вы заходите ночью в темный подъезд, вас внезапно охватывает страх. А когда вы стоите в очереди в магазине, и на вас с обложек журналов смотрят обнаженные девушки, вы чувствуете, что вами овладевает похоть.

Но именно такие ситуации позволяют вам проявлять свою силу, которая от этого только крепнет. Держитесь истины и не сдавайтесь. Точка. Предатель внутри замка будет пытаться опустить подъемный мост, но вы не позволяете ему этого. Когда вы читаете в притче 4 о том, что вы должны хранить свое сердце, это не значит, что вы должны закрыть его от всех, так как оно порочно по своей сути. Это значит, что вы должны защищать его как замок, где находится ваша сила, которую вы не хотите отдавать врагу. Как сказал Фома Кемпийский, мы должны быть бдительны, особенно когда искушение только возникло перед нами, так как врага легче одолеть, пока он еще не вошел в дверь нашего сердца, легче противостать ему, когда мы услышим его первый стук. Помните ту сцену из фильма «Храброе сердце», где злобный отец Роберта Брюса нашептывает ему лживые слова, склоняя к предательству и компромиссу? Он говорил Роберту то, что враг говорил нам тысячи раз. Все мужчины предают. Все мужчины теряют сердце. Как ответил Роберт? Он прокричал в ответ: «Я не хочу терять сердце! Я хочу верить, как Уоллес верит! Я больше никогда не встану на сторону зла!» Это был поворотный момент в его жизни и в нашей. Битва переходит на новый уровень.

0: Многие годы Стейси страдала от депрессии. Мы пробовали облегчить ее состояние, обратившись за помощью к психологу, но депрессия не прекратилась. Мы пробовали улучшить ее физическое состояние с помощью лекарственных средств, и все же приступы депрессии возобновлялись. «Хорошо», — подумал я, — «в Библии сказано, что у нас есть тело, душа и дух. Мы пробовали решить проблему на уровне тела и души. То, что осталось, должно быть, касается духовных вопросов». Мы со Стейси начали читать книги о том, как бороться с врагом. И вот однажды она наткнулась на отрывок, который рассказывал о различных симптомах, иногда сопутствующих состоянию подавленности. В числе прочих было головокружение. Когда она вслух читала этот отрывок, в ее голосе прозвучало удивление. «Что такое?» – спросил я.
1: «Ну, у меня достаточно часто кружится голова».
0: «Правда? Как часто?»
1: «О, почти каждый день».
0: «Каждый день?» Мы были женаты со Стейси уже 10 лет, и она никогда не рассказывала мне об этом. Бедная женщина просто думала, что головокружение – это нормальное явление, раз у нее они случаются достаточно часто. «Стейси, за всю мою жизнь у меня ни разу не было головокружения. Я думаю, тут что-то нечисто». Мы начали молиться о прекращении приступов головокружения, каждый раз призывая на помощь Иисуса Христа. Знаете, что произошло? Стало еще хуже. Когда врага застают на месте преступления, он вовсе не готов сразу развернуться и сдать позиции без боя. Обратите внимание, что иногда Иисус, изгоняя нечистых духов, действовал очень решительно. Более того, когда он встретил одержимого бесами человека, который жил в гадаринских гробах, то его первая попытка изгнать их была неудачной. Иисусу понадобилось узнать об этих нечистых духах больше, чтобы освободить мужчину. Если Иисусу было нелегко с ними, то неужели вы думаете, что нам с вами будет легко? Мы со Стейси стояли на своем, отражая натиск твердую верою, как говорил Петр. И знаете что? Головокружения прекратились и больше никогда не повторялись. Уже 7 лет Стейси не знает, что это такое. Это еще один тактический прием нашего врага. Когда мы начинаем сомневаться в том, что он старается нам внушить, пытаемся противостоять его лжи, видим его руку в мелких неурядицах нашей жизни, тогда он усиливает натиск. Он прибегает к запугиванию и устрашению. Возможно, услышав то, что я говорил вам ранее в этой главе, вас охватили сомнения, и вы стали размышлять над тем, хотите ли вы ввязываться в такие непростые духовные баталии. И от этих размышлений вам становится как-то не по себе. Сатана будет пытаться заставить вас отступить в страхе, так как он сам боится вас. Вы представляете для него огромную угрозу. Он не хочет вашего пробуждения, не хочет, чтобы вы отвечали на его удары, потому что когда вы начинаете сражаться, он терпит поражение. «Противостаньте дьяволу», – пишет Иаков, – «и убежит от вас». Так что сатана старается удержать вас от ответных действий, от попыток вас соблазнить, он переходит к открытому нападению. Ваши мысли путаются, жизнь идет наперекосяк, и вам кажется, что вера ваша оскудела.

Почему так много пасторских детей пускается во все тяжкие? Думаете, это случайность? Так много церквей начинает свое существование полными энергии и жизненных сил, а заканчивает расколом или истощением и смертью. Почему? Почему это происходит? Почему одна моя приятельница чуть не потеряла сознание, когда на собрании стала свидетельствовать о том, что с ней произошло? Почему, когда я собираюсь рассказывать о Господе окружающим меня людям, мои планы часто рушатся? Почему в тот момент, когда в личной жизни все налаживается, на работе все валится из рук и наоборот? Потому что мы участвуем в войне, и лукавый пробует на нас хорошо известный старый прием: «Нанеси удар первым, и, возможно, твой противник испугается и убежит. Вы ведь знаете, что он не может победить. Как сказал Франклин Рузвельт, нам нечего бояться, кроме самого страха. В Библии говорится: «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Иисус Навин знал, что такое страх. Несколько лет он был заместителем командира, правой рукой Моисея. Но пришел и его черед стать во главе войска. Народу израильскому не суждено было легко и просто прийти и занять землю обетованную. Они вынуждены были сражаться за нее, и Моисея не было с ними в этот час. Если бы Иисус был совершенно уверен в своей победе, то зачем было бы Богу снова и снова говорить ему о том, что не надо бояться? Более того, Господь сказал Иисусу особые слова ободрения: «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Каким он был с Моисеем? Отважным воином. Помните моровую язву, а египетских воинов с их лошадьми и колесницами, которые утонули в Черном море? Именно после этого проявления силы Божьей народ израильский запел: «Господь, муж брани, и Иегова имя ему». Бог сражался за Моисея и за Израиля. После этого он пообещал Иисусу Навину, что будет сражаться и за него. И израильтяне взяли Иерихон и разбили всех своих врагов. И Иеремия тоже знал, что значат слова «Господь со мною». «Но со мною Господь, как сильный ратоборец», – пел он, – «поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют». Об этом не забывал и Иисус Христос, когда сражался за нас здесь, на земле. В Деяниях мы читаем: «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним», говорится в Деяниях святых апостолов. Как смог Иисус одержать победу над сатаной? Бог был с ним. Эти слова помогают нам понять всю силу обетования Христа, который сказал: «Я с вами во все дни до скончания века, и не оставлю тебя, и не покину тебя». Это значит, что Он не просто будет поблизости или утешит нас в наших несчастьях. Это значит, что Он будет сражаться за нас, с нами, так, как Он сражался за свой народ на протяжении многих веков. Пока мы с Иисусом Христом, нам совершенно нечего бояться.

Когда сатана запугивает нас, он взывает к предателю внутри нас и его стремлению сохранить свою жизнь. И пока мы пытаемся сохранить свою жизнь, оберегаем свое «я», его тактика работает. Мы отступаем назад. Но верно и обратное. Когда мужчина принимает решение стать воином, когда он готов отдать свою жизнь за высшие идеалы, его не может запугать большой серый волк, который грозит разрушить его маленький домик. После описания войны между ангелами и сатаной, которая началась на небе и продолжается на земле, в книге Откровения сказано о том, каким образом ангелы победили. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. В самом опасном положении находятся те мужчины, которые слишком дорожат своей жизнью. Все мужчины умирают, но лишь немногие из них по-настоящему живут. Конечно, вы можете создать себе спокойную жизнь и окончить свои дни в тишине и покое, бормоча о своих прошлых злоключениях. Но я бы предпочел смерть через повешение. Кроме того, чем меньше мы пытаемся спасти душу свою, тем более успешными воинами мы становимся. Вот что писал Честертон по поводу смелости. В понятии «смелость» заключено противоречие. Она подразумевает сильное желание жить, которое принимает форму готовности к смерти. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Это высказывание вовсе не предполагает мистическую практику для святых и героев. Это совет на каждый день для моряков и альпинистов. Его надо поместить в путеводитель по Альпам или учебник по строевой подготовке. Смелость, неважно, каким образом она проявляется, по сути своей противоречива. Человек, затерявшийся в море, может спасти свою жизнь, только если он будет отчаянно ею рисковать. Он сможет избежать смерти, лишь пройдя сантиметры от нее. В солдате, окруженном врагами, которому нужно вырваться из этого окружения, сильное желание жить должно уживаться со странным безразличием к смерти. Он не должен просто цепляться за жизнь, иначе он станет трусом и не сможет спастись. Он не должен просто ждать смерти, иначе он станет самоубийцей и не сможет спастись. Он должен стремиться к жизни, будучи к ней совершенно безразличен. Он должен желать жизни, как глотка воды, и все же пить смерть, как вино».

Если нам удастся противостать лжи и не дать себя запугать, то слуги сатаны не преминут использовать следующий прием. Они попытаются заключить с нами сделку. Очень много мужчин были подкуплены тем или иным образом. Только что я закончил разговор со своим другом, который звонил, чтобы рассказать о том, что еще один христианский лидер был уличен в безнравственном поведении. Члены церкви покачивали головами и приговаривали: «Да, вот видите, он просто не смог сохранить свою непорочность». Не будьте наивными. Неужели вы думаете, что мужчина, последователь Христа, в глубине души стремится к такому падению? Какой же человек начинает свой духовный путь с тайной мыслью: «Ну что ж, однажды после 20 лет служения я уничтожу дело своей жизни, закрутив роман». Того служителя явно соблазнили, и все было тщательно спланировано. В его случае это была долгая и искусная осада, в результате которой он сложил оружие не в борьбе, а от скуки. Я знаком с этим человеком. У него не было великой цели, для достижения которой надо было бы сражаться. Он лишь монотонно исполнял свой христианский долг, который ненавидел, но не мог его оставить, потому что за его выполнение ему хорошо платили. Он был готов к падению. До тех пор, пока вы не поймете, что с вами происходит, вы тоже рискуете быть поверженным. Давайте вспомним, когда согрешил царь Давид. Каковы были обстоятельства его связи с Версавией? Библия говорит: «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян». Давид перестал сражаться. Он послал других людей, чтобы они сражались за него. Скучающий, пресыщенный, толстый, он слонялся по крыше дворца в поисках чего-то, что могло бы его развлечь. Лукавый указал ему на Версавию. Все остальное вам известно. Уильям Гернелл предупреждает нас: когда предстоящая дорога кажется бесконечной, и ваша душа молит о скорейшем отдыхе, необходимость быть твердым до конца будет для вас как шип под седлом, как заноза в теле. Вас будет угнетать любая трудность, с которой вы столкнетесь в своем служении. Мы знаем многих, присоединившихся к армии Иисуса Христа и с радостью принявших участие в одной или двух битвах, но им быстро все надоело, и они дезертировали с поля боя. Под влиянием случайных импульсов они взяли на себя обязанности христианина и также быстро отказались от них. Как молодой месяц они слабо осветили первую половину ночи, но их свет погас задолго до того, как ночь подошла к концу. Для борьбы с плотью, с предателем, живущим внутри нас, воин использует дисциплину. Мы привыкли называть это молитвенным уединением. Но для большинства мужчин очень тяжело вести какую бы то ни было молитвенную жизнь, так как они не видят никакой связи между ней и поддержанием своей силы. Для них она имеет такое же значение, как чистка зубов зубной нитью. Но если вы будете смотреть на свою жизнь как на великую борьбу и будете знать, что вам необходимо проводить время с Богом, чтобы выжить, вы начнете молиться. Возможно, ваша молитвенная жизнь не будет совершенной. Она и не может быть совершенной, ведь не в этом ваша цель. Но вы будете искать общение с Богом. Наши попытки соблюдать духовную дисциплину будут тщетными, если мы будем делать это только потому, что должны. Но мы найдем в себе силы регулярно молиться,
если будем убеждены, что без этого нам придет конец. Ежедневные беседы с Господом не имеют ничего общего с изучением догматов церкви или чтением определенного количества стихов из Писания или чем-то в этом роде. Мы говорим с вами о необходимом общении с Богом. Нам надо держать открытыми наши каналы связи с Ним и использовать для этого все, что может помочь. Иногда я слушаю музыку, иногда читаю Слово Божье или несколько страниц из какой-нибудь книги, делаю записи в своем дневнике. Бывает, что отправляюсь и на пробежку. Есть дни, когда все, что мне надо, это тишина, одиночество и вид восходящего солнца. Наша задача – делать то, что вернет нас к нашему сердцу и сердцу Бога. Господь часто уберегал меня от засады, о которой я и не подозревал. Во время нашего общения с Ним ранним утром Он часто предупреждал меня о том, что должно случиться днем. Только вчера я наткнулся на отрывок в книге, посвященной прощению. Я почувствовал, что Бог обращает на него мое внимание. «Господь, неужели я не простил кого-то?» «Нет», — ответил он. Где-то час спустя раздался телефонный звонок. Разговор был тяжелым. Я узнал, что меня предали. «Ага, ты говорил мне, что надо быть готовым простить, не так ли?» «Да». Между прочим, духовная дисциплина не является самоцелью. Цель нашей молитвенной жизни – связь с Богом. Это наше основное противоядие от подделок, которые предлагает нам мир. Если у вас нет связи с Богом, или эта связь непрочна,

Который хочет рано уйти на пенсию, много времени уделяет состоянию своих финансов. Если он поставил себе цель пробежать 10 километров или принять участие в марафоне, он будет серьезно готовиться к этому. Мы можем дисциплинировать себя, но эта возможность у многих остается неиспользованной. Когда воин находится на службе у истинного царя, иначе говоря, когда он служит высшей цели, пишет Блай, у него это хорошо получается. Его тело становится неутомимым слугой, который готов переносить холод, жару, боль от полученных ран, травм, голод, недостаток сна, трудности любого рода. Он готов делать то, что от него требуется. Против лукавого у нас есть все оружие Божье. Если бы наша жизнь напоминала сюжет фильма «Спасение рядового Райана», нам было бы понятней, зачем Бог снабдил нас оружием. Как много христиан, прочитавших библейский отрывок о щите веры и о шлеме спасения, так никогда и не поняли, что с ними делать. «Какие чудесные поэтические метафоры, — говорят они, — хотелось бы понять, что это значит. Это значит, что Господь дал вам доспехи, и будет лучше, если вы их наденете и будете носить, не снимая. Эти доспехи существуют в духовной невидимой реальности. Мы не видим ее, но ее видят ангелы и наши враги. Просто начните молиться, читая отрывок из послания к Эфесянам, как будто вы собираетесь выйти на бой. Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашей истины. Господь, я надеваю пояс истины, я выбираю жизнь добродетельную и честную. Покажи мне истину, в которой я так отчаянно нуждаюсь сегодня. Раскрой обман, о котором я не подозреваю, и облегшись в броню праведности. Да, Господь, я надеваю броню праведности сегодня, чтобы противостоять всем искажениям истины и снять все несправедливые обвинения. Облачи меня в свою святость и чистоту, защити меня от нападений на мое сердце и обув ноги в готовность благовествовать мир. Я готов жить в свете Евангелия. Покажи мне, как разворачиваются события великой истории, задуманной тобой, и убереги меня от заблуждения, будто мыльные оперы, которые предлагают мир, это самое важное на сегодняшний день. А паче всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Иисус, каждому обману и каждому нападению я противопоставлю свою уверенность в Твоей благости и в том, что все, что Ты приготовил для меня, послужит мне во благо. Сегодня ничто не сможет победить меня, потому что Ты со мной. И шлем спасения возьмите. Спасибо, Господи, за мое спасение. Я по-новому взглянул на спасение, дарованное Тобою, и заявляю, что теперь ничто не сможет лишить меня любви Христовой и места в Царстве Твоем, которое Ты мне приготовил. И меч духовный, который есть Слово Божие. Дух Святой, покажи мне те истины Слова Божьего, которые помогут мне сегодня отразить нападки и избежать ловушек врага. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Наконец, Дух Святой, я согласен всегда идти в ногу с Тобой во всех моих молитвах, когда мой Дух будет общаться с Тобой в течение дня».

Мы живем, пользуясь властью Иисуса Христа. Но не нападайте на врага в гневе, не хвастайтесь силой из гордости. Вы сразу поплатитесь за это. Мне нравится сцена из фильма «Маска Зорро», в которой старый учитель фехтования уберегает своего молодого ученика, который к этому моменту уже слишком много выпил, от нападения на его врага. «Ты бы храбро сражался, — сказал он, — и быстро погиб. Вся власть на небе и на земле была дана Иисусу Христу. Он сказал нам об этом перед тем, как дал нам великое поручение – приближать Его Царствие. Почему? Мы никогда не прослеживали тут никакой связи. А дело в том, что если вы собираетесь служить истинному Царю, вам понадобится Его власть. Но мы не смеем призвать ни одного ангела, не говоря о падших, от своего имени. Именно поэтому Иисус Христос передал нам Свою власть. И Он сказал: «Вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. Обличите врага от своего собственного имени». И он рассмеется. «Прикажите ему именем Иисуса Христа, и он убежит от вас». И еще одно. Даже не думайте о том, чтобы идти на битву в одиночку. Никогда не пытайтесь отправляться в поход, не взяв с собой хотя бы еще одного мужчину. Да, существуют моменты, когда мужчина должен выйти на битву один, в короткие утренние часы, и сражаться изо всех сил. Но пусть эти битвы не станут вашим образом жизни. Ваша добровольная изоляция может сделать вас слабым. Об этом пишет Дэвид Смит в своей книге «Американцы, не верящие в дружбу». Одной из серьезных проблем среднего американца является отсутствие друзей. Мужчинам бывает трудно признать, что им необходима дружба других мужчин. Мужское движение способствовало тому, что современная церковь наконец осознала: мужчине нужно общество другого мужчины. Но, осознав это, она предложила очень однобокое решение этой проблемы – группы поддержки. Они действуют согласно ветхозаветным принципам. «На самом деле ты полное ничтожество, и только и ждешь, чтобы пуститься во все тяжкие, поэтому мы лучше приставим тебе охранника, чтобы он следил за тобой». Нам не нужны группы поддержки. Нам нужен собрат по оружию, кто-то, кто сражался бы с нами рядом, кто прикрывал бы нас. Один молодой человек остановил меня на улице и сказал: «Я чувствую, что я одинок и окружен врагами». Сегодня мы видим вокруг себя так мало настоящих мужчин, потому что мы утратили культуру воина. У нас не осталось места, где мужчина мог бы научиться мужественно сражаться. Нам не нужны встречи с самыми славными парнями. Нам необходимо общение с самыми опасными мужчинами. Именно это нам нужно. Мне вспоминается Генрих V. От его армии осталась небольшая группа уставших и обессилевших мужчин. Многие из них были ранены. Армия противника в 5 раз превосходила их числом. Но Генрих сплотил вокруг себя своих воинов, напомнив им, что они не наемники, а братья. С ним сохранится память и о нас, о горсточке счастливцев, братьев. Тот, кто сегодня кровь прольет, мне станет братом. И проклянут свою судьбу дворяне, что в этот день не с нами, а в кровати. Язык прикусит, лишь заговорит соратник наш в бою в Криспинов день».

Да, нам нужны мужчины, которым мы могли бы открыть свою душу. Но вы не станете делать этого перед группой парней, которым не доверяете, которые не собираются отправляться с вами на битву. Давно известна истина. Нет более преданных друг другу людей, чем те, кто сражался плечом к плечу, кто был вместе в одном отряде, сидел в одном окопе. Таких людей не бывает много. Но нам и не требуется много. Нам нужны братья, готовые пролить за нас свою кровь. И еще одно предупреждение, прежде чем я замолчу. Вы будете ранены. Это война духовная, но это не значит, что она не настоящая. Это самая настоящая война, и раны, которые на ней может получить мужчина, в каком-то смысле даже более страшные, чем те, что он может получить на поле брани. Потеря ноги не идет ни в какое сравнение с потерей сердца. Осколочное ранение не обязательно приводит к потере души, в отличие от увечья, нанесенного стыдом и чувством вины. Врагу удастся вас ранить. Он знает, куда вы уже были ранены, и попытается нанести удар в то же самое место. Но это особые раны. Это раны героя. Как сказал Рик Джойнер, быть раненым на службе у Господа – это честь. Вчера вечером за столом Блейн показывал мне свои шрамы. Вот этот я получил, когда Сэмюэл кинул камень и попал мне прямо в лоб. А вот этот появился в тот раз, когда я споткнулся о бревно. Не помню, откуда у меня вот этот шрам. Ага, вот еще один. Я его заработал, знаете, когда упал в пруд, гоняясь за люком. А вот этот очень старый, от ожога, который я получил в летнем лагере у костра. Мой сын гордится своими шрамами. Они являются знаками отличия для мальчика и для мужчины. Сейчас за духовные битвы мы не получаем медали, но мы их получим. Один из самых славных моментов в нашей жизни ждет нас впереди, на брачном пиру Агнца. Господь наш встанет и начнет вызывать тех, кто ради имени Его был ранен в бою, и им воздадут почести, их смелость будет вознаграждена. Я вспоминаю слова, с которыми Генрих V обратился к своим воинам. «Кто невредим домой вернется, тот воспрянет духом, станет выше ростом при имени святого Криспиана. Рукав засучит и покажет шрамы. Я получил их в Криспиана в день. Хоть старики забывчивы, но этот не позабудет подвиги свои в тот день, и будут наши имена под звон стаканов поминаться». «Царство небесное силою берется, — сказал Иисус, — и употребляющие усилия восхищают Его». Это хорошо или плохо? Надеюсь, теперь вы видите, насколько важна и свята мужская агрессивность. И это поможет вам понять слова Христа. Представьте, что Он сказал бы так. «Царство небесное открыто для пассивных, для слабаков, и чтобы туда попасть, надо лежать на диване и смотреть телевизор». «Если вы собираетесь войти в Царство небесное, — сказал Иисус, — то вам придется проявить всю вашу страсть и силу. Война будет жестокой. Вот почему вам дано необузданное сердце». Мне нравится, как Джон Беньен интерпретировал этот стих в своем «Путешествии пилигрима». Истолкователь повел христианина к дверям великолепного дворца. У дверей стояло множество людей, желавших туда войти, но, однако, не решалось.
Неподалеку сидел человек у стола, на котором лежала книга и стояла чернильница. И он записывал имена тех, которые должны были войти. У входа стояли вооруженные люди, которые возбраняли вход и отталкивали желавших войти. Наконец, когда они все отступили назад из страха перед вооруженными, христианин увидал одного рослого и сильного человека, который подошел к человеку у стола и сказал ему решительно: «Запишите мое имя». И когда это было исполнено, он вынул меч, надел на голову шлем и бросился к двери на вооруженных людей, которые с яростью накинулись на него. Но храбрый человек, немало не испугавшись, рубил вправо и влево с самым решительным видом. Когда он нанес и получил сам немало ран, то прочистил себе путь между ними и ворвался во дворец.

0: Дорогие радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите 4 15-минутных передачи «Сила этого дня», «Христианское хоровое пение», проповедь Ивана Михайловича Сергея и передачу «Суламита».
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Мы продолжаем наше изучение первого послания к Фессалоникийцам. Откройте третью главу. Из прошлой нашей передачи мы узнали, что святой апостол Павел благословил свое детище, так же, как и церкви иудейские. Как вы помните, святой апостол Павел создал новую церковь, церковь Фессалоникийскую, дабы укрепить веру тех, кто составлял эту церковь. Апостол Павел, как верный пастор, послал Тимофея. Об этом говорят стихи 3 и 5 первой главы послания. Наконец, он добросовестно боролся за них. Апостол Павел послал Тимофея, брата в вере. Вы помните, что говорит Священное Писание? «И послали мы Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего, благовествия Христова, чтобы утвердить вас и утешить в нашей вере». Затем апостол Павел написал послание для церкви, которое мы с вами изучаем. Павел был понуждаем свидетельствовать, что Иисус есть Христос. Стихов с 3 по 5, 3 главы послания к Фессалоникийцам, мы видим, что говорил Павел Тимофею. Какие слова должен был донести до церкви Фессалоникийской брат Тимофей? «Послал я Тимофея для того, чтобы утвердить и утешить в вере тех, кому я помог, кого я установил». Речь идет о церкви Фессалоникийской. «Чтобы никто не поколебался в скорбях всех, и чтобы знали, что так нам суждено, ибо мы тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать. Вот так оно и случилось. Посему я, не терпя боли, будучи на дистанции, вдалеке от своей церкви, послал брата Тимофея, чтобы как бы не искусил вас искуситель. Теперь же, когда пришел к нам Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и чтобы вы имели добрую память о вас, то мы со всей скорби и нужде нашей утешимся с вами, братья, ради вашей нужды, ибо теперь мы в нужде, когда мы стоим в Господе. Вот такие строки написал апостол Павел для своей церкви. Он был рад, чтобы они укрепились в вере и любви к Господу Богу. Он знал, что детище его не отказалось от веры, не смогли никакие натиски сломить ее. Наоборот, эта борьба укрепила фессалоникийцев. Какая чудесная новость осветила разум Павла. И об этом свидетельствует стих 6, 3 главы. «Имею добрую память о Павле, желаю видеть». Между Павлом и церковью была невидимая связь. Она была, и апостол Павел мечтал соединиться со своим детищем, церковью Фессалоникийской. И последние хранили воспоминания о Павле. Он был их отец, мать и хороший пастор. Между ними была духовная связь. «Посему, не терпя боли, — говорил апостол, — я посылаю к вам Тимофея. Он брат, он служитель Божий, он участвует в благовествии Христова. Посылаю к вам, — говорил святой апостол, — чтобы утешить вас в вере, чтобы вы не погребались в ней. Но когда я был с вами, — говорил святой апостол, — я предсказывал, что такая скорбь будет. И посему не могу больше терпеть и посылаю вам своего брата Тимофея, чтобы утвердить вере вашей. Не знать, не искусил ли вас искуситель, не сразился ли труд наш тщетным. Теперь же, когда Тимофей вернулся обратно в Фессалоники и нес весть о вере и любви людям, и теперь он знал, что детище его думает о нем и желает видеть так же, как желает видеть он. И тогда он утешился этой новостью и сказал: «Ради вашей веры я утешаюсь, я доволен, ибо я рад, что вы стоите в Господе». Итак, Павел отправил в подмогу в Фессалонике брата и служителя Божия Тимофея. Однако, это было не все. Павел молился за свое детище. Об этом нам говорит стихи с 9 по 10. Послание к фессалоникийцам. «Какую благодарность, Божию благодать Богу за вас, за всю радость, которую мы радуемся за вас перед Богом нашим, усердно молясь о том, чтобы видеть ваше лицо ночью и день, всесердно молюсь о вас». Посмотрите, какие слова. «Ночью и днем всеусердно святой апостол Павел молился о церкви». В этой части Священного Писания мы увидели то, как действует верующий человек. Смотрите, он молится и проповедует. Он молится и дает наставление. Он неразлучная часть единого целого. Чего? Служения Божьего. Давайте откроем первую книгу Царствия, глава 12, и подтвердим это словами из Библии. «Я не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Молитва и наставление. Самуил говорит нам о том, что есть Господь в его жизни, и он живет ради него. И опять же, мы видим: молитва и праведное наставление. Вот что засвидетельствовал Лука: «А вы постоянно пребудем в молитве и служении слова». Опять же, речь идет о молитве и проповеди. Апостол Павел также молился и проповедовал, как это делал и Петр, и другие апостолы. О чем же были его молитвы? Давайте обратимся к 10 стиху 3 главы 1 послания к фессалоникийцам. «Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и помнить, чего недоставало вере вашей». Павел хотел дополнить частичку веры, которой не хватало фессалоникийцам. Еще через многое всем нам надо пройти, многому надо научиться. Вера должна расти и питаться. Павел всем сердцем болел за свое детище, оказавшееся в тяжелой ситуации. Он не хотел, чтобы церковь погибла. Через посланца он узнал, что церковь его борется и не желает сдаваться. И Павел днем и ночью всеусердно молился, так, чтобы скорее встретиться с ними, чтобы лучше увидеть, что происходит с церковью, а так, чтобы Господь дополнил того, чего недоставало в вере. Чтобы они были сильнее, мы должны развивать свое тело. Мы должны заниматься спортом. Также и вера. Она не может быть без дополнений. Если Господь испытывает нашу веру, это вовсе не означает, что Он желает разрушить ее. Ибо неиспытываемая вера не может быть доверяемой. Господь проверяет нас в вере, чтобы укрепить ее, вынести нас на более высшую ступень, быть ближе к Нему. Да, были услышаны молитвы Павла. Он не видел церковь фессалоникийскую своими словами, но через Тимофея узнал, что они растут в вере. Так мы подошли ко второму посланию Павла к фессалоникийцам, к 3 стиху 1 главы. «Всегда по справедливости вы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Первая просьба молитве была услышана Господом Богом. Мы должны благодарить Бога за вас, потому что возрастает ваша вера. Послание к фессалоникийцам есть чудесный пример. Святой апостол Павел молился за новую церковь и днем, и ночью с усердием. И молитвы его были услышаны. Мы видим подтверждение тому. Мы благодарим Господа, говорил святой апостол Павел. За что? За то, что возрастает ваша вера. Расти в вере и любви. Возрастает вера, умножается любовь ваша друг к другу. Не зря Павел молился всеусердно Господу, чтобы тот услышал его обращение, услышал его просьбу и исполнил ее. И он это сделал. Господь услышал и поддержал святого апостола Павла. И церковь Фессалоникийская растет в вере и приумножается в любви своей. В 13 стихе 3 главы 1 послания к Фессалоникийцам мы слышим то, чего еще просил апостол Павел, чтобы утвердить сердца ваши непорочные перед Богом в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Павел молился за их веру, любовь, а также за святость, чтобы они были непорочны. И поэтому, дорогие друзья, я хотел бы пожелать вам: изучайте Библию, молитесь за вашу церковь, за друг друга, растите в любви, страдайте, но укрепляйтесь за счет этого. Приумножайте любовь в себе к Господу Богу. Это так важно в наше сегодняшнее время. Ведь это так прекрасно. Пишите нам, задавайте вопросы, мы будем рады ответить вам, если у нас будет такая возможность. И по традиции, в конце программы хочу пожелать вам: будьте благословенны и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка. Радио. Вторая. P.O.BOX400. Третья строка. Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка. USA. Повторяю еще раз. Радио PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. Я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невил Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас прослушать христианское хоровое пение, затем прозвучит проповедь Ивана Михайловича Сергея и передача для женщин «Суламита».

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ивана Михайловича Сергея. После нее слушайте программу «Суламита».
1: И Слово Божие. Книга «Исход», 20 глава и 14 стих мы читаем: «Не прелюбодействуй». Седьмая заповедь является основой высокого уровня чистоты и целомудрия, который мы находим в Библии. Заповедь эта как в Ветхом, так и в Новом Завете учит об отношениях между мужчиной и женщиной. Из этой заповеди вытекают принципы и основы супружеской жизни. Брак есть союз одного мужчины с одной женщиной, нарушаемый только смертью. Неисполнение этой заповеди и допускаемый развод никогда не был одобрен Богом и Христом. Когда фарисеи, искушая Христа, спросили его о разводе, цитируя Ветхий Завет, Христос ответил им, и это мы читаем из Евангелия от Марка, 10 глава: «По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Нарушение и расторжение брачного союза есть прелюбодеяние и запрещается Словом Божьим. Не только те, кто женат или замужем, должны жить чистой и целомудренной жизнью. Заповедь эта требует чистоты и морального поведения и от тех, кто не женат и не замужем. Блудодеяние также преступно и Богу неугодно, как и прелюбодеяние. Не только буквальное прелюбодеяние осуждается и запрещается, но Слово Божие требует от нас чистоты сердца и ума. Христос сказал, и это мы читаем из 5 главы Евангелия от Матфея: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Краткий обзор нашей жизни покажет, как далеко мы отошли от библейской чистоты и целомудрия в супружеской жизни. Разводы – это ужасное преступление Божьего закона, увеличиваются. Некто определил наш современный образ жизни следующими словами: «Разбогатеть скоро, жениться и скоро развестись». Литература заражена сексуальными побуждениями. Многие писатели наших дней недостойны названия писателей. Они скорее разносчики грязи и нечистых побуждений. Многие новелли, романы и журналы, которых 50 лет назад никто не захотел бы печатать и издавать, сегодня получают первые призы. Вся эта нечистота и плотские побуждения защищаются их авторами и критиками на основании какого-то реализма. Ввиду послабления морали в наши дни, не только в поведении, но даже в мышлении нашем, человек нарушает седьмую заповедь и грешит против Бога. Общее замешательство и запутанность в этом вопросе, соделанное человеком, не изменяет характера акта. Время начать говорить прямо Словом Божьим. Умы молодого поколения в замешательстве и заражены философией материализма, чему способствует слабость христианской проповеди и этического христианского поучения. Мы должны прийти к неизменяемым принципам христианского учения, что прелюбодеяние и похотливость есть грех в очах Божьих. Красивыми словами не прикрыть ужасный грех прелюбодеяния и блуда. И если мы знаем, что прелюбодеяние – грех, то без прощения и помилования со стороны Бога человек на этот грех жестоко будет наказан Богом вечным огнем ада. Христос сказал, и это мы читаем из Евангелия от Матфея, 5 глава, «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Апостол Павел закрепляет эту мысль следующими словами, которые мы читаем из послания к Ефесянам, 5 глава. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Следующим стихом апостол Павел разрушает модерную словесную прикрасу этого греха прелюбодеяния и всякого другого преступления, когда говорит, и это мы читаем из послания к Ефесянам, 5 глава, «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». О Церкви Божией он подает следующий совет и поучение. И это из этой самой главы, 5 глава послания к Ефесянам. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорит». И Слово Божие мы познаем, что прелюбодеяние – грех не только против Бога, но и против нашего тела. Писание предупреждает об этих грехах не только потому, что они могут быть вредны для тела, но что они губят душу. Апостол Петр в своем послании пишет так, и это из первого послания, вторая глава. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Апостол Павел делает такое же увещание. И это мы читаем из первого послания к Коринфянам, 6 глава. «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Ни один из грехов не опасен как для духовной жизни, как прелюбодеяние. Если жить в этом грехе, то духовное общение с Богом невозможно. Вот почему Слово Божие так много предупреждает от этого греха. Обратим теперь наше внимание на позитивное учение этой заповеди. Бог знает, чтобы мы сохраняли целомудрие наше и ближнего нашего. Мы лично ответственны перед Богом. Христос говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Для того, чтобы не нарушать целомудрие ближнего, мы должны быть сдержаны в нашей речи, умерены в нашей одежде и ежедневном поведении, как подобает христианам. Речь христианина должна быть чиста. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения. Часто мы слышим возражения некоторых людей, которые говорят, что в наше время очень трудно хранить чистоту речи и поведения. На это мы отвечаем так. А как первые христиане, живя среди язычников, моральное состояние которых было гораздо ниже нашего времени, могли хранить себя и быть неоскверненными от мира? Наконец, чтобы быть чистым от этого греха, следует хранить себя и не дать повода греху зародиться в нашем сердце. По словам Христа, грех это начинается в сердце. Положи завет очам твоим, как говорит Иов. Проси Бога очистить твое сердце от лукавых и нечистых мыслей. Избегай общения с людьми, которые преданы этому пороку или весьма легко относятся к этому греху. Еще раз напоминаем увещание Слова Божия, чтобы речь наша была чиста, око наше светло, направленное всегда к Господу, общение наше с народом Божьим. Дорогой друг, если ты преступил седьмую заповедь, Господь этим словом говорит к тебе и зовет тебя к покаянию. Слушай благое слово Святого Евангелия, покайся в твоем грехе и проси у Бога прощения. Он снимет твое бремя и даст тебе полный мир и покой. Он скажет тебе, как некогда женщине, взятой в прелюбодеянии: «И я не осуждаю тебя, иди с миром и больше не греши». Аминь.

В эфире программа для женщин «Суламита». Вновь подошло время нашей встречи. Я снова приветствую вас, дорогие слушатели и слушательницы программы. Я рада, что вы решили остаться у радиоприемников. С вами по-прежнему ведущая Елена.

Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолевши, устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истины и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божье. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И тут я предчувствую возражение женщин. Ну и при чем тут мы к этому отрывку? Ведь адресован-то он мужчинам. Написано: «Братья мои, укрепляйтесь Господом». А про сестер тут вообще нигде нет упоминания. Поэтому все вышеперечисленное относится к мужчинам. Это они воины Христа. И эти воины должны защищать нас, потому что мы слабый пол. Так-то оно так, но давайте разберемся, действительно ли только для мужчин приемлем этот отрывок. Неужели мужчины должны готовиться к духовной битве, а женщины в это время могут отдохнуть? Апостол Павел на самом деле обращается в этом отрывке к братьям, мужчинам. Но ведь он и не говорит о том, что к женщинам это предписание не относится. Так что же, женщины тоже должны быть воинами Христа? К сожалению, часто так и получается. В роли воинов Христа выступают женщины, а мужчины отдыхают. То есть все наоборот. И как бы не хотелось женщинам видеть в своих мужчинах мужьях-защитников, которые бы защищали их духовно, физически, эмоционально, но те, в свою очередь, часто защищаются почему-то от своих жен, прячась за стену непонимания и разделения. Я не говорю, конечно, про всех, в частности, про слушателей нашей программы. Потому что мужчины, слушающие программу для женщин, хотят понимать своих жен, их нужды и их желания. Они знают, что женщины хотят иметь мужей любящих, заботливых, полных сил и энергии. Вообще-то все мужья об этом знают. И все же, зная об этом, некоторые защитники, призванные охранять свою семью от неблагоприятных обстоятельств, финансовых проблем, лежат целый день на диване, смотрят телевизор, отдыхают от каких бы то ни было проблем. Было бы еще хорошо, если бы не приходилось объяснять жене, докучающей все возрастающими нуждами. «Понимаешь, дорогая, кризис. Я не могу заработать на все ваши прихоти. Сейчас нигде работы нет. Хоть ты вагоны разгружать иди. Да мама мне сказала, не поднимай тяжелого, иначе радикулит скрутит. Если бы не кризис, вот тогда бы я... Тогда бы я придумал какую-нибудь другую причину. А так, кризис, ну что могу сделать?» Пассивность мужчин – вот одна из причин, обязывающих женщин облечься во всеоружие Божие. Конечно, не все мужчины пассивны, но если мы заглянем в историю, то увидим, что самый первый из них также был таким. Итак, самые первые страницы истории – 3 глава книги «Бытие», стихи с 1 по 6. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза

ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Где был Адам, когда змей разговаривал с его женой? Да, по всей вероятности, он был рядом и слышал весь разговор. Это видно из повествования. Однако он не сказал: «Отойди, змей, не смей разговаривать с моей женой, не смей искушать нас». Адам не стал на защиту своей жены. Он ничего не предпринял, чтобы предотвратить грех. Он не сказал жене: «Не ешь эти плоды, Бог запретил нам», но стал свидетелем того, как согрешила Ева и согрешил сам. Может быть, если бы змей обращался непосредственно к Адаму, тот повел бы себя по-другому. Но наверняка змей знал, что женщина является более слабым и уязвимым существом, и в то же время она имеет влияние на своего мужа. И подошел с искушением не к Адаму, но к ней. Поэтому вторая причина, обязывающая женщину облечься во всеоружие Божие, вытекает из того, что дьявол может попытаться прельстить первое ее, чтобы, согрешив, она вынудила и мужа поступить так же. Чтобы не вести себя в таких случаях подобно Еве, нужно, как это написано в 10 стихе 6 главы послания Ефесянам, укрепляться Господом и могуществом силы Его. Для того, чтобы стать против козни дьявольских, своих сил у нас не хватит, своего ума тоже. Дьявол гораздо сильнее нас, и он хитрый змей. Ему ничего не стоит обвести нас вокруг пальца. Он знает все наши слабые стороны. Он знает, кому с каким искушением подойти, кого чем можно прельстить. Он многое знает, но не всеведущ, и он не всемогущ. Лишь Бог обладает такими качествами. Противостать дьяволу можно, укрепляясь Господом и теми ресурсами, которые имеются в его распоряжении. Но о них мы будем говорить в следующих программах.

Вот и закончилась наша встреча. В следующий раз программа выйдет в эфир ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Будем рады вашим письмам. Их вы можете присылать по следующему адресу. Программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Бриз 20, Беларусь. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Бог!

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас в эфир выйдет проповедь Евгения Антонова. Затем вы услышите краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный» и программу «Злачные пажити».
2: Христос воскрес, друзья! Как правило, каждое событие, которое вспоминают последующие поколения, а тем более, которое выделяется в праздник, оно что-то привнесло в жизнь человеческого общества. Пасха, воскресение Иисуса Христа. Мы сегодня говорим, что это великий праздник. И что же этот праздник, что это событие, о котором мы говорим, привнесло в нашу жизнь? Об этом и пойдет речь в этой проповеди.
3: Пасха 2014 года прозвучала сегодня так. Я когда услышал это, поймал себя на мысли, что вспомнил день, когда Бог простил мне мои грехи. Я думаю, вы тоже помните этот момент, друзья. Помните? Такое нельзя забыть. Нельзя забыть то ощущение свободы, с которым ты встал с колен после молитвы покаяния. Нельзя забыть вот это прикосновение Духа Святого, которое обновило тебя изнутри. Это забыть нельзя. Со мной это произошло не так давно, в 95-м году. И сейчас уже, хоть это небольшой путь, оборачиваясь назад, можно посмотреть и сказать, как говорил когда-то псалмопевец, что межи прошли мои по прекрасным местам, по чудесным местам. И на этом пути рядом всегда был Господь. На этом пути Он дал веру, Он взращивал веру, Он формировал эту веру. Он никогда ни на мгновение не отставлял. И мы сегодня говорим о том, что тот Господь, в которого мы верим, живой. Он воскрес. Он воскрес. И давайте вместе обратимся к тексту Священного Писания, который записан в первом послании к Коринфянам, 15 главе. Я буду читать с 12 стиха. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 12 стиха. Апостол Павел говорит так. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». И 17 стих. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Вот в этих текстах, где Павел рассуждает о воскресении, о значении, о влиянии воскресения Иисуса Христа на каждого верующего человека, встречается такое несколько раз неожиданное, ну, неприятное, непривычное даже слуху сочетание слов, как тщетная вера. «Если Христос не воскрес, — говорит Павел, — вера ваша тщетная». Что такое тщета? Когда мы говорим, что тщетные усилия, мы подразумеваем, что это усилия, которые потрачены впустую, бессмысленно, ошибочно. Тщетная вера – это вера, которая не имеет воздаяния. Вера, действие которой заканчивается со смертью верующего. Она не имеет связи с вечностью. Она не имеет продолжения за границей жизни земной. И все это так, если Христос не воскрес, говорит апостол Павел. Но мы знаем, мы верим, что Христос воскрес. Да, друзья? Христос воскрес, и поэтому нельзя сказать, что та вера, которая сегодня живет в наших сердцах, она тщетная. Наоборот, это очень даже осмысленное упование. И мы сегодня будем говорить именно о том значении воскресения Иисуса Христа для нашей веры. Итак, Христос воскрес, чтобы наша вера не была тщетной. Не была тщетной, пока мы еще на этом пути в Его Царстве. Знаете, наверное, каждому из нас когда-то приходилось начинать какое-то новое для себя дело. Что-то пробовать делать впервые. Я не помню, как я начинал ходить. Я сейчас смотрю на своих детей и вижу, что первые шаги даются очень тяжело. Многие вещи мы начинаем делать, и у нас есть с кем посоветоваться. У нас есть где спросить.
4: где почерпнуть информацию, как поступить правильно, каких ошибок нужно избежать. Но сложно быть первопроходцем. Сложно быть тем, который идет первым, который не может... Вот если ты первопроходец, ты даже не знаешь, как сформировать поисковый запрос в Google, чтобы уточнить информацию, которая тебя интересует. Потому что никто этим еще не интересовался, никто еще не шел этим путем. И мы читали и читаем в послании к Коринфянам, 20 стихе этой главы, Павел говорит, что Христос воскрес из мертвых, Он первенец из умерших. Он первенец. Он первый прошел этим путем. Что это дает для меня лично? Для меня лично это дает следующее, друзья. Есть такой удивительный псалом, я сейчас вот вспомнил его. Мы поем его, когда-то пели. И там есть такие слова. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой». Впереди нас прошел кто-то этим путем. Прошел безошибочно. То, что все произошло безошибочно, свидетельствует об этом Его воскресение, воскресение Иисуса Христа. И сегодня мы идем по Его следам, по Его стопам, идем к Нему, и мы не первопроходцы, потому что впереди нас прошел наш Господь. Он знает этот путь очень хорошо, не только с точки зрения Бога, который может с небес посмотреть и видеть нашу жизнь от начала до конца, как мы можем пролистать книгу и прочесть начало, середину и окончание, и знать, о чем эта книга, даже не вникая, может быть, в подробности. Бог намного больше знает этот путь. Христос прошел этим путем, подобно как и мы идем сегодня. Его жизнь начиналась так же, как наша. Она складывалась в таких же условиях, как наши. Он терпел то же самое, что терпим мы. В послании к евреям, 4 главе, 15 стихе, автор говорит так, что мы имеем особого первосвященника. Не первосвященника, который восседает где-то на престоле, в храме, который принимает почести, и который просто вот свысока смотрит на тех, кто приходит к нему, как к священнику. Нет. Мы считаем, что мы имеем первосвященника, который может сострадать нам. Потому что он прошел путем, которым идем сегодня мы. Он искушен во всем, как и мы искушены. Разве что кроме греха. От этого он был свободен. Он выдержал эту свободу от греха. И поэтому на этом пути, когда мы сегодня следуем за Ним, Его Царствие, мы можем быть спокойны и уверены. Наша вера не тщетна. Наше упование осмысленно. Потому что мы идем за тем, кто этим путем прошел. Мы видим перед собой воскресшего Христа. Итак, Христос воскрес, чтобы наша вера не была тщетной, не только когда мы идем по этому пути, но еще когда мы переступим грань нашей земной жизни. Когда-то, обращаясь к своим ученикам, Христос сказал, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих, «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место». Христос шел к своему Отцу, и сказал, что нам, тем, кто следует за Ним, на небесах, как мы привыкли вот так выражаться, то место, где пребывает Господь, мы сейчас говорим, ну, нам так оно понятнее, мы говорим, что Он на небесах для каждого из нас приготовлено место. Когда-то, когда Христос еще был на пути, подобно нам, здесь на земле, к Нему подошел книжник, образованный человек, человек, который имел какой-то вес в своем обществе, в своем окружении, и сказал ему, наверное, очень искренне по-своему, сказал следующие слова. «Учитель, я пойду за тобой туда, куда бы ты ни пошел». «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Интересно, что Христос, выслушав эти слова, ничего не сказал ни за, ни против. Он просто обратил внимание этого уважаемого человека на следующее. Мы помним, что он сказал. Это Евангелие от Матфея, 8 глава, 20 стих. Он сказал, что птицы небесные имеют гнезда, лисицы имеют норы, а Сын Человеческий не имеет где преклонить головы. Удивительный ответ для того человека, который подошел к учителю и говорит, я пойду за тобой туда, куда бы ты ни пошел. Знаете, мы больше не встречаем в Священном Писании, что среди учеников Иисуса Христа при Его пути здесь на земле были книжники. Видимо, не устроила такая перспектива этого человека, что учителю негде голову преклонить, тогда что ж со мной будет, если я буду за ним следовать? А Христа устраивала такая перспектива. А знаете почему? Он очень хорошо знал, куда идет. Он мог об этом рассуждать не в области представлений. Не надо было подключать фантазию, воображение. Он знал, откуда он пришел. Он знал, о каких обителях идет речь. Он там был. Он их оставил для того, чтобы прийти для нашего спасения. И в этой перспективе каких-то 30-33 года, где негде преклонить голову, его это не смущало. И вот своим ученикам он говорит, что «Я иду приготовить вам место. У отца моего обителей много». Друзья, скажите, вы себе уже представляете свое место в вечности? Христос приготовил вам место, нам место приготовил Христос. У меня и у вас есть обитель. Вы себе уже подумали, как вы там обставите все? Где что повесите? Где что положите? Как будете распоряжаться имеющимся пространством? Мы своими категориями, вот земными мыслим, потому что не можем представить, о чем вообще идет речь. А Христос это представлял очень четко и ясно. Но самое важное, даже если нам сложно представить, нужно принимать как «да» и «аминь» следующее. У каждого из нас есть обитель, приготовленная Отцом, данная Отцом, приготовленная Христом. И эта обитель уже ожидает нас. Это наше место. И благодаря воскресению Иисуса Христа мы сегодня можем с нетерпением смотреть ввысь, ожидая увидеть то, что приготовил нам Господь. И наша вера не тщетна, потому что Христос воскрес. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 17 стихе, мы прочитали такие слова. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Я хочу говорить о том, что наша вера не тщетна, потому что Христос воскрес. И по этой причине мы можем очень смело говорить о том, что мы уже не во грехах. Мы не во грехах. Книги Откровения, в первой главе Иоанн Богослов, ему вот так довелось увидеть в видении Иисуса Христа. И вот он свидетельствует о своих впечатлениях, он очень много говорит в этой книге об этом. Но вот я прочту 1 глава 17 стиха, его впечатления от этих первой встречи. Он говорит так: «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Неожиданная такая, необычная встреча. Иоанн Богослов, увидев Христа, падает к ногам, как мертвый. Он не находится, что сказать. Он не находится, что спросить. Хотя, казалось бы, вот она, вот можно уточнить много нюансов сразу, да? Столько лет, он уже был старцем, когда был на острове Патмос, и тогда, когда у него было это откровение. Но все, что, на что его хватило, это пасть к ногам, как к мертвым. И интересно поведение Спасителя. Он положил на него свою десницу и говорит: «Не бойся». Друзья, что может быть утешительней, убедительней и важнее для человека, который всю жизнь шел по пути за Христом, в конце встречи ощутить это вот отцовское прикосновение и услышать слова «Не бойся». И Христос говорит: «Я был мертв, но вот жив. Первый и последний». И добавляет интересную особенность. Говорит: «Имею ключи ада и смерти». Имею ключи ада и смерти. Ад и смерть – это последствия греха. Это результат грехов людей и ангелов, согрешивших еще до начала земли. И вот Христос говорит, что ад и смерть в его руках. Что это дает для нас, друзья? А сдает это следующее. Оказывается, мы сегодня верим в того, в чьих руках находится суд и милость. Сегодня Бог даровал нам удивительную возможность строить взаимоотношения с тем, в чьей власти суд и милость. Христос имеет ключи ада и смерти. И также Он имеет право прощать и закрывать ад и смерть для тех, которые получили спасение, которые обрели веру, которые поверили в Него. Для всех ад и смерть открыты еще с Эдемского сада. И люди идут этим путем. Из поколения в поколение, от отца к сыну, от матери к дочери. Человек проходит этим путем, и никуда от него не денешься. И вот удивительная, утешительная новость. Для верующих в сына ад и смерть закрываются. И это сделал Иисус Христос. Это в Его власти. Евангелист Лука повествует нам, что когда-то Христос, обратившись к Своим ученикам, сказал: «Все предано Мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Отец Небесный дал власть, подобную власть Своему Сыну, как победителю. И если Сын сказал, что ты прощен, значит, ты прощен. Если Сын сказал: «Иди и не греши больше», значит, иди и не греши больше, этого достаточно. Если Он сказал: «Не бойся», значит, не бойся. И вот Иоанн это принял, эту весть. После этой встречи он стал записывать, смотреть, наблюдать все, что ему было показано. А первая реакция был страх. Но Христос успокаивает его. Воскресшему Христу можно верить. Он воскрес, чтобы мы не были во грехах. Потому что если бы Он не воскрес, ад и смерть так и были бы открыты. Даже для тех людей, которые верят. Но их вера имела бы действие только пока я жив. Пока жив верующий. И вот в этом тщетная вера содержится. Когда ты веришь, пока ты жив, и твоя вера не имеет продолжения в вечности. Мы говорим сегодня не о такой вере. Мы говорим о вере, которая помогает на этом пути, поддерживает. Потому что наш Христос воскрес и имеет свое воздаяние и воплощение, окончательное действие уже при встрече с Ним в вечности, когда мы услышим удивительные слова: «Не бойся, войди в радость Господина твоего». Итак, друзья, сегодня день, когда мы говорим, вспоминаем о том, что Христос воскрес. И Он воскрес, и сегодня наша вера не тщетна. Он открыл нам путь, и Он прошел этим путем первый. Он на этом пути поддерживает каждого, идущего за Ним. Он воскрес, и мы идем не в никуда. Мы идем в обители, приготовленные нам Христом. У каждого из нас уже есть место, которое Он приобрел нам на Голгофском кресте. Он воскрес и имеет власть отпускать человеку его грехи. Право прощения находится у Него. Слава нашему удивительному Спасителю за вот такой дивный план, который сегодня Он открывает нам и предоставляет нам такие возможности. Аминь.
5: Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: «И отошед немного, пал на лицо свое и молился». Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 стих. В молитве нашего Спасителя, которую Он вознес в свой первый час испытаний, есть несколько поучительных особенностей. Это была одинокая молитва. Он удалился даже от своих трех любимых учеников. Верующий, много молись в уединении, особенно во время испытаний. Семейных, общественных и церковных молитв будет недостаточно. Их ценность велика, но самое утонченное благовоние воскурится в кадильнице твоего уединенного моления, когда тебя не слышит ни одно ухо, но только Бог. Это была смиренная молитва. Лука говорит, что Господь преклонил колено, но у другого евангелиста мы читаем, что Он пал на лицо свое. Каким же тогда должно быть твое положение, смиренный раб великого Господина? Какой прах и пепел должен покрывать твою голову? Смирение дает нам надежную точку опоры в нашей молитве. Нет надежды обратить на себя внимание Бога, если мы не уничижим себя, дабы в надлежащее время Он смог нас превознести. Это была сыновья молитва. «Авва, Отче, в день испытания ты найдешь в своем сыновстве надежное убежище. У тебя нет прав подданного, ты поплатился ими за свое предательство. Но ничто не может лишить ребенка права на отцовское покровительство. Не бойся взывать: «Отец мой, услышь моление мое». Обратите внимание, что это была настойчивая молитва. Трижды молился он. Не переставайте молиться, пока не получите ответа. Будьте как та назойливая вдова, которая своей неотступностью получила то, в чем ей было отказано вначале. Будьте постоянны в молитве и пребывайте в ней с благодарением. Наконец, это была молитва самоотречения. «Впрочем, не как я хочу, но как ты. Уступите, и Бог уступит. Пусть будет так, как Он хочет, и Он устроит все наилучшим образом. С радостью оставьте свою молитву в руках того, кто знает, когда дать и как дать, и что удержать. Молясь так, горячо, настойчиво, и все же со смирением и самоотречением, вы обязательно получите ответ».

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Божья реальность. Четвертая книга Царств, 6 глава, 17 стих. «И открыл Господь глаза слуги, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». В книге Клайва Льюиса «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и платяной шкаф» все жители Нарнии приходят в восторг, когда могучий лев Аслан вновь появляется после долгого отсутствия. Впрочем, их радость скоро сменяется печалью. Аслан уступает требованиям злой белой колдуни и терпит кажущееся поражение. Однако после этого нарнийцы становятся свидетелями его силы. Лев издает громогласный рык, от которого колдунья в ужасе убегает прочь. Когда все казалось безнадежным, Аслан показал, что он намного сильнее коварной ведьмы. Подобно последователям Аслана в аллегории Льюиса, слуга Елисея впал в отчаяние, когда однажды утром проснулся и обнаружил себя и своего хозяина в окружении вражеских войск. «Увы, господин мой, что нам делать?» – воскликнул он. Но пророк спокойно ответил: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Затем Елисей помолился: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Тогда открыл Господь глаза слуги, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Хотя на первый взгляд все казалось безнадежным, Бог сильнее, чем вражеский полк. Трудные обстоятельства могут заставить нас думать, что все пропало. Но Бог желает открыть нам глаза и показать, что Он сильнее. Через какие трудности вы проходите? Как вы увидели, что Бог сильнее любого зла, с которым вы сталкиваетесь? Благодарим, Боже, за Твою верность.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Послание Якова, 1 глава, со 2 по 4 стих. Воля Божья зиждется в том, чтобы дети Божьи, подражая Господу Иисусу Христу и Его божественных атрибутам, приобретали качество терпения или долготерпения, которыми и обладает Господь. Здесь, в данном тексте, апостол Яков показывает нам, как приобретается то терпение, то есть через различные искушения. Как было сказано в прошлой беседе, слово «искушение» в оригинале используемо в смысле «вовлечение ко злу» или «вовлечение в зло». И источником такового искушения является дьявол, который даже осмелился искушать Господа Иисуса Христа, и притом различными способами и через различных личностей. Апостол Яков, исполняя волю Божию, поясняет нам, что есть и другой источник, влекущий человека ко злу или искушает его. И этим источником является испорченная натура человека или голос плоти внутри человека, влекущий человека к тому, о чем апостол Яков говорит так: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Якова 1:14. Но есть и другого порядка искушения, о которых будем говорить в этой беседе. Искушение как испытание. «Не будем обманываться», говорит далее нам апостол Яков. «Всякое даяние доброе исходит от Бога», стих 17. «И поэтому в искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого», стих 13. Умысел дьявола – искушением привести человека ко злу или во зло. Бог же имеет благие намерения к человеку. Поэтому в таковом смысле искушение неприемлемо к Богу, ибо всякое даяние доброе идет от Него. Поэтому апостол Яков говорит о искушении не как о явлении, дарованном человеку для его падения или согрешения, но как способ испытания для обнаружения настоящей ценности в этом человеке. Читаем. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Иакова 1:12. В первом послании Иоанна 3:1 сказано следующее: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». В славянском переводе на месте слова «испытывайте» стоит «искушайте». Различные искушения. Откуда происходят такового рода искушения или испытания? Иногда Бог допускает сатану производить искушения. Ярким примером такого явления является действие сатаны по отношению к Иову. Читаем. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такового, как он на земле. И отвечал сатана Господу: разве даром богобоязнен Иов? Простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твои». Иова 1:6-12. У сатаны была цель ввергнуть через искушение и испытание Иова в зло. У Бога же была другая цель. Бог в случае с Иовым ставит ограничение сатане, что он может делать и что нет. То есть даже в таком роде искушения вся власть находится в руках Божьих. В других случаях искушение или испытание приходит со стороны тех, кто нас окружает, или того, что нас окружает. Так, во втором послании апостола Павла к Коринфянам, 8 глава с 1 по 2 стих, сказано: «Уведомляю вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве радушья». Нечто подобное испытывали верующие, которым было адресовано и послание апостола Иакова. Радость в испытаниях. Апостол Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И далее показывает то благо, которое приобретается в процессе испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Стих 3 и 4. Само испытание не дает радость. Рассеяние, скорби, глубокая нищета, преследование, слезы, потеря чего-то или кого-то. Но результат таковой школы блажен. Бог проводит нас таким путем, и очень часто для того, чтобы показать нам самим, кто мы по сути дела есть. Иов доказывал своим друзьям и даже требовал: «Пусть испытает, выйду как золото». Иова 23:10. Но когда Господь заговорил с ним и показал ему свое величие и славу, тогда Иов ответил Господу: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных, которых не знал». Иова 42:1-3. Будучи испытан вопросами Всевышнего, Иов сознал свои ошибки и заявил: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». 42 глава, 6 стих. Обнаружение состояния. Через пророка Иеремию Бог также сказал о себе: «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». 17 глава, 10 стих. Вся сущность человека открыта перед Всевышним Богом. Самое сокровенное пред Ним известно. Но иногда Бог проводит людей через искушение или испытание, чтобы показать другим их сущность, как Он и говорит: «Вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступить со тщерью народа моего?» Иеремия 9 глава 7 стих. Таковые испытания необходимы также и для духовного роста. Самоуверенный Петр, высоко оценивая себя, уверял Господа Иисуса Христа: «Если и все соблазнятся, но не я». Марка 14 глава 29 стих. А в минуты испытания, охваченный страхом, начал клясться и божиться: «Не знаю сего человека, о котором говорите», этим отказываясь от Христа. Марка 14 глава 71 стих. Впоследствии в своем втором послании апостол Петр, обращаясь к рассеянным христианам в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, говорит о драгоценной вере, испытанной вере, которая лучше испытываема золота. 2 Петра 1:6-7. Он пишет им о том, что лично сам испытал, в чем лично был утвержден Всевышним Богом. Да, такового рода искушения или испытания даются для пользы, для добра, а не для зла. И если у нас не хватает сил перенести это, то будем помнить, что при всяком искушении есть от Бога ободрение, укрепление. О нем апостол Павел в послании к евреям нам возвещает так: «Ибо, как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Послание апостола к евреям, 2 глава, 18 стих. Аминь.

Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Добрая весть».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире радиопередача «Добрая весть» и ее ведущие Дмитрий и Людмила.
1: Цель радиопередачи «Добрая весть» – зажечь молодых людей на труд для Христа. Мы надеемся, что темы, которые Бог положил в сердце нашего радиоколлектива, будут полезными для вас, а также послужат для созидания вашего духовного человека. Оставайтесь с нами!
2: Дорогие радиослушатели, сегодняшняя передача под названием «Иметь общение с Творцом»

0: Слава Господу, народ Божий. Господь достоин славы. Друзья, давайте обратимся к Писанию, у кого есть Библии. Давайте, пожалуйста, откроем это. 13 глава Луки, 23 стишком. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвизайтесь, войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». И дальше, чуть ниже, 26 стишком. «Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, делающие беззаконие». И также прочитаем, это будет Матфея, аналогичное место, похоже. Это будет Матфея, 7 главой, 13 стишком. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». И 21 стишком. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Друзья, подходит человек к Господу и спрашивает интересную мысль. Он говорит: много ли спасаются? Я думаю, много сегодня людей замечают и бывает и спрашивают, особенно это присуще руководству, служителям, они спрашивают у Бога, и бывает простые рядовые люди спрашивают: Господь, много ли спасаются? Много ли спасаются? Вы знаете, если взять статистику и взять наши здесь регионы, просто взять наше, славянское здесь население, мы можем интересно сделать некоторые параллели и выводы, что истина Слова Господне гласит о том, что много Господь призывает, многих Бог призывает в свое царство, но мало откликаются, мало тех, которые открывают свое сердце. Они не являются черствыми, но они открывают свое сердце. И, знаете, где-то у нас есть, так говорят статистика, около 150 тысяч, где-то в этих пределах нашего русского населения, русскоговорящего здесь, у нас, в нашем регионе. И вы знаете, если мы посмотрим на наши церкви, а посмотрим, сколько у нас сегодня в церквях, то мы заметим то, что где-то около 30 тысяч человек, людей, ходят в служение. Это просто процентное соотношение сегодня, друзья. Сегодня мы живем в эпоху растления, в момент, когда мир переживает величайшие волнения. Сегодня прогрессирует на всех уровнях различная пропаганда против церкви, против истинного учения, различные ветроучения. Мы это замечаем и видим. И как послабление, просто оно входит в церковь, входит в народ Божий. И как мало спасаются, как мало тех, которые входят в эти узкие двери. Друзья, вы знаете, здесь в Америке статистика гласит о том, что каждый год около 3 до 4 тысяч церквей закрывают свои двери. Я был очевидцем такого происшествия. Посещая одну американскую церковь, которая вблизи меня, вы знаете, я посетил ее, это было где-то около 2 лет назад, и что меня сильно потрясло, это то, что там, в этой церкви, там насчитывалось где-то, может быть, 65 человек, может быть, больше. И мне что самое сильно потрясло, это не было ни одного человека меньше 65 лет. Прошло около года, я опять посетил их, там осталось около 10 человек. И я только, может быть, 2 недели назад там был, и эта церковь закрылась. Друзья, мы сегодня живем в момент, когда враг направил все силы, которые он имеет, на церковь. Это огромная лавина, это громадный вот поток мерзости и различных растлений просто нахлынул на церковь, на народ Божий. И здесь этот человек подходит, и он волнуется о очень важном. Знаете, у меня очень мало времени, я буду стараться как побольше сказать, и самое важное, этот человек подходит к Христу и спрашивает о спасении. Это самое важное, что человек может или думать на земле, это о спасении, вечной жизни, о будущем. Это нормально, это присуще всякому человеку. Он подходит и говорит, и Христос говорит о спасении, друзья, это величайшая важность. Величайшая важность. Давайте мы просто возьмем некоторые вот фразы Иисуса Христа, некоторые слова, и начнем просто над ними рассуждать. Честные врата, эти двери тесные. Друзья, это ограниченное какой-то проем, это ограниченное какое-то вот место, где человек входит. О чем здесь вообще Христос хочет нам сказать? Что Он хочет этим до своих слушателей донести? И мы считаем Иоанна 10 главой 7 стишком. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам». Личность Иисуса Христа является центром всего Писания и всего Слова и Библии. И вот здесь Христос говорит о том, что «Я есть им дверь, посредством которую может человек приобретать спасение». Апостол Павел говорит галатам и другим, он говорит о том, что не по делам нашим, но через веру в Господа нашего Иисуса Христа, через благодать и веру в Него мы получаем оправдание. И вот эта дверь, эта узкая дверь, только через вот это человек может входить и идти путем Господним. Это первые шаги за Господом. Вы знаете, конечно, можно здесь и есть разные трактовки, есть разные понимания даже и этих мест из Писания, но они сводятся к тому, все они сводятся к единому. Христос есть дверь. И вы знаете, сегодня различные учения сегодня захлестывают сегодня христианство по всему глобусу. И они всплывают и возникают, где только вздумается, везде, повсюду. Друзья, и сегодня легкое христианство, какое-то легкое спасение преподается. Преподается с кафедры, с подиума. И говорится так, что выйди сюда, покайся, просто скажи какие-то фразы, и ты спасен. И на этом все. Друзья, хотел бы заметить фразу, слово, которое Иисус Христос использует. Он говорит: подвязайтесь. Подвязайтесь – это слово, которое значит бороться, входить в тяжбы, ежедневная борьба. Ежедневное какое-то вот военные действия – это постоянное. Друзья, Христос говорит о том, что входить в эти двери нужно еще подвязаться. Это не просто так вышел сюда и все, и на этом конец. Да, Господь спасает, да, Господь милует, это правду. Человек выходит и кается, осознает свои грехи, так на самом деле, да. Но вы знаете, как мы читали, и я специально прочитал также 7 главой Матфея, о том, что это узкий путь. Узкий путь. Друзья, что в нашем понимании мы подразумеваем, когда мы слышим узкий путь? Когда мы слышим узкий путь, что вообще мы думаем, что для нас это представляет? Христос как-то сказал такие слова. Матфея, 16 глава, 24 стишком. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Узкие врата, узкий путь, следование за Господом. Друзья, что это такое? Что это такое? Если можно сказать в двух словах, это капитуляция человеческой воли, человеческих амбиций и желаний полностью пережить смерть для себя. Возьми крест свой и следуй за мною. Возьми крест свой и следуй за мною. Это полная отдача всех своих амбиций, желаний, каких-то направлений. Это полностью посвящение Господу. Друзья, вот это место из Писания. Здесь говорится к народу, знающему Господа, заметьте. Это люди, которые знали Господа. Потому что они говорят такие слова, что мы пред тобой ели и пили. Мы различные и дела творили даже. Мы делали для тебя. Но интересно здесь. Христос подразумевает, когда Он говорит о пути, когда Он говорит о этом узком пути, Он говорит о том, что широкие врата и широк путь, где человек живет по своим личным желаниям и амбициям, по своей личной воле. Друзья, в Царство Небесное не может войти никто, не сдавшийся и не отдавшийся полностью Господу во всех своих желаниях и амбициях. Никто не может туда войти, и это самый фундамент нашего служения Господу, нашего посвящения. Пока не произойдет полная отдача твоей жизни Богу на всех уровнях, ты не можешь следовать за Богом. Ты просто не возможешь, ты будешь раздваиваться, потому что ты не сможешь. Узкие двери, Иисус Христос, узок путь. Узок путь, он ограничен. И вы знаете, когда мы смотрим на узкий путь, он довольно-таки опасен. Потому что с одной стороны может быть отвесные скалы, а с другой стороны величайшие пропасти. И только вот этот узким путем повиновения Богу, полной отдачи своих желаний, человек может достичь небес. Друзья, я перехожу к самому главному, из моих проповедей здесь сегодня. Я хотел бы, чтобы вы просто услышали меня сегодня. Мы говорили о узких дверях, о пути узком. Друзья, чтобы полностью отдать свою волю Господу, чтобы полностью просто отдаться Ему, нужно его любить. Нужно его любить. И вы знаете, когда человек любит, он проводит очень много времени со своим возлюбленным или со своей возлюбленной. Это черты, это признаки любви, это признаки, когда человек любит, это много провождения с ним. Друзья, чтобы ты мог, дорогой душа, молодой человек, я встречаюсь с очень многими людьми, сам молодой. Много вижу молодых людей, которые выходят сюда, каются. Они уходят домой, они опять падают, они опять каются. Кайтесь, пожалуйста, и приходите к Господу. Не отворачивайся от Него. Но почему такие подъемы и резкие падения? Это потому, что нету полной отдачи, полной, the full surrender unto Him, полная отдача всех своих желаний и амбиций. И вот только тогда, когда человек отдается себя и полностью себя отдает Богу и говорит: «Господь, делай со мной, что тебе угодно», Бог начинает вести по этому узкому пути, начинает обрубливать острые углы, начинает обтесывать, потому что человек позволил. И вы знаете, кажется миру, что этот узкий путь, а нам он кажется широким, потому что в нем мы находим радость, наслаждение, в нем находим вот этот вот восход Господу вверх. Друзья, Господь призывает нас. Вообще, вы знаете, когда-то человек один спросил такой вопрос: кто больше нуждается, или больше, ему хочется, или желает он, кто больше желает общения, Бог с человеком или человек с Богом? Я вам хочу сказать, что кто больше любит, тот больше желает общения. Кто больше любит, тот больше желает общения. Друзья, я хочу сказать тебе, дорогой друг, чтобы ты был победителем, чтобы ты входил триумфально в этой духовной жизни, тебе нужен Он и близкие взаимоотношения с Ним. В его аудиенцию входить постоянно, это постоянство. Хорошо ходить в церковь, это прекрасно. Это нужно делать. Вы знаете, человек, который отходит от церкви, он постепенно умирает, он умирает и все, отсекается. Это нужно делать. Ходить на молитвенное служение, аминь, это нужно делать. Бороться, подвязаться, аминь. Но вот есть один компонент, один элемент духовной жизни, который поможет тебе и мне в этом хождении по узкому пути. Это личностные, глубокие отношения с Ним. И я не знаю, где они могут быть. Они могут быть везде. Они могут быть, может быть, на каком-то отрезком пути, где ты просто ходишь, где ты просто едешь на машине, где ты просто закрываешься в свою комнату. Дорогая душа, ты не сможешь пройти. И время грядет. Серьезное время волнений, страшных бурь, смут различных сегодня грядет на христианство, на весь мир. Сегодня мы видим, мы слышим. Только пронесет тебя личное общение с Ним. Личное общение с Ним, дорогая душа, проверь себя. Когда ты последний раз садился с Ним и просто говорил с Ним, просто общался с Ним? Кто познал этот вкус, кто знает, что это такое, он не может без этого. А если ты не познал, то взыщи, поищи. Чтобы он стал твоим отцом, Богом, возлюбленным, чтобы он стал твоим господином и спасителем на всех уровнях. Чтобы ты, когда приходил перед его лицо, он мог тебя не стыдиться и не сказать: «Я тебя не знаю», но он сказать: «Я тебя знаю». Друзья, были мужи Божьи. Были мужи Божьи, которые совершали волю Божью. Этот узкий путь заключается в воле Божьей. Он весь заключается в нем. И если человек находится в воле Божьей, он находится на пути Господа. Чтобы тебя не захлестнули различные ветры учения, чтобы тебя не унесло какая-то волна нового учения, тебе нужно личностные, глубокие отношения с Ним. Потому что сегодня различные учения. Различные. И сколько молодых людей, я помню себя. Я помню те моменты, когда я просто колебался, говорил: «Господь, ну и вроде бы и эти служат, и у них и дела есть, и у них и все есть. И не могу понять ничего, вообще не могу ничего понять, Господи». Друзья, я говорю сегодня важные вещи. Это к нам сегодня, к молодым людям. Мы должны понести, мы сегодня поколение, которое должно нести. Сегодня нести американцам, сегодня нести свет, сегодня спасение людям окружающим. Если ты не будешь иметь глубоких отношений, когда он будет приходить к тебе, и ты будешь говорить с ним, я просто не знаю, если ты выживешь. Я не знаю, если ты достигнешь небесных врат. Многие не смогут туда достичь, они придут с делами, друзья. Давид и Соломон — это два человека. Два человека, которые были похожи и в тот же самый момент настолько разными. Соломон, который даже и сегодня считается великим, и Слово Господне говорит, что не было такого царя, и превосходил он и мудростью, и славой, и богатством. Многие историки, также Иосиф Флавий говорит о нем и говорит о его богатстве. Настолько он 13 лет строил свой дом, 7 лет строил Божий храм. Насколько он, как бы сказать, начал это все делать для Господа, для Бога. Различные проекты, различные миллионные проекты, и все для Господа. Друзья, различия между Давидом и Соломоном. Давид имел глубокие отношения со своим Творцом. Прочитайте его псалмы, они пропитаны любовью. Они пропитаны вот этим вот личным отношением я тебя знаю. Я знаю, кто ты есть в моей жизни. Я тебя испытал, я тебя прочувствовал, я знаю, кто ты есть. И Бог говорит за него, что это муж, который будет мне угождать, который я нашел по сердцу моему, который исполнит все хотения мои и желания мои, дорогой друг. Бог сегодня хочет, чтобы ты исполнил его хотение, его желание. Он хочет, чтобы ты имел эти личные общения, потому что кто любит Бога, тому дано и знание от него. И когда он приходит пред ним на коленях, Бог открывает ему, что делать. Бог говорит: поправь здесь, сын мой, измени твои пути, поговори с этим человеком, сделай вот это в твоей жизни, пойди вот этим путем, исправь свои пути, я люблю тебя, я тебя проведу, я тебе покажу пути мои. О, как прекрасно учиться у ног Господа, как прекрасно учиться у ног Господа. Друзья, там самое безопасное. Там ты найдешь всегда понимание. И там Господь. Вы знаете, мне когда-то спросили такой вопрос: Дима, что тебя вообще движет в служении за Господом? Я сказал: Божье одобрение. Божье одобрение. Когда ты вечером ложишься, когда ты, может быть, просто смотришь на небо, лежа в постели, ты говоришь: Господь, как ты смотришь на мою жизнь? Бог начинает говорить тебе и говорит: сын мой, я одобряю, молодец. Вот здесь ты правильно поступил. А вот здесь не совсем. Друзья, личные отношения. К этому Господь и пришел на землю. Вот почему он и страдал. Вот почему он висел на кресте и истекал кровью. Чтобы ты имел возможность с ним, как с личностью, общаться. Не просто с каким-то истуканом или, я не знаю, как бы сказать, каким-то мертвым богом. Нет, живым богом. Он живой сегодня. Соломон пред собою толкал вот эту, как бы сказать, образ дел. Вот я тебе построил, Господь, вот это все. Давид совсем напротив. Он всегда искал взаимоотношений. Когда в нем происходило что-то неладное, он понимал: мне нужно восстановить. Мне нужно войти в аудиенцию Господа. Мне нужно войти в его тронный зал. Мне нужно преклониться пред ним. Мне нужно предстать пред ним, чтобы восстановить свой внутренний организм, свой внутренний духовного человека. Мне нужно восстановиться пред ним. Понимал Давид. Печальна жизнь Соломона. Отвергнутый Богом, разделенное царство. Может быть, он и покаялся в конце, я не знаю. Друзья, эти люди, которые придут пред ним, они будут говорить: мы многое делали для тебя. А он скажет: отойдите от меня, я вас не знаю. Я вас просто не знаю. Друзья, только ты можешь попасть в небо, зная его. Когда Дух Божий говорит в твой дух, что ты дитя его, возвещает тебе. Когда ты имеешь общение с живым Богом, тогда ты уверен в спасении. Друзья, вспоминается мне один пример. Дорогие друзья, учитесь у Господа, у его ног, учитесь. Потому что только там получает человек живительные воды жизни. Только там человек может, в нем происходит нечто. Он оживляется внутри. Мне вспоминается один пример. Это было в Южной Африке. И приехал один из величайших проповедников Южной Африки в одно из селений. И там покаялся один молодой человек. И он думал, что это просто так, по стечению обстоятельств. Но все видело Божье всевидящее око. И он там находился, он там покаялся. И через 3 месяца после этого сразу этот проповедник, величайший муж Божий, улетел. И... Получилось так, что через 3 месяца он опять вернулся туда, и этот молодой человек услышал, что этот пастор, этот великий евангелист приехал. Он говорит: так хочется с ним встретиться. И он узнал, где он находится, узнал там у одной женщины, у которой всегда останавливались люди. А он только был и заручен, только недавно. Вот. И получается так, что тут 3 месяца человек только покаялся. Ну, представляете, только 3 месяца. Из разбитой семьи. Вот. И... Вот он звонит этой женщине и говорит: ты знаешь, вот я слышал, что муж Божий приедет, я через нее покаялся, мы вместе молились, мы вместе с ним плакали. Ты знаешь, я хотел бы так сильно заехать, но у меня, вот я назначил бал, я как бы сказать, отвечаю за бал, это каждый год делается, и я отвечаю за него, и как-то вот, никак не могу. Вот я только заскочу, скажу ему как бы привет, помолимся, я поеду туда вот на танцы и все. Она говорит: ну ладно, подъезжай, значит. Вот, ну и он подъезжает, значит, со своей невестой, вот, подъехали, и этот пастырь вышел, обнял его: как я тебя рад видеть, все, зашли в дом. Сразу он проверил его духовный пульс, знаете, это слово Господнее, молитва, все проверил. Говорит: ну слава Господу. Он говорит: ты знаешь, я бы так с тобой хотел провести время, но вот ждет, ну как бы сказать, ну подвести людей нельзя, и друзей, и целое общество нельзя. Ну, этот брат говорит: ну что ж поделаешь, ну ты едь. Ну, вот он сел в машину и уехал. И вы знаете, вот медленно-медленно они едут, приехали не туда со своей невестой, а так медленнее ехали, она так на него смотрит: ну что ты так медленно едешь, как бы. Вот, ну они приехали как-то вот. Вот, и уже сидят за столиком, и здесь разливают различные спиртные напитки. Ему тоже говорят: слушай, давай я тебе тоже подолью. Он говорит: нет, я не пью. Они говорят: ты что, совсем? Как ты не пьешь? Мы тебя с роду знаем, мы тебя с детства знаем, а как ты не пьешь? Он говорит: я не пью, мы вообще-то уже больше не пьем. Вот. И дальше, как бы сказать, и один паренек встал, ну как всегда, на этих вечеринках, различные негодные, грязные шутки, и встал, вот молодой человек начал какую-то говорить какую-то, ну, грязную шутку, и также использовал и Божье имя. Это настолько вскипело в нем ревность по Богу. Он говорит: слушай, перестань, мне не хочется это слушать, подожди. И зачем ты должен использовать вообще Божье имя в этой всей рассказе? Зачем ты хочешь марать Божье имя? А этот молодой человек так посмотрел на него и говорит: ты знаешь, с каких пор, говорит, у тебя Божье имя настолько сейчас важно стало? Ты что, совсем съехал? И дальше продолжалось, и он говорит, этот молодой человек, который говорил эту грязную шутку, подходит к его невесте и говорит: слушай, оставь его, говорит, потому что он что-то чуть-чуть с ним не то, пошли, давай потанцуем. Он говорит: нет, говорит, оставь ее, я знаю, кто ты. И в этот момент весь народ просто остановился, все смотрят, что происходит. Он говорит: что с тобой стало? Ты вообще как бы сумасшедший, что с тобой стало? Он говорит: я 3 месяца как принял Христа, и они все так на него посмотрели и говорят: а что ты тогда здесь делаешь? А он говорит: я не знаю, но я отсюда сейчас ухожу. И он взял свою невесту и в двери, в машину. И вы знаете, куда они поехали? Они поехали к тому пастору, тому евангелисту. Открывается дверь, стоит евангелист и говорит: о, вы так скоро? Он говорит: а я вас ждал. А он говорит: а чего ты мне не сказал? Ты молодой человек, чего ты мне не сказал, что нельзя идти? Чего ты мне не сказал, что нельзя идти вот на бал, на танцы? Он говорит: сынок, послушай. Говорит, ты можешь меня послушать, это будет правильно. У тебя есть уважение ко мне, ты уважаешь священное слово, Бога его любишь. Но послушай, не всегда я буду рядом возле тебя. Я хочу, чтобы сам Дух Святой тебе говорил свои желания. Свои желания, Божьи желания, Божью волю, чтобы он сам тебе говорил. Друзья, о чем я говорю? Время страшное. Сегодня растление идет, я просто даже не хочу это говорить, настолько оно там омерзительно слушать. Сегодня только личные общения в потаенной комнате с ним, проверь свое сердце. Когда ты последний раз, а может быть, ты никогда с ним так не молился, не разговаривал? Может быть, ты только в церкви приходил, как Соломон, приносил вот эти великие здания, это все для тебя, Господь. Может быть, ты приходил в церковь, и вот это, Господь, для тебя, и вроде бы так громко молюсь, и здесь нахожусь. Друзья, когда человек общается с Богом, он начинает обретать его образ. Он начинает ставать на него похож. И вы знаете, я благодарю Бога, что он позволил мне встречаться с людьми, истинно мужами Божьими. И они все имеют похожие качества. Они все имеют похожий вот оттенок с ними. И всегда у них что-то есть. Преображение в образ Христов. Они стали не жить для себя, уже живет в них Христос. И они уже не по своей воле живут. Они отдались полностью вот это узкий путь. только когда ты будешь настолько близок с Богом, взаимоотношения с Духом Святым, Он будет тебя направлять, и уже не будет нужды кому, чтобы кто учил тебя. Во сие слово будет учить тебя, и сам Дух Божий будет тебя руководить, когда в моменты никто тебя не будет видеть, в моменты, когда никто на тебя не будет смотреть, но ты будешь говорить: «Я боюсь Бога, потому что я Его познал, и сладость общения с Ним я знаю, и я Его знаю лично, как личность. Я Его знаю как Бога живого, и Он приходит ко мне, и я говорю с Ним». Я бы хотел, чтобы мы проверили себя. Если ты давно с Ним не говорил, ты, может быть, вставал на колени и говорил просто на иных языках, громко молился, но с Ним не говорил. С Ним и не слушал ты Его, не слушал дело, когда Он говорил: «Поправь свою жизнь, измени свои пути». Христос сегодня хочет иметь взаимоотношения с тобою. Он хочет слушать тебя, твою боль, твое разбитое сердце. Он хочет тебя слушать. Он хочет тебя поднять. Он хочет тебя обновить в духе. Нету ни одного греха, который не может Бог простить. Враг сегодня, может, нагнетает, но сегодня есть «The grace is sufficient». Благодать сильна, и она может.
1: Этот мир, Иисус мой, я узнал тебя.
2: Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Добрая весть».
3: Оставайтесь с нами и будьте благословенны.

0: Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги под названием «Юдив».
1: Стояла душная ночь. От раскаленного за день воздуха было тяжело дышать. В особенности трудно это было для больных. Окна в комнате стояли открытые. У одного из них, выходящего в прилегающий сад, лежала молодая девушка. Вот уже несколько часов она находилась в бреду. У стоявшего у ее кровати столика сидел дедушка Асин. Так звали одного из остановившихся здесь прохожих. Теперь он пристально смотрел на лежавшую у окна больную, которая, устремив на него свой взор, долгое время что-то говорила, указывая в пространство, поднятое исхудалой рукой. Так как больная обращалась к нему, то дедушка напрягал внимание, чтобы понять, что она говорит. Но ничего не понимая, так как больная говорила на незнакомом ему еврейском языке. Вдруг девушка, придя в себя, протянула к нему свою исхудалую руку и спросила:
2: «Ты не понял, дедушка, что я говорила? А я ведь думал, что ты все понимаешь».
1: Дедушка взял руку больной и, пощупав пульс, ответил:
3: «Нет, я ничего не мог понять. Но что с тобой было, Юдив? Ты говорила почти 2 часа и при этом сильно волновалась».
2: «А, дедушка, я переживала сейчас чудное видение. Мы с тобой находились в каком-то громадном величественном храме, наполненном еврейским народом. Там же присутствовали и первосвященники во всем своем пышном облачении. А посреди этой громадной толпы, недалеко от нас, стоял бедно одетый человек. Он стоял молча. Его взор был обращен к восточной стороне храма, настоявших там людей. Я не могла оторвать от него взора. Я чувствовала, что это Иисус Христос, Мессия Израиля, пришедший теперь к своему народу. Ты тоже говорил мне, что это Он. Я тогда решила засвидетельствовать перед всем этим собранием, что Он спас меня от всех моих грехов и что Он хочет спасти также и всех остальных людей. Я начала им рассказывать, что Он со мной сделал. Он все стоял на месте. Я указывала им на Него, но они, по-видимому, почему-то Его не видели. Однако, слушая мои слова, многие плакали и били себя в грудь. Многие из народа и даже пересвященники, поднимая вверх руки, с сильным воплем взывали о прощении. Я была так рада их раскаянию, но должна была так напрягать свой голос, чтобы все слышали меня в поднявшемся шуме, что мне становилось тяжело. И знаешь, дедушка, теперь я чувствую себя так хорошо, так легко, как будто совершенно не была больна. Господь, которого я только что видела, наверное, исцелил меня. Ах, какой же это был радостный момент видеть наш народ кающимся перед лицом Господа. Я так хотела бы вновь пережить это видение. Я думаю, что наш благословенный Господь скоро придет, чтобы собрать свой народ изо всех стран и племен. Он показал мне, наверное, тот величайший храм, который в скором времени будет построен в Иерусалиме».
1: Дедушка слушал молча, что говорила теперь Юдив. Для него эта быстрая перемена с больной, вот уже несколько дней боровшаяся со смертью, казалась совершенно невероятной. Она говорила теперь о своем переживании совершенно здоровым голосом, весело глядя на него. Пульс был нормальным, и температура тоже. Наконец он проговорил:
3: «Да, Юдив, Господь очень скоро придет для всего мира и Израиля, но для тебя, я вижу, Он приходил в этот час. Он коснулся твоего тела и облегчил твою болезнь. Слава Богу! Поблагодарим Его теперь за эту милость».
1: С этими словами слуга Христа, склонив колени у постели больной, вознес горячую благодарность Господу за оказанную таким чудным образом помощь.
2: «Не правда ли, я скоро опять смогу работать?» —
1: обратилась больная к дедушке после молитвы.
3: «О да, если Господь даст тебе для этого нужные силы. ты вновь сможешь употребить их для Его славы, и мы опять будем вместе работать для Него. Теперь же, я думаю, было бы хорошо, если бы Он дал тебе крепкий сон. Мы прекратим наш разговор, и ты постараешься уснуть».
1: С этого момента здоровье больной быстро пошло на улучшение. Как видно, Господь хотел оставить свою верную рабу еще на короткое время в этом мире. Еще не пришло время для ее перехода к Нему. Она должна была сделать еще кое-что для Его славы на этой земле. Некоторые души должны были быть привлечены к Господу через ее служение. Последнее перед болезнью время было очень тяжелым для ее слабых сил. Беспрерывная работа, тяжелые переходы из одного селения в другое, иногда по несколько десятков верст, нередко под проливным, застывшим дороги дождем. При этом с тяжелой ношей за плечами, состоявшей из книг, перемены белья и других необходимых вещей. Ко всему этому скудная пища, иногда совершенные голодовки, частые преследования со стороны противников Евангелия, которые старались сделать всевозможное зло проповедующим, вплоть до арестов. Иногда рассвирепевшая толпа таких противников готова была, как волки овец, растерзать свидетелей истины. Незадолго до болезни, будучи уже крайне изнуренной и усталой, Юдив нашла в одном доме несколько детей, лежавших в тяжелой болезни. Родители их умерли, а оставшиеся больные дети лежали на грязном земляном полу, в истлевших лохмотьях вместо белья, покрытые паразитами. Они были брошены без всякой помощи и обречены на неминуемую смерть. Пройти равнодушно мимо этих несчастных было немыслимо, и Юдив вместе с другими принялась за их спасение. После продолжительного труда обмытые и переодетые в чистое белье больные лежали в приготовленных для них кроватях, в чистой проветренной комнате, которую, наверное, уже давно никто не убирал. Через несколько дней заботливого ухода больные почувствовали себя хорошо. Но совершенно измученная Юдив слегла, заразившись тифом от своих пациентов. Несколько недель пролежала она в постели, борясь со смертью. Но Господь и здесь, как мы уже видели, пришел на помощь своему слабому, но верному ребенку. При всех этих тяжелых переживаниях в работе и во время болезни Юдив ни на минуту не забывала своих родителей и своего народа. Со своей последней встречи с ними она не имела от них никаких известий. Посланные ею письма оставались без ответа. Это было для нее самым большим испытанием. Иногда она, удалившись в уединенное место, проливала горячие слезы и возносила молитвы к Богу за своих родителей. Ей было страшно тяжело, что горячолюбимая мать рассталась с нею в последний раз со страшными проклятиями на устах. Ее ужасала мысль, что мать может вдруг умереть без мира в сердце, непримиренная с нею. Тогда она, наверное, погибнет навеки. Иногда у нее появлялось желание поехать домой и умолять мать, чтобы она отдала свое сердце Господу. Но сознание совершенной невозможности это сделать заставляло ее отложить в сторону эту мысль, не имея никакой возможности сделать что-либо для спасения матери, отца и сестер, она еще горячее и чаще просила о них Господа в своих молитвах. Болезнь, оторвавшая Юдив на несколько недель от работы, миновала, и как только она почувствовала себя бодрой и здоровой, то снова принялась за распространение евангельской вести среди людей, не знающих еще счастливой и святой жизни в общении с Иисусом Христом. Часто собравшиеся крестьяне или больные, за которыми она ухаживала, слушая ее простое свидетельство о Христе, задавали ей вопрос:
2: «Как же ты, будучи еврейкой, проповедуешь нам о Христе, которого евреи распяли и которого они не признают до сегодня?»
1: Тогда Юдив обыкновенно с детской простотой рассказывала им о том, как она нашла своего Господа и как отдала Ему на служение всю свою жизнь, живя всецело для Него одного.
4: «Ведь ты же еще совсем молодая и такая нежная. Нам, старикам, пора уже подумать о Боге, а ведь ты еще такая молоденькая. И вот гляжу на тебя, красавицу, и думаю, как же ты не похожа на других людей».
2: «Почему же, бабушка, я не похожа на других?» —
1: спросила Юдив с любовью, смотря на сморщенную старушку.
4: «Да как же, доченька, другие в твоих летах даже и не думают о Боге. Все гуляют да ищут себе хороших женихов и невест. А ты вот ходишь сумочкой по селам, говоришь нам о нашем Избавителе Господе, лечишь больных и ни от кого не берешь даже платы за свою работу и заботу о нас. Ах, если бы Бог послал к нам, бедным, неграмотным людям, побольше таких, как ты, благодетелей».
1: При этих словах старушка вытерла рукавом свои орошенные слезами глаза. Юдив выслушала эти слова, исходящие из глубины сердца растроганной старушки, и также прослезила.

0: За мой труд Он сам даст мне чудную награду там в небесах, когда я буду с Ним. Да и здесь Он уже так много сделал для меня и для вас. Он отдал для нас свою драгоценную жизнь, умершим в мучениях на кресте. Любовь к нам, бедным и слабым грешникам, заставила Его это сделать. От нас Он совершенно ничего не требует, кроме нашего измученного и загрязненного грехом сердца, которое Он хочет омыть своей кровью. После же смерти Он хочет вести нас в свое небесное славное царство.
1: О, моя голубка, как хотелось бы мне быть в Его царстве! Я много об этом думала в последнее время, но знаю, что я великая пред Ним грешница, и как Он может принять меня такую в свое царство, где находятся святые и безгрешные люди? Когда-то я была, как ты, молодая, красивая. Все это прошло. Теперь вот эти морщины покрывают мое лицо. Да совесть сильно говорит о прошедших грехах. В молодых годах я не была похожа на тебя. Я не думала тогда совершенно о Боге, о смерти, о том, что мне придется когда-либо отвечать за мои грехи пред праведным судьей. Мне казалось, что я всегда буду молодой и здоровой. Но вот, я уже дряхлая развалина. Скоро наступит мой конец. А что там? Вся моя жизнь прошла без Бога. Мое сердце полно грехов. Все осталось в прошлом. Ничего не беру я в этот предстоящий предо мной путь. Лишь заделанные пороки идут со мною. А что ждет меня там, за гробом? Эти мысли пугают меня. Часто я провожу без сна целые ночи, думая об этом. О, если бы умилосердился надо мной Господь и простил меня, великую пред Ним грешницу.
2: Крупные слезы раскаяния полились по ее старческим впалым щекам. Через несколько часов, с радостным взором целуя Юдив и напутствуя ее благословениями, счастливая старушка стояла на пороге своей хаты. Через Юдив она познала любовь Христа и отдала Ему свое сердце, которое Он очистил от всех грехов своей кровью. И мир, полный мир, воцарился в ее душе в последние дни ее земной жизни.
1: «Господь послал тебя ко мне, как своего ангела. Видно, Он любвеобильный, искал еще меня, погибшую овцу. Теперь ты идешь к другим, таким же, как и я, бедным грешникам. Иди же, иди, моя голубка, иди, невеста Христова, да будет Он сам везде с тобою. Я уже не могу пойти служить Господу, мои ноги устали, ходившие по земле. Я готова теперь с радостью перейти к Нему в Его царство. Меня не страшит больше приближение смерти, но радует».
2: При этих словах обильные слезы вновь полились из ее старческих глаз. Ей было жаль расставаться с Юдифью.
0: «Прощай, милая бабушка, и теперь, дорогая сестра в Господе, я должна идти дальше. Впереди еще много душ, которых любвеобильный Господь хочет привести к себе. Быть может, скоро увидимся там».
2: При этом Юдив подняла свое сияющее радостью лицо к небу.
0: «Господь с тобою, моя сестра, в эти последние дни».
2: С этими словами, одев на плечи свою дорожную сумку, Юдив пошла дальше. Так протекала в служении изо дня в день жизнь Юдифи. Любовь к Господу и многочисленные обращения поощряли ее к дальнейшей работе. И эта работа не оставалась тщетной и бесплодной. Бывали случаи, когда люди встречали ее вначале холодно и враждебно. Но побежденные любовью, простотой и истиной, которую она им возвещала, они склонялись у ног Господа в глубоком раскаянии в своих грехах. Такие случаи больше всего радовали Юдив, и в ее сердце разгоралась надежда, что ее родители могут быть, в конце концов, покорены любовью Христа и склонят свои колени перед Ним, как Мессией и Искупителем.
3: Продолжение.

0: На этом наша радиопередача подошла к концу, и мы искренне верим, что она была полезна для вас.
1: Радиопередача «Добрая весть» Церкви Эммануил звучит в эфире каждый понедельник и пятницу в это же самое время. Нам приятно слышать ваши отзывы и пожелания. Если вам нравятся наши передачи и хотели бы поддержать это служение, то звоните нам по телефону 503-880-4152 или пишите нам по адресу emmyouthradio@gmail.com.
0: А также, если вы желаете получить запись наших передач, обращайтесь к нашему церковному веб-сайту www.emmlive.com. До скорой встречи в эфире!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио мы предложим вам ответы на вопросы слушателей и зрителей канала, которые предлагает пастор Баптистской церкви Василий Филат. После этого слушайте детскую передачу «Утро жизни», и в конце часа выходит в эфир 15-минутная программа «Последний призыв».
2: Приветствую вас, друзья! Сегодня хочу ответить на следующий вопрос. Приветствую вас, пастор Василий. У меня тоже есть вопрос. В период карантина все церкви из всех конфессий вышли в онлайн. И много моих друзей бегают с эфира в другой эфир. Слушают проповеди разных проповедников, разных конфессий. И я заметила, что начинают меняться и уходят от истины. Я говорю, что замечаю, но у некоторых уже и ответы другие появились. И мотивы, и оправдания. Скажите, можно сделать видео на русском с ответом, как их вернуть или направить обратно этих людей? Да, дорогие, с этой ситуацией, с пандемией, церкви вынуждены были выйти в онлайн. И, к сожалению, не все церкви сделали это. Я знаю, по крайней мере, в Молдове, в евангельских церквях 80% церквей не организовали онлайн-служение. И это может плохо повлиять на эти церкви, потому что каждая церковь должна заботиться о своих людях и обеспечить им наставление, обучение, все давать им в это время пандемии. Наша церковь тоже имеет онлайн-служение, имела и раньше, и мы вели богослужение в онлайн, также встречались на изучении Библии, на молитву встречались в Зуме. Все это время мы встречались. Что касается тех людей, которые бегут из одной церкви в другую, это, как обычно, люди, которые... То, что я заметил, это люди, которые... Они младенцы во Христе, и они увлекаются всем. Потому что люди, которые находятся в церкви, которые зрелые, эти люди, они, ну, во-первых, эти люди, они служат там у себя в церкви. Второе, эти люди, они привязаны к Писанию. Они не бегают с одного места в другое. И, ну, как выглядит человек, который в воскресенье утром, он начнет быстро бегать в одну церковь, потом бегает во вторую, бегает в третью, бегает в четвертую. Что вы скажете о таком человеке? Или не ждет до конца одного служения в одной церкви, бегает в другую. Что вы скажете об этом? Где он? Что с этим человеком? Потому что зрелый человек, он определился в одной церкви, где он служит своими дарами, где он... помогает другим, он вовлечен полностью в этой церкви, он там служит. Поэтому, дорогие, в это время, это опасное время, потому что в интернете, да, есть много хороших проповедей, в интернете есть много хорошего материала, но в интернете есть и очень много опасного. И вот эти младенцы во Христе, те, которые только уверовали, или которые не утверждены в истине, или которые имеют какие-то другие мотивы, ну, к примеру, даже может быть и замужество, и то, чтобы создать семью. Некоторые бегают из церкви в церкви, чтобы, может, встретить кого-то там и создать семью. Но это нездравые побуждения. И послушайте, что написано в послании к Ефесянам. В 4 главе, начиная с 11 стиха, апостол Павел говорит так. «Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами». И он дальше описывает младенцев. Говорит, «дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Вот к сожалению, и это тоже происходит в последнее время. Потому что интернет – это свободное пространство, и здесь любой человек может себе открыть аккаунт в Ютубе, в Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, везде. Любой человек может говорить, что хочет, может начинать учить. И поэтому младенцы – это дети, дети, духовные дети, они увлекаются всяким ветром учения. И очень важно для каждого верующего, для каждого младенца, чтобы он был послушен, послушен старшим, как в семье. Видите, если ребенок послушен старшим, он еще не знает, что опасно и что не опасно. И когда ему говорят, надо сперва его научить, чтобы он был послушен. И когда говорят ребенку, вот это опасно, в розетку нельзя тыкать... гвоздем или не знаю чем-то еще. Нельзя нож бросать, держать нож за это или играться ножом, или еще что-то. Мы предупреждаем обо всех опасностях. Послушный ребенок слушается и не делает этого. Непослушный ребенок, он всем увлекается, все хочет попробовать. И вот в этом духовном пространстве, дорогие, есть очень много опасного. Здесь говорится, что есть ветры учения. Ветры учения и люди, которые увлекаются им, это по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Есть люди, которые они хитрые, они искусственные в обольщении, они могут вас обольстить. Поэтому надо, чтобы мы предупредили этих людей, и вы хорошо сделали, что предупредили этих людей, они должны быть внимательны. Ну, во-первых, мы должны научить людей, чтобы они изучали Слово Божье. Каждый христианин должен быть привязан к Слову Божьему. Слово Божье должно быть источником его духовного роста. Слово Божье должно быть источником, откуда он питается. Откуда берет он или она питается, откуда берет духовную пищу. А пастор, есть тот служителя, есть те, которые помогают человеку, должны научить его, чтобы он смог питаться из Слова Божия. Поэтому, дорогие, надо каждый, чтобы каждый христианин научился это делать. То, что я вижу, младенцы, большинство из них, они не знают, как изучать Библию, не прочитали Библию, не изучают Библию, но бегают из одного места в другое и слушают все, или всегда ищут что-то новое. Это очень опасно. Вместо того, чтобы принимать то, что уже написано в Библии, они всегда ищут что-то новое. Послушайте, что говорит Юда в своем послании. Он говорит так: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Это делают лжеучителя. Это делают люди, вот такие нечестивые люди, как написано здесь, которые они вкрадываются к христианам. Они могут делать это через средства онлайн. Они вкрадываются, и они несут ложные учения. Они всегда хотят преподнести что-то новое. Очень важно, чтобы все мы оставались в том, что написано в Слове Божьем, чтобы мы изучали Слово Божье, чтобы мы назидались на этой святейшей вере, чтобы мы держались этой святейшей веры. Поэтому, дорогие, мы должны предупреждать детей, младенцев во Христе, и должны быть внимательными тогда, когда ищем что-то особое, что-то новое, что-то... Вот этим любопытством младенцев пользуются лжеучителя и подают им ложные учения, и увлекают их всяким ветром учения, и ведут их к погибели. Поэтому мы должны быть предельно внимательны и научить младенцев говорить всем, чтобы они были предельно внимательны. Поэтому... В первую очередь, каждый из нас должен научиться изучать Слово Божие. Потом каждый из нас должен стать членом поместной церкви, где преподается здравое учение, где преподносится здравое учение по Слову Божьему. И оставаться здесь, и не искать, и не бродить везде. И еще, если и слушаем других проповедников, слушаем другое, находим какие-то каналы, тогда, дорогие, все сверяйте со Словом Божьим, чтобы никто не увлекся каким-то ветром учения, чтобы кого-то не увлекли эти лукавые люди. Не увлекайтесь этим. научитесь изучать Писание. Я очень хочу вам рекомендовать, если вы не знаете, я знаю очень много верующих, они не знают, как изучать Библию. Это в первую очередь каждый христианин должен научиться вникать в Писание, научиться изучать Писание. Без этого невозможно расти духовно. Поэтому, дорогие, если вы еще не знаете, как изучать Писание, вы приложите все усилия, обязательно найдите, чтобы вы научились, как изучать Писание. Я советую вам найти книгу, которая называется «Как изучать Библию», написана Кей Артур, и в этой книге излагается метод индуктивного изучения Библии. Вы сможете научиться, чтобы сами смогли изучать любую книгу из Библии. Также хочу пригласить вас и на вебинар. Я собираюсь преподавать вебинар, и это будет 17 июня в 18 часов. Я буду преподавать и буду разбирать в Библии одну нелегкую тему, такую, которая, по которой христиане разделены в этом отношении, а именно о том, о служении женщины в преподавании, в учении. Потому что апостол Павел запретил. Он в Библии два раза запретил, чтобы наложил такой запрет. Женщине он сказал: «Не позволяю учить». И вот мы хотим разобраться, что говорит Писание по этому поводу, изучать, посмотрим все места Писания, разберемся с этим вопросом. Так что некоторые навыки изучения Библии вы сможете увидеть тогда, когда проведем этот вебинар. Но также есть очень много групп. Если вы зайдете на сайт Молдова Криштина, Христианская Молдова, там увидите, есть группы, где вы можете записаться на изучение Библии. И даже и в описании этого видео будет линк на ту страницу, где вы можете найти группы и зайти в любую из этих групп, и там вас научат, как изучать Библию, чтобы вы потом смогли самостоятельно изучать Библию и расти духовно. И будьте предельно внимательны, чтобы вы не увлекались всяким ветром учения по лукавству человека. Будьте предельно внимательны и назидайтесь на этой связи, святейшей вере, назидайтесь на Слове Божьем, изучайте Слово Божье, проводите больше и больше времени в изучении Слова Божьего, и это действительно даст вам духовный рост, и это будет гарантией того, что вы остаетесь в Слове Божьем, и это даст вам умение различать, мудрость, чтобы вы различали истину от лжи, тогда, когда кто-то захочет вам преподносить ложь. Да благословит вас Господь, дорогие, и хочу вас попросить, чтобы вы поделились этим видео и с другими, особенно с теми, которые как раз увлекаются всяким ветром учения, и они думают, что могут получить и наставление, слушая и смотря большое количество проповедей. Помогите этим людям, пригласите этих людей, чтобы они научились изучать Писание, чтобы они начали изучать Писание, чтобы они получали эту чистую духовную пищу из Слова Божьего. А мы, служители, чтобы мы помогали людям питаться из Слова Божьего, чтобы мы давали им чистое Слово Божье. Да благословит вас Господь во всем.

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Утро жизни». После нее слушайте 15-минутную передачу «Последний призыв».

ядра жизни. Это ее начало. И жизнь прекрасна только тогда, когда мы живем с Иисусом. Он наш лучший друг, Он любит всех детей, и мы свою жизнь посвящаем.

твое имя выше горных пиков и всех имен. Лишь тобою вселенная дышит, как цветок, что весной рожден. Преклонить пред тобою колени за великое счастье чту. Повергаю свои волнения, доверяю свою мечту. Я хочу, я прошу, мой Боже, чтоб для тысяч и тысяч людей твое имя стало дороже всех сокровищ и жизни всей.

Мой Христос очень любит меня, Он моя защита, Он слышит меня и всегда отвечает на мои молитвы. Христос учит жить меня так, чтобы получить вечную жизнь. Он сказал, что детям принадлежит Царство Небесное.

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Приготовьте путь Господу, прямым сделайте путь перед Ним».

На берегу реки Иордан стоял Иоанн Креститель. Это о нем говорил пророк Исаия. Голос раздается в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямым сделайте путь перед Ним». Иоанн призывал людей к покаянию.

Выросший в пустыне, Иоанн был одет в грубую одежду из верблюжьей шерсти и подпоясан кожаным поясом. Питался он акридами и диким медом. И когда пришло время, Иоанн начал проповедовать в пустыне Иудейской. Он призывал людей покаяться в своих грехах и исправить свою жизнь. Его проповедь была очень сильной. К нему шел народ из Иерусалима, со всей Иудеи и окрестностей Иордана. Люди внимательно слушали Иоанна Крестителя. Он говорил о Царстве Небесном. Он проповедовал крещение покаяния и призывал людей приготовиться к приходу Господа. Люди задумывались над своей жизнью, каялись в своих грехах, и Иоанн крестил их в Иордане.

0: Я крещу вас водой, но идет за мною тот, кто сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
1: И вот приходит Иисус из Галилеи на Иордан для того, чтобы Иоанн крестил его. Иоанн сразу узнал Спасителя и сказал: «Вот Агнец Божий, который берет грех мира». Иоанн стал удерживать Иисуса и говорил: «Ты хочешь, чтобы я крестил тебя? Это мне нужно креститься от тебя». Но Иисус сказал: «Нам нужно выполнить все, что назначил Бог». И когда после крещения Иисус вышел из воды, открылись небеса, и Дух Божий в виде голубя спустился на Иисуса. А с неба послышался голос:
0: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

После крещения Дух Божий повел Иисуса в пустыню. Там Иисус должен был одержать победу в борьбе с сатаной. В пустыне не было людей, не было пищи, не было воды. Стояла сильная жара, и бродили дикие звери. 40 дней сатана искушал Иисуса. 40 дней Иисус ничего не ел. Сатана знал, что Иисус очень голоден. «Если ты действительно Сын Божий, — сказал Искуситель, — то прикажи, чтобы эти камни превратились в хлеб». Но Иисус ответил: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». Сатана не нашелся, что ответить, и продолжал искушать Иисуса. Он привел Иисуса в город Иерусалим и поставил его на крыле храма. «Если ты Сын Божий, — сказал дьявол, — бросься вниз, ведь написано: ангелам своим заповедает сохранить тебя, и на руках понесут тебя, так, что не приткнешься о камень ногой твоей». На это Иисус ответил: «В Писании сказано: не искушай Господа Бога твоего». Тогда берет его дьявол на очень высокую гору и показывает все царства мира в одно мгновение. «Все это я дам тебе, но при одном условии: если ты поклонишься мне», — сказал сатана Иисусу. Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И тогда сатана оставил Иисуса, и к Иисусу приступили ангелы и стали служить ему.

Однажды Иисус со своими учениками выходил из города Иерихона. За ним шло множество народа. И здесь, у дороги, сидел слепой и просил милостыню. Звали его Вартимей. Когда он слышал, что кто-то проходит мимо, он говорил: «Подайте милостыню». Но вот он слышит, идет толпа людей. «Что же это?» — думает Вартимей. Он стал спрашивать людей, кто это идет. Ему в ответ кричат: «Это Иисус проходит». И тогда у него появилась надежда. Он был рад, что Иисус так близко. Об Иисусе он уже слышал. Он верит, что Иисус – Сын Божий. Он знает, что Иисус может исцелить его. «Иисус, Сын Божий, помоги мне!» – стал кричать слепой Вартимей. «Иисус, помилуй меня!» Людям это не нравилось. «Перестань кричать, замолчи!» – говорили они. Но он стал кричать еще громче: «Иисус, помилуй меня!» Иисус остановился. Да, Иисус остановился, несмотря на то, что у него были более важные дела. Ведь он пришел на землю, чтобы исполнить волю своего небесного Отца, чтобы рассказать людям о Царстве Небесном, чтобы умереть за грехи людей и открыть им путь в небо. Иисус услышал крик слепого и не прошел мимо. У него было время для слепого нищего. Иисус сказал, чтобы позвали Вартимея. Теперь люди стали говорить: «Вставай, не бойся, Иисус зовет тебя». Вартимей сбросил с себя плащ и поспешил к Иисусу. Иисус спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» «Учитель», — сказал он, — «я хочу видеть». «Иди, вера твоя спасла тебя», — сказал ему Иисус. И он тотчас стал видеть и пошел за Иисусом по дороге.

Библии написано: «Тот, кто верует в Сына Божьего Иисуса Христа, имеет жизнь вечную, а кто не верует, тот не увидит жизни вечной». Нам, ребята, очень нужен Иисус. Мы все хотим войти в Небесное Царство и жить вечно с Богом. А в это Царство можно войти только через одну дверь, через Иисуса. Сам Иисус сказал: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Запомните, ребята, что вера в Иисуса Христа является спасающей верой. Пока еще есть время, спешите к Богу. Покайтесь в своих грехах, оставьте все плохое, служите Господу. И сейчас я вас всех приглашаю к молитве. Скажите Богу: «Мой Небесный Отец, я каюсь пред Тобой. Прости все мои грехи. Помоги мне жить свято и Тебе служить. Сделай мое сердце чистым и свободным от зла. Прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь».

пашешь, паши с надеждою, сеешь, с любовью сей, с Божьей любовью нежною, а не с земною своей. Просишь, проси лишь с верою, не сомневайся в мольбе, меришь, такую же мерою кто-то отмерит тебе. Каждый свой шаг и слово с волей Творца ты сверь, в жизни Он наша основа, в будущем, да и теперь. Делаешь, делай искренно, как бы ни тяжек гнет, время рекою быструю к вечности нас несет. Пашешь, паши с надеждою, сеешь, с любовью сей, с Божьей любовью нежною, а не с земною своей.

наша передача окончилась. Я прощаюсь с вами, ребята, до следующей встречи в эфире. А тем, кто слушает эту передачу, но еще не верует в Бога, хочу оставить на память слова Иисуса Христа. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Наш адрес: почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Передачу подготовила и вела Людмила Ахтерова. Божьих вам благословений!

«Последний призыв» — так называется передача, которую мы предложим вашему вниманию сейчас. Ее автор и ведущий — наш брат в Господе Василий Демчук. Вы находитесь на волне радио «На пути».

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Дорогие друзья, радиослушатели, братья и сестры, приветствуем вас любовью Иисуса Христа и желаем обильных благословений в этом радиослужении. А теперь вознесем молитву нашему Господу. Отец наш Небесный, через Сына Твоего, а нашего Господа Иисуса Христа, мы приходим к Тебе с благодарными сердцами и просим, благослови это радиослужение и всех наших дорогих радиослушателей. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем с послания к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодать вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Наша тема сегодня «По благодати через веру». Сегодня рассмотрим первоисточник нашего спасения, то есть благодать Божью. Благодать вы спасены. Грешные люди получают помилование, обращаются и очищаются, и спасаются только потому, что Бог милосерд, Он любит грешника и готов просить ему. Не потому, что в людях что-либо

есть любовь. Бог полон благодати. Самое название Бог происходит от слова «благой». Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Беспредельная любовь Божия и благость Его находятся в самой внутренней сущности Божества. Люди еще не покинуты, потому что вовеки пребывает милость Его. Грешники приводятся к Нему и получают прощение только потому, что милосердию Его нет конца. Вспоминайте об этом, иначе вы можете впасть в заблуждение, направляя свои мысли слишком много на веру, которая только является проводником, как канал спасения, забывая благодать, которая источник и начало веры. Вера – это дело Божьей благодати в нас. Никто не может назвать Иисуса Христа без содействия Святого Духа. Иисус Христос говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня». Господь привлекает Своей любовью, Своей благодатью посредством проповеди Евангелия. И если люди сознают, что они погибшие грешники, и сознают Его любовь святую, оценивают, они приходят к Нему, и Господь готов прощать грешников. Таким образом, вера, которая есть нечто иное, как приближение ко Христу, есть результат божественного привлечения. Благодать первая и последняя побудительная причина спасения, а вера, как она несущественна, только важная часть того орудия, которое употребляется благодатью. Мы спасаемся через веру, но спасение наше по благодати Божьей. Пусть эти слова звучат, как из трубы архангела: благодатью вы спасены. Какая радостная весть для недостойных погибших грешников. Вера играет роль канала или проводника. Благодать же – это источник и поток. Вера – водопровод, по которому течет поток милосердия и любви Божьей, чтобы освежить жаждущих сынов человеческих, которые погибают в своих грехах. Какое печальное зрелище представляют многочисленные развалины некогда красивых строений водопровода вокруг Рима. Этот водопровод не доставляет городу воды, потому что арки, на которых он покоился, разрушены, и великолепные постройки превратились в развалины. Водопровод должен содержаться в целости, если от него требуется, чтобы он доставлял воду. Так же и вера должна быть истинную и здравую, направленную прямо ввысь к Богу и прямо вниз, к нам самим, если она желает быть каналом милосердия, приносящим пользу. А самое главное, человек должен иметь жажду о Боге, он должен искать Его. И поэтому Господь предупреждал с давних времен: ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Я еще раз напоминаю, что вера только канал или водопровод, а не источник, и что нельзя так исключительно строить на вере, ставя ее значение выше всего того благословения, которое находится в благодати Бога. Не делайте никогда из вашей веры Христа и не думайте о своей вере, что она независимый источник вашего спасения. В том наша жизнь, если мы взираем на Иисуса Христа как на начальника и совершителя веры, а не на как свою собственную веру. Благодаря вере для нас все становится возможным. Только сила не в вере, а в Боге, на Которого полагается наша вера. Благодать есть как бы локомотив, а вера – цепь, которую прикреплен вагон нашей души к великой движущей силе. Праведность веры состоит не в нравственном превосходстве ее, а в праведности Иисуса Христа, которую схватывает и просваивает себе вера. Душевный мир достигается не рассматриванием нашей собственной веры. Он приходит к нам от того, кто есть наш мир, до края одежды которого дотрагивается наша вера и от которого
вливается

сила в душу. Дорогой друг, слабость своей веры не погубит тебя. Дрожащая рука может принять золотой дар. Мы можем получить Божье спасение, если даже наша вера мала, как горчичное зерно. Сила в благодати Господа, а не в нашей вере. Великие вести можно рассылать по тонким проволокам весь мира. Святого Духа может дойти до твоего сердца через веру, посредством проповеди Евангелия, через веру, которая, по-видимому, не в состоянии выдержать даже собственной тяжести. Думай больше о том, читай Евангелие, молись Господу, чтобы Господь открыл разум к разумению Писания, на кого ты взираешь, чем в своем собственном взоре ты интересуешься. Ты должен отрешиться от своих взоров и видеть только Иисуса Христа и открытую в Нем благодать Божию. Поэтому я тебя искренне умоляю, не противься Духу Святому, осознай, что ты грешник, и при том погибший грешник. Приди Господу молитве покаяния теперь, прими Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет тебе в этом. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Слушайте передачу «Слово истины». Ее подготовил Андрей Вовк. После нее выйдет 15-минутная программа «Хвалите Господа» с записями христианских песнопений.
1: Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Второе послание к Фессалоникийцам. Как исправлять бесчинных?»
2: Откроем Слово Божие, второе послание к Фессалоникийцам, 3 главу. И мы сегодня будем рассматривать стихи с 6 по 15. В стихах с 1 по 5 апостол Павел уже сказал о противниках распространения Слова Божьего в мире. Это беспорядочные и лукавые люди. И теперь в стихах с 6 по 15 Павел говорит о людях, которые не желают повиноваться Слову Божьему внутри поместной церкви. Давайте прочитаем этот отрывок. 2 Фессалоникийцам 3:6-15. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, что мы не имеем власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Очевидно, что в данном отрывке речь идет о бесчинных людях, угрожающих здоровью фессалоникийской общины. Но помните ли вы, кто такие бесчинные? Кого из известных вам христиан, людей, находящихся в видимой церкви, можно отнести к данному определению? Согласно 1 и 2 посланию к Фессалоникийцам, бесчинные – это члены поместной церкви, которые, несмотря на долгие увещевания, отказывались работать и стремились жить за счет других, злоупотребляя любовью и заботой ближних. Причины такого образа жизни могли быть следующие. Ну, во-первых, пренебрежительное отношение греков к труду. В их культуре многие жили благодаря богатым покровителям, и, надо сказать, это считалось нормальным. Это не считалось чем-то постыдным. Рыночные площади как раз являлись центром общественной жизни греческих городов, где праздные люди, которые не работали, им нечего было делать, вот они собирались на этих площадях и просто коротали там время. Во-вторых, что более значимо, уверенность в скором возвращении Христа лишала некоторых фессалоникийцев желания трудиться. Какой смысл работать, возможно, говорили некоторые из них, если мы совсем скоро вознесемся на встречу с Господом? И Павел обличал такие взгляды и призывал к перемене образа жизни. Греческое слово «атактос» встречается в 1 послании Фессалоникийцам 5:14 как прилагательное «бесчинных». В исследуемом сегодня отрывке оно дважды употребляется как наречие в стихе 6 и 11 «бесчинно» и один раз как глагол в стихе 7 «бесчинствовали». Обычно данным словом обозначали беспорядочных людей. Изначально оно происходит из военного лексикона, где им описывали солдата, не имеющего рангов, или войско, которое движется беспорядочно. Ну, представьте себе, отряд, шагающий строем. Все солдаты собраны, идут в ногу, а один или два человека резко выделяются из строя, выделяются своей недисциплинированностью. Они ведут себя расслабленно, своевольно и полностью игнорируют призывы командира. Вот это бесчинные. Это значение слова «бесчинные». Понимая значение данного слова, нетрудно заметить, кто из людей в церкви является таковым. Но я прежде хочу сказать, что когда мы говорим о бесчинных, речь не идет о явном грехе. Речь не идет о пьянстве там, или прелюбодеянии. Это вопросы несколько другого уровня. Обычно бесчинные отличаются своеволием, такой вот бесшабашностью, нежеланием повиноваться библейским требованиям церковного руководства. Это люди, отвергающие любую власть над собой, особенно власть церкви. Они не хотят входить в отношения подотчетности с христианской общиной и часто отличаются беспечностью к делу созидания мира, единства и любви в церкви. Этот вопрос их вообще не занимает, не волнует, не интересует. Некоторые из них высказываются и действуют против общепринятых библейских норм поведения в христианской общине. Бесчинные люди, они могут громко разговаривать, смеяться или выкрикивать во время церковного собрания. Они могут что-то бубнить постоянно себе под нос, выражая несогласие с услышанными наставлениями. Они не действуют разумно, если им что-то непонятно или они с чем-то не согласны, они должны подойти и спросить у проповедника. Но они так не делают, они просто публично нарушают порядок. Если кто-то из служителей, ответственных за порядок в церковном здании, сделает замечание бесчинному, ну, например, попросит уступить кому-либо место, или постараться больше не опаздывать, или не вести себя вызывающе, бесчинные никогда не подчинятся с кротостью и смирением. Они никогда не захотят выполнить все просимое быстро и без оговорок. Многим из бесчинных совершенно незнакомо чувство такта. Умение вести себя в обществе в соответствии с христианскими или хотя бы даже с общечеловеческими нормами. Бесчинные говорят и действуют наперекор. Именно так их бунтующий дух обычно реагирует на любой призыв к повиновению внешним авторитетам. Чаще всего бесчинство грубое, дерзкое, резкое и агрессивное. Но бывают и исключения. Наиболее коварная форма бесчинства отличается внешним дружелюбием и выражением согласия, за которым скрывается тихое игнорирование библейских наставлений. Человек улыбается, человек кивает головой, человек не противится, не спорит, а затем просто идет и поступает по-своему. Помните, это также бесчинство. Бесчинное поведение очень опасно для церкви, потому что оно разрушает любовь в христианской общине. Оно нарушает мир народа Божьего. Оно нарушает единство церкви. Оно соблазняет немощных. Оно смущает слабых. Оно показывает отрицательный пример гордыни и непослушания. Но и сами бесчинные, несчастные люди, они не радуются в Боге, духовно не возрастают, в их сердце нет мира и довольства благодатью Христа. Противясь Господу, Его Слову, Его служителям, они живут в грехе, часто погружаются в отчаяние и в депрессию, теряют сердечный покой, лишают себя небесной награды и чаще других становятся объектами воспитывающего отцовского наказания. Можно ли как-то помочь бесчинным? Можно ли как-то их исправить? Или они неисправимы? Надо сказать, что в нашей общине мы, видимо, очень эффективно помогаем бесчинным, потому что за последние годы их число значительно уменьшилось. И сегодня, исследуя отрывок, который мы только что прочитали, наставление апостола Павла, мы сможем с вами поговорить о том, как исправлять ставших на путь бесчинства в церкви. Во-первых, исправлять бесчинных следует ограничением в общении. Стих 6. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». В данном стихе апостол говорит об удалении, об ограничении в общении. И вы знаете, это очень действенное средство для того, чтобы помочь бесчинному увидеть себя, свой грех и покаяться. Это удаление на личном уровне. Вот, например, в стихах 14 и 15 речь идет об удалении на церковном уровне, но об этом мы поговорим чуть позже. Если вам известен человек, отличающийся бесчинным поведением, неправильно будет дружить с ним, как ни в чем не бывало. Неправильно будет ходить в гости, устраивать совместные праздники и пикники, так как будто проблемы его бесчинства не существует. Покажите ему, что для вас благополучие церкви дороже человеческих отношений. Как только бесчинный пригласит вас для более близкого общения, скажите ему: «Я не могу радостно проводить время с вами, потому что вы живете в упрямом непослушании, игнорируя требования библейского руководства. Я указывал на ваше недостойное поведение, а вы не реагируете. Теперь же, дабы достучаться до вашего сердца, мне приходится идти на столь решительные меры, наглядно демонстрирующие разницу между послушными и своевольными членами церкви». Как вы думаете, это легко исполнить? Вы это исполняете? Вы имеете силу Духа Святого, чтобы так твердо сказать бесчинствующим ближним, друзьям или родственникам, зная, что в подобных вопросах люди бывают слабы, трусливы и нерешительны? Апостол Павел подчеркивает значимость данного повеления следующими словами: «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Повеление удаляться от бесчинных – это не частное мнение апостола, это не рекомендация, это не совет, которым можно воспользоваться или не воспользоваться по своему усмотрению. Повеление удаляться от бесчинных – это заповедь Иисуса Христа. И это касается бесчинных не только внутри нашей общины, но и бесчинных из других общин. Если вы близко общаете, дружите с бесчинным человеком из какой-то церкви, вы делаете грех. Потому что Павел завещает именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от таковых. Исполнить эту заповедь следует не ради довольства Павла или кого-то из духовных наставников, а ради самого Христа. Предание, о котором здесь говорит апостол, это христианское учение, излагаемое Павлом, а не многочисленные человеческие постановления религиозных иерархов, противоречащие Библии. Поймите такую истину. Сердца бесчинных настолько укрепились в своей воле, что ничего, кроме удаления, на них не действует. Ничто, кроме удаления от них послушных христиан, не способно их отрезвить, не способно дать им понять бедственность своего положения. Лишь когда самые близкие люди, друзья, знакомые бесчинного человека объявят ему бойкот в знак протеста против его греховного поведения, вот тогда он получит возможность задуматься о том, что то, что я делаю, это не шутка и не игра, и не просто какая-то веселость, и не какой-то такой дух реформации и бунта, а это грех, который не угоден Богу. Во-первых, исправлять бесчинных следует ограничением общения с ними. Во-вторых, исправлять бесчинных следует личным примером. Стих 7-9. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, что мы не имели власти, но чтобы самих себя дать вам в образец для подражания нам». Бесчинство некоторых фессалоникийцев, их отказ трудиться, несмотря на настоятельные повеления, обличения, предупреждения собратьев христиан, все это было для Павла особенно тяжело. Потому что когда он основывал фессалоникийскую общину, он добровольно отказался от денежных средств, добровольно отказался от материального содержания фессалоникийской церкви, получал поддержку от филиппийцев и работал своими руками для того, чтобы не позволить никому жить бесчинно. И когда, несмотря на эти усилия и труды апостола, проблема не была решена, когда его личный пример не подействовал, это, конечно же, было очень трудно для Павла. Стих 7-8. Павел говорит: «Мы работали, чтобы обеспечить себя». Когда он жил в доме Иасона, он платил за кров и пищу. Известно, что он получал деньги от филиппийцев, Филиппийцам 4:16. Но от самих фессалоникийцев не брал ничего. 9 стих. «Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». В этом стихе Павел говорит: «Вообще-то я не брал от вас деньги не потому, что у меня нет власти их брать, не потому, что это незаконно или неправильно. Нет, не поэтому. Я имел право на полноценное материальное вознаграждение за свой труд. Но я отказался от ваших денег, фессалоникийцы. Я сделал вот этот жест доброй воли. Я отказался от своих прав. Для чего? Чтобы показать вам пример. Я показал вам пример, и теперь что же происходит? Некоторые не последовали моему примеру». Можно сказать, что Павел всегда учил церкви заботиться о своих наставниках. Галатам 6:6. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». 1 Коринфянам 9:13-14. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Если апостол Иисуса Христа, имеющий полное право на материальное вознаграждение за свой труд, отказался от этого вознаграждения, сам себя обеспечивал, то уж тем более бесчинные тунеядцы фессалоникийской общины, не имеющие такого права, уж и подавно должны были работать ради удовлетворения своих нужд, а не обременять церковь. Личный пример – одно из средств для исправления бесчинных. Ну вот на фессалоникийцев не подействовал пример Павла. Но это не значит, что мы должны отказаться от него, и это не значит, что мы должны перестать работать в этом направлении. Если вы видите ленивого, неорганизованного человека, покажите ему пример дисциплинированной жизни, трудолюбия. Если ваш ближний не умеет покоряться внешним авторитетам, покажите ему пример подчинения. Расскажите ему о тех благословениях, которые пришли в вашу жизнь благодаря послушанию духовным наставникам и сотрудничеству с ними. И вообще старайтесь являть церкви образец смирения, принятия пасторства, дружелюбия, чуткости к обличениям и библейским наставлениям. Такой пример непременно будет оказывать влияние на бесчинных, будет обличать их, устыдит их и, по крайней мере, не позволит им считать свое поведение нормой. Вы знаете, бывают церкви, где бесчинное поведение, дерзость, грубость, даже хамство – это считается нормой. И так ведут себя даже пресвитеры, диаконы, лидеры церкви. Это катастрофа, это трагедия. И вот личный пример обратного поведения, послушания, смирения, он должен играть значимую роль в том, чтобы бесчинные в церкви увидели себя неправыми и стали на путь покаяния. Во-первых, исправлять бесчинных следует ограничением общения с ними. Во-вторых, личным примером. В-третьих, мудрой отстраненностью. Стих 10. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на этот стих. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». В этом стихе Павел призывает церковь перестать содержать своевольных, праздно живущих тунеядцев. Если они не хотят работать, пусть остаются без пропитания. Пусть материальная нужда мотивирует их к труду. Видимо, там было неправильное понимание. Они смотрели на людей, которые не работают и оказываются в нужде, и говорили: ну не можем же мы, вот как христиане, позволить нашим братьям и сестрам жить в нужде. Они не работают, но мы не позволим им не есть, и мы их кормим. Павел говорит, эта формула неправильная, она не работает для исправления бесчинных. Должна быть другая формула. Тот, кто не работает, он не получает поддержки от церкви, а остается голодным. И нужда должна мотивировать его работать. Вот так правильно. Наше христианское сострадание не идет на пользу лентяям. Проявите мудрую отстраненность от их физических нужд. Не помогайте им материально. Позвольте бесчинным дойти до крайней нужды, чтобы чувство голода выгнало их на работу. Некоторое время назад, Пресвитерскому совету нашей церкви, пришлось иметь дело с бесчинным человеком, который на протяжении 10 лет расходовал больше средств, чем зарабатывал. Такой образ жизни привел его к огромным долгам. Он был должен и банкам, и многим христианам, и неверующим людям. После долгих увещеваний и финансовых вливаний мы поняли, что этот человек меняться не собирается. Он говорит: да, буду меняться, он молится, он кается, он просит прощения, а образ жизни не меняет. Тогда пресвитеры объявили о грехе бесчинного церкви и попросили верующих больше не занимать ему денег. Тогда бесчинный стал обвинять нас в том, что мы не имеем любви и сострадания, стал приводить людей из других церквей, призывающих нас оказать ему помощь. И тогда один из пресвитеров нашей церкви сказал умоляющим выделить бесчинному еще один заем. Сказал очень четко и хорошо: ему так не поможешь. И это то, о чем здесь говорит Павел. Бесчинным не поможешь материальной помощью. Помощь будет состоять в том, чтобы отстраниться от их физических нужд. И если они не работают, то они не едят. Не будет так, что они не работают, а вы из сострадания им помогаете. Это неправильно. Не работаешь – не ешь. Когда человек, ставший на путь непослушания библейскому руководству, оказывается в трудных обстоятельствах жизни, вот представьте себе, все люди, которые становятся на путь непослушания Слову Божьему, пастырям, которые проповедуют Слово Божие, они оказываются в трудных обстоятельствах жизни. Не так ли? Они оказываются в трудных обстоятельствах жизни. У них материальные проблемы. Не помогайте им материально. Не помогайте этим людям материально. Не спешите оказывать им помощь. Если они далеки от покаяния, проявляйте мудрую отстраненность от их проблем. Позвольте бесчинному в полной мере ощутить всю горечь последствий своего бунтарского поведения. Не мешайте Богу через скорби и материальные проблемы сломить его гордыню и поставить на путь смиренного послушания. Не мешайте Богу. Вот о чем здесь говорит Павел. Поэтому если вы хотите помочь бесчинному, здесь нужна мудрая отстраненность. Уже помогали, уже делали, уже говорили, уже финансовую помощь оказывали. Не работает. Хорошо, делаем шаг назад и ждем, пока трудности, беды и скорби жизни не смирят этого человека до такой степени, чтобы он просил о помощи в смирении и с желанием исполнять Слово Божие. Исправлять бесчинных следует ограничением общения с ними, личным примером, мудрой отстраненностью и, в-четвертых, настойчивым увещеванием. Стих 11-12. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». В греческом тексте подчеркивается, что Павел неоднократно слышал о бесчинстве праздно живущих. То есть бесчинные продолжали и продолжали и продолжали упорствовать в своем непослушании, несмотря на обличение апостола, изложенное его в предыдущем письме. 1 Фессалоникийцам 4:11, 12, 5:14. Павел их увещевает, а они не слушаются. Теперь в 11 стихе, 2 Фессалоникийцам 3:11, Павел использует игру слов, которую можно перевести так. Не работающие, не имеющие работы, которой следует заниматься, но как бы работающие, вмешивающиеся в дела других людей. Павел говорит следующее. Сами они не трудятся, у них нет работы. Но они работают в том направлении, чтобы мешать тем, кто работает. Сами они не трудятся, не занимаются чем-то полезным, но вкладывают себя в то, что мешают работать другим. Таковых апостол Павел увещевает, приказывает им прекратить игнорировать его наставление и заняться делом вместо праздной суеты. Призывайте бесчинных покориться библейским повелениям и перестать противопоставлять себя послушному большинству церкви. Не сдавайтесь, не отступайте. Не увлекайтесь разговорами на второстепенные темы. Доносите до своевольных истины о покорном и смиренном хождении перед Богом. Доносите до них эти истины, пока есть возможность. Во-первых, исправлять бесчинных следует ограничением общения с ними. Во-вторых, личным примером. В-третьих, мудрой отстраненностью. В-четвертых, настойчивым увещеванием. В-пятых, постоянством в служении. Стих 13. «Вы же, братья, не унывайте, делая добро». Верующие, которые усердно трудились и помогали бесчинным, были уверены в том, что делают добро, проявляют христианскую любовь, сострадание и служат этим Господу. Теперь же, когда Павел призвал не помогать бесчинным, те, кто им помогал, могли впасть в уныние, осознав, что их прежняя помощь для некоторых оказалась не только бесполезной, но и вредной. Поэтому апостол повелевает: жертвенным верующим не унывайте. Продолжайте делать добро, жертвовать, помогайте тем, кто действительно нуждается. Да, бесчинным не нужно помогать, если они не работают, пусть остаются без еды, без пищи. Но это не значит, что теперь следует прекратить проявлять христианскую жертвенность, любовь и сострадание. Отказ от помощи праздно живущим тунеядцам не должен восприниматься как отказ от служения жертвенности и милосердия. И, кстати, когда бесчинные увидят, что вы продолжаете служить, продолжаете жертвовать, они поймут. Вы не отказались от сострадания и заботы о ближних вообще. Просто вы не хотите давать средства тем, кто праздно живет. Вы не хотите потакать их праздному образу жизни. Беспечная, неорганизованная жизнь бесчинных, их упрямство, их своеволие способны смутить нас, отбить желание служить, жертвовать, жить дисциплинированно. Но не позволяйте себе идти этим путем. Скорее наоборот. Пусть добрый пример вашего служения обличает бесчинных и призывает их уйти от деструктивного влияния на церковь и стать на путь созидания церкви. Они были теми, кто является балластом церкви, кто мешает, кто тормозит ее развитие. И смотря на вас, на людей, которые созидают церковь, им должно быть стать стыдно, они должны покаяться и войти с вами в одну команду тех, кто идет вперед и созидает. А тех, кто разрушал, они должны перейти на путь созидания. Приведу вам иллюстрацию того, что постоянство в служении меняет бесчинных. Молодой пастор, который служил 7 лет посвященно, и он учил, и преподавал, и помогал людям, и жертвовал средства, вдруг обнаружил, что группа, которой он служит, она не меняется и лучше не становится. Его примеры жертвенности они воспринимают как его обязанность служить. Пример с него не берут и считают, что это его работа в церкви служить, а их работа – пользоваться его служением. И он отчаялся. И он думал, какой смысл тогда делать добро, если никакой пользы от этого нет. И он хотел оставить служение. Но, будучи укрепленным Святым Духом и проявив мужество, он не сделал этого. И в результате он продолжил служить своей группе, и эта группа покаялась и стала на путь созидания церкви. Он продолжал делать добро, не унывая. И это принесло плоды, прославляющие Бога. И последнее, шестое, о чем мы будем говорить сегодня. Исправлять бесчинных следует церковным взысканием. Стих 14-15. «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечание, не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Греческое слово, переведенное как «замечание», происходит от слова, означающего «обращать внимание», «держать на заметке». Человек на замечание – это человек на заметке. Не сообщаться – значит не смешиваться. Но, скорее всего, речь идет об отлучении от церкви. Если бесчинный игнорирует вразумление ближних, если он игнорирует призывы Павла, он должен быть отлучен. Что такое отлучение? Отлучение – это исключение из церковного общения, упорствующего в грехе человека – ради направления его к покаянию и сохранения чистоты христианской общины. Господь Иисус учил этому с предельной ясностью. В 18 главе Евангелия от Матфея, стихом 15-17, он говорит о том, что если человек в грехе, ты должен обличить его один на один, потом взять с собой еще одного или двух свидетелей. Если он не кается, должен сказать церкви. Если и церкви не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь. Известно, что иудеи не сообщались с язычниками и мытарями, и это означало разрыв отношений. Вся церковь в полном единстве должна объявить бойкот упорствующему в грехе человеку. Если единство в применении церковной дисциплины будет нарушено, это приведет к разделению общины на удаляющихся от отлученного и не удаляющихся от него. Это неправильно. Итак, тот, кто упорствует в непослушании, упорствует в грехе, должен быть отлучен. Как мы относимся к отлученному? В чем состоит внешнее проявление отлучения. Например, отлученный не может участвовать в вечере Господней. Он не может вступать в брак с послушными христианами. Он не может присутствовать на юбилеях и прочих торжествах, потому что Писание призывает с таковыми даже не есть вместе, 1 Коринфянам 5:11. Если отлученный представляет опасность для единства и чистоты церкви, если он соблазняет немощных и смущает слабых, руководство церкви может принять решение не допускать его на церковные собрания. Отлученный приходит, ему говорят предверники: «Вы пришли для того, чтобы покаяться в своем грехе?» Если он говорит «Да», тогда его пускают и ждут его покаяния. Если он говорит «нет», тогда его не пускают на церковное собрание и говорят: «Вы не можете прийти, потому что вы угрожаете единству и чистоте церкви, вы нарушаете мир в церкви, поэтому вы не можете прийти на церковное собрание, приходите только с покаянием». Хотя отлучение от церкви – мера строгая, требующая твердости и верности, все же всегда следует бодрствовать, чтобы не позволить данной строгости перерасти во враждебность. 15 стих. «Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Любите отлученных, молитесь за них. При встрече обличайте и призывайте их к покаянию. Не гневайтесь на них, не считайте их своими противниками или врагами. Они несчастные жертвы собственного упорства в непослушании Богу. Не изобретайте человеческих методов влияния на непокорных бесчинных. Не пытайтесь быть мудрее или добрее Господа Иисуса Христа и Его апостолов. Поймите, ничто, кроме церковного взыскания, не поможет человеку, который в своем непослушании дошел до крайности, дошел до крайней черты, игнорируя библейские обличения своей христианской семьи». Итак, мы рассмотрели 6 мер воздействия на бесчинных с целью их исправления. Давайте в заключение выстроим все эти меры в хронологическом порядке. Если их выстроить в хронологическом порядке, то получится следующая последовательность. Начните влиять на бесчинного с личного примера. Вы постоянны в служении, вы покорны, вы любящий, вы мирный человек. Будьте организованным, дисциплинированным в труде. Принимайте пасторство, последовательно созидайте церковь. Если ваш пример на него не действует никак, тогда начинайте говорить и увещевать словом. Призывайте встать в строй, призывайте идти в ногу со всей церковью. Когда увещевания не помогают, ограничьте общение с бесчинным и с мудростью отстранитесь от его нужд. Если он попросит денег взаймы или физическую помощь, скажите, что с радостью готовы помочь ему сразу же после его покаяния. Покажите, что его грех не может восприниматься вами как нечто незначительное. Покажите ему, что проблема столь серьезна, что до ее решения близкое общение, отдых, пикники становятся невозможным. Если и это не действует, когда все предварительные меры воздействия исчерпаны, а человек не меняется, остается сделать последний, заключительный шаг. В единстве со всей церковью должно быть объявлено об отлучении бесчинного. Объявите ему бойкот и исключите его из христианского общения, но не считайте его за врага и молитесь о его покаянии. Аминь.
3: Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!

0: Передачи этого часа мы начинаем с программы «Открывая Писание». В этой ежедневной программе Александр Осадчий на основе Библии рассказывает о разных затрагиваемых в ней темах и вопросах. После этой программы слушайте передачи «Уроки доброй вести» для детей и в конце часа «Церковь и реформация».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так: «Наследство святых». Кто из слушающих нас именно сейчас получал бы наследство? Я думаю, что среди нас, кто нас слушает, есть такие люди, кто получал когда-то наследство. Но даже если кто-то не получал, вы наверняка слышали о том, кто его получал. Например, кто могли получать? Ваши родители от их родителей. Или бабушки, дедушки от их родителей и так дальше. Эта тема о наследстве постоянно муссируется в различных СМИ. В фильмах, сериалах, рассказах. Люди говорят об этом друг другу, рассказывают о разных наследниках, которым достаются самые разные виды наследства. Одному человеку, например, не так давно досталась по наследству целая страна. Мы, конечно же, говорим о Чарльзе. После смерти Елизаветы II досталась Великобритания, и он стал королем по наследству. Есть много примеров, когда в наследство людям достается какая-то недвижимость, дом, квартира или какая-то дача, может быть, машина. И даже есть какие-то курьезные случаи, когда людям в наследство достается, например, какая-то дискография. Много дисков или там ручка от двери какая-то, ценная или не очень. В общем, наследство есть очень много и совершенно-совершенно разного. А кто из нас не мечтал так посмотреть фильм, насмотревшись это всего? Кто не мечтал о каком-то наследстве от далекого-далекого родственника, который внезапно умер, и мы мгновенно получили его наследство как единственные наследники? И мигом стали богатые. Это образ, который создавался и создается через многие источники информации. И этим, к тому, что эта тема настолько растиражирована, этим активно пользуются мошенники. Например, когда приходит письмо от некоего человека, чаще всего из Африки, на электронную почту приходит письмо, что вы счастливый наследник, обладатель большого состояния. Только этот человек просит у вас кое-что. А именно, он просит у вас перевести ему энную сумму денег. Мошенник. Конечно, после получения этих денег он скроется в своей сети. То есть люди этой темой злоупотребляют, мошенничают, что только с ней не делают. Эта тема также есть в Библии. Первый раз о наследстве говорится в книге Бытие, 15 глава, стих 3. Там Авраам жалуется Богу, что у него нет наследника, кроме того, что родила Агарь, а именно Измаила. Наследство с самых давних времен. Тема злободневная, тема, которая находит отражение в Библии. А сегодня наследство, если в общем понимании смотреть, это юридический термин. Именно в юриспруденции чаще всего используется наследство. Итак, как термин, наследство – это переход имущества, прав и обязанностей наследодателя к его наследникам, родным, близким и прочим людям. В права наследования могут вступать физические и юридические лица, а также государства. Наследники в первую очередь – по закону включают детей, супруга и родителей наследодателя. Внуки и их потомки наследуют по праву представления. Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, а также его бабушки и дедушки по линии обоих родителей. Что такое наследство фактически? Фактически наследство – это имущество, передаваемое от одного лица к другому в связи с кончиной первого. Но с юридическим вопросом все понятно, да? В мире полно тех примеров, полно тех случаев. Мы получали кто-то наследство, кто-то слышал о нем. Хорошо, с этим понятно. Мы видим, что и в Библии, начиная с книги Бытия, где Авраам пожаловался Богу, что нет наследника, тоже идет эта тема. Но наиболее широко эта тема раскрывается именно в Новом Завете. Мы говорим сегодня об этой теме. И давайте мы прочитаем с вами первое письмо Петра, первая глава, с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Вот мы видим этот текст Библии. 1 Петра, 3 стиха по 5. Итак, наследство святым от Бога в чем-то схоже с наследством человеческим. Во-первых, и там есть стороны. Одна сторона – это наследодатель, вторая сторона – это наследник. Что должен сделать наследодатель, чтобы дать наследство наследнику? Написать завещание. Общее есть между человеческим наследством и наследством для святых. Написать завещание. Но есть и различия. Кардинальное различие. Оно заключается в том, что наследодатель умирает, и тогда права наследования передаются наследнику. Наследство святым, оно не такое. Ведь мы читаем в Библии, что Иисус умер, но Он и воскрес. На третий день Он воскрес. Поэтому наследство для святых носит совсем другой характер. Мы получили наследство благодаря не смерти, благодаря воскресению Христа. Могли бы мы, как люди, претендовать на что-то от Бога? Но если мы, как люди, можем претендовать от наших родителей, каких-то родственников, то с Богом такое не работает. Почему? Потому что любой человек по своей природе не может ничего получить от Бога. Он ничего не может получить. Какое там наследство, о чем можно говорить? Ефесянам 2 глава, 3 стих. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Чадо гнева. Это человек, не знающий Бога. Это природа Адамова. Это природа греховная, которая отвергает Бога. Чадо гнева. Скажите, пожалуйста, чадо гнева может рассчитывать на что-то от Бога? Нет, не может. Чего по-настоящему заслуживает каждый человек за свои грехи? Римлянам 6 глава, 23 стих. Если мы вспомним это место, мы увидим, что возмездие за грех – смерть. То есть чадо гнева, которое и есть люди, отвергающие Бога. Возмездие за этот грех, за неверие, за отвержение – смерть. А дальше продолжение от Римлянам 6:23. А дар Божий, то есть подарок от Бога – жизнь вечная во Христе Иисусе. Вот вся разница. Грешник заслуживает смерти, чадо гнева. заслуживают этого. Но что сделал Бог по отношению к чадам гнева? И мы прочитаем 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих, последний этой главы. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Божья воля состояла в том, чтобы простить чад или детей гнева. Детей гнева, которое единственное наследство для них – это смерть. А дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. И Бог решил в этом главную, я подчеркиваю, главную, у людей может быть много проблем, разных, но главная проблема человечества была решена Богом. Благодаря чему? Благодаря Христу, благодаря жертве Христа на кресте за наши грехи. Итак, мы были, мы жили, и все у нас было бы нормально, казалось бы, да, но только Библия называет это жизнь без Бога. Чады гнева, дети гнева, конец которых наследство – это смерть. А благодаря Христу мы стали уже не детьми гнева, мы стали детьми Бога. Сами по себе мы стали святыми. Видите, во многих посланиях Павла, например, святым и верным, да? Мы святы стали сами по себе? Нет, мы святы в Иисусе. Мы получили усыновление через Христа и стали детьми Бога. Прочитаем Римлянам, 8 глава, с 14 по 17 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Аба Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться». Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Став благодаря Христу детьми Бога, мы стали наследниками. Поэтому мы говорим сегодня о теме наследства святых. Благодаря Иисусу Христу мы стали детьми Бога, поэтому его наследниками. Порядок наследования в юридическом поле. Дети, внуки, правнуки, братья, сестры. Если у Бога внуки и правнуки? Вы когда-нибудь читали об этом в Библии? У Бога нет внуков и правнуков. У Бога есть только дети. И дети это необычные. Только дети, искупленные Христом. Помимо этого, нам нужно заметить, что наследство полагается только живым людям. Казалось бы, как-то даже банально, да, сказать. Все и на поверхности, наследство для живого человека. Ну да, если бы так все было понятно, тогда бы не стоило об этом говорить, но не так все просто. Ведь что включается в понятие «живой человек»? Если в юридическом вопросе это просто «живой человек», дееспособный, который способен мыслить, действовать, понимать, что он делает, то в свете Библии это совсем другая история. Ведь как мы уже сказали, что без Бога все люди – это чады гнева. Чады гнева. Мертвые, да, и вся на вторая глава, и вас, мертвые по преступлениям вашим. Мертвые. А мертвым наследство – даже в юридическом плане не положено, не говоря уже о том наследстве для святых, о котором мы говорим. Нельзя дать мертвому человеку никакое наследство. Мы продолжим обсуждение этой глубокой и важной темы в следующей программе. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Уроки доброй вести». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Церковь и реформация».
1: Я знаю, ребята, что каждый из вас с нетерпением ждет дня своего рождения. Не правда ли? О, это день радости! Вы, наверное, получаете в этот день чудесные подарки. Мама или папа дарит вам что-то красивое и интересное. Наверное, и бабушка приготавливает вам тоже свой сюрприз. Как это приятно принимать подарки. Когда получаешь подарок, ты очень радуешься. Но знаешь ли ты, что доставляет большую радость? Когда ты что-то отдаешь, ты намного счастливее, чем когда получаешь. Мы дарим подарки маме и папе, братикам и сестричкам, нашим друзьям, потому что любим их. Попробуй и ты это сделать. Тогда ты убедишься в том, что намного приятнее радовать других. Но лучше всего отдавать нечто Богу. Это приносит большее счастье. Ты помнишь, как Мария принесла в дар Господу прекрасное мира? Много лет назад Бог повелел израильскому народу построить храм. Место, где израильский народ мог бы поклоняться Богу. Он дал Моисею указания, каким должен быть храм. Бог сказал: «Объяви израильтянам, чтобы они сделали мне приношение из всякого, у кого будет усердие, принимайте приношение. Вот что вы должны принимать от них: золото, серебро и медь, и шерсть, и кожу, елей, драгоценные камни и благовонные курения». Как вы думаете, много ли было людей, которые от всего сердца приносили дары для храма? О да, все, кто любил Господа, принесли дары. Они принесли самое лучшее, что у них было. Они приносили так много, что Моисею пришлось их остановить. Они принесли больше, чем нужно было для храма. Этим народ показал свою любовь к Господу. Почему они отдавали свои лучшие вещи с радостью? Потому что Бог сделал для них несравненно больше. Он самый большой даятель. Все, что мы имеем, это от Господа. И то, что мы даем, так ничтожно в сравнении с тем, что мы получаем от Него. Поэтому мы очень радуемся, когда можем что-нибудь дать Господу. А что же мы можем давать? И как это сделать? Прежде всего, мы должны отдать Богу самих себя. Если мы являемся детьми Божьими, то давайте скажем: «Отец мой небесный, хочу быть полностью Твоим». Такой дар принесет Богу самую большую радость. Кроме этого, если мы любим Бога, то будем готовы давать и окружающим нас людям. Мы должны разделить с другими самое лучшее из того, что имеем. Библия учит нас помогать бедным, ведь и их Господь любит. А готовы ли мы давать тем, кто возвещает Слово Божье? Ласковы ли мы к любящим и окружающим нас? Такие ли мы, каким был Иисус? Иисус Христос сказал: «Все, что вы даете ближнему во имя Мое, то есть из любви к Богу, то даете Мне». Как прекрасно отдавать что-то Богу, как это сделала Мария. Давая Господу, мы показываем, что любим Его. Мы должны давать Богу все больше и больше. И это сделает нас счастливыми.

0: Книга притчи. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся.
1: Наступил вечер. Перед сном мама читает сыну рассказ. Стоял холодный декабрьский день. Уже темнело. По городу в разных направлениях торопливо шагали люди. Мамы, ведя за руки детей, торопились на рождественский рынок. На ярко освещенном многочисленными лампами рынке были выставлены всевозможные куклы, деревянные звери, книги и другие игрушки. У каждого киоска стояли радостные дети, восторженно разглядывая яркие витрины. Одна мама со своим нарядно одетым сыном стояли в стороне. Мальчик ел пряник и с интересом наблюдал за окружающими. Его внимание привлек одиноко стоявший мальчик, одетый в легкую курточку. Он держал руки глубоко в карманах брюк и совсем продрог. Рядом с ним стояла пустая корзина. Вероятно, он что-то доставил в город. «Мама, у меня есть еще один пряник. Можно я положу его бедному мальчику в корзину?» – спросил сын. «Положи. Подожди, мы ему сделаем еще один подарок». Она купила коробку игрушек, домик с приусадебными постройками и животными. «Вот, возьми коробку и пряник и положи тихонько мальчику в корзину, но так, чтобы он не заметил», — сказала мама. Потом они отошли в сторону, наблюдая за ним. Мальчик постоял еще немного и хотел уже уходить, как вдруг заметил игрушки. С испуганным видом подошел он к ближайшему киоску. «Это не мои игрушки», — сказал он продавщице. «Я не знаю, как они попали ко мне». Продавщица, наблюдавшая эту сцену, успокоила его. «Не волнуйся, это добрые люди сделали тебе подарок». Сияющим лицом мальчик побежал домой. Улыбнувшись, продавщица обратилась к сделавшим бедному мальчику этот сюрприз. «Сколько радости вы подарили ему! Я знаю родителей этого мальчика. Это трудолюбивые люди, но отец уже долгое время болеет и не в состоянии прокормить семью. Поэтому дети должны бегать по городу, чтобы заработать на пропитание и не умереть с голоду». По дороге домой сын спросил маму. «Мама, мне как будто кто-то тихонько сказал: дай мальчику свой пряник. Кто это был?» «Это был Дух Божий. Он напоминает нам, чтобы мы имели сострадание к бедным и нуждающимся. Помогая им, мы прославляем Бога», — ответила мама. Эти двое имели самую большую рождественскую радость от пережитого события. «Блаженнее давать, нежели принимать», — сказал Христос. «Да, конечно, нам нравится получать подарки, но когда мы дарим что-то другим, получаем во много раз большую радость. У вас есть уже подарок для родителей?» «Какой?» «Тсс, никому не говорите. Предвкушение радости – самая большая радость. Время перед Рождеством – таинственное и загадочное время».

0: рассказывают трогательный случай об одной маленькой девочке, которой нужно было сделать операцию. Доктор сказал ей перед тем, как положить на операционный стол: «Прежде чем тебя вылечить, мы должны тебя положить спать». Девочка взглянула на него и, улыбаясь, сказала: «А если вы меня положите спать, то мне надо прежде помолиться». Она преклонила колени у стола операционного и сказала: «Я ложусь спать, Господи, и прошу Тебя, сохрани мою душу. Но если мне придется умереть, прежде чем я проснусь, то прошу Тебя, Господи, возьми мою душу к себе». После этого доктор рассказывал, что в этот вечер он помолился в первый раз за 30 лет. А сейчас продолжение рассказа епископ.
1: Но старичок твердым властным голосом сказал: «Отойдите, молодой человек, сегодня я буду вести служение». При этом пресвитер стал вглядываться в лицо странника, и вдруг он теперь стал различать знакомые черты лица. До его сознания стало доходить что-то непонятное и в то же время тревожное. И вдруг он слышит: «Ну вот, братья и сестры, я епископ, которого вы ожидали». Все разом умолкли. Сделалась жуткая тишина. Он продолжал: «Сейчас я буду вести проповедь на тему «Раздели хлеб твой с голодным и от единокровного не укрывайся». После того, как епископ прочел это место, он поднял сухой плесневелый кусочек хлеба и сказал: «Посмотрите, это подаяние я получил, назвав при этом в чьем доме. Хозяева этого дома жили зажиточно и часто благодарили Бога за хорошую жизнь». Епископ, теперь обращаясь к хозяину дома по имени, говорит: «Ну, как ты думаешь, может ли человек прожить твоим подаянием, что ты дал просящему? Посмотрите, братья и сестры». И он стал показывать этот плесневелый кусочек хлеба, держа его высоко в руках. Краска стыда залила лицо этого христианина, и он вдруг увидел не епископа, держащего его подаяние, а самого Христа, показывающего то, что он дал. Это не было худое или слепое, о котором он слышал из проповедей, но это было негодное. Где-то в голове звучало множество голосов, отдаваясь эхом.
0: «Что вы сделали ближнему, то сделали мне. Отойдите, отойдите от меня», —
1: вторило где-то вверху. Это было явное судилище совести христианина, с которой он долгое время жил. Он как бы очнулся от страшного сна, но сердце уже наполнялось глубоким раскаянием, и из глаз текли обильным ручейком слезы. Но епископ уже держал кусочек картошки, и слово обличения звучало уже для другого верующего. Итак, по порядку епископ проходил и показывал следующих, называя по именам их подаяние. После этого он отдавал милостыню ее хозяину. На столе остались два больших вместительных свертка. Эти два больших свертка он развернул также на глазах у всех и стал показывать, что там было. Там было обилие пищи, которым нищий мог бы питаться не один день. Епископ назвал имена этих христиан и, отдавая их подаяние, сказал им: «Так поступая, никогда не приткнетесь. Так откроется вам свободный вход в Царствие Божие». Это было самое богатое подаяние двух бедных многодетных семей. Лица их сияли радостью. Они радовались, что их Господь нашел в должном состоянии, и они не были постыжены. Да и как они могли быть постыжены? Никак, потому что их жизнь была по Евангелию во Христе Иисусе, и при испытании они оказались верными». При этих словах все собрание пало на колени. В словах о прощении и помиловании они вопили к Богу. Это было пробуждение уснувших совестей. Молился и радовался епископ, потому что посредством этого Господь совершил это чудное покаяние и пробуждение среди детей Божьих. После горячей молитвы все стали просить прощения у епископа, но он, улыбаясь, сказал: «Я ничего не имею. Я очень рад, что Господь пробудил вас». После всего пресвитер обратился к епископу и спросил: «Брат, а где ты ночевал?» «У брата журавля», — ответил епископ. При этих словах у пресвитера округлились глаза, и он глазами стал искать этого брата, подумав, что это какой-то новенький, которого он еще не успел узнать. Но не нашел, он обратился к помощнику, тот тоже только руками развел. Тогда он обратился к епископу: «А не могли бы вы показать нам этого брата?» «Отчего же нет? Если входить в ваше село с севера, там есть колодец с журавлем. Так вот, этот колодец журавль стал моим братом, приютив меня на ночь». Пресвитер понял все еще раньше, чем было окончено повествование о брате журавле. Слезы текли по его щекам. После этого он попросил еще помолиться Господу со словами прощения. После молитвы все хотели, чтобы епископ переночевал у них, но он, не желая никого обидеть, сказал: «Я пойду к тем, кто подобрал меня у брата журавля, где я ночевал в последнюю ночь, и не буду переходить из дома в дом. Все равно я физически не смогу у всех переночевать». Так Господь употребил епископа, пробудив совесть христиан к добру. Поутру тот же молодой человек на том же тарантасе вез епископа на вокзал, поглядывая по сторонам, может, где есть какой нищий или бедный, чтобы его подвести. Этот диакон пережил тоже глубокое раскаяние и возрождение к новой жизни во Христе Иисусе. И теперь в нем были другие чувства и мысли. Это было уже такое возрождение, после которого последует обязательно духовный рост. Это закон неба, а точнее сказать, закон Духа во Христе Иисусе. После посещения епископа все село ожило, и много душ обратилось к Господу.
0: Это свидетельство было рассказано братом из города Барановичи, который жил в городе Караганде в 1958 году. А сейчас время для молитвы. Наш Небесный Отец, мы славим Тебя, потому что Ты велик и свят. Тебе отдаем мы свои сердца. Все, что мы имеем, Ты дал нам, поэтому мы Тебе отдаем всю нашу любовь. Мы очень рады, что можем дать что-то нашему дорогому Спасителю. Помоги нам никогда ничего не жалеть для Тебя.

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать передачу «Церковь и реформация».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и реформация». И вас приветствует ее ведущий, пастор Максим Фокин. Наши сегодняшние размышления посвящены теме христианского преображения или совершенствования. И прежде всего, мы обратимся к посланию апостола Павла к филиппийцам, глава 3, стихи с 10 по 12. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Рассматривая данный текст, прежде всего зададим себе вопрос, что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит о его страстном стремлении достичь воскресения мертвых? Был ли апостол Павел не уверен в своем спасении? Сомневался ли он в том, что он может и не удостоиться славного воскресения из мертвых в явлении Иисуса Христа? Говорит ли он в этом отрывке о том, что он стремится своим посвящением и служением приобрести будущее воскресение тела? На первый взгляд, при беглом отрывочном прочтении, может показаться именно так. Но давайте прочитаем внимательно, что говорит Павел в этой же главе, 8 стихами ниже, для того, чтобы понять рассматриваемый нами отрывок Писания. Послание к филиппийцам, 3 глава, стихи с 20 по 21. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Мы видим, что Павел совершенно уверен как в своем спасении, так и в спасении всех настоящих верующих. Поэтому он утверждает «наше же жительство на небесах». И как следствие нашего спасения Павел уверен в том, что Бог воскресит и преобразит наши тела так, что они будут такими же, как преображенное тело Господа Иисуса Христа. Теперь мы убедились, что когда апостол говорит о том, что он стремится достигнуть воскресения мертвых, он ни в коем случае не говорит о достижении как спасения, так и окончательного воскресения из мертвых своими усилиями. Но он хочет сказать своим слушателям: «Я еще не усовершенствовался, я еще не такой, как мой Господь и Учитель Иисус Христос воскресший, которого я встретил по дороге в Дамаск. Но я изо всех сил стремлюсь достигнуть того, кто достиг меня, воскреснув из мертвых, в кого я верую и жажду уподобиться ему во всем. И уже здесь, на земле, дожидаясь его пришествия, я изо всех сил стремлюсь максимально, насколько это возможно, преобразиться в его славный образ». То воскресение мертвых, к которому стремился апостол Павел, это сверхъестественное и прогрессивное преображение нашей личности в образ прославленного Господа Иисуса Христа. Отцы Церкви этот таинственный процесс называли обожением, а протестанты – освящением, которое началось с момента нашего духовного возрождения и будет завершено окончательно при нашем воскресении в пришествии Господа Иисуса Христа. Обожение или освящение не достигается одними делами природного подражания, но только силой воскресения Его, воздействие которой на себе испытал Павел, соприкоснувшись с воскресшим Христом. И теперь он жаждет глубинно познать эту силу воскресения, ту силу, которой обладает Христос в состоянии своего прославления. Павел хочет всецело и полностью покориться силе Божией, воскресившей Христа из мертвых, чтобы этой силой быть измененным и преображенным в образ прославленного Иисуса Христа. Это и означают его слова «стремлюсь достигнуть воскресения мертвых».
стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Божья воля для нас – это не только спасение, явленное в отпущении наших грехов, но это включает и процесс преображения всей нашей личности, трансформация всего нашего существа в образ воскресшего Господа Иисуса Христа. Усвоив истину о вечном спасении, дарованном нам раз и навсегда через веру в пролитую кровь Божественного Агнца, нам надлежит ежедневно являть это спасение всею нашей жизнью. Спасение по благодати, подобно бутону цветка, помещенному в наше сердце, которому предстоит совершенно раскрыться через всю нашу жизнь, расцвести всей своей красотой, являя и распространяя благоухание Христово, всех привлекая к Нему. Хорошим примером для понимания этой истины нам послужит первая Пасха. Для спасения израильтянам необходимо было не только помазать косяки и перекладину дверей кровью Агнца, но и съесть всего Агнца, что символизирует полное возрастание в образ Господа Иисуса Христа. Мы часто призываем людей к совершенству, но это порой походит на скучные и безжизненные лекции о морали и этике. Наставление в законе Господнем крайне необходимо, но нельзя ограничиться только этим. Одно лишь разъяснение закона еще не является путем к совершенству. Совершенство, к которому зовет Павел, не ограничивается морализмом о том, что такое хорошо и что такое плохо. Совершенство по Павлу – это прежде всего страстное, непрестанное, кипящее желание познавать Христа и силу воскресения Его. Он жаждет глубокого и интимного возрастания в познании воскресшего Господа, переживая на опыте силу Его воскресения. И от соприкосновения с Христом, воскресшим и превознесенным, он преображается в Его совершенный образ». Тогда от невидимых лучей воскресшего Христа, от солнца правды, благодать, подобно бутону цветка, начинает расцветать через жизнь Павла во всей своей красоте. Ради этого апостол Павел готов с радостью идти на любые страдания и даже претерпеть мученическую смерть, только бы достичь воскресения мертвых, только бы уподобиться Христу воскресшему. Он понимает, не бывает воскресения без смерти. Поэтому он говорит, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Еще не достигнув окончательного преображения воскресения мертвых, христианская жизнь непосредственно затронута воскресением Господа. Воскресение в какой-то мере уже присутствует и действует в нас, но познать Его и силу воскресения Его невозможно без отождествления в Его смерти. Насколько мы сможем умереть для греха, настолько будет

теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Нам дана благодать, которая уже умертвила нашу греховную плоть, но мы должны оставаться под благодатью, чтобы жизнь Иисусова действовала через нас. Мы можем и поэтому должны, опираясь на благодать, ежедневно покоряться Богу. Это и есть пребывание в смерти Иисуса. Апостол Павел продолжает: «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если мы срощены с Ним подобием смерти Его, то должно быть воскресение. Мы не являем в полноте славу нашего воскресшего Господа, потому что часто живем в отрыве от Его мертвости к греху и своеволию. Проблема наша заключается в том, что мы не выдерживаем длительного и стабильного пребывания в смерти Христовой. В этой смерти для греха и мира с его удовольствиями мы порой не чувствуем оживляющего присутствия благодати, и тогда в отрыве от красочного и привлекательного мира нам становится скучно, одиноко, мрачно, как и должно быть в могиле. И мы, не дождавшись проявления силы воскресения, встаем из могилы и довольствуемся различными мирскими заменителями, которыми не обязательно является грех, но это все то, что питает, греет и оживляет нашу душу взамен благодати в отрыве от Христа. Это все то, что дает нам допинг для того, чтобы ощутить себя живыми взамен оживотворяющей и воскрешающей нас благодати Христовой. Отсюда наша слабая, половинчатая и неудовлетворенная, безблагодатная жизнь». Симеон, новый богослов, так описывал данный опыт. «Любимого Бога потеряв, оказался я лежащим в могиле. Но живя под землею, как мертвец погребенный, жизнь нашел я, и Бога, жизнедавца, обрел я». Христос сказал: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Если зерно постоянно выкапывать, то ничего не произойдет. Оно должно лежать в смерти, и тогда явится мощнейшая жизнь, которую мы можем наблюдать, когда нежный росток, выходя из мрака смерти, раскалывает даже асфальт и бетон. И это лишь слабое подобие той силы воскресения, которая вложена в нас. Только постоянно умерщвляя крестом Господа нашу греховную природу и отвергая наше своеволие в угоду Христу, и даже разделяя страдания со Христом, мы сможем испытать на своей жизни красоту и силу воскресения Христова. Так христианин включается в процесс, благодаря которому первый Адам, земной и подверженный тлению и смерти, преображается в последнего Адама, небесного и нетленного. Началом этого процесса стало воскресение Христово. Учение о кресте и воскресении – это не отвлеченная теория, а реальная, сверхъестественная жизнь, которой призван каждый христианин. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39. С пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Да благословит вас Господь.